0: редактором ты будешь объясняться сам.
1: Утром я ожидал разноса, но редактор неожиданно согласился дать мне командировку в Прибельск. Он предупредил, что я должен быть предельно объективным, не увлекаться и помнить о репутации журнала и о своей ответственности. Перед отъездом я зашел к Маше.
2: Трофимов? Что же вы стоите? Входите.
1: Я буквально на минуту, извините. Не могли бы вы дать мне на время эти письма? Возможно, придется их кому-нибудь показать.
2: Что вы хотите делать?
1: Я еду в Прибельск. Попытаюсь найти факты, подтверждающие невиновность вашей мамы.
2: А как же ваш очерк?
1: Я напечатаю его тогда, когда выясню правду.
2: Спасибо вам. Вот письма. Не потеряйте. Это все, что у меня осталось.

0: Прибельск поезд прибыл утром. Оставив чемодан в гостинице, я отправился в обком партии.
1: Комета. Я думал так, и этого не стою. Но как комета через небосвод, вдруг женщина, пылая красотою, когда-нибудь сквозь жизнь мою пройдет.
2: Конечно, у этой проблемы есть две стороны. Рассмотрим вторую. Нередко приходится слышать о продавщицах, но их не существует. Есть девушки, которые работают в магазинах. Это их профессия. Однако с какой стати название профессии превращать в определение человека? Будем справедливы. Ведь мы не именуем девушек, живущих на Пятой авеню, невестами. Лу и Нэнси были подругами. Они приехали в Нью-Йорк искать работы, потому что родители не могли их прокормить. Нэнси было 19 лет, Лу – 20. Это были хорошенькие, трудолюбивые девушки из провинции, не мечтавшие о сценической карьере. Ангел-хранитель привел их в дешевый и приличный пансион, обе нашли место и начали самостоятельную жизнь. Они остались подругами. Разрешите теперь, по прошествии 6 месяцев, познакомить вас, назойливый читатель, мои добрые друзья, мисс Нэнси и мисс Лу. Раскланиваясь, обратите внимание, только незаметно, как они одеты, но только незаметно. Они также не любят, чтобы на них глазели, как дамы в ложе на скачках. Лу работает сдельно гладильщицей в ручной прачечной. Пурпурное платье плохо сидит на ней, перо на шляпе на 4 дюйма длиннее, чем следует, но ее горностаевая муфта и горжетка стоят $25. У нее розовые щеки и блестящие голубые глаза. По всему видно, что она вполне довольна жизнью. Нэнси вы назовете продавщицей по привычке. Такого типа не существует. Но поскольку присыщенное поколение повсюду ищет тип, ее можно назвать типичной продавщицей. У нее высокая прическа-помпадур и корректнейшая английская блузка. Юбка ее безупречного покроя, хотя и из дешевой материи. Нэнси не кутается в меха от резкого весеннего ветра, но свой короткий суконный жакет она носит с таким шиком, как будто это каракулевое манто. Ее лицо, ее глаза, обезжалостный охотник за типами, хранят выражение, типичное для продавщицы. Безмолвное презрительное негодование попранной женственности, горькое обещание грядущей мести. Это выражение не исчезает, даже когда она весело смеется. Это выражение должно бы смутить и уничтожить мужчину, однако он чаще ухмыляется и преподносит букет, за которым тянется веревочек. А теперь приподнимите шляпу и уходите, получив на прощание «До скорого, Лу!» и насмешливую, нежную улыбку Нэнси, улыбку, которую вам почему-то не удается поймать, и она, как белая ночная бабочка, трепеща, поднимается над крышами домов к звездам. Девушки ждали на углу Дэна. Дэн был верный поклонник Лу.
3: «Тебе не холодно, Нэнси?» – заметила Лу. «Ну и дура ты! Торчишь в этой ловчонке за $8 в неделю. На прошлой неделе я заработала 18.50. Конечно, гладить не так шикарно, как продавать кружева за прилавком, зато плата хорошая. Никто из наших гладильщиц меньше $10 не получает. И эта работа ничем не унизительнее твоей. Ну и бери ее себе, сказала Нэнси, вздернув нос. А мне хватит моих $8 и одной комнаты. Я люблю, чтобы вокруг были красивые вещи и шикарная публика. И потом, какие там возможности? У нас в отделе перчаток одна вышла за литейщика, или как там его, кузнеца из Питтсбурга. Он миллионер, и я могу подцепить не хуже. Я вовсе не хочу хвастать своей наружностью, но я по мелочам не играю. Ну, а в прачечной какие у девушки возможности? Там я познакомилась с Дэном, победоносно заявила Лу. Он зашел за своей воскресной рубашкой и воротничками, а я гладила на первой доске. У нас все хотят работать за первой доской. В этот день Элла Мэджинис заболела, и я заняла ее место. Он говорит, что сперва заметил мои руки, такие белые и круглые. У меня были закатаны рукава. В прачечные заходят очень приличные люди, их сразу видно. Они белье приносят в чемоданчики и в дверях не болтаются. «Как ты можешь носить такую блузку, Лу?» спросила Нэнси, бросив из-под тяжелых век томно-насмешливый взгляд на пестрый туалет подруги. «Ну и вкус же у тебя!» «А что?» – вознегодовала Лу. «За эту блузку я $16 заплатила, а стоит она 25! Какая-то женщина сдала ее в стирку, да так и не забрала. Хозяин продал ее мне. Она вся в ручной вышивке. Ты лучше скажи, что это на тебе за серое безобразие?» «Это серое безобразие», – холодно сказала Нэнси. «Точная копия того безобразия, которое носит миссис Ван Олстен Фишер». «Девушки говорят, что в прошлом году у нее в нашем магазине был счет $12 000. Мою юбку я шила сама. Она обошлась мне в $1.50. За 5 шагов их не различишь». «Ладно уж», – добродушно сказала Лу. «Если хочешь голодать и важничать, дело твое. А мне годится и моя работа, только вы платили хорошо. Зато уж после работы я хочу носить самое нарядное, что мне по карману». Тут появился Дэн, монтёр, с заработком $30 в неделю. Серьезный юноша в дешевом галстуке, избежавший печати развязности, которую город накладывает на молодежь. Он взирал на Лу печальными глазами Ромео, и ее вышитая блузка казалась ему паутиной, запутаться в которой сочтет за счастье любая муха. «Мой друг мистер Оуэнс, познакомьтесь с мисс Денфорс», – представила Лу. «Очень рад, мисс Денфорс», – сказал Дэн, протягивая руку. «Лу много говорила о вас». «Благодарю», – сказала Нэнси и дотронулась до его ладони кончиками холодных пальцев. «Она упоминала о вас иногда». Лу хихикнула. «Это рукопожатие ты подцепила у миссис Ван Олстен Фишер?» – спросила она. «Тем более можешь быть уверена, что ему стоит научиться», – сказала Нэнси. «Ну, мне оно ни к чему. Очень уж тонно. Придумано, чтобы щеголять бриллиантовыми кольцами. Вот когда они у меня будут, я попробую». «Сначала научись», – благоразумно заметила Нэнси. «Тогда и кольца скорее появятся». «Но чтобы покончить с этим спором», – вмешался Дэн, как всегда весело улыбаясь, – «позвольте мне внести предложение. Поскольку я не могу пригласить вас обеих в ювелирный магазин, может быть, отправимся в оперетку? У меня есть билеты. Давайте поглядим на театральные бриллианты, раз уж настоящие камешки не про нас». Верный рыцарь занял свое место у края тротуара. Рядом шла Лу в пышном павлиньем наряде, а затем Нэнси, стройная, скромная, как воробушек, но с манерами подлинной миссис Ван Олстен Фишер. Так они отправились на поиски своих нехитрых развлечений.
2: Немногие, я думаю, сочли бы большой универсальный магазин учебным заведением. Но для Нэнси ее магазин был самой настоящей школой. Ее окружали красивые вещи, дышавшие утонченным вкусом. Если вокруг вас роскошь, она принадлежит вам, кто бы за нее ни платил, вы или другие. Большинство ее покупателей были женщины с высоким положением в обществе, законодательницы мод и манер. И с них Нэнси начала взимать дань, то, что ей больше всего нравилось в каждой. У одной она копировала жест, у другой – красноречивое движение бровей, у третьей – походку, манеру держать сумочку, улыбаться, здороваться с друзьями, обращаться к низшим. А у своей излюбленной модели, миссис Ван Олстен Фишер, она заимствовала нечто поистине замечательное. Негромкий, нежный голос, чистый, как серебро, музыкальный, как пенье дрозда. Это пребывание в атмосфере высшей утонченности и хороших манер неизбежно должно было оказать на нее и более глубокое влияние. Говорят, хорошие привычки лучше хороших принципов. Возможно, что хорошие манеры лучше хороших привычек. В этой универсальной школе были и другие источники познания. Когда вам доведется увидеть, что несколько продавщиц собрались в тесный кружок и позвякивают дутыми браслетами в такт, по-видимому, легкомысленной беседе, не думайте, что они обсуждают челку модницы Этель. Может быть, этому сборищу не хватает спокойного достоинства мужского законодательного собрания, но важность его равна важности первого совещания Евы и ее старшей дочери о том, как поставить Адама на место. Это женская конференция взаимопомощи и обмена теориями нападения и защиты от мира, которой есть сцена, и от зрителя мужчины, упорно бросающего букеты на таковую. Женщина, самая беспомощная из земных созданий, грациозная, как лань, но без ее быстроты, прекрасная, как птица, но без ее крыльев, полная сладости, как медоносная пчела, но без ее... Лучше бросим метафору, среди нас могут оказаться ужаленные. На этом военном совете обмениваются оружием и делятся опытом, накопленным в жизненных стычках. «А я ему говорю, нахал!» — говорит Сэдди. «Как вы смеете говорить мне такие вещи? За кого вы меня принимаете?» А он мне отвечает. «Головы черные, каштановые, рыжие, белокурые и золотистые сближаются». Сообщается ответ и совместно решается, как в дальнейшем парировать подобный выпад на дуэли с общим врагом – мужчиной. Так Нэнси училась искусству защиты, а для женщины успешная защита означает победу. Учебная программа универсального магазина весьма обширна. И, пожалуй, ни один колледж не подготовил бы Нэнси так хорошо для осуществления ее заветного желания выиграть в брачной лотерее. Ее прилавок был расположен очень удачно. Рядом находился музыкальный отдел, и она познакомилась с произведениями крупнейших композиторов, по крайней мере, настолько, насколько это требовалось, чтобы сойти за тонкую ценительницу в том неведомом высшем свете, куда она робко надеялась проникнуть. Она впитывала возвышающую атмосферу художественных безделушек, красивых дорогих материй и ювелирных изделий, которые для женщины почти заменяют культуру. Честолюбивые стремления Нэнси
3: недолго оставались тайной для ее подруг. «Смотри, вон твой миллионер, Нэнси!» раздавалось кругом, когда к ее прилавку приближался покупатель подходящей внешности. Постепенно у мужчин, слонявшихся без дела по магазину, пока их дамы занимались покупками, вошло в привычку останавливаться у прилавка с носовыми платками и не спеша перебирать батистовые квадратики. Их привлекали поддельный светский тон Нэнси и ее неподдельная изящная красота. Желающих полюбезничать с ней было много. Некоторые из них, возможно, были миллионеры, остальные прилагали все усилия, чтобы сойти за таковых. Нэнси научилась различать. Сбоку от ее прилавка было окно. За ним были видны ряды машин, ожидавших внизу покупателей. И Нэнси узнала, что автомобили, как и их владельцы, имеют свое лицо. Однажды обворожительный джентльмен, ухаживая за ней с видом короля, купил 4 дюжины носовых платков. Когда он ушел, одна из продавщиц спросила: «В чем дело, Нэн? Почему ты его спровадила? По-моему, товар что надо».
4: «Он-то?» — сказала Нэнси с самой холодной, самой любезной, самой безразличной улыбкой из арсенала миссис Ван Олстен Фишер. «Не для меня. Я видела, как он подъехал. Машина в 12 лошадиных сил и шофер ирландец. А ты заметил, какие платки он купил? Шелковые. И у него кольцо с печаткой. Нет, мне подделок не надо».
3: У двух самых утонченных дам магазина, заведующей отделом и кассирши, были шикарные кавалеры, которые иногда приглашали их в ресторан. Как-то они предложили Нэнси пойти с ними. Обед происходил в одном из тех модных кафе, где заказы на столики к Новому году принимаются за год вперед. Шикарных кавалеров было двое. Один был лыс, его волосы развеял вихрь удовольствия, это нам достоверно известно. Другой – молодой человек, который чрезвычайно убедительно доказывал свою значительность и пресыщенность жизнью. Во-первых, он клялся, что вино никуда не годится, а во-вторых, носил бриллиантовые запонки. Этот юноша узрел в Нэнси массу неотразимых достоинств. Он вообще был неравнодушен к продавщицам, а в этой безыскусственная простота ее класса соединялась с манерами его круга. И вот на следующий день он явился в магазин и сделал ей формальное предложение руки и сердца над коробкой платочков из беленого ирландского полотна. Нэнси отказала. В течение всей их беседы каштановая прическа помпадур по соседству напрягала зрение и слух. Когда отвергнутый влюбленный удалился, на голову Нэнси полились ядовитые потоки упреков и негодования. «Идиотка! Это же миллионер! Племянник самого Ван Скидлса! И ведь он говорил всерьез! Нет, ты окончательно рехнулась, Нэн! Ты думаешь?» — сказала Нэнси. «Ах, значит, надо было согласиться! Прежде всего, он не такой уж миллионер. Семья дает ему всего 20 тысяч в год на расходы. Лысый вчера над этим смеялся». Каштановая прическа придвинулась и прищурила глаза. «Что ты воображаешь?» – вопросила она хриплым голосом. От волнения она забыла сунуть в рот жевательную резинку. «Тебе что, мало? Может, ты в мормоны хочешь, чтобы повенчаться за раз с Рокфеллером, королем испанским и прочей компанией? Тебе 20 тысяч в год мало?» Нэнси слегка покраснела под упорным взглядом глупых черных глаз. «Тут дело не только в деньгах, Кэрри», — объяснила она. «Его приятель вчера поймал его на вранье.
4: что-то о девушке, с которой он будто бы не ходил в театр. А я лжецов не выношу. Одним словом, он мне не нравится, вот и все. Меня дешево не купишь. Это правда, я хочу подцепить богача. Но мне нужно, чтобы это был человек, а не просто громыхающая копилка. И Нэнси продолжала питать возвышенные идеи, чтобы не сказать идеалы, на свои $8 в неделю. Она шла по следу великой неведомой добычи, поддерживая свои силы черствым хлебом и все туже затягивая пояс. На ее лице играла легкая, томная, мрачная боевая улыбка прирожденной охотницы за мужчинами. Магазин был ее лесом. Часто, когда дичь казалась крупной и красивой, она поднимала ружье, прицеливалась, но каждый раз какой-то глубокий, безошибочный инстинкт охотницы или, может быть, женщины удерживал ее от выстрела, и она шла по новому следу. Лу процветала в прачечной. Из своих $18.50 в неделю она платила $6 за комнату и стол. Остальное тратилось на одежду. По сравнению с Нэнси, у нее было мало возможностей улучшить свой вкус и манеры. Весь день она гладила в душной прачечной, гладила и мечтала о том, как приятно проведет вечер. Под ее утюгом перебывало много дорогих пышных платьев. И, может быть, все растущий интерес к нарядам передавался ей по этому металлическому проводнику. Когда она кончала работу, на улице уже дожидался Дэн, ее верная тень при любом освещении. Иногда при взгляде на туалеты Лу, которые становились все более пестрыми и безвкусными, в его честных глазах появлялось беспокойство. Но он не осуждал ее, ему просто не нравилось, что она привлекает к себе внимание прохожих. Лу была по-прежнему верна своей подруге. По нерушимому правилу Нэнси сопровождала их, куда бы они ни отправлялись. И Дэн весело и безропотно нес добавочные расходы. Этому трио искателей развлечений Лу, так сказать, придавала яркость, Нэнси – тон, а Дэн – вес. На этого молодого человека в приличном стандартном костюме, в стандартном галстуке, всегда с добродушной стандартной шуткой наготове можно было положиться. Он принадлежал к тем приятным людям, о которых легко забываешь, когда они рядом, но которых вспоминаешь часто, когда они уходят. Для взыскательной Нэнси в этих стандартных развлечениях был иногда горьковатый привкус, но она была молода. А молодость жадна и за неимением лучшего заменяет качество количеством. Дэн все настаивает, чтобы мы поженились, однажды призналась Лу. А к чему мне это? Я сама себе хозяйка и трачу свои деньги, как хочу. А он ни за что не позволит мне работать. Послушай, Нэн, что ты торчишь в своей ловчонке? Не поесть, не одеться как следует. Скажи только слово, и я устрою тебя в прачечную. Ты бы сбавила форсу, у нас зато можно заработать.
5: Тут дело не в форсе, Лу, сказала Нэнси. Я предпочту остаться там даже на половинном пайке. Привычка, наверное. Мне нужен шанс. Я ведь не собираюсь провести за прилавком всю жизнь. Каждый день я узнаю что-нибудь новое. Я все время имею дело с богатыми и воспитанными людьми. Хоть я их только обслуживаю.
4: И можешь быть уверена, я ничего не пропускаю. Изловила своего миллионщика? Насмешливо фыркнула Лу.
5: Пока еще нет, ответила Нэнси. Выбираю.
4: Боже ты мой, выбирает. Смотри, Нэн, не упусти, если подвернется хоть один даже с неполным миллионом. Да ты шутишь, миллионеры и не думают о работницах вроде нас с тобой.
5: Тем хуже для них, сказала Нэнси рассудительно. Кое-кто из нас научил бы их обращаться с деньгами.
4: Если какой-нибудь со мной заговорит, хохотала Лу, я просто в обморок хлопнусь.
5: Это потому, что ты с ними не встречаешься. Разница только в том, что с этими щеголями надо держать ухо востро. Лу, а тебе не кажется, что подкладка из красного шелка чуть-чуть ярковата для такого пальто?
6: Лу оглядела простенький оливково-серый жакет подруги. По-моему, нет. Разве что рядом с твоей линялой тряпкой.
5: Это жакет, удовлетворенно сказала Нэнси, точно того же покроя, как у миссис Ван Олстен Фишер. Материал обошелся мне в 3,98 долларов, на 100 дешевле, чем ей.
4: Не знаю, легкомысленно рассмеялась Лу. Клюнет ли миллионер на такую приманку? Чего доброго, я раньше тебя изловлю золотую рыбку.
5: Поистине только философ мог бы решить, кто из подруг прав. Лу, лишенная той гордости и щепетильности, которая заставляет десятки тысяч девушек трудиться за гроши в магазинах и конторах, весело громыхала утюгом в шумной и душной прачечной. Заработка хватала ей с избытком, пышность ее туалета все возрастала, и Лу уже начинала бросать косые взгляды на приличный, но такой неэлегантный костюм Дэна. Дэна, стойкого, постоянного, неизменного. А Нэнси принадлежала к десяткам тысяч. Шелка и драгоценности, кружева и безделушки, духи и музыка. Весь этот мир изысканного вкуса создан для женщины. Это ее законный удел. Если этот мир нужен ей, если он для нее жизнь, то пусть она живет в нем. И она не предает права, данные ей рождением. Похлебка же ее нередко скудна. Такова была Нэнси. Она процветала в атмосфере магазина и со спокойной уверенностью съедала скромный ужин и обдумывала дешевые платья. Женщину она уже узнала и теперь изучала свою дичь, мужчину, его обычаи и достоинства. Настанет день, когда она уложит желанную добычу, самую большую, самую лучшую, обещала она себе. Ее заправленный светильник не угасал, и она готова была принять жениха, когда бы он ни пришел. Но, может быть, бессознательно, она узнала еще кое-что. Мерка, с которой она подходила к жизни,

0: и, перейдя 6-ю авеню, направилась к прачечной. Лу и Дэн неделю назад пригласили ее на музыкальную комедию. Когда она подходила к прачечной, оттуда вышел Дэн. Против обыкновения лицо его было хмуро.
1: Я зашел спросить, не слышали ли они что-нибудь о ней, сказал он.
0: О ком? Спросила Нэнси. Разве Лу не здесь?
1: Я думал, вы знаете, сказал Дэн. С понедельника она не была ни тут, ни у себя. Она забрала вещи. Одной из здешних девушек она сказала, что собирается в Европу.
0: «Неужели никто ее не видел?» — спросила Нэнси.
1: Дэн жестко посмотрел на нее. Его рот был угрюмо сжат, а серые глаза холодны, как сталь. «В прачечной говорят, — неприязненно сказал он, — что ее видели вчера в автомобиле. Наверное, с одним из этих миллионеров, которыми вы с Лу вечно забивали себе голову.
0: В первый раз в жизни Нэнси растерялась перед мужчиной. Она положила дрогнувшую руку на рукав Дэна. Вы говорите так, как будто это моя вина, Дэн.
1: Я не это имел в виду, сказал Дэн, смягчаясь. Он порылся в жилетном кармане. «У меня билеты на сегодня», — начал он со стоической веселостью. «И если вы...»
0: Нэнси умела ценить мужество. «Я пойду с вами, Дэн», — сказала она.
1: Прошло 3 месяца, прежде чем Нэнси снова встретилась с Лу.
0: Однажды вечером продавщица торопливо шла домой. У ограды тихого сквера ее окликнули, и, повернувшись, она очутилась в объятиях Лу. После первых поцелуев они чуть отодвинулись, как делают змеи, готовясь ужалить или зачаровать добычу, а на кончиках их языков дрожали 1000 вопросов. И тут Нэнси увидела, что на Лу снизошло богатство, воплощенное в шедеврах портновского искусства, в дорогих мехах и сверкающих драгоценностях. «Ах ты, дурочка!» — с шумной нежностью вскричала Лу. «Все еще работаешь в этом магазине, как я погляжу, и все такая же замухрышка. А как же твоя знаменитая добыча? Все еще не изловила». И тут Лу заметила, что на ее подругу снизошло нечто лучшее, чем богатство. Глаза Нэнси сверкали ярче драгоценных камней, на щеках цвели розы, а губы с трудом удерживали радостные признания. «Да, я все еще в магазине», — сказала Нэнси, — «до будущей недели, и я поймала лучшую добычу в мире. Тебе ведь теперь все равно, Лу, правда? Я выхожу замуж за Дэна. За Дэна! Он теперь мой! Дэн!» «Что ты, Лу? Лу!»
1: Из-за угла сквера показался один из тех молодых, подтянутых блюстителей порядка нового набора, которые делают полицию более сносной, по крайней мере, на вид. Он увидел, что у железной решетки сквера горько рыдает женщина в дорогих мехах с бриллиантовыми кольцами на пальцах, а худенькая, просто одетая девушка обнимает ее, пытаясь утешить.

Но, будучи фараоном нового толка, он прошел мимо, притворяясь, что ничего не замечает. У него хватило ума понять, что полиция здесь бессильна помочь. Даже если он будет стучать по решетке сквера до тех пор, пока стук его дубинки не донесется до самых отдаленных звезд.

0: Дельвик рекомендовал молодого Гоголя поэту Жуковскому, а тот – литературному критику и университетскому профессору Плетневу, которому Пушкин посвятил Евгения Онегина. Плетнев и особенно Жуковский стали близкими друзьями Гоголя. В мягком, набожном, медоточивом Жуковском ему встретился тот духовный темперамент, который можно счесть пародией на его собственный, если оставить в стороне яростную, почти средневековую страсть, какую Гоголь вкладывал в свою метафизику. Жуковский был поразительным переводчиком и в переводах из Цедлица и Шиллера превзошел подлинники. Он прожил жизнь в чем-то вроде созданного им самим Золотого века, где провидение правило самым благожелательным и даже благочинным образом. А фимиам, который Жуковский послушно воскурял, его медоточивые стихи и молоко сердечных чувств, которое в нем никогда не прокисало, все это отвечало представлениям Гоголя о чисто русской душе. При помощи Плетнева Гоголь получил возможность сменить поденщину государственной службы на поденщину педагогическую, с чего и началась его незадачливая учительская карьера. И в качестве преподавателя истории в Институте благородных девиц. И через того же Плетнева на приеме, устроенном им в мае 1831 года, Гоголь познакомился с Пушкиным. Пушкин только что женился, и вместо того, чтобы запереть супругу в самый темный чулан дальнего поместья, как ему и полагалось бы, зная он, что выйдет из этих дурацких придворных балов и икшаня с подлецами придворными, привез ее из Москвы в столицу. Гений его был в полном расцвете, но русский поэтический ренессанс уже кончился. Литературные угодья захватили стаи шарлатанов и колченогие философы, идеалисты немецкого пошиба, первые ласточки гражданственной литературной критики, которая в конце концов выродилась в беспомощные писания разного рода народников, были единодушны в оценке величайшего поэта своей эпохи, а может и всех времен за исключением Шекспира, как пыльного пережитка ушедшего поколения или как представителя литературной аристократии. Не знаю, что они хотели этим сказать. Серьезные читатели жаждали фактов, подлинности чувств, интереса к человеку, точно так же, как эти бедняги жаждут их теперь. «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки», – писал Пушкин другу. «Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился». Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались «Вечера», то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Филдинг, вероятно, бы рады были рассмешить своих наборщиков. «Поздравляю публику с истинно веселою книгою». Похвала Пушкина, мне кажется, несколько преувеличенной. Но нельзя забывать, что почти ничего поистине стоящего, кроме прозы самого Пушкина, в ту пору не публиковалось из русской художественной литературы. По сравнению с дешевыми подражаниями английским и французским романам XVIII века, которые покладистый читатель жадно глотал из-за отсутствия настоящей духовной пищи, «Вечера Гоголя», конечно, были откровением. Странное дело, но именно благодаря «Вечерам» и первому, и второму томам за Гоголем укрепилась слава юмориста. Когда мне кто-нибудь говорит, что Гоголь – юморист, я сразу понимаю, что человек этот не слишком разбирается в литературе. Если бы Пушкин дожил до «Шинели» и «Мертвых душ», он бы, несомненно, понял, что Гоголь – нечто большее, чем поставщик настоящей веселости. Подлинный Гоголь смутно проглядывает в «Арабесках», включающих «Невский проспект», «Записки сумасшедшего» и «Портрет», и раскрывается полностью в «Ревизоре», «Шинели» и «Мертвых душах». В период создания «Диканьки» и «Тараса Бульбы» Гоголь стоял на краю опаснейшей пропасти. Он чуть было не стал автором украинских фольклорных повестей и красочных романтических историй. Надо поблагодарить судьбу и жажду писателя обрести мировую славу за то, что он не обратился к украинским диалектизмам как средству выражения, ибо тогда бы он пропал. Когда я хочу, чтобы мне приснился настоящий кошмар, я представляю себе Гоголя, строчащего на малороссийском том за томом «Диканьки» и «Миргороды» о призраках, которые бродят по берегу Днепра, водевильных евреях и лихих казаках. Лет через 25 я заставил себя перечесть «Вечера» и остался к ним так же холоден, как и в те дни, когда мой учитель не мог понять, почему от страшной мести у меня не ползут по спине мурашки, а от Шпоньки и его тетушки я не покатываюсь со смеху. Но теперь я вижу, как там и сям, сквозь оперную романтику и старомодный фарс, смутно, но настойчиво проглядывает то, что предвещает настоящего Гоголя, и что было неведомо и непонятно читателям 30-х годов XIX века, критикам 60-х и учителям моей юности. Возьмите, к примеру, «Сон Ивана Шпоньки», слабовольного, никчемного украинского помещика, которого властная самодурка-тетка пыталась силой женить на белокурой дочке соседа. То представлялось ему, что он уже женат, что все в домике их так чудно, так странно. В его комнате стоит вместо одинокой двойная кровать. На стуле сидит жена. Ему странно, он не знает, как подойти к ней, что говорить с нею, и замечает, что у нее гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену. Эта тема удвоения кровати развивается по логике сна. Тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону, стоит третья жена. Назад еще одна жена. Тут его берет тоска. Он бросился бежать в сад, но в саду жарко. Он снял шляпу, видит, и в шляпе сидит жена. Сон как фокус, размножение предметов. Пот выступил у него на лице. Полез в карман за платком, и в кармане жена. Вынул из уха хлопчатую бумагу, и там сидит жена. То вдруг он прыгал на одной ноге, а тетушка, глядя на него, говорила с важным видом: «Да, ты должен прыгать, потому что ты теперь уже женатый человек». он к ней, но тетушка уже не тетушка, а колокольня. И чувствует, что его кто-то тащит веревкою на колокольню. Тут бы фрейдисты навострили уши. «Кто это тащит меня?» — жалобно проговорил Иван Федорович. «Это я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты колокол. Нет, я не колокол, я Иван Федорович!» — кричал он. «Да, ты колокол!» — говорил, проходя мимо, полковник П. пехотного полка. То вдруг снилось ему, что жена вовсе не человек, а какая-то шерстяная материя, что он в Могилеве приходит в лавку к купцу. «Какой прикажете материи?» — говорит купец. «Вы возьмите жены. Это самая модная материя, очень добротная. Из нее все теперь шьют себе сюртуки». Купец меряет и режет жену. Иван Федорович берет подмышку, идет к жиду портному. «Нет, — говорит жид, — это дурная материя. Из нее никто не шьет себе сюртука». В страхе и беспамятстве просыпался Иван Федорович. Холодный пот лился с него градом. Как только встал он поутру, тотчас обратился к гадательной книге, в конце которой один добродетельный книгопродавец по своей редкой доброте и бескорыстию поместил сокращенный снотолкователь. Но там совершенно не было ничего, даже хотя бы немного похожего на такой бессвязный сон. И тут, в конце довольно посредственного рассказа, мы находим первое предвестие тех фантастических ритмов, которые позднее стали канвой шинели. Надеюсь, читатель заметил, что самое невероятное в приведенном выше отрывке – это не колокольня, не множество жен и даже не полковник П., а небрежно брошенная фраза о добром и человеколюбивом книгопродавце. Государственный призрак. История постановки на русской сцене комедии «Ревизор» и тот необычайный шум, который она вызвала, конечно, не имеет прямого отношения к самому Гоголю, как предмету моих записок. Однако несколько слов на эту постороннюю тему, быть может, полезно сказать. Наивные души неизбежно должны увидеть в пьесе яростную социальную сатиру, нацеленную на идиллическую систему государственной коррупции в России. И поэтому удивительно, что автор или кто-то еще надеялся выйти с этой пьесой на сцену. Цензурный комитет, как и все подобные организации, был сборищем трусливых олухов или чванливых ослов. И уже то, что писатель осмелился изобразить государственных чиновников не как идеал сверхчеловеческих добродетелей, было само по себе преступлением, от которого по спинам жирных цензоров бежали мурашки. А то обстоятельство, что «Ревизор» – самая великая пьеса, написанная в России и до сих пор непревзойденная, никак не доходило до их сознания. Но произошло чудо. Чудо, которое как нельзя более соответствовало перевернутому миру Гоголя. Верховный цензор, сам сиятельный, единовластный царь, в приступе какого-то совсем неожиданного благодушия приказал разрешить пьесу и поставить. Трудно вообразить, что привлекло Николая I в «Ревизоре». Говорят, будто он заявил после первого представления: – Все получили по заслугам, и я больше всех. И если это не вымысел, что сомнительно, царю была понятна логическая связь между обличением продажности в условиях определенной государственной системы и обличением самой этой системы. Остается только предположить, что разрешение поставить пьесу вызвано внезапным капризом царя. Ведь и появление такого писателя, как Гоголь, можно приписать непонятной причуде какого-то духа, ведавшего развитием русской словесности в начале XIX века. Подписывая разрешение, деспот, как ни странно, заразил русских писателей опаснейшей болезнью, опасной для идеи монархии, опасной для правительственного беззакония и опасной, а эта опасность самая страшная, для художественной литературы. Ведь пьесу Гоголя общественные умы неправильно поняли, как социальный протест, и в 50-х и 60-х годах от нее пошел не только кипящий поток литературы, обличавший коррупцию и прочие социальные пороки, но и разгул литературной критики, отказывавший в звании писателя всякому, кто не посвятил своего романа или рассказа бичеванию околотошного или помещика, который сечет своих мужиков. Первое представление «Ревизора» было отвратительным в смысле актерской игры и оформления. Гоголь чрезвычайно зло отзывался о непристойных париках, шутовских костюмах и грубом переигрывании, которым театр испортил его пьесу. Отсюда берет начало традиция ставить «Ревизора» как фарс. Позднее пьесу стали подтягивать к комедии нравов, и таким образом 20 век получил в наследство странную смесь неподражаемой гоголевской речи и убогих натуралистических декораций, которую время от времени спасала личность какого-нибудь гениального артиста. Я только раз видел эту пьесу, поставленную на иностранном языке, по-английски. Но об этом лучше не вспоминать. Что касается текста, то переводы Зельцера и Констанс Гарнет стоят один другого. Лишенная всякого дара слова, Гарнет перевела «Ревизора» хотя бы более-менее тщательно. И эта работа раздражает меньше, чем некоторые чудовищные переложения «Шинели» и «Мертвых душ». Ее можно сравнить с приглаженным переводом Гамлета Гизо. От стиля Гоголя, конечно, ничего не осталось. Английский язык сух, бесцветен и невыносимо благопристоен. Только ирландцу впору браться за Гоголя. Мне иногда кажется, что эти старые английские переводы разительно напоминают так называемое разрезание на 1000 кусков, казнь, одно время весьма распространенную в Китае. Каждые 5 минут из тела жертвы вырезали по крошечному квадратику, размером в таблетку от кашля, с разбором, чтобы пациент, не дай бог, не умер на 999-м, пока от тела не оставался один скелет. Сюжет «Ревизора» также не имеет значения, как и все сюжеты гоголевских произведений. Более того, если говорить о пьесе, фабула ее, как и у всех драматургов, лишь попытка выжить до последней капли забавное недоразумение. По-видимому, Пушкин подсказал эту фабулу Гоголю, посмеявшись над тем, как во время ночевки в Нижегородском трактире он был принят за важного столичного чиновника. С другой стороны, Гоголь, чья голова была набита сюжетами старых пьес с тех пор, как он участвовал в школьных любительских спектаклях. Пьес, посредственно переведенных на русский с трех или четырех языков, мог легко обойтись и без подсказки Пушкина. Странно, что мы испытываем болезненную потребность, как правило, зря и всегда не кстати, отыскивать прямую зависимость произведения искусства от подлинного события. Потому ли, что больше себя уважаем, узнав, что писателю, как и нам, грешным, недоставало ума самому придумать какую-нибудь историю? Или же наше маломощное воображение взыграет, если нам скажут, что в основе сочинения, которое мы почему-то презираем, лежит подлинный факт? Или же, в конце концов, все дело в преклонении перед истиной, которая заставляет маленьких детей спрашивать того, кто рассказывает сказку, а это правда было? И заставила Толстого в его высоконравственный период отказаться от создания вымышленных героев, дабы не подменять собой Бога, посягая на его исключительное право. А между тем, спустя 40 лет после этой премьеры, некий политический эмигрант захотел, чтобы Карл Маркс, чей «Капитал» он переводил в Лондоне, познакомился с Чернышевским, знаменитым радикалом и заговорщиком, сосланным в Сибирь. В 60-е годы он был одним из тех критиков, кто настойчиво предрекал гоголевский период русской литературы, понимая под этим иносказанием, которое привело бы Гоголя в ужас, долг романистов работать исключительно ради улучшения социальных и политических условий жизни народа. Чтобы выкрасть сибирского узника, политэмигрант нелегально вернулся в Россию и, выдавая себя за члена географического общества, занятный штрих, добрался до далекой Якутии. Замысел его потерпел неудачу только потому, что на этом тернистом пути его чем дальше, тем чаще принимали за ревизора, путешествующего инкогнито, ну, совершенно как в пьесе Гоголя. Такое подлое подражание художественному вымыслу со стороны жизни почему-то радует больше, чем обратный процесс. Эпиграфом к пьесе поставлена русская пословица: «На зеркало нече пенять, коли рожа крива». Гоголь, конечно, никогда не рисовал портретов. Он пользовался зеркалами и, как писатель, жил в своем зеркальном мире. А каким было лицо читателя, пугалом или идеалом красоты, не имело ни малейшего значения, ибо не только зеркало было сотворено самим Гоголем со своим особым способом отражения, но и читатель, к которому обращена пословица, вышел из того же гоголевского мира гусеподобных, свиноподобных, варениковоподобных, ни на что не похожих образин. Даже в худших своих произведениях Гоголь отлично создавал своего читателя, а это дано лишь великим писателям. Так возникает замкнутый круг, я бы сказал, тесный семейный круг. Он не открывается в мир. И подходить к пьесе как к социальной сатире, вторе мнению общества, или как к моральному обличению, запоздалое оправдание, придуманное самим Гоголем, значит упускать из виду главное в ней. Персонажи ревизора, неважно, станут они или нет образцами для людей из плоти и крови, реальны лишь в том смысле, что они реальные создания фантазии Гоголя. В России гоголевской эпохи взяточничество цвело так же пышно, как цвело оно и цветет повсюду в Европе. А с другой стороны, в любом из русских городов той поры проживали куда более гнусные подлецы, чем добродушные жулики из ревизора. Я злюсь на тех, кто любит, чтобы их литература была познавательной, воспитательной или питательной, как кленовый сироп и оливковое масло. И поэтому, говоря о ревизоре, так упорно пережевываю эту не слишком занимательную мысль. Пьеса начинается со слепительной вспышки молний и кончается ударом грома. В сущности, она целиком умещается в напряженное мгновение между вспышкой и раскатом. В ней нет так называемой экспозиции. Молния не теряет времени на объяснение метеорологических условий. Весь мир – трепетный голубой всполох, и мы посреди него – единственная театральная традиция, которой придерживался Гоголь – это монологи. Однако ведь и люди разговаривают сами с собой во время тревожного затишья перед грозой, ожидая первого грома. Действующие лица – люди из того кошмара, когда вам кажется, будто вы уже проснулись, хотя на самом деле погружаетесь в самую бездонную из-за своей мнимой реальности пучину сна. У Гоголя особая манера заставлять второстепенных персонажей выскакивать при каждом повороте пьесы, романа или рассказа, чтобы на миг блеснуть своим жизнеподобием, как полковник П. пехотного полка в «Сне шпоньки» или «Ряд созданий в мертвых душах». В «Ревизоре» этот прием обнаруживается с самого начала, когда городничий сквозник Дмухановский читает странное письмо своим подчиненным, смотрителю училищ Хлопову, судье Ляпкину-Тяпкину и попечителю богоугодных заведений земляники, перезрелая, коричневатая земляника, попорченная лягушачьей губой. Обратите внимание, что это за фамилии? Да чего они не похожи, скажем, на холеные псевдонимы Вронский, Облонский, Болконский и так далее у Толстого. Фамилии, изобретаемые Гоголем, в сущности, клички, которые мы нечаянно застаем в тот самый миг, когда они превращаются в фамилии. А всякую метаморфозу так интересно наблюдать. Прочтя важную часть письма относительно предстоящего приезда ревизора из Петербурга, городничий машинально продолжает читать дальше. И из его бормотания рождается вереница поразительных второстепенных существ, которые так и норовят пробиться в первый ряд. Сестра Анна Кирилловна приехала к нам с своим мужем. Иван Кириллович, судя по отчеству брат, очень потолстел и все играет на скрипке. Прелесть в том, что эти второстепенные персонажи потом так и не появятся на сцене. Все мы давно знаем, чего стоит якобы незначащее упоминание в начале первого действия о какой-то тете или о незнакомце, встреченном в поезде. Мы знаем, что случайно упомянутые лица – незнакомец с австралийским акцентом или дядюшка с забавной привычкой – ни за что не были бы введены в пьесу, если бы минуту спустя не появились на сцене. Ведь случайное упоминание – обычный признак, масонский знак расхожей литературы, указывающий, что именно этот персонаж – окажется главным действующим лицом произведения. Всем нам давно известен этот банальный прием, эта конфузливая уловка, гуляющая по первым действиям у Скриба, да и ныне по Бродвею. Знаменитый драматург как-то заявил, по-видимому, раздраженно отвечая, приставали, желавшему выведать секреты его мастерства, что если в первом действии на стене висит охотничье ружье, В последнем оно непременно должно выстрелить. Но ружья Гоголя висят в воздухе и не стреляют. Надо сказать, что обаяние его намеков и состоит в том, что они никак не материализуются. Давая распоряжение подчиненным подготовиться к приему ревизора и все привести в наилучший вид, городничий поминает судебного заседателя. Он, конечно, человек сведущий, но от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода. Я хотел давно об этом сказать вам, судье, но был, не помню, чем-то развлечен. Есть против этого средство. Если уже это действительно, как он говорит, у него природный запах, можно ему посоветовать есть лук или чеснок или что-нибудь другое. В этом случае может помочь разными медикаментами Христиан Иваныч.
1: На что судья отвечает: «Нет, этого уже невозможно выгнать». Он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкую.
0: «Да это я так только заметил вам», — говорит городничий, и обращается к другому чиновнику.
1: Мы никогда больше не услышим об этом злосчастном заседателе, но вот он перед нами как живой, причудливое, вонючее существо из тех богом обиженных, до которых так жаден Гоголь. Другие второстепенные персонажи даже не успевают предстать в полном облачении. Так торопятся они вскочить в пьесу между двумя фразами. Городничий обращает внимание смотрителя учебных заведений на учителей.
0: «Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо, не вспомню его фамилии, никак не может обойтись без того, чтобы, взошедши на кафедру, не сделать гримасу. Вот этак делает гримасу. И потом начнет рукою из-под галстука утюжить свою бороду. Конечно, если он ученику сделает такую рожу, то оно еще ничего. Может быть, оно там и нужно так. Об этом я не могу судить. Но вы посудите сами. Если он сделает это посетителю, это может быть очень худо. Господин ревизор или другой, кто может принять это на свой счет. Из этого черт знает, что может произойти».
1: «Что ж мне право с ним делать?» – отвечает смотритель учебных заведений. «Я уже несколько раз ему говорил, вот еще на днях, когда зашел было в класс наш предводитель. Он скроил такую рожу, какой я никогда еще не видывал. Он-то ее сделал из доброго сердца, а мне выговор, зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству». Тут же появляется еще один гомункул, совсем как маленькие твердые головки шаманов, выскакивающие у исследователя Африки в знаменитом рассказе. Городничий говорит об учителе истории.
0: «Он ученая голова, это видно, и сведений нахватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я расслушал его. Ну, покамест говорил он об ассириянах и вавилонянах еще ничего. А как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу. Сбежал с кафедры, и что есть силы, хвать стулом об пол. Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? От этого убыток казне.
1: Да, он горяч, со вздохом подтверждает смотритель. Я ему это несколько раз уже замечал. Говорит, как хотите, для науки я жизни не пощажу.
0: Почтмейстер, к которому вслед за тем обращается городничий с просьбой распечатывать и читать письма, проходящие через его контору, хотя этот симпатичный господин и так уже много лет читает их для собственного удовольствия, вызывает к жизни еще одного нетопыря.
1: Жаль, однако, что вы не читаете писем.
0: Есть прекрасные места, говорит почтмейстер городничему. Вот недавно один поручик пишет к приятелю и описал бал в самом игривом, очень-очень хорошо. «Жизнь моя, милый друг, течет, — говорит, — в импереях. Барышень много, музыка играет, штандарт скачет. С большим чувством описал».
1: Тут же судья поминает двух вечно вздорящих соседей, помещиков Чептовича и Варховинского, которые затеяли пожизненную тяжбу, а судья тем временем с приятностью травит зайцев на землях обоих.
0: И после драматического появления Добчинского и Бобчинского, которые сообщают о том, что обнаружили ревизора, проживающего инкогнито в местном трактире, Гоголь пародирует свою фантастическую, уклончивую манеру вести сюжет с выплесками как будто бы неуместных подробностей. Все приятели Бобчинского вдруг возникают в его речи, когда он рассказывает об их с Добчинским поразительном открытии.
1: «Так я вот, изволите видеть, забежал к Коробкину, а не заставши Коробкина-то дома, заворотил к Ростаковскому, а не заставши Ростаковского».
0: Изо всех гомункулов только эти двое появятся в качестве гостей в последнем действии по особой просьбе постановщика. В трактире, где Бобчинский и Добчинский увидели персону, которую ошибочно приняли за ревизора, они выспрашивают трактирщика Власа. И тут, в лихорадочном, прерывистом лопотании Бобчинского, он пытается выговориться, прежде чем его прервет двойник Добчинский, мы получаем прекрасные, подробнейшие сведения о Власе. Ибо в гоголевском мире чем больше человек спешит, тем дольше он мешкает по дороге.
1: А Петр-то Иваныч, Добчинский, уж мигнул пальцем, и подозвали трактирщика Власа. У него жена 3 недели назад тому родила, и такой прибойкий мальчик будет так же, как и отец, содержать трактир.
0: Обратите внимание, как новорожденный и еще безымянный Власович умудряется вырасти и в секунду прожить целую жизнь. Задыхающаяся речь Бобчинского словно создает могучее брожение за сценой, где вызревают эти гомункулы. Однако это еще не все. Комната, где живет мнимый ревизор, отмечено тем, что в ней недавно проезжие офицеры подрались за картами. И тут из воздуха возникает один из подчиненных городничего, полицейский Прохоров. В лихорадочной спешке городничий спрашивает квартального Свистунова: «Да другие-то где? Ведь я приказывал, чтобы и Прохоров был здесь. Где Прохоров?» Квартальный: «Прохоров в частном доме, да только к делу не может быть употреблен». Городничий: «Как так?» Квартальный: «Да так, привезли его поутру мертвецки. Вот уже 2 ушата воды вылили, до сих пор не протрезвился». Городничий спрашивает немного погодя у пристава, кстати, по фамилии Уховертов: «Как же вы это так допустили?» А тот отвечает: «Да бог его знает. Вчерашнего дня случилась за городом драка.
1: поехал туда для порядка, а возвратился пьян.
0: После этой вакханалии второстепенных персонажей, выплывающих в конце первого действия, во втором, где на сцену выходит Хлестаков, наступает некоторое затишье. Правда, под веселое шлепанье карт возник некий пехотный капитан, удивительно срезывавший штосы. Это Хлестаков вспоминает, как в Пензе проиграл ему деньги. Однако линия Хлестакова во втором действии слишком насыщена и полна страсти и не допускает вторжения случайных лиц. Они снова проникают на сцену в третьем действии. Дочка земляники, как мы узнаем, носит голубое платье. Она впархивает между двумя репликами. Это розово-голубая провинциальная барышня. В самой знаменитой сцене русского театра, когда Хлестаков, явившись в дом городничего, красуется перед дамами, из монолога его так и сыплются второстепенные характеры. Их выбрасывает на свет и его природная болтливость, и вино городничего. Но уже другой породы, не той, что мы встречали раньше. Ткань их более легкая, почти прозрачная, в соответствии с радужной натурой самого Хлестакова. Призраки в обличии чиновников, шаловливые забавники, приспешники изобретательного беса, вещающего устами Ивана Александровича. Дети Добчинского, Ваня, Лизонька или сынок трактирщика, все же где-то существовали, а эти и вовсе не существуют. Тут уж не тени, а чистые фантомы. Но благодаря набирающему высоту вранью Хлестакова эти потусторонние существа влияют на ход пьесы гораздо сильнее, чем идиллические пируэты мелких персонажей, составлявших фон первого действия. «Эх, Петербург!» — восклицает Хлестаков. «Что за жизнь, право? Вы, может быть, думаете, что я только переписываю?» Так оно и есть на самом деле. «Нет, начальник отделения со мной на дружеской ноге. Это ударит по плечу. Приходи, братец, обедать. Я только на 2 минуты захожу в департамент. С тем только, чтобы сказать, это вот так. А там уж чиновник для письма, и такая крыса пером тры-тры, пошел писать. Хотели было даже меня коллежским асессором сделать, да думаю, зачем? И сторож летит еще на лестнице за мною со щеткой. Позвольте, Иван Александрович, я вам, говорит, сапоги почищу». Позже мы узнаем, что сторож именуется Михеевым и пьет горькую. Дальше, по словам Хлестакова, только он выйдет куда-нибудь, солдаты выскакивают из гауптвахты и делают ружьем, а офицер, который очень ему знаком, говорит: «Ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего». Когда Хлестаков рассказывает о своих богемных и литературных связях, появляется чертенок, исполняющий роль Пушкина. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» «Да так, брат, — отвечает бывало, — так как-то все. Большой оригинал». И пока Хлестаков несется дальше в экстазе вымысла, на сцену гудя, толпясь и расталкивая друг друга, вылетает целый рой важных персон. Министры, графы, князья, генералы, тайные советники, даже тень самого царя и курьеры, курьеры, курьеры, 35 тысяч одних курьеров. А потом они все разом исчезают в пьяной икоте, но не раньше, чем сквозь просвет в монологе Хлестакова среди всей этой своры позолоченных привидений и приснившихся послов на один опасный миг появится подлинная фигура. Подлинная хотя бы в том смысле, в каком ими были мимолетные персонажи первого действия. Затрапезной кухарки, бедного чиновника Маврушки, которая помогает ему снять худую шинель, ту самую, что Гоголь потом обессмертит как неотъемлемую принадлежность чиновника вообще. В следующем действии, когда встревоженные городские тузы один за другим являются засвидетельствовать Хлестакову свое почтение, и у каждого из них он берет деньги взаймы, а они думают, что дают ему взятки, мы узнаем, как зовут детей земляники. Николай, Иван, Елизавета, Марья и Перепетуя. Вероятно, это милая Перепетуя и носит голубое платьице. Из троих детей Добчинского жена городничего упоминала двоих как своих крестников. Оба они, как и старший мальчик, удивительно похожи на судью, который навещает госпожу Добчинскую, когда ее бедняга муж в отъезде. Старшенькой родился еще до женитьбы Добчинского на этой шаловливой даме. Добчинский говорит Хлестакову: «Я осмеливаюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства. Старший-то сын мой, извольте видеть, рожден мною еще до брака. То есть оно так только говорится. А он рожден мною так совершенно, как бы и в браке. И все это, как следует, я завершил потом законными узами супружества. Так я, изволите видеть, хочу, чтобы он теперь уже был совсем, то есть законным моим сыном-с, и назывался бы так, как я, Добчинский-с. Я бы и не беспокоил вас, но жаль насчет способностей. Мальчишка-то эдакой большие надежды подает. Наизусть стихи разные рассказывает. И если где попадет ножик, сейчас сделает маленькие дрожечки. Так искусно, как фокусник-с». На заднем плане того же действия появляется еще один персонаж. Хлестаков решает написать об этих странных провинциальных чиновниках своему другу Трепичкину, грязному репортеришке, жадному и ядовитому писаке, умеющему осмеять всех, с кем он хочет расправиться в своих грошовых злобных статейках. На одно только мгновение высовывается он из-за хлестаковского плеча, подмигивая нам и ухмыляясь. Он последний, кто появляется на сцене. Впрочем, не совсем последний, потому что в конце концов возникает еще один фантом – гигантская тень настоящего ревизора. Потусторонний мир, который словно прорывается сквозь фон пьесы, и есть подлинное царство Гоголя. И поразительно, что все эти сестры, мужья и дети, чудаковатые учителя, отупевшие с перепоя конторщики и полицейские, помещики, 50 лет ведущие тяжбу о переносе изгороди, романтические офицеры, которые жульничают в карты, чувствительно вздыхают о провинциальных балах и принимают привидения за главнокомандующего. Все эти переписчики и несуществующие курьеры, все эти создания, чья мельтешня создает самую плоть пьесы, не только не мешают тому, что театральные постановщики зовут действием, но явно придают пьесе чрезвычайную сценичность. На этом неподвластном здравому смыслу заднем плане толпятся не только живые существа, но и вещи –
1: которые призваны играть ничуть не меньшую роль, чем одушевленные лица. Шляпная коробка, которую городничий надевает на голову, когда, облачившись в роскошный мундир, в рассеянности спешит навстречу грозному призраку. Чисто гоголевский символ обманного мира, где шляпы — это головы, шляпные коробки — шляпы, а расшитый золотом воротник — хребет человека». Наспех нацарапанная записка, которую городничий посылает из трактира, сообщая жене о высоком госте, к приему которого ей надлежит готовиться, сплелась с трактирным счетом Хлестакова, потому что муж в попыхах схватил первый попавшийся обрывок бумаги. «Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное, но, уповая на милосердие Божие, за 2 соленые огурца особенно и полпорции икры рубль 25 копеек». И эта путаница опирается на прочную логику гоголевского мира, где название рыбы – божественная музыка в ушах гурманов, а огурцы – потусторонние существа, не менее могущественные, чем бог, которому поклоняется провинциальный городничий. Эти огурцы выращивает Хлестаков в красноречивом описании своего идеала светской жизни. На столе, например, арбуз в 700 рублей арбуз. А что это, как не превосходная степень огурца? Водянистый суп, где какие-то перья плавают вместо масла, которым Хлестакову пришлось довольствоваться в трактире, преображается в его рассказе о столичной жизни в суп, привезенный на пароходе прямо из Парижа. Дым воображаемого парохода – это небесный запах воображаемого супа. Когда Хлестакова провожают в дорогу, усаживая в бричку, городничий приносит голубой персидский ковер из чулана, набитого подношениями его бородатых подданных городских купцов. Дворовый Хлестакова подкладывает под него охапку сена, и ковер превращается в волшебный ковер-самолет, на котором Хлестаков совершает свой отлет со сцены под серебристый перезвон бубенцов и лирический призыв ямщика к волшебным коням: «Эй, вы, залетные!» Русские кучера любили давать лошадям ласкательные имена, и можно предположить, в угоду тем, кто интересуется личным опытом писателей, что в позднейшие годы, во время своих бесконечных странствий, Гоголь изрядно пополнил свои познания путевого фольклора. А поэтический порыв ветра, с которым уносится Хлестаков, этот мечтательный инфантильный мошенник, словно отворяет ворота для отъезда самого Гоголя из России в туманные дали, где бесчисленные немецкие курорты с минеральными водами, итальянские развалины, парижские ресторации и палестинские святыни путаются, как провидение, с парой соленых огурцов в письме растерянного городничего.

творческие портреты артистов оперетты. И сегодня вы услышите запись уникального выпуска, посвященного памяти Гликерии Богдановой Чесноковой. Александр Мурашко записывал эту программу вместе с выдающимся артистом оперетты Арташесом Араратяном в 1994 году в студии «Радио Петербург».

0: свинью, калаха рогатура. Не расслышит ни второй, ни третий ряд. Но ведь настоящие ценители культуры дальше первого обычно не сидят.
1: Ча-ча-ча!
0: Ой! Ча-ча-ча! Ча! Ча! Напугал!
2: Ах-ча!
0: Ах-ха-ха! Ах-ха-ха!

0: pasar.
1: Добровольно уходить со сцены глупо. Как-никак я знаю все свои права. Без труда принять актера можно в труппу. А уволить черта с два. Профсоюз родной.

0: Как только театралы, любители оперетты, слышат имя Богданова Чеснокова, их лица тотчас расплываются в улыбке. Эта актриса всю свою творческую жизнь, а это без малого 60 лет, несла людям мощный заряд веселья, юмора, оптимизма. Это было и в довоенные годы, когда она выступала в Ленинградском мюзик-холле, в областном театре оперетты, в театре эстрады и миниатюр. Это было и в тяжелые годы войны. На переднем крае обороны Ленинграда сыграно более 2500 концертов и спектаклей. За этот подвиг Гликерия Васильевна была награждена орденом Красной Звезды и медалью за оборону Ленинграда. В фонотеке радио сохранились ее воспоминания об этих днях.
1: Площадка бывала, что ж, 3 метра на 1,5. Сбоку за фанеркой костюмы меняли. А как ждали нас бойцы.

моряки, летчики, как принимали, ой. Нет, нет, еще 50 лет пройдет, никогда этого не забуду. Мы не только с песнями выступали. Конечно, и Кальман, и Легар был в нашем репертуаре. Но хотелось людям, воинам, бойцам увидеть, услышать что-то мирное, далекое от войны, далекое от выстрелов, от смерти.

1946 года и до последних своих дней Богданова Чеснокова работала в Ленинградском театре музыкальной комедии. Мне посчастливилось быть партнером Гликерии Васильевны в нескольких эпизодах. Помню ее фанатичное отношение к своей профессии, каждому своему выходу на сцену. На спектакле «Ночной незнакомец» Дмитриева, в который я, начинающий актер, только ввелся, она каждый раз приглашала меня в антракте в гримерную, и мы повторяли нашу небольшую сценку. Она исполняла роль дежурной по этажу.

Чтобы в номер был обед, чтоб текла вода из душа, чтоб работал туалет. Господа какие, туалет понадобится обязательно. Дергали все нервы, но просто нет покоя. Подаем, видишь, сервис свой. А что это такое?

Для Богданова Чесноковой не было проходных ролей, проходных спектаклей. Она всегда выходила на сцену, чтобы побеждать. И побеждала. А еще я помню ее последние дни, когда мы с Борисом Кураном, ныне заместителем директора театра, а тогда актером, пришли навестить Гликерию Васильевну в больнице. Она готовила роль герцогини Цицилии в новой постановке «Марицы» и очень интересовалась, как идут репетиции в театре, волновалась, успеет ли она выйти из больницы, хотела сыграть премьеру. А потом попросила, чтобы мы, тогда еще два молодых человека, прогулялись с ней под руку по коридору. И это был тоже театр. Театр в самом теплом, трогательном понимании этого слова. Она и в жизни любила шутку. Помню, как она не раз мне говорила: «Мурашечка, давай поженимся. Я куплю машину, и мы будем вместе ездить на концерты. А то одной мне тяжело мотаться». В те годы она уже неважно себя чувствовала. А вот наш закулисный буфет, например, всегда заполненный шумной актерской братьей, она называла «кафе «Пчелка». В моих творческих отношениях с Гликерией Васильевной, к сожалению, были всего лишь эпизоды. А вот актер, также принимающий участие в сегодняшней передаче, который был многие годы ее главным партнером – Арташес Араратян.

0: Арташес Иванович, вам, конечно же, есть что рассказать об этой удивительной актрисе, удивительном человеке.
1: Безусловно, потому что Гликерия Васильевна была не только моей партнершей, но и другом, хорошим товарищем. Гликерия Васильевна была удивительной партнершей. Я с ней работал много на эстраде. Мы выступали помимо спектаклей театральных. А в театре мы впервые с ней так вплотную столкнулись в спектакле «Мост неизвестен», где она играла секретаршу ЗАГСа. И вот эта секретарша ЗАГСа, поздравляя всех, сама пила шампанское, вернее, не пила, а полоскала зубы, потому что у нее очень болели они. И она приходила в такое веселое состояние, и ей был специально написан номер, где она, немного опьяневшая, вот делала трюк, падала на пол, плашмя. Это вызывало потрясение у зрителей. Как-то так может актриса упасть так ловко и встать потом, значит, как будто ничего не случилось. Ну, а в дальнейшем «Мистер Икс», в дальнейшем была еще «Кавказская племянница», в которой я играл Беберли, а Гликерия Васильевна Биби Ханум, мою жену.
0: У нас, кстати, есть запись Гликерии Васильевны из этого спектакля. Давайте ее послушаем.

После окончания театральной студии Гликерия Васильевна работала в театре Утесова и Орлова. Дядя Саша Орлова, это тоже в дальнейшем был артист нашего театра. Ее разнообразное дарование позволяло ей работать в совершенно разных жанрах. Гликерия Васильевна до войны работала в мюзик-холле с Исааком Осиповичем Дунаевским. И специально для нее был написан пародийный номер «Соловей Алябьева». Но она этот номер исполняла с таким блеском вокальным, что пародийность даже иногда уходила на второй план. Все удивлялись голосу, которым обладала Гликерия Васильевна. Работала она много на эстраде. Работала в цирковой программе даже, в качестве клоунессы. Ну, а работа в театре музыкальной комедии всем очень известна. Мне хочется сказать о Гликерии Васильевне, о ее такой тяге к искусству. Ей все время хотелось играть. Вероятно, ей это и продлевало ее жизнь. Потому что, когда она заболела однажды, очень серьезно, почти неизлечимо, мы пришли к ней в больницу после операции, чуть ли не прощаться с ней. Вошли мы в палату. Вдруг Гликерия Васильевна говорит: «А вы репетируете, а я здесь лежу? А вот, вот вы знаете, а вот я бы эту роль играла бы так. Вы неправильно там то, что какой-то эпизод играете, я бы играла это так». Она вскочила, села на кровать, прибежали врачи, ее усаживали и так далее. В общем, и вскоре она вышла. И после этого, после этой такой сложнейшей операции, она еще 16 лет работала плодотворной и с полной отдачей на нашей сцене. Работая с Гликерией Васильевной над спектаклем «Кавказская племянница», «Бабий бунт», «Мистер Икс» и многими другими, мне самое дорогое было в ней, что она очень чутко относилась к своим партнерам. Она могла воспринять какую-то шутку, которую произнес партнер. Это был очень трудолюбивый человек. Вероятно, такая одержимость ее и давала такие прекрасные результаты, которые мы видели на сцене.

Ваша нас не сгонила.

Вот я хочу сказать, что, к счастью, помимо работы в театре, она еще снималась и в фильмах, и эти фильмы, можно сказать, увековечили ее талант. Это такие фильмы, как «Укротительница тигров», «Мистер Икс», «Летучая мышь», «Крепостная актриса», «Финист», «Ясный сокол», «Звезда экрана», «Синяя птица». И хотелось бы сегодня еще сказать, что, вернее, напомнить почитателям ее таланта, что за заслуги в области театрального искусства Богданова Чеснокова получила почетное звание народной артистки РСФСР, а к ее боевым наградам прибавился орден Трудового Красного Знамени. Гликерии Васильевны нет с нами, но она живет в многочисленных записях на радио, в телевизионных и киносъемках. Она живет в нашей памяти, в наших сердцах.

Дамы и господа, уважаемая телепублика, мы вновь с вами здесь, в гримерной Санкт-Петербургского академического большого драматического театра имени Товстоногова. Мы здесь для того, чтобы вспомнить великого артиста Евгения Алексеевича Лебедева.

0: Я не взял бы на себя бремя театрального критика для того, чтобы в сотый или даже в тысячный раз порассуждать о том, каким он был замечательным артистом, и поговорить о его великих ролях.
1: Где ваша правда? Где ваша правда? Покажите мне вашу правду!
2: А где, я вас спрашиваю, вековая мудрость? Вековая опытность?
3: Лев Николаевич, веруешь ты в Бога? Али нет?
4: Ты зачем спрашиваешь?
3: Да так. Ведь многие иной не веруют.
0: Нет, я хочу поговорить о другом. Я хочу поговорить о терзавшей всю жизнь Евгения Алексеевича потаенной драме. О трагедии, о которой мало кто тогда догадывался. И мало кто знает теперь. Многие думают, он был известен, популярен, его слава была заслуженной, он был удачлив, это счастлив и на сцене, и в жизни. Он был женат на сестре Георгия Александровича Товстоногова, Наталье Александровне. Жили они в одном большом прекрасном доме на набережной Невы. И только смерть разлучила великого режиссера и его любимого артиста. Да, но не все было так идиллично и безоблачно. Все мы, артисты, несчастливы по-своему. Но Евгения Алексеевича всю жизнь терзала такая душевная боль, такая мука. А мы об этом и не догадывались. Ведь он был очень замкнутым, очень закрытым человеком.

0: Ой, Бесеча была семья священников, которые посадили в 1937 году и расстреляли отца и мать, что, конечно, произвело очень сильную травму, естественно. Потом еще была травма, когда осталась маленькая сестра, ее нужно было сдавать в детдом. Он жил в общежитии, и казалось бы, что другого выхода не было. А он мне как-то сказал, а вот ты говоришь, выхода не было, в общежитии меня бы не пустили с девочкой, но Гогу бы тебя не сдал ни при каких обстоятельствах, что в общем правда.
1: С выходом этой книги «Испытание памятью» потаенное стало явным. Может быть, благодаря этой книге Евгению Алексеевичу удалось облегчить душу, снять с себя часть вины, которой не было. С потрясающей откровенностью пишет он здесь о том, как в 1937 году арестовали его отца и мать, как ему пришлось отречься от отца, бежать из дома, скрываться от знакомых, голодать, работать грузчиком, голодать и грузчиком, и голодать тогда, когда он учился в театральной школе.
2: Ты помнишь, как мы учились вместе есть траву?
3: Ржать, как большие! И-и-и-и-и-го!
1: Он привел на Лубянку родную сестру, чтобы отдать ее в детский дом. Я привез сестру на площадь Дзержинского в Москве и сказал: вот девочка, ее нужно устроить в детский дом, у нее родители репрессированы. Я делал вид, что она мне чужая. Нашел на улице. Это я про родную сестру сказал. Теперь, когда ее нет, я вспоминаю себя и поражаюсь тому, что тогда говорил. Я вижу парня, стоящего у окошечка бюро пропусков в 1938 году.

0: Лебедев только через 13 лет после войны вновь встретился с сестрой. Она считала, что жизнь ее прошла благополучно. Но всю жизнь, с юности до самой смерти, Евгения Алексеевича терзало чувство вины перед ней.
1: Эй!

0: с первым словом «мама» во рту у меня был крест. Я сосал его вместо соски. С крестом были связаны мои первые слова. Их меня научили произносить. Первое, что увидел, кроме лиц отца и матери, крестное благословение. Первое, что запомнил, Бог накажет. До 12 лет я узнал все грехи, за которые Он может наказать меня. И я молился. И вот одну из самых страшных заповедей «Чти отца и матерь свою» я приступил. Я сказал о них: «Они у меня мертвые, умерли».
1: Поглядел бы на котят, уезжал бы слепые, а то перепонь глядя на его.
2: После окончания института Евгения Сергеевича дали направление в Тбилиси, где мы в это время жили. У нас как-то была комната на балконе отдельная, бывшая людская. И Тюс снял Евгений Сергеевич эту комнату. И таким образом мы познакомились. Как он приехал, сразу сняли комнату. И, в общем, очень подружились. Но никаких там отношений у меня с ним не могло быть, поскольку я была где-то там в пятом или в каком-то шестом классе. А потом я поехала сначала в Москву, а потом, когда Георгий Александрович получил театр Ленинского комсомола, переехала. Да, и Евгений Сергеевич тоже приехал в Москву. И вот он тогда, у него был такой интересный период, он познакомился с Рыжовой, которая с ним очень хотела играть Островского, чтобы он сыграл с ней Митю. И если бы не Георгий Александрович, который пригласил его на Сталина в Ленинский комсомол, то, очевидно, он бы уже был бы в Малом театре, который вообще очень любил, и как-то он был ему близок. Поскольку он все роли по возрасту мог играть Островского, ему это было очень близко. Но так как они с Георгием Александровичем уже сработались, он поехал в Петербург, в театр Ленинского комсомола, и начал с этой роли.
0: 49-й год. Спектакль «Из искры» по пьесе «Дадиани» в Ленинградском театре Ленинского комсомола.

0: А потом он получил сталинскую премию за роль Сталина, сыграв его в театре Ленинского комсомола, режиссуры Георгия Александровича Товстоного, у которого тоже в семье были репрессированы.
1: Отец расстрелян?
0: Да. Я мягко выразился. Причем он мне рассказывал, знаешь, интересную вещь, что у него Сталин не выходил, не получался. Что-то и так, но не выходит, и все. И, говорит, на генеральной репетиции я лег отдохнуть, у нас была утренняя, вечерняя репетиция в Ленкоме, я лег отдохнуть на диван и заснул. И вдруг во сне мне является Сталин, открывается дверь, входит Сталин и говорит, ты неправильно играешь там, надо делать вот так и так. Я, говорит, пошел и повторил все, что было мне во сне, и получил за это сталинскую премию. Вот как это совмещается, вот артист это одно, а человек это другое, что ли? Ну, как так?
1: Ну, наверное, конечно, это другое, потому что артист – это профессия. Ну, что роль Сталина? Ну, по-моему, в Жениной биографии, несмотря на то, что он получил сталинскую премию за эту роль, это не самое выдающееся достижение актерское.
0: Эта сталинская премия много лет спустя аукнулась в другой, наверное, самой гениальной роли Лебедева, роли Холстомера. Аукнулась воем Холстомера.
1: Я помню, как в Японии, по-моему, да, какая-то восторженная зрительница, аплодируя, вот так подойдя к сцене, совершенно кидаясь на сцену, вдруг сняла с себя какое-то ожерелье или
0: бриллиант
1: и ходила на него.
0: Да.
1: Это был фантастический успех этого спектакля.
0: Я помню, как Дейченко, покойный директор заповедника Пушкинского Михайловского, да, сидел на одной из премьер «Истории лошади». Второй или третий спектакль, не помню. И вот момент, когда Женя уже, Холстомер, подходит в конце спектакля, он перерезает ему глотку, потому что он болен, стар и так далее. И Женя выпускал такую красную ленточку. Это все он сам придумал. И бабочку, которая над ним трепещет, эту ленточку. И все это он сам придумал. Ведь был же взят этот балетмейстер у нас был, который учил танцевать вот этих лошадей, все эти шансоны петь, так сказать. Потом пришел Товстоногов, и Лебедев его поддержал, сказал, не надо никакого балетмейстера, вот как чувствуете, так и делайте. И Женя в первую очередь, вот он сам это все придумал. И вот я помню, когда вот, значит, раз, удар этого ножа, свет гаснет, потом вспыхивает вот эта алая ленточка, изображающая кровь, так сказать, абсолютно условно. И вдруг раздается страшный крик из зрительного зала. Это Гейченко закричал. Не надо! Не помнишь, нет?
1: Помню.
2: Когда вышла вот эта книжка, то он подарил мне скульптуру. Вот она здесь. Вот посмотрите. Это он называл скульптура «Крик Холстомера». Это Холстомер, у которого, помните, в спектакле красная лента разворачивалась, и полное ощущение, что лошадь убивают, кровь. Когда была премьера Холстомера, то он подарил вот этот рисунок, автошарж. Профиль Лебедева, профиль лошади и его подпись «Евгений Лебедев». И вот здесь он написал, конечно, очень трогательно, моему дорогому Саше Свободину с благодарностью за помощь в моем литературном маранье. Спасибо тебе, без тебя мне плохо. Ты мой настоящий редактор, ты понимаешь меня, знаешь меня, другие не понимают. С любовью, твой писатель Лебедев, понимаете? Но это не марань, это действительно настоящий, от этого оторваться нельзя. Он был, конечно, грандиозный умелец, его Георгий Александрович назвал русский умелец. Вот где русский умелец, говорил он, давайте позовем его сюда.

0: после книжки «Мой бессемен» он решил, значит, что-нибудь мне подарить. И сказал, я тебе такой вот канделябр сделаю, вот такой, вот видите. Значит, и мы стали с ним ходить по разным лавкам. И там против гостиного двора, там дальше Апраксин двор. И там есть лавка, была, по крайней мере, где продавали разные бронзовые детали от всяких предметов старины. Mm-hmm. Вот он это все по отдельности накупил, потом это все сделал. Здесь уже немножко испортилось. У него здесь и лампочки были вставлены, это как. И вот сделал вот такой канделябр.
1: Само солнце восходит и заходит аккуратно. А раз на небесах порядок, на земле тем паче должно быть. И сами вы, как срок настал, так и деньги несете.
2: Я не люблю быть в долгу.
1: А, и распрекрасное дело. И всякий вам доверит. О. Наше вам почтение. Уж оно хороша, шельма. Однако с превеликим удовольствием турнул ее с квартиры.
2: Ну хорошо бы это, отец.
1: Она, положим, положим. Пока она тут, мы можем следить. А съедет... Петрушка клещаться начнет тогда.
2: Ой, нет.
1: Что нет? За нашими глазами она его быстрее обойдет.
2: Может, и жениться-то он на ней не думает, а просто так.
1: А, если так, так и говорить-то не о чем. И волноваться-то не стоит. Чем в публичные дома таскаться здесь прям под боком.
2: Ой.
1: И даже лучше.
0: Знаете, он писатель же был, у него этот талант был не самодеятельный, а настоящий. У него было не держание слова. Он склеивал листы, вот такие склеивал, большие листы, вставлял в машинку. Ему трудно было представить себе, что лист надо вынуть, заложить копирку. Этого ничего не надо было. Он склеит и дальше. Вот у него там на 5 метров идет из машинки, черт знает что. Вот этот лист. А он все пишет, пишет без запятых, без ничего. И поток. Но когда вы видите, слышите, чувствуете, читаете это слово, вы видите, что это литература. Вот это испытание памятью книга, там все понятно. И вот он решил тогда запечатлеть, зафиксировать, как он играет бессмертного, что он чувствует. И сразу, выходя со сцены, он что-то писал, писал, писал, вот такие маленькие листочки, а я ходил к нему в уборную там. Это длинный коридор, вот если из уборной Юрского и Басилашвили, которая на левой стороне, пройти прямо по коридору, завернуть направо, там была уборная Лебедева. Он на сцене, а я прихожу и вижу, что вся уборная завалена вот этими листочками. Я начинаю их читать, как-то прикладывать, прилаживать. Потом вижу, что он на одном листочке, где уже что-то написано, он снова пишет, не обращая внимания, что там уже было что-то написано. Кстати, такой грех был у Льва Николаевича Толстого. Тоже понять невозможно было потом даже ему самому. Ну вот. И вот так продолжалось года два. И, наконец, мы собрали эту книгу, расположили ее по актам пьесы, актам спектакля. И что в каждый акт, что в каждой сцене, что в каждой реплике, что он подкладывает. Бывали иногда такие прямые подстановки актерам, то есть внутренний монолог его, как бы, это по Станиславскому внутренний монолог роли называется. Бывали ассоциативные. Ну, например, там был период, когда он очень ссорился с сыном, там не получалось у Алеши, там что-то такое. И вот он привносил это настроение в конфликт с сыном старика Бессемена. И так далее. Много всего. Бывали усложненные вещи. И вот так прошли всю пьесу, весь спектакль. Товстоногов написал такую беседу, мы с ним сделали, как бы предисловие. Это единственный в мировой литературе зафиксирован внутренний монолог роли.
3: Битый час, говорю я вам, детки вы мои. А видно, нет у меня таких слов, чтобы сердце вашего коснулось. Один спиной меня слушает, другая ходит, как ворона по забору.
4: Я
5: ты
4: сяду.
5: Скажи прямо, чего ты хочешь от нас?
3: Хочу понять, что вы за люди. Вот желаю знать, что ты за человек.
5: Хорошо, я скажу, я отвечу тебе, даже мне прежде кончить-то учиться.
3: Учиться?
5: Учись.
3: Учись! Учись! Ты же не учишься, а продебачишь. Ты вон научился презрению ко всему живущему, а размеров действий их не приобрел. Из университета тебя выгнали. Ты думаешь неправильно. Ошибаешься, брат, правильно. Правильно. Студент есть ученик, а не распорядитель в жизни. Ты научись. Научись. Будь мастером в своем деле, вот тогда и рассуждай. А до той поры каждый имеет полное право на твои рассуждения сказать «цыц». Я тебе говорю это не со зла, а по душе, как ты есть сын мой, кровь моя и все такое. Нилу я вам ничего не говорю. Хоть немало труда в него вложил. Хоть и приемыш он мой. Но он чужая кровь. И чем дальше, тем больше он мне чужой. Я же вижу, он же прохвостом будет, или актером, или еще что-нибудь в этом вот духе. Может, даже социалистом будет, так туда ему и дорога.
4: Отец, что? Не пора ли обедать?
3: Пошла ты прочь! Не суйся, когда тебе не надо!
6: Роль главы дома, главы семейства в «Горьковских мещанах» была для Лебедева не просто долгожданной, желанной ролью. Нет, он впервые получил возможность так открыто, так страстно высказать со сцены всю боль о потерянном в юности родном доме. О том, как это страшно, когда рушится дом, построенный твоими же руками. И кем рушится? Людьми, которых ты считал родными и близкими. Я думаю, что именно вот в этой роли в «Мещанах» было уже предвестие воя Холстомера. Но об этом, что такое родной дом для Лебедева и в «Мещанах», и в жизни, мы поговорим в следующем нашем выпуске «С потолка».

0: Дамы и господа, уважаемая телепублика, в прошлую нашу встречу в этой гримерной Санкт-Петербургского академического большого драматического театра имени Товстоногова мы расстались с артистом Евгением Алексеевичем Лебедевым на пороге дома Бессеменова из спектакля «Мещане» по пьесе Горького.
1: Знаете ли вы, что такое любовь? Вот тебя выгнали, мне это больно. Татьяна зря в девках сохнет, мне это обидно. И даже конфузно перед людьми. Ну вот чем она хуже прочих, которые выходят замуж и все такое?
0: Этот сценический герой Лебедева был ему дороже, чем остальные. Был ближе и роднее по своим российским, человеческим качествам. Но в самом деле, помните, Бессеменов, трудолюбив, домовит, чадолюбив, стоит как скала за свою правду. Наверное, волгарь, как Горький или как сам Лебедев. Да что там говорить. Лебедев любил Бессеменова. И не скрывал этого в своей книжке, которую так и назвал «Мой Бессеменов». Мой. Как мой Пушкин у Цветаева. В день спектакля «Мещане» Лебедев гримировался особенно тщательно. И всегда делал это сам. В самых скандальных сценах, а весь спектакль по существу, череда таких скандалов, рассчитанных, казалось бы, на то, чтобы вызвать чуть ли не омерзение Бессеменову, вы вдруг начинали сочувствовать и даже сострадать старику. И, напротив, ощущали какую-то антипатию к его детям. По-Горькому, главным антиподом и даже победителем Бессеменова является его приемный сын, машинист Нил. В нашем спектакле его играл Кирилл Лавров. Ну, сентенции Нила мы затвердили еще со школьной скамьи. Хозяин тот, кто трудится, ну и так далее. Но в наших «Мещанах», которые Товстоногов поставил как трагикомедию, многое зазвучало иначе.
2: С Бессеменовым, которого, значит, играл Лебедев, у Нила очень интересные отношения. Они любят друг друга. Никакой классовой борьбы между ними нет. Они родственники, по сути дела, потому что Нил воспитывался с детства в этом доме. И он видел много хорошего, и он любил этого старика, взбалмошного, странного, крикливого. Так же, как и всю семью, всех людей, которые его окружали.
3: Погоди, оставь его.
4: Оставь, постой.
3: Ты что здесь, собак травишь?
5: Нет, я просто хочу понять, в чем дело. В чем виноват Перчихин? За что вы его выгнали? О чем здесь поле?
3: Ой, ты что, ты меня допрашиваешь?
5: Ну а если вас, так что? Вы человек, я тоже.
3: Нет, ты не человек.

0: на глазах, понимаешь? Непонимание поколений, непонимание каких-то убеждений, идейных, что ли. Вот это все вместе заваривало эту пьесу в нашем спектакле как-то удивительно глубоко, интересно.
1: Нил, Нил, уйди. Уйди от греха. Уйди. Ты, выкормок ты мой, которого я воспитал.
2: Вы меня не корите своим хлебом, я отработал все, что съел.
1: Ты душу мне сожрал. Ты разбойник.
3: Господи, идем.
1: Иди. Иди, ну. Ползи. Ползи, змея. Из-за тебя все. Ты дочь ужалила. Его теперь проклятая. Из-за тебя, дочь моя.
3: Нил, Поля, ради бога, уходите. Послушайте, очень
4: вообще. Все, я ухожу. Мне жаль, что вышло все так громко.
0: Я вспоминаю момент, помнишь, когда он... Это сам он придумал, не сам, я не знаю, когда в какой-то, в один из скандалов он должен крикнуть «полиция», да? Ну, обычно актер, я, например, был, наверное, отворил бы окно и крикнул бы «полиция» там и так далее, и так далее. Что делал Женя? Он совершенно спокойно, внешне, подходил к окну, снимал один горшок с геранью, ставил аккуратно. Второй горшок с фикусом там, с чем-то еще снимал, третий, распахивал окно, вставал, стелил, по-моему, на стул,
5: какой-то, вытирал
0: ноги, чтобы не запачкаться, вставал на стул или на подоконник, и тогда на диван дико начинал орать: «Полиция, полиция!» Вот это странная вещь, ну как же так, а действительно в этом логика своя.
1: Полицию зови! Давай! Давай с квартиры! Завтра же давай!
3: Послушайте, папа, сзади!
1: Привет, кто? Это ты? На! На! На! Осталось! Осталось! Ну, а чего же не уходишь ты? Чего не уходишь ты? Уходи! Уходи! Да некуда!
0: Он по конституции своей, так сказать, по организму, он был неврастенник, Женя, да? Ты помнишь, он же всегда так, где-то какая-то натянутая струна, такая где-то...
5: Какой-то конфликт с собой.
0: Да, руки да. Немножко как-то вот что-то, да, движений много, каких-то трясущиеся руки. Да. А особенно это было вот в молодости, по-моему. Я вот смотрел «Два капитана», Каверинский. Он играл там Ромашку, этого самого, значит, негодяя. И помнишь, он просто на истерике играл.
6: Ну, знаешь что, не валяй дурака. Убери руки! Убери руки!
0: Вот у меня был с ним конфликт, ужасный конфликт внутренний на селе Степанчика. Со второй читки он стал предъявлять требования. Надо действовать. Жень, а в каком направлении действовать-то мы еще не выяснили, он мне говорит. Ты очень умный человек. Тебе это мешает. Я говорю, вы очень талантливый, вам тоже это мешает. Давайте на первых репетициях выясним, кто кому дядя просто. Где тут правда? Я думаю, что все-таки, наверное, правда была на его стороне. Потому что он мне все время говорил: так, давай делать этюды. Вот вместо того, чтобы сейчас за столом сидеть, давай делать этюды. Вот ты меня боишься, бойся меня. А я говорю, я же наиграю, это же вывих будет, это неправда будет, я буду просто бояться. Чего я боюсь, я хочу понять. А что? Ты просто боишься и больше ничего. И как только

говорил: Женя, я делать этюд сейчас не могу. То есть я могу, но это будет плохо. Давайте выясним, что вы от меня здесь хотите, чего я хочу по действию. Опять ты про свое действие, хватит, давай играть сразу. И если я отказывался, он очень обижался, уходил в угол репетиционного зала, садился и всем своим видом демонстрировал, что он очень обижен, что он очень скромный человек. Ну, пожалуйста, можете без меня работать. Как-то по-детски даже это выглядело.

0: Ты, Ляшенька, его испугай. А ты, Кикимрушка, их ты, окаянная,
1: вот мы сейчас называем Евгения Алексеевича просто Женя. И делаем это как-то легче, чем делали тогда, при его жизни. А ведь Евгений Алексеевич не терпел публичной фамильярности. Он не старался привечать и очаровывать людей. Наоборот, он не боялся их оттолкнуть. Характер у него был непростой. И в этом согласна со мной Наталья Александровна, его вдова.
2: У него был довольно трудный характер. В общем, надо сказать, что если про Георгия Санчева можно сказать, что он бы и без меня состоялся, он очень логичный и последовательный, целеустремленный, то Евгения Алексеевича очень много надо было чего-то останавливать, огораживать. В общем, он не с простым характером. Часто оставлял роли, которые должны были реализовываться очень хорошо. Так что с ним не просто в этом вопросе. Нелегкий вариант был.
1: Но все же были люди, которым Евгений Алексеевич как бы даровал эту привилегию называть его Женей. Известный театральный критик Нателла Лорд-Кипанидзе.
3: Вот дом, где все любили острое слово. Георгий Александрович за столом – это нечто упоительное, это анекдоты, это разговоры. Это, ну, а Женя очень часто от гостиной вела дверь в Женину комнату. Значит, тут я приезжала из Москвы, значит, должна была рассказать какие-то театральные вещи, новости. Товстоногов всегда сердился, что я их знаю меньше, чем знал он. Но это понятно, потому что каждый, кто приезжал, хотел прежде всего поделиться с ним. А у нас в Москве какая-то другая немножко жизнь шла. А Женя сидел себе тихо в той комнате и тюкал пальчиком на эту машинку, причем сколько бы он на ней ни работал, все время одним пальцем он это делал. И писал. Писал свои рассказы. Он был самоуглублен. Ему хватало Нателлы, которую он любил всю жизнь. Ему хватало Гоги. Мальчиков. Чем больше они росли. Он как-то был сам в себе. Вот такого. При том, что обожал одно время даже немножко, чуть-чуть и злоупотреблял тем, что любил выпить и страшно весело обожал петь вообще в эту минуту. Но Нателла вовремя, потому что у Жени всегда было давление ужасное. Знаете, уже мы так привыкли, когда у Жени 220, но вроде так это и должно быть. А Нателла к этому привыкнуть не могла. И как-то такое, в общем, продлило ему жизнь надолго, потому что он просто перестал петь. А так он был очень человек крепкий и здоровый.
4: Смотря как понимать твое выражение, но можешь назвать меня пучком редиски, если я не сражался с 5, 10, 2.
3: Я знаю, что Женя мечтал сыграть короля Лира. И Нателла попросила меня, вернее, я сказала, давай я поговорю с Георгием Александровичем. Мне было на эту тему с Гогой говорить легче, чем Жене. Я с ним поговорила. Я сказала: Гог, ну как, Женя, это, господи, годы идут. Он мне сказал: я знаю, что он хочет сыграть короля Лира. Но после того, как я посмотрел спектакль Питера Брука, а был знаменитый спектакль, приезжал в Москву с Полом Скофилдом, я не вижу решения, иного решения этого спектакля. Вот вам отношения, которые существовали в этой семье.
2: Ну, сейчас что вообще, 9 июня будет только год, я прошлое лето приехал, даже я не помню вообще, как я здесь была. А на дачу особенно трудно приезжать. Как-то я достаточно беспомощна во всех этих вещах, в топке, в этом, и как-то Женя всегда это все этим занимался, и мне сейчас даже не очень хочется приезжать. Первый раз я с вами приехал.
5: мысли. Эх, моя печаль утоли. Пропадайте, кто на свете дрожит ругоня. Конь за вожжи, не воротвейте, вожжи за коня.
1: Умер Георгий Александрович. Все мы были в страшном горе и в страшной растерянности. Что там говорить, объяснять не надо, почему. Еще не было никаких там антреприз, так сказать, где можно было там как-то попробовать себя в другом театре. Никому в голову это не приходило. Мы думали только о том,
6: да, как... Никто бы и не посмел.
1: И не посмел, да. Первый человек, который, хотя... Возраст позволял ему вообще расслабиться и доигрывать старые свои работы, больше ничего не делал. Пошел в Долинский малый драматический театр играть роли. Чужой коллектив, старый человек, больной после операции с одной почкой. Это тоже о чем-то говорит. Не просто о том, что он что заработать тут хотел, да нет, там же какие там деньги. А вот эта внутренняя, ненасытная жажда сцены.
6: Причем он приходил ко мне, и разговор, это было несколько раз. Обычно начинался так. Ты обо мне не заботься. Ты не переживай. Я вижу, ты переживаешь, что я давно не играю ничего нового. Ты не переживай, мне ничего не надо. Я вот буду доигрывать только свои спектакли. После этого он уходил и искал возможность где-то что-то сыграть. Мне кажется, для него трагедия наша общая, трагедия ухода Товстоногова, для него она была, ну, помимо, так сказать, родственных связей, которые их связывали, по творческой линии для него она была самая трагическая. Ему все не нравилось, все не так, как было при Товстоногове. Причем это бывали моменты, когда он говорил, что все, я нет, давай заменяй меня, я так не могу, этот режиссер мне не то он все делает, этот партнеры играют совершенно все не то, я не могу, давай. И где это у нас? И на улице, и возле дома я его ловил, и мы с ним ходили, и я его убеждал, упрашивал, уговаривал, потому что я понимал, что... Это действительно преступление, что актер такого калибра, как Лебедев, предположим, там год-два ничего нового не играет. Это невозможно, это расточительство.
7: Не умеем говорить. Не умеем излагать своего мнения. Но кто кричит? Кто пишет? Мальчишки. А мы молчим. Да жалуемся, что нас не слушают. Писать. Как можно больше писать. Что?
8: Меня поражала в нем вот эта вот жажда игры. Он для него, вот жизнь на сцене, это и была подлинная жизнь. Ты же знаешь, да, он в жизни мог заикаться, мог это самое, на сцене все это проходило, и он там действительно чувствовал себя.
1: Особенно вот после инсульта, когда он не мог слова произнести, да, в жизни.
8: Да, да.
1: Ты что-то такое, вдруг, боже мой, как же он будет сейчас играть? У него же монологи там, да, и да, так далее. Да. Выходил совершенно другой человек, с совершенно другой логикой, и никакой болезни, никакого заикания даже в помине не было.
8: Он готов был каждую секунду, причем включался. Это была фантастика, потому что вот человек жил в одном измерении, раз, и он живет в совершенно другом измерении, но так же реально и так же неистово. Он всю жизнь нес, как мне кажется, одну тему. Тема эта была, ну, такая исконно русская, он русский артист. Как у нас есть, что делать, кто виноват, да, вот российские проблемы. А он, у него, за что мне это? За что? Тему, он всегда нес тему несправедливости жизни по отношению к нему лично, Лебедеву, когда он был персонажем Бессеменовым, лошадью, Пегин, да, когда он был Крутицким, он знал, как надо. А жизнь была к нему несправедлива. И вот это столкновение человека с жизнью и совершенно неприятие этой жизни, и обида на эту жизнь, вот там, где это звучала тема, всегда он был велик.
9: А вот эти все чиновницы их, которые юлят во все стороны и лезут ко двору и говорят, что они патриоты, аренды, аренды хотят эти патриоты. Мать, отца, Бога продадут за деньги. Чистолюбцы и крестопродавцы.
8: Это действительно несправедливость жизни, которая была по отношению к нему. Она была двигателем его творческой. Вот, вот в нем было, с одной стороны, как бы вот эта вот мастеровитость. Он был в хорошем смысле ремесло, он знал, он умел там свистнуть, он умел сделать. Это ведь как бы идущая от скоморошества такого. В нем стихия народного театра, игры, она в нем была развита, она соединялась вот с этой темой несправедливости жизни. И вот когда это все вместе, это давало потрясающий эффект.
1: И в 80 лет Лебедев доказал, что ему по-прежнему нет равных. Весь вечер он был хозяином сцены, а не таким размягченным старцем, пожинающим увядшие лавры. Он смешил до упаду и трогал до слез. Да, он взошел на такую вершину славы, что выше некуда, дальше только небо. Неужели и в эти минуты он чувствовал сердечную печаль, которую пронес через всю свою жизнь?
9: Матушка, пожалей своего бедного сына. Прижми к груди его больную головушку. Посмотри, как они мучают его. Ему нет места на свете. Его гонят, гонят. Матушка, матушка, пожалей ты свое дитятко.

«Под куполом цирка». Музыкальная комедия Исаака Осиповича Дунаевского. Пьеса и стихи Евгения Помещикова, Виктора Типота и Якова Зискинда. Дирижер Александр Петухов. Постановка Анатолия Липовецкого.

0: Уважаемые радиослушатели, наша дорогая и почтеннейшая публика, вы, конечно, поняли, что герои моего рассказа имеют, как говорится, самое прямое отношение к цирку. Разрешите представиться. Данила Трофимович Рассохин, бывший цирковой артист. Бывший. Не нравится мне это слово. Почему бывший? Вся жизнь моя, в общем-то, прошла на манеже. И сейчас с цирком не расстаюсь. Иной раз думай, ну чего тебе надо? Получил право на заслуженный отдых и уходи. А как услышу третий звонок, огни цирка зажгутся, так вот ёкнет что-то у меня внутри, защемит. Нет, не могу я любимое дело бросить. Вот и решил. Буду работать в студии нашего циркового искусства. Опыт свой молодежи передавать. Молодежь-то у нас в цирке такая замечательная. Дружные все, сильные, ловкие, смелые. Еще нам вперед очков 100 дадут. А сегодня у нас праздник. Вот вручили мне ребята целую охапку сирени. Держу ее, а весной так и пахнет. Спасибо, товарищи студенты.
1: А мы уже не студенты.
0: То есть, извините, товарищи артисты.
1: А мы еще не артисты.
0: А кто же вы, товарищи?

Итак, началась эта история в самом конце весны. Прекрасным майским вечером, когда состоялся очередной выпуск учащихся нашего циркового училища. Сами понимаете, какой это праздник. Какое радостное событие. Это же выход в самостоятельную жизнь, в плавание по житейскому морю. Студенты-артисты должны себя показать прежде всего в деле. Так вот, друзья мои, и мы с вами подготовили специальное выступление, которое будет принимать специальная комиссия. Начинаем мы, как и положено в цирке, с парад Оле.

0: А в нашем цирковом параделе принимали участие все наши студенты. И в том числе главные действующие лица нашей истории. Вот они идут, прекрасная тройка воздушных гимнастов.
1: Ирина Иконникова.
2: Ксения Андреева.
3: Максим Молодцов.
0: Сын некогда знаменитого клоуна Молодцова. А за этой удивительной тройкой шагают веселые и бравые клоуны.
4: Иван!
5: Иван Иванович!
0: Добрый час, друзья!

0: Продемонстрировали мы авторитетной комиссии все наше праздничное представление. Волнуемся ужасно, как примут.
1: Внимание! Внимание! Всех участников прошу собраться в манеже. Повторяю, все артисты в манеж.
0: Через 5 минут все были в сборе. И с нетерпением ждали сообщения товарища Снегурского, нашего директора. В прошлом силового акробата, мужчина, стал быть, имеющий большой вес, и не только общественный, но и физический.
1: Браво, друзья! Вы молодцы! Комиссия одобрила, дирекция довольна! Нам оказана честь. Через неделю мы едем на гастроли в Ленинград. Поздравляю вас!
2: Спасибо! Ой, какая радость! Ну и сюрприз! Вот это здорово! Ребята, вы меня извините, я вас бросаю ненадолго. Ко мне подруга из Снегирёвки приехала. Я скоро вернусь.
3: Иди, иди!

0: Тим, что это?
1: По случаю нашей победы, по случаю этой замечательной весны, прими, Ирина, ветку сирени!
0: Спасибо, Максим! Я так счастлива!

Ну вот, слышали, какая нам честь оказана? На гастроли пригласили. И не заметишь, как неделя пролетит. А еще сколько успеть надо. Наше дело, успех ли у нас, или, не дай бог, провал. Работать. Люблю я наши цирковые будни. Без них и праздника на манеже нет. Хотите послушать, как я занятия на гимнастических снарядах в нашей студии провожу? Все знают, ровно 60 уже минуло мне, но и в подобном возрасте я все же на коне. Вокруг микробы носятся и грипп, и корь, а от меня, товарищ, бежит любая хворь. А почему, вы спросите, и я в ответ скажу. С физической культурою я с детских лет дружу. Физкульт, привет!

Артисты цирковые вы, и надо понимать, что ваше тело стройное должны тренировать. Любому телу нравится покой и лень, а вы себя за шиворот работы каждый день. Давай с утра зарядочку, прогулочку в обед, и на коне продержишься ты до преклонных лет. Физкульт, привет! На склоне лет

0: Все ясно. Вы передохнули, а я устал, поэтому теперь вы поработаете, а я посижу, полюбуюсь. Стоп. Вот ты, Егоркина, в ближайшие дни впервые выйдешь на публику.
1: Да, ну и что?
0: А двигаешься, извини, как тюлень.
1: Я как тюлень?
0: Куда это годится? Должна быть струнка, понимаешь? Гвоздик.
2: И что вы думаете?
0: Задел ее самолюбие, по-другому работать начала. А вот с племянницей моей, Ксенией, никак не справлюсь. Ходит какая-то рассеянная, весна, что ли, действует. На тебе, легка на помине. Девчата, занятие окончено. Явилась красавица?
1: Да, дядя, явилась.
0: Почему не на репетиции?
1: Максим отменил.
0: Что?
1: У него соревнования по прыжкам в воду.
0: Каким еще прыжкам в воду?
1: Международным. Он как-то посмотрел и решил добиться первого места. Ирина в курсе.
0: Ах, Ирина в курсе. А я, значит, зеро, нуль. Угу. На меня плевать можно. А ну, начинай репетицию.
1: Да что вы, дядя, без партнеров?
0: А тут конь стоит, лошадь. Он, то есть, она партнер.
1: И не подумаю.
0: Слушай, ты эти разговорчики брось. Ты кто была? Девчонка, каких в нашей стране свыше 15 миллионов. А я из себя артистку сделал. Хочешь сохранить форму, работай. Мне сколько лет, знаешь?
1: Знаю, 60 с хвостиком.
0: А какая красивая спортивная старость. А почему? Потому что только открою глаза, надеваю спортивный костюм, коротенькую зарядку, потом полчаса бег трусой. Ты чего?
1: Видела я этот бег трусой. Не понимаю только, зачем вы надеваете спортивный костюм. Бежать на одном месте можно и в пальто, и в валенках. Даже удобнее, теплее.
0: А ты доживи до моих лет. Я посмотрю, как ты будешь бегать. А ну марш на снаряд. Вот перед тобой часы, 5 минут прыжки и со скоки на коне. 5 провисы и прогибы на трапе. А я полюбуюсь. Действуй.
1: Ну что вы за человек? Пошли бы лучше переоделись, валенки сняли. Такой артист, гордость цирка, весной в валенках. Идите, идите и снимите эту униформу древнюю.
0: Чудачка ты, Ксюша. В человеке главное не униформа, а унисодержание. Ладно, для тебя могу переодеться, а ты тренируйся. Хотел уйти с манежа, вдруг вижу, стоит рядом с Ксюшей девчонка лет 17 в летнем пальтишки и с чемоданом. А это кто?
1: Да Галка из Снегирёвки. Не узнаешь?
0: Подросла. Не узнал ее. Как ты сюда попала?
3: Приехала поступать в искусство.
1: Ты чего? Галя, ты чего? Что случилось?
3: Да все. Чалкин! Чтоб ему пусто было.
1: Какой Чалкин?
3: Работаю я. На строительстве рядом с нашей Снегирёвкой. Обнадежили, что буду верхолазом. А у нас там, само собой, самодеятельность. Пою, танцую. А секретарь постройкома Чалкин увидел и говорит: поедешь с Силантьева в Москву. Зачем? Я получила выговор за невнимание к самодеятельному искусству. Так что поезжай в Москву, поступи в искусство, у меня появятся козыри, вот где наши кадры учатся.
1: А ты?
3: В слезы. Все бросила. И валяй в искусство, да? За что? А у меня симпатия есть. Сеня Морозов. Парень-сказка. Я буду в искусстве, а он другую полюбит. Нужно мне это. Но в порядке комсомольской дисциплины поехала. В театральный институт, слава богу, не приняли. В киноинститут тоже. Если у вас не примут, возьму справку, что везде не приняли. И тут же домой.
1: Из-за Сени? Из-за него...
0: Да, милые, искусство требует жертв.
1: Галь, ты Максима помнишь?
3: Ну как же, твой жених.
1: Каждый день смотрю на него с трапеции и дрожу.
3: Ой, рискует.
1: Что ни трюк, то смертельный риск.
3: А рисковых как раз и любят. И сильно его любишь.
1: Не знаю, иногда кажется, что сильно, а иногда... Понимаешь, характер у него непредсказуемый. Вот иногда просто убить готова.
3: А, какая же это любовь! Я своему Сене что угодно прощу.
4: Здравствуйте.
3: А кто это?
4: Любитель рыболов.
1: Это наши клоуны. Иван и Иван Иваныч. Давай не будем им мешать.
3: Давай. А почему они с ручкой? На рыбалку собрались?
1: Да нет. Наверное, репетируют новые клоунады.
5: Ну хорошо, хорошо, хорошо. Подожди. Ну а что ты предлагаешь?
6: Да, почему тебе не нравится? Ну попробовать надо. Ну вот, ну, ты сидишь на манеже с удочками, ну вроде как рыбку ловишь. А я проплываю на лодочке, так это мы на лодочке катались, ну ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну о, привет, Иван Иваныч, рыбку ловим. А ты мне отвечаешь: рыбы. А, говорю, рыбки собираем. А ты отвечаешь: рыбы, рыбы от седа.
7: Нет, Ваня, это грубо.
6: Да, да, так. А что, Иван Иваныч, если я тебя убью?
7: Чем?
6: Трубой, самоварной. Ну так, дым, выстрел и убил.
7: Не смешно.
6: Да подожди ты. Потом на этой же трубе я сыграю марш. Такой похоронный.
7: Смешнее. Но все-таки не очень.
6: А такой ход. Пушка, я тебя заряжаю и стреляю.
7: Ну?
6: И ты летишь на Луну, а по дороге теряешь штаны. Смешнее трюка в цирке не существует.
5: Ты меня поражаешь, Ванюша. Люди строят новое общество, летают в космос, решают серьезные проблемы, а я теряю штаны. Несчастные мы люди. Все время работаем над этой чепухой. Надоело.
6: Что значит надоело? Такая профессия. Клоун.
7: Хочу отдохнуть.
6: Ну вот и правильно. Ты, как глубокий старик, должен отдыхать почаще.
7: На-на-на-на-на-на, я не глубокий старик.
6: Ну, тоже правильно. Ты не глубокий старик, ты недалекий старик. Это кто там смеется?
1: Извините, пожалуйста, это мы. Знакомьтесь, это Галя из Снегирёвки.
6: Очень приятно.
1: А это наши клоуны, Иван и Иван Иваныч.
6: Нет, мы не клоуны. Мы испанские кавальеро. Дон Иван и Дон Иван и Иваньерос. Где наши гитары?

0: Весь мой люблю беша земной, отстаться врат малюток. Мы кавалеры первый сорт, с гитарой и с горошей.
1: Забудьте цирк,
0: оставьте спорт, сеньоры, вас зовем гулять немножко.

0: Ahta! Последний раз зовем гулять, мы вас чистосердечно. Мы просим вас не забывать, любовь, она не вечна. Еще хотим мы вам сказать, оценим вас, вас, вас всегда мы.
1: Со мной, с ним,
0: со мной.

0: Почему же, Иван Иванович, рыба не волк, лес не убежит. Завтра пойдем на рыбалку.
1: А клоунада?
2: Иван Иванович увел бедного Ваню и правильно сделал. Он давно приметил, что Ксения приглянулась его партнеру. А Ксения невеста Максима, и ухаживать за чужой невестой непорядочно. В прошлом веке за такие шутки на дуэли вызывали, стрелялись.
3: Простите, кто из вас Ксения Андреева?
2: Вы подумайте, посыльный с букетом. Я.
3: Как? Вы?
2: А вот так я, дай сюда букет, а сам марш отсюда, живо. Ну, красавица, от кого букет?
4: Понятия не имею.
2: Не имеешь? А может, объяснишь, за что тебе букет? Ты кто? Мать героиня? Олег Попов? Ирина Бугримова?
4: Нет.
2: Ах, нет. Так. Эй, подруга.
4: Галя я, из Снегирёвки.
2: Ты вот что, Галя, возьми этот букет, так? А теперь подмети манеж. Мети-мети.
4: Букетом?
2: Да, букетом. Давай, действуй. А ты, Ксюша, смотри, я еще об этом букете Максиму доложу. Он тебе покажет такие цветочки.
4: Доведете вы меня, Данила Трофимович. Из-за вашего грубого деспотизма я вообще из цирка уйду. Домой уеду. Там люди тоже делом занимаются. Учительницей буду или агрономом.
5: Ксюша!
0: Может быть, я ослышался?
4: Нет, Ваня, я решила. Уйду и все. И никто меня не удержит.
0: Никто? Кто?
4: Никто и ничто. И даже ваши букеты.
0: Какие букеты? Я понятия не имею.
4: А посылать букеты имеете понятие?
0: Больше не буду.
4: Тогда тем более.
0: Что?
4: Уйду.
0: Шутите? Понимаю.
4: Нет, не шучу. Ну за что мне букет? Ну кто я? Мать-героиня, Олег Попов, Ирина Бугримова. Ну кто? Стыдно.
0: Но ведь это знак внимания, проявление, так сказать, чувств.
4: Каких чувств?
0: Моих. А чувства у меня такие, о которых надо не говорить, а петь.
4: С партнером.
0: Могу и с партнером. Иван Иванович, где вы?
5: Я здесь.
0: Вы знаете, что я люблю эту очаровательную девушку?
5: Допустим, знаю.
0: Так вот, при вас, при моем лучшем друге и партнере, я и хочу признаться в любви с музыкой.
5: Поддерживаю.
4: Перестаньте, Ваня, я не люблю таких шуток.
0: А это не шутки.
5: Совершенно верно.

0: самий спазор. И кислотою серной ваше мнение, партнер.
1: Совершенно верно.

0: Баба Ластичка, стой! Баба Ластичка, не уйдешь из сети!
1: Вы несете суши вздор, вздор неимоверный!
0: А ваше мнение, партнер?
2: Ничего подобного!
1: Нет, подождите, а размер, а рифма где?
0: Ой, вопль из раненого сердца!

0: передачах нашего цикла мы не раз обращались к истории русской фольклористики, прослеживая путь, по которому она развивалась. Проблемы сохранения памятников национальной культуры, способы записи песен, особенности их публикации. Все эти вопросы по-разному решались в течение двух веков отечественной науки о народном творчестве.
1: Каждое имя собирателя и исследователя русского фольклора, каждая публикация народных песен очень интересна, тем более, что долгое время они оставались для широкого слушателя совершенно неизвестны. В продолжении десятилетий официальная политика в области народного творчества ограничивалась пропагандой уродливых псевдофольклорных форм, что, к сожалению, продолжается и сейчас. Но теперь есть возможность получения и другой информации.
0: Сегодня нас ждет знакомство с очень важным изданием русских народных песен, сборником Лопатина и Прокунина.

0: В 889 году Николаем Михайловичем Лопатиным и Василием Павловичем Прокуниным.
1: К моменту выхода в свет этой книги русская фольклористика уже обладала значительными достижениями. В предисловии к сборнику один из авторов, Лопатин, дает подробный очерк развития собирательской, издательской работы своих предшественников и современников. Сборники Балакирева, Стаховича, Римского-Корсакова, Мельгунова, Пальчикова принесли с собой более пристальное, чем в ранних публикациях, внимание к различным жанрам народной русской песни, ее ладовому строению, многоголосной природе и другим музыкальным закономерностям.
0: Важно и то, что к этому времени запись песен непосредственно в деревнях от хранителей традиции становится явлением обязательным. В 80-е годы начинают предпринимать свои экспедиции Русское географическое общество.
1: «Жаль, — пишет Лопатин, — что эти экспедиции захватывают весьма небольшие районы распространения нашей великороссийской песни. В одно лето должна быть не одна экспедиция, а несколько групп. Каждый год дорог в сохранении наших народных песенных памятников. Здесь могли бы явиться на помощь наши консерватории и музыкальные общества, которых, казалось бы, это прямая обязанность».
0: Труд Лопатина и Прокунина выделяется прежде всего тем, что он целиком посвящен одному жанру – лирической песне, как ее называют в народе, протяжной, долгой, проголосной. Причем песни здесь даны в виде систематического свода с показом множества вариантов, с очень подробными комментариями, касающимися поэтического содержания.
1: «Лирические песни, – пишет Лопатин, – составляют богатый и обширный отдел песенной поэзии русского народа. В них выражались и до сих пор выражаются лирические чувства русского человека в самых разнообразных условиях его быта за всю его историческую жизнь, в силу чего и получили они неисчерпаемое многообразие текстов и напевов и разнообразие их вариантов. Лирическая песня не сопровождает какого-либо обряда. Она не сочинялась на известный случай и, выражая собой душевное состояние поющего, поется всегда и везде. Она поется в минуты отдыха и за работой, поется в одиночку и хором, поется в бурлацкой лямке и на солдатском походе.

0: Сличение вариантов песен – одна из главных задач, которую поставили перед собой авторы. Важность ее трудно переоценить. Это путь к глубокому всестороннему изучению народной традиции, к осознанию региональных особенностей русской песенности, выявлению исполнительских школ, а также к исследованию импровизационной природы творчества.
1: Пожалуй, мы тут углубились уже в рассуждения, не слишком интересные слушателям.
0: Возможно, давайте послушаем разные варианты песен на один и тот же сюжет, чтобы убедиться в том, насколько это любопытно. Сначала немного о самом сюжете песни «Горы». Ну, совсем немного, так как в наших передачах мы неоднократно обращались к этой песне, являющейся одной из самых известных протяжных русских песен.
1: Как пишет Лопатин, смысл этой песни был близок душе и сердцу каждого. Потому она до сих пор поется по всей России, не изменяясь в своем тексте, коим дает нам один из лучших образцов старинного лирического народного творчества.
0: Это классический сюжет о гибели молодца на чужой стороне. Лопатин в своих комментариях отмечает грозную и страшную обстановку действия, образы вещих птиц, диалог птиц, орла и ворона, кружащиеся над телом молодца три ласточки, мать, сестра и жена. Это не просто поэтические образы, а сложная символика, восходящая к мифологическим представлениям.
1: Добавим, что горы в мифологической системе русской народной поэзии отделяют мир живых от мира мертвых. Таково же, по-видимому, здесь значение образа реки, реки забвения.
0: Послушаем варианты этой песни в современных записях из различных местностей России. Песня Рязанской области –

0: Подробное изучение вариантов многих песенных сюжетов, мы сейчас коснулись пока только одного сюжета, дает возможность представить многообразие местных песенных традиций, ощутить все величие такого удивительного художественного явления, как русская лирическая песня.
1: Мы еще ничего не сказали о создателях сборника. Кто они? Какова их жизненная судьба?
0: Сведения о составителях сборника можно почерпнуть в статье Сергея Львовича Толстого. Николай Михайлович Лопатин, как и его отец, был юристом. В детстве в родительском доме мог видеть Льва Толстого, Владимира Соловьева, Ивана Аксакова, Ключевского, Фета, Достоевского, Писемского. Он был музыкально одарен, прекрасно пел сам народные песни. Его пение Сергей Львович Толстой отмечает как одно из самых сильных своих музыкальных впечатлений.
1: Василий Павлович Прокунин – ученик Чайковского по Московской консерватории. Первый сборник народных песен, записанных и обработанных Прокуниным, вышел в свет под редакцией Чайковского. О том, насколько тщательно и настойчиво относился Прокунин к обработке песен, стремясь постичь приемы народного многоголосия, свидетельствует запись в дневнике Петра Ильича. «Прокунин измучил меня своими подголосками».
0: В 1885 году Лопатин и Прокунин стали вдвоем записывать песни в центральных губерниях России. Разница характеров, горячность Лопатина, хладнокровие и медлительность Прокунина не мешала работе. Как пишет Сергей Львович Толстой, они отлично дополняли друг друга. Результатом совместной работы и явился сборник лирических песен.
1: Возникновение народной песни – такая же тайна, как возникновение слова, пишет Лопатин. Песни и слово есть выражение народного духа. Нам недоступны начала, стихийно руководившие неизвестными безыменными творцами, в минуты вдохновения создававшими народные песни, которые поражают нас теперь своей глубиной и красотой напевов. Зато жизнь песни в устах народа может быть предметом наблюдения и, вероятно, могут быть найдены ее определенные законы.

0: Прозвучавшая сейчас песня «Поле» также представлена в сборнике Лопатина и Прокунина несколькими вариантами. В нашей передаче песню исполнили народные певцы хутора Кубанского. Сюжет песни во многом похож на сюжет «Гор», однако, как считает Лопатин, эта песня, в отличие от «Гор», повествует уже не о неких сказочных событиях, а о реальных.
1: «Поле – Украина государства», – пишет он. «Место сражения, перехода войск, военно-походной стоянки. Молодец избит, изранен, исколот, то есть погиб в военном бою. Исчезают древние символы ласточки, а молодец передает через коня свое последнее поручение домой. Уж ты, поле мое, поле чистое, свет раздолье мое ты широкое. Чем же полюшка приукрашена? Приукрашена все цветочками, василечками. Посреди-то поля час ракитов куст, под кустом-то лежит тело белое, молодой казак не убит лежит, не убит лежит, шибко раненый. В головах у него белгорюч камень, во руках у него сабля острая, во груди у него пуля быстрая, во ногах у него стоит добрый конь. Уж ты конь ли мой конь, ты товарищ мой? Ты ступай-ка беги по русскую землю, ты скажи-ка скажи родному батюшке, поклонись-ка ты родной матушке, ты скажи-ка скажи молодой жене, как женил ты меня, белгорюч камень, обвенчала меня сабля острая, молодая жена, пуля быстрая.
0: В сборнике Лопатина и Прокунина лирические песни разделены на песни мужские и женские, с оговорками, что и те, и другие могут исполняться в любой среде. Сделано это разделение на основе различия сюжетов, поэтических образов.
1: Добавим, что современные исследователи продолжили эту линию, обнаружив разные музыкальные приемы, характерные для этих групп песен. Широкое дыхание, большой диапазон в песнях мужской традиции, узкообъемные лады, близость к плачевым интонациям в песнях женской традиции. Примером может служить песня из Вологодской области, вариант одного из типичных сюжетов, зафиксированных в сборнике Лопатина и Прокунина, но перед ней полный поэтический текст из сборника.
0: «Вы, молодчики, вы, молоденькие, вы, дружки мои, ваши ласковые, расприятные ко сердцу слова, без огничку во мне сердце, сердце и зажгли. Без буйных ветров мои мысли печаль горе разнесли. Разнесли мысли по чистым полям, по зеленым лужкам. Все лужочки заливались свежую водою. Я-то девушка заливалась горючим слезам. Ах, да кто бы моему горюшку, кто бы помог? Кто бы замела дружка, во солдатушки пошел? Еще кто бы моему великому горю пособил, кто бы моего милого со дорожки воротил? Воротися, воротися, миленький дружок, на маленькое времечко, на минутку, на часок, наглядятся очи ясные на мила дружка. Не сидела бы девушка в новой горенке одна, не гасила бы во всю ноченьку, во всю темную огня, не лежала бы белой грудью, грудью на окне, не ронила бы горькие слезы на окно, не глядела бы девушка в поле, в чисто поле далеко, не бронила бы девушка чужую дальнюю сторону. Ты злодейка, чужодальняя сторона разлучила, развела с милым дружком».

0: Особый раздел сборника составляют рекрутские песни. Говоря о рекрутчине, Лопатин пишет: «Наборы с их страшной, непонятной теперь для нас жестокостью начались с Петра Великого и получили полное развитие в XVIII веке. Из народных рассказов видно, как смотрели на военную службу, тогда беспощадно жестокую и почти вечную, подлежащие рекрутчине».
1: Одна из рекрутских песен прозвучит в исполнении народных певцов Белгородской области. –

0: Наше знакомство с замечательным собранием русских лирических песен, изданным Лопатиным и Прокониным, на этом не заканчивается. Мы его продолжим. В наших передачах вы услышите множество современных записей, песен, варианты которых были опубликованы в этом сборнике.
1: «Теперь мы переживаем печальный период нашего музыкального развития», – писал Лопатин. «В народе распространяется новомодная пошлость. В обществе царит легкий романс и подражание всему иностранному. И кругом, хоть мы и принадлежим к музыкальнейшему в мире народу, молчит наша национальная музыка и пение. Истинно народная песня давно ждет, когда же русские люди сбросят с себя это добровольное холопство перед иноземной модой и возьмутся за свое родное, Богом данное богатство, а между тем она глохнет и понемногу вымирает».
0: Так писал Николай Лопатин в конце 80-х годов прошлого века. Но дату под этим высказыванием можно поставить и другую, причем то, что происходит сейчас, куда более страшно, чем во времена Лопатина. Одно только вселяет надежду – это живая традиция, все еще сохраняемая стариками и получившая новый импульс в молодежном движении. Традиция, благодаря которой и по сей день звучат в народе песни, варианты которых были записаны еще Лопатиным и Прокуниным и другими выдающимися собирателями прошлого.

0: рассеянный повар. «Повар, повар, где обед?»
1: «У меня обеда нет». «Был обед, но от него не осталось ничего. Я искал его в котлах, под столами, на столах, осмотрел шкафы и полку. Все напрасно, все без толку. Помню, было на обед 111 котлет, 111 пирожных, заварных и всевозможных, и компота 3 ведра было сварено с утра. В том котле была окрошка, а в другом была картошка, а в кастрюле был творог. Я попробовал немножко, а потом еще немножко, а потом еще чуток, а потом еще чуточек, а потом еще кусочек, а потом еще отведал. После взял, да пообедал. Посмотрел, обеда нет. Сам не знаю, где обед.
2: Была ясная летняя ночь. Луна светила весело и спокойно. Она заливала своим серебром поляны и дороги, пронизывала лучами леса, золотила реки. В эту самую ночь из дверей переселенческого барака, крадучись, вышел Сёмка, вихрастый бледнолицый мальчик лет 11, огляделся, перекрестился и вдруг побежал, что было мочь, по направлению к полю, откуда начиналась Российская дорога. Боясь погони, он часто оглядывался, но никто за ним не бежал. И он благополучно достиг сначала поляны, а потом и трактового пути. Здесь он остановился, что-то подумал и потихоньку пошел вдоль по дороге. Это был один из тех бездомных детей, которые остаются сиротами после переселенцев. Родители его умерли в пути от тифа. И Сёмка остался одиноким среди чужих людей и среди чужой природы, вдалеке от родины, которую он помнил лишь по белой каменной церкви, по ветряным мельницам, по речке Узюбки, где бывало купался с товарищами, и по селу, которое называлось Белое. Но где эта родина, это село и речка Узюбка, было для него такой же тайной, как и то место, где он находился сейчас. Он помнил одно, что пришли они сюда, вот по этой самой дороге, что переезжали раньше поперек какую-то широкую реку, а еще раньше плыли долго на пароходе, ехали на машине, и ему казалось, что стоит пройти лишь эту дорогу, как будет река, потом машина, а там уже будет и речка Узюбка, и село Белое, и родной дом, к которому он так привык и знает наперечет всех сельских стариков и мальчишек. Помнил он еще, как умерли его отец и мать, как их положили в гроб и отнесли куда-то за рощу на незнакомый погост. Помнил Сёмка, как он плакал и просился домой, но его заставили жить здесь, в бараке, кормили хлебом и щами и всегда говорили: «Теперь не до тебя». Даже начальник Александр Яковлевич, который всеми распоряжался, закричал на него и приказал жить, а если будет мешаться, то обещал выдрать за волосы. И Сёмка волей-неволей жил и тосковал. Вместе с ним жили в бараке еще 3 девочки и 1 мальчик, которых забыли здесь родители и ушли неизвестно куда. Но те дети были такие маленькие, что нельзя было с ними ни играть, ни шалить. Проходили дни и недели, а Сёмка все жил в ненавистном бараке, не смея никуда отлучиться. Наконец ему надоело. Ведь вот же она, та самая дорога, по которой они пришли сюда из России. Не пускают добром, так он сам убежит. Разве долго? И он опять увидит родную Узюбку, родное Белое, опять увидит Малашку, Васятку и Митьку, своих закадычных приятелей, пойдет к учительнице Афросинии Егорне, пойдет к поповым мальчикам, у которых растет много вишен и яблок. Хотя страх быть пойманным и удерживал Семку долгое время, однако надежда увидеть свою речку, своих товарищей и родное село была так велика и соблазнительна, что Семка, затаив в душе заветную мечту, выбрал удобное время и, отказавшись навек от даровых щей, выбежал на дорогу и был вполне счастлив, что возвращается домой. Ему казалось, что нигде нет такого хорошего места, как Белое, и во всем свете нет такой хорошей реки, как Узюбка. Уже луна приближалась к горизонту, уже наступало утро, а Семка все шел по дороге, вдыхая свежий росистый воздух и радуясь тому, что всякий шаг приближает его к дому. Семка шел без устали, без боязни. Его радовала свобода, веселили поля с пестрыми цветами и звон колокольчиков, проносившийся мимо почтовой тройки. Иногда он ложился в траву и крепко засыпал под кустом шиповника или забирался в придорожную рощу, когда становилось жарко. Сердобольные сибирские бабы кормили его хлебом и молоком, а попутные мужики иногда подвозили в телегах. «Дяденька, подвези, сделай милость!» — упрашивал Семка, когда его догонял кто-нибудь на лошади. «Тетенька, дай родимый хлебца!» — обращался он в деревнях к хозяйкам. Все его жалели, и Семка был сыт. Прошло 2 недели. Много дорог и деревень осталось позади за Семкой. Он не унывал и брел, не торопясь, только иногда поспрашивал, «Далеко еще до России?» «До России-то, — отвечали ему, — да не близко. К зиме, гляди, попадешь, а может и раньше. А зима-то скоро?» «Нет, зима не скоро, еще осени не было». Иногда на краю дороги Семка встречал одинокий деревянный крест. Поблизости не было ни жилья, ни даже сторожки, а только лес с одной стороны, да степь с другой. И задумывался Семка над этим крестом. И всегда вспоминались ему отец и мать. Вспоминался шатер среди поля, где они умерли. И Семка, забывая усталость, ускорял шаги, шепча свое заветное слово. «Домой! Домой!» Но вот, наконец, и город. Было воскресенье, и Семка еще издали заслышал звуки соборного колокола. И трава вокруг, начинавшая уже желтеть, и вялые листья возле дороги, и далекий призывный звон так и веяли чем-то знакомым, домашним. И Семке вспоминались румяные яблоки, которые теперь, должно быть, раздает в церкви батюшка. А старый дьячок, друг и приятель Семки, вытащил бы теперь из своего глубокого кармана пару яблочков и сказал бы обычным басом: «Получи, Семен, разговейся, глупый». С каким восторгом бросился бы теперь Семка на свою колокольню, сгрыз бы эти яблоки и звонил бы без устали, покуда не прогонит. За городской заставой сначала запестрели перед Семкой направо и налево бревенчатые серые домики с зелеными, красными и серыми крышами. Потом пошли белые каменные дома. По улицам бродили куры, хрюкали свиньи. Потом потянулись дворы и заборы, встретились у почтовых ворот полосатые верстовые столбы, раскинулась площадь с высокой колокольней за железной решеткой, а напротив нее торчала серая, тощая и бревенчатая каланча, где на самой макушке ходил вокруг по барьеру солдат, а впереди опять виднелись башни заставы. Не останавливаясь, Семка прошел городом и снова вышел на тракт, где было ему привольнее и веселее. Чем дальше, тем более во всем замечал Семка, что наступает осень. Ладно, скоро зима, думалось ему, и родное село казалось все ближе и ближе. На полях не вились уже пестрые бабочки, не кружились стрекозы, деревья роняли листву, трава увидала, небо все чаще заволакивалось серыми жидкими тучами, по ночам стояли холода, но Семка думал: теперь недалеко, теперь уж скоро. Проходя по тракту, Семка чувствовал голод. Он с утра еще ничего не ел. Завидев в кустах человека, который сидел, поджав под себя ноги и что-то жевал, Семка остановился и с завистью глядел, как тот, облупив яйцо, откусывал, заедая хлебом.
3: «Тебе чего?» – спросил человек, не поднимаясь и продолжая жевать.
2: Семка молчал. Человек этот был не молод, с серой короткой бородой, с загорелым и обветрившимся лицом, с узкими впалыми глазами. На ногах его были надеты шерстяные пимы, на плечах – пестрый пиджак, а на затылке – картуз.
3: «Тебе чего?» – повторил он, вглядываясь в Семку.
2: «Дедушка», – несмело ответил Семка, – «дай Христа ради хлеб с кусочек».
3: «Самому, приятель, люди добрые дали». «Ну да на, поделюсь».
2: Он протянул ему корку и опять спросил:
3: «Ты чей такой? Откуда взялся?»
2: «Домой иду. В Россию».
3: «В Россию? Вот и я в Россию. А зачем ты идешь?»
2: Семка начал подробно рассказывать о своей жизни. Он говорил, как было ему скучно в бараке, как захотелось домой и как он убежал ночью. А незнакомец все слушал, докивал головой, точно хваля его за что-то.
3: «Молодец, брат», — проговорил старик, похлопав Семку по руке. «Только, гляжу я, плохая твоя жизнь. Видно, по моим следам пойдешь. Ни дома тебе не видать, ни своего места не знать. Собачья жизнь, прям собачья».
2: «А ты, дедушка, кто такой?» С интересом проговорил Семка и сел напротив старика.
3: «Кто я-то? Да никто. Так, одно слово, неизвестный».
2: Старик глубоко вздохнул и провел ладонью по лицу, точно утираясь.
3: «Да, брат, ты человек малый, а и то вон родин-то назад тебя потянула. Всегда она так, точно мать родная, тянет, тянет. Мест нигде без нее не найдешь. Придешь, взглянешь на нее, матушку, одним глазком, ну и легче».
2: «А что, дедушка, дойду я к зиме до России?»
3: «Не, не дойдешь. Потому пойдут холода, на тебе вон даже пальтишка нет. Хаживал я, знаю. Не дойдешь, говорю, замерзнешь».
2: От его слов Семка закручинился. Задумался и старик. Оба, потупив глаза, молчали. Семка в это время представил себе, как он будет замерзать, и было горько, что никто об этом не узнает в белом. А старик думал свою думу и молча шевелил усами.
3: «Так ты куда?» — неожиданно спросил неизвестный, поднимаясь с травы.
2: «Я, дедушка, домой».
3: «Ну и я домой. Пойдем вместе».
2: Оба они молча вышли на дорогу и побрели, не торопясь, вперед. Свечерело. Ливший с полудня дождь пронизал до костей Семку и неизвестного. «Иди, брат, иди», — подбадривал старик, — «поспешай. А то двинет эта осень-то взаправду, по-настоящему, а мы с тобой еще до гор не дошли. Что ж тогда, пропадать нужно?»
3: «Иду, дедушка».
2: «И то запоздали. Как бы холод, боюсь, не ударил. А то беда». Семка, несмотря на усталость, чувствовал себя хорошо. Встреча с попутчиком радовала его и бодрила. Он был спокоен, что теперь уж не собьется с дороги и что дедушка приведет его куда нужно.
3: да и поговорить было приятно. А дедушка все время рассказывал и про родину, и про Сибирь, где копают золото, говорил об острогах, о воле, о суровой сибирской зиме и о зеленой весенней травке, которая так и манит человека домой, так и не дает ему покоя ни днем, ни ночью. В стороне от проезжей дороги остановился обоз. Было темно и холодно, и красное пламя костров приветливо манило путников. Распряженные лошади в потемках бродили по поляне, пощипывая вялую осеннюю траву. Ваза стояли с поднятыми кверху оглоблями, а мужики, разведя огонь, грелись и варили ужин. «Хлеб да соль», — сказал неизвестный, подходя к костру. «Дозвольте погреться, приятели». «Садись», — ответили равнодушные голоса. Старик подсел и протянул к огню руки. Семк тоже приблизился. Промокшее платье его вскоре согрелось, и по спине пробежала приятная дрожь. «Откуда тянешься-то?» — спросил кто-то из сидевших, вглядываясь в лицо неизвестному. «Издали идем, к домам пробираемся». «Паренек-то твой, что ли?» «Нет, встречный. Переселенский он-то. Сиротой остался». «Вишь ты, промок сердешный». На Семку все обратили внимание. Он сидел возле самого костра, и ежес глядел, как горят и корчатся в огне сучья, как тянется по ветру белый дым, как пенится и шипит в котелке варево. «Сирота, стало быть?» — спросили мужики и опять стали смотреть на Семку. Потом начали разговаривать о хлебе и о работе. Потом, когда поспела еда, принялись за ужин. «Ешь, несчастненько, ешь!» — угощали Семку. «А то, видишь, зазяб!» Семка наелся и прилег отдохнуть. После горячей пищи ему было приятно поваляться возле огня. Сучьи весело трещали, пахло дымом и свежей корой, совсем так же, как бывало в Белом. Только если бы это был дома, он накопал бы сейчас картошки и бросил бы в огонь. И Семке вспоминался обуглившийся картофель, который и пахнет, и руки жжет, и на зубах хрустит. Над головой Семки светились звезды, такие же ясные, частые, как в Белом. И ему хотелось думать, что Белое теперь где-нибудь близко. Ноги его ныли от усталости, земля холодила бок и спину, а костер так хорошо пригревал ему лицо и грудь и коленки. Мужики все еще о чем-то разговаривали, и дедушка тоже разговаривал с ними. Семка слышал его голос. «Трудно, приятели, трудно». И мужики говорили тоже, что трудно. Потом голоса их стали глуше и тише, точно зажужжали пчелы. Потом поплыли перед Семкой красные круги, потом разлилась широкая холодная река, а за рекой показалась белая. Семка хотел броситься к нему вплавь, но неизвестный поймал его за ногу и сказал: «Трудно, трудно». Потом опять завертелись красные и зеленые круги, и все перемешалось. Семка спал, как убитый. Было раннее серое утро, когда он открыл глаза. По небу тянулись тучи, холодный ветер налетал порывами на потухший костер и, выхватив кучу золы, со свистом разносил ее по полю. Мужиков уже не было, а неизвестный, свернувшись в комок, лежал на земле. Семка приподнялся и сел. «Дедушка!» — позвал он старика, но тот не ответил. «А где ж мужики-то?» — подумал ему сейчас же, и вдруг стало страшно за неизвестного. Ветер свистел, раздувая золу. По черным головешкам шуршали обгорелые ветки, и все поле, казалось, шуршит
4: и стонет. Становилось жутко. «Дедушка!» — крикнул еще раз Семка, но голос его отнесло ветром в другую сторону. Глаза его против воли закрывались, голова отяжелела и сама падала на плечи. Семка снова прилег, а вокруг и отовсюду гудело ему в уши. И ему чудилось, что неизвестного убили разбойники, чудилось опять где-то близко белое, но войти в него кто-то мешает, кто-то тянет назад, тянет туда, на огромное поле, где стоит серый барак. «А, ты домой!» — говорит чей-то сердитый голос. Затем приносят горячие щи,

0: говорит он, трогая его лицо рукою. И Сёмка видит над собой небо, солнце, серую бороду, впалые глаза.
1: Что, брат, дело-то наше, видно, дрянь.
0: Дедушка, еле пробормотал Сёмка.
1: Ну-ка, брат, встань. «Посиди!»
0: Старик поднял его, посадил себе на колени и дал привалиться к своей груди головой.
1: «Что, брат?»
0: «Ничего», — пробормотал Сёмка.
1: «А чувствуйся немножко, да надо идти как-нибудь. Не помирать же здесь!»
0: Через час они уже брели тихонько по дороге, обнявшись. Неизвестный шагал мерно и уверенно, а Сёмка часто спотыкался и сбивался с шага.
1: «Город-то больно далече», — жаловался старик. «В больницу бы тебя положить. Ты ведь не то что я, тебе можно. А мне вот и глаз нельзя туда показать, в город-то». «Эх, житьё, житьё!»
0: Немного спустя Сёмка остановился.
2: «Дедушка, ноги не идут. Давай посидим.
1: Отойдём в рощу. Там потеплее. Ну, держись за меня. Вот так. Ну, пойдём».
0: В роще оба они сели. Неизвестный велел Сёмке положить голову к нему на колени, а сам наломал сучьев и сделал из них постель.
1: «Ложись, ложись, мужичок, ложись».
2: «Дедушка, — взмолился Сёмка, — не бросай меня одного, дедушка».
0: Он горько заплакал и не говорил уже более ни слова. Опять ему стало казаться, что вокруг все гудит и свистит. Опять кто-то тянет его за голову, и все перед ним кружится и горит.
2: «Домой, домой!»
0: Тяжело выговаривает Сёмка и через силу открывает глаза, но уже ничего не видит. Иногда кажутся ему какие-то новые люди, незнакомый новый барак, то видит он мать, то речку Узюбку, то опять незнакомых людей, то дедушку неизвестного, и ночь, и день мешаются вместе, и, наконец, Сёмка снова открывает глаза. Он лежит в комнате, на мягкой постели, он ясно видит над собой потолок, видит, как за окном шатается голое жидкое деревцо. Он в страхе думает: опять барак, и хочет вскочить и бежать, но тело его не шевелится, а голова точно примерзла к подушке.
2: «Где же дедушка?» — подумал Сёмка, ища глазами знакомое лицо.
0: Но не было ни старика, ни леса, ни трактовой дороги. И Сёмке стало горько и больно. Зачем бросил его неизвестный? И тихие слезы обильно заструились по его бледному и исхудалому лицу. Однажды в больничном халате, все еще слабый после болезни, Сёмка стоял у окна и задумчиво глядел на пустынную улицу, где ветер гонял через лужи сухие осенние листья. Позади Сёмки стоял Демидыч, больничный солдат, и тоже глядел, думая свою думу. Он уже рассказывал Сёмке, как его больного без памяти принес сюда старик. А тут случился исправник. Глянул он это на старика, да и говорит: «Здравствуй, красавец!» А старик-то так и присел. «Опять, — говорит, — гулять?»

0: Но сейчас его и взяли. Третий раз старик-то с каторги бегает. Третий раз его ловят. Обо всем этом Семка уже слыхал от солдата и всякий день поутру и на ночь вздыхал и думал: «Господи, спаси дедушку неизвестного!» «Нынче их отсылают», — говорил солдат. «Гляди, сейчас поведут».
1: Вскоре до слуха Семки донеслись глухие странные звуки. Потом показались солдаты с ружьями на плечах, а за ними шла толпа в серых халатах и круглых шапках, громыхая цепями, которые болтались и звенели у рук и у ног. По обе стороны и позади шли также солдаты. Все ежились от холода. С замирающим сердцем Семка прильнул к стеклу и во все глаза глядел на эту серую толпу, отыскивая знакомого. Вдруг он отчаянно закричал, почти взвизгнул и начал бить по стеклу кулаками: «Дедушка! Дедушка! Дедушка!» Среди арестантов он увидел неизвестного, который, путаясь в цепях, проходил почти возле окна. «Дедушка! Дедушка!» — кричал Семка, не помня себя от радости и от ужаса. Заслышав стук, многие повернули головы. Оглянулся и неизвестный. Семка видел, как он взглянул на него своими впалыми серыми глазами, видел, как он вздохнул и печально покивал ему головой. Слезы градом брызнули у Семки. Сердце бешено колотилось в груди, а между тем партия и конвой прошли уже и скрылись за углом дома. Семка все еще бился и кричал: «Дедушка! Дедушка!» А сторож равнодушно говорил: «Чего ревешь? Нечего реветь. Тебя вернут скоро на родину, потому ты дитё, и тут тебе вовсе не место. Сказано, вернут, не ори!» Но Семка рыдал и все старался заглянуть куда-то в кость, за угол, куда унес свои цепи его случайный, верный друг, неизвестный.

0: еще один гость нашей передачи, молодой, обаятельный,
1: чье творчество, судя по письмам, далеко не безразлично нашим слушательницам.
0: Композитор Максим Дунаевский.
2: Редко выпадает такая счастливая минута в жизни, чтобы именно 8 марта предложили выступить по радио на многомиллионную аудиторию, и чтобы я мог публично поздравить всех милых женщин с чудесным праздником 8 марта и пожелать им всего самого лучшего, а вернее того, чего мужчины себе желают, а себя неплохого не желают. Я хочу вам показать сегодня новую песню из кинофильма, премьера которого состоялась вчера. Может быть, многие видели по телевидению музыкальный фильм «Маленькое одолжение». В этом фильме главную роль играет Николай Караченцев. Он и поет все песни из этого фильма. Стихи написал поэт Леонид Дербенев. Конечно, все песни в этом фильме посвящены женщинам, а точнее одной женщине, потому что фильм о любви.
3: В путь дорогу птицам пора, птицам снится юг. Желтый лист кленовый вчера сел в ладонь мою.
4: Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет.
3: Желтый лист, как птица.

0: Век моих усталых коснись, тихий сон даря. Заплутавшей птицей вернись в стужу января.
1: Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет.
0: Безрассудной птицей.

0: Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист, доверясь мне, вдруг сел в мою ладонь.
1: Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет.
0: Спрыгнув с ветки, желтый лист вдруг сел в мою ладонь.

Может быть, это нескромно звучит, но вот эту песню я бы хотел подарить сегодня всем женщинам. Песня эта шуточная, веселая. И именно в этот день, 8 марта, мне бы хотелось, чтобы все беды, которые есть сегодня у женщин, все расстройства, все плохое настроение было выброшено и, как поется в этой песне, было спрятано в сундук, а ключ от этого сундука надо потерять.

0: Саша, после того моря обаяния, каскада талантов, шквала поздравлений и пожеланий, которые обрушили на нас сегодня вы вместе со сводным мужским хором композиторов, поэтов и исполнителей, как вы думаете, какой песней мы могли бы закончить сегодня нашу передачу?
1: Есть одна такая песня. Музыка Георгия Цабадзе, стихи Петра Грузинского, которую исполняет Вахтанг Кикабидзе. И название у этой песни хорошее. «Во всех красавиц я влюблен». Эта песня очень похожа на красивый грузинский тост. И я хотел бы вместе со всеми мужчинами, принимавшими участие в этой передаче, поднять этот тост, этот песенный тост, и от всего сердца еще раз поздравить всех наших женщин, всех наших красавиц с праздником.
2: Чеми тавис патони вар, таравинар кавс хамерта, диди гулис патрони вар, асикали ми фарсерца, тусу хвелас вас гамоле, ну равин, ну габарас деби, таба чеми рабаралия, ну хатта селамазеби.

0: закончилась музыкальная программа «Дора ми фа соль». Ее подготовили редактор Татьяна Зубова и режиссер Павел Ивашкин. Вели передачу артисты Галина Кремнева и Александр Воеводин.
1: Ждем ваших писем. До новых встреч!

0: Здравствуйте, мои юные друзья.
1: Здравствуйте, Николай Владимирович.
0: Что такое? Что такое? А почему вы один, а где же Саня?
1: Не знаю, он обещал быть еще в половине одиннадцатого. Наверное, опаздывает. А сейчас который час?
0: Так уже без 25:11.
1: Ну вот, всегда так. Обещал быть вовремя, а сам...
0: А вы, Алик, вы, конечно, никогда не опаздываете, да?
1: Я? Никогда. Я человек обязательный. Раз пообещал, значит, слово сдержу.
0: А скажите, пожалуйста, что это у вас торчит из кармана? А?
1: Вот это?
0: Да.
1: Письмо. Ой, да ведь я его должен был опустить в почтовый ящик.
0: Ага. Сознайтесь, сколько дней оно пролежало у вас в кармане? А?
1: Не знаю, Николай Владимирович. Но раз я дал слово, что брошу его в почтовый ящик, значит, я так и сделаю. Днем раньше, днем позже, все равно брошу куда-нибудь.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как нехорошо, а?
1: Вы не расстраивайтесь, Николай Владимирович. Я вам сейчас тогда приятную новость сообщу. По секрету. Только никому, договорились?
0: Ну, интересно. Что же это за новость, а?
1: Саня вам подарок на день рождения приготовил.
0: Да?
1: Да. Правда, я дал ему слово, что не скажу вам об этом, но подумаешь.
0: Угу.
1: Ну, в общем, книгу интересную приготовил. Так, что-то так. Про путешествия. Только вы ему не говорите, ладно? Он там и надпись дарственную сделал. А ошибок сколько, обхохочешься.
0: Значит, Алик, а? Вы меня просто... Ну, просто крайне огорчаете, честное слово.
1: Ну, а что тут такого? Я же не сказал, какие ошибки. И как книга называется, тоже не сказал.
0: Так. Мало того, что вы не умеете держать слово, выбалтываете секреты, но еще и смеетесь над другом, когда ему просто надо помочь. Вот скажите, пожалуйста, как вы поступите, если увидите, что у пожилого мужчины... Ветер сорвал с головы шляпу, и он бегает за ней, бегает, и никак не может поймать.
1: Вот умора. Николай Владимирович, это действительно очень смешно.
0: Смешно?
1: Ага.
0: Да? Помочь надо было, а не смеяться. Помочь. И вообще смех хорош к месту. Алло?
2: Алло?
0: Саня! Саня, это вы?
2: Здравствуйте, Николай Владимирович. Вы меня ждете?
0: Саня, вы же обещали Алику быть в половине одиннадцатого, а сами...
2: Ну что здесь такого? Ну, пообещала, а там видно будет. Подумаешь?
0: Немедленно приезжайте сюда. Немедленно. Нам обо всем этом надо серьезно поговорить.
3: Я и так здесь. И думаю, что ребята уже догадались, что мы сейчас все трое специально разыграли интермедию о том, как не надо поступать.
1: И хотели сказать, что настоящий культурный человек не будет никогда опаздывать.
0: А если он вдруг задержится, то обязательно постарается об этом предупредить. Потому что быть точным значит быть... вежливо. Извини, пожалуйста,
4: прости и разреши.

0: Спасибо и пожалуйста.
1: Спасибо и пожалуйста.
2: Спасибо и пожалуйста, волшебные слова. Волшебные, волшебные, волшебные слова.
1: Всюду, где нескромному укажут от ворот,
0: вежливый попросит и пройдет.
3: Перед словом вежливым двери отворяются,
2: пусть оно почаще повторяется. Помните, как азбуку, как дважды два. Спасибо и пожалуйста, волшебные слова.
0: Спасибо и пожалуйста.
1: Спасибо и пожалуйста.
2: Спасибо и пожалуйста, волшебные слова.
0: Волшебные.
1: Волшебные.
2: Волшебные слова. Волшебные, волшебные, волшебные слова.
3: А правда волшебные.
2: Волшебные слова.
4: Один вопрос.
5: Николай Владимирович, помните, вы спрашивали ребят, нужны ли животным хвосты? Если нужны, то зачем?
6: Вы еще мечтали тогда себе симпатичный хвостик подобрать, помните?
7: Да, как же, помню. Но ведь это же я шутил, друзья.
5: Шутили? Значит, вам хвост не нужен?
6: Ой, а нам ребята о таких интересных хвостах написали.
5: Нет, ну, раз не нужен, так не нужен.
7: Погодите, друзья мои. Я ведь не сказал, что не нужен. Надо посмотреть, почитать письма, подумать.
6: Да тут и думать нечего. Берите себе вот прекрасный коровий хвост. Вы не пожалеете.
5: Скромный, ненавязчивый. Потом, это же хвост-защитник. Вот Алена Бондарь из Каменец-Подольска, Сережа Чижов из Москвы и многие другие ребята пишут нам, что таким хвостом можно отгонять мух и слепней.
7: Да?
5: Да.
7: Скромные. Ну так ведь им же все время махать надо. Махнешь в квартире, и зеркало как не бывало. Еще раз махнешь за люстру, зацепишься и повиснешь на ней вместо лампочки. Нет, друзья мои, нет. Я думал, у вас действительно что-нибудь интересное есть.
6: Коровье. Есть интересное. Вот не хотите коровий, возьмите хвост ящерицы. Это замечательный хвост. Если хищник в него вцепится, так с ним и останется, потому что он у ящерицы чуть что сразу отваливается.
7: Да зачем? Зачем мне такой хвост, который чуть что отваливается? Представляете, чуть его в метро дверью прищемили, все было и нет. Я ведь не ящерица, у меня новый хвост не вырастет. Да и вообще, зачем мне хвост-защитник? Врагов у меня нет, одни друзья.
5: А вы их в гости приглашаете?
7: Друзей, разумеется, приглашаю, а как же?
6: А бывает так много гостей, что стульев не хватает, а?
7: Ну что ж, вероятно, бывает, конечно.
6: Вот у нас как раз для таких случаев есть прекрасный хвост-стул.
5: Да, его австралийский кенгуру за собой таскает, так что стул заграничный.
7: О,
5: да.
7: Спасибо. Спасибо, друзья мои, это чрезвычайно интересно. А скажите, пожалуйста, зачем такой хвост-стул кенгуру? У него что, тоже много гостей бывает, да?
6: Да нет, кенгуру скачет, а потом на хвост садится отдохнуть.
7: Так, ну, мне такой хвост решительно нравится.
5: Еще бы. Допустим, в кино все билеты проданы, мест нет.
6: А у вас место всегда с собой.
7: Потрясающе.
6: Вот.
7: Погодите. А в автобусе как же, а? Сижу я, стало быть, на своем хвосте стуле, и вдруг заходит женщина, а я что же, не могу уступить ей место? Не предложу же я ей свой хвост? Выходит, я сижу, а она стоит. Ну, нет, друзья мои, я сгорю со стыда. Такой хвост только невоспитанному человеку подойдет.
5: Тогда лисий возьмите. Хорошо следы заметает.
7: А вы что же думаете, я лазаю в курятник, да? За цыплятами? Зачем это мне следы заметать?
6: Ну, хорошо. Не хотите, возьмите хвост парашют. Как у белки. Будете с дерева на дерево прыгать за орехами.
7: Ну, знаете, я за орехами и в магазин слетать могу. Это как-то безопаснее, знаете ли.
5: Ну, Николай Владимирович, вам не угодишь. То не подходит, это не подходит. Ладно. Честно скажу, для себя берег, но отдаю. Хвост Протоптеруса. Берете?
7: Кого-кого?
5: Протоптеруса.
7: А-а-а. Беру. Беру. Выписывайте. А скажите, пожалуйста, что это такое протоптерус, а?
5: Протоптерус – это такая африканская рыба. Хвост у нее настоящая кладовая. Представляете, этот протоптерус 3 года может спать на дне, питаясь запасами жира в хвосте, и ничего не делать.
7: Ты, а? Живут же рыбы, а? Да, но это меня не устраивает, знаете ли. Я так не могу 3 года без работы только есть и спать. Нет, нет, такая рыбья жизнь не по мне.
6: Ну уж мы тогда не знаем, что делать. Один хвост остался, обезьяны куата. Но я думаю, вы его не возьмете. Потому что это так себе завалящий хвостик, красоты в нем никакой.
7: Ну, в конце концов, дело ведь не в красоте. Может быть, у этого хвоста есть какие-нибудь необыкновенные способности.
6: Да какие там необыкновенные? Обезьяна куата этим хвостом насекомых ловит и бананы срывает.
7: Да что вы говорите? Это же хвост-рука. Вот что мне нужно. Это очень удобно. Можно одновременно делать 1000 дел. Представляете, во время обеда обе наши руки заняты, а третья рука, хвост, письмо пишет. Или идете вы по городу, в обеих руках сумки, а навстречу приятель. Вы хвостом приподнимаете шляпу и приветствуете его. Нет, мне этот хвост определенно нравится.
5: Наконец-то, Николай Владимирович, вы себе нашли хвост по душе.
7: Да, этот хвост, безусловно. А впрочем, я передумал, друзья мои, я этот хвост не возьму.
6: Ну почему?
7: Да я так подумал, что для этой третьей руки пиджак надо перешивать. И все костюмы, и пальто. Нет, нет, не возьму.
5: Жалко. Выходит, мы не смогли быть вам полезны.
7: Да что вы, друзья мои, напротив. Это ничего, что я по-прежнему буду жить без хвоста. Он человеку не нужен. А вот все, что вы рассказывали о хвостах животных, мне и нашим слушателям очень полезно. И я хочу поблагодарить и вас, мои милые помощники, и тех ребят, которые прочитали о хвостах в книжках, порасспросили о них взрослых и прислали нам свои такие интересные письма.
5: Спасибо вам, ребята.

0: смешные случаи на уроках.
1: Итак, дорогие ребята, читаем ваши письма. Я очень люблю слушать передачу «Радио Няня», пишет Зуля Гелильянова из Бакалинского района. И, конечно, люблю смеяться, когда вы передаете смешные случаи. Вот и в нашем классе был один случай. Он произошел на уроке зоологии. Учительница спросила, какую пользу получает человек от домашнего рогатого скота? Один ученик встал и ответил, теленка.
2: А у меня письмо от Лены Климчинской из Ялуторовска. Она пишет, что у них на уроке русского языка, когда в классе читали сочинение «Описание памятника Пушкина в Москве», то одна девочка написала так. На постаменте стоит Пушкин. Он одет в плащ-палатку, что подчеркивает его бедноту.
3: А вот на другом уроке литературы после чтения рассказа «Белолобый» ученик вызвался отвечать. И на вопрос, кто в этом рассказе главное действующее лицо, сказал «Антон Павлович Чехов».
1: А почему это все так смеются, а?
3: Да, Николай Владимирович, это мы смеемся вместе с ребятами 2 класса 4 школы города Тюмени. И вместе с Петей Хабаровым, который сообщил, что на уроке природоведения, когда учительница спросила ученика, каких он знает домашних животных, то ученик, не задумываясь, сказал «тараканов».
2: На уроке истории, пишет Алёша Пензин, ученик сказал, что Пётр I прорубил окно в Европу. «Как ты это понимаешь?» – спросил учитель. «Очень просто. Он прорубил окно, и с тех пор начали делать избы с окнами».
1: Мы проходили суффиксы «ащ», «ящ», «ущ», «ющ». Одного ученика спросили, какой суффикс есть в причастии «скучающий». Он подумал и ответил «щи».
2: И еще один случай. О нем нам сообщает Вера Петухова из поселка Белимбай. Она пишет, однажды на уроке учитель попросил назвать планеты, ну, те, которые ученики знают. И одна девочка стала перечислять Земля, Марс, Юпитер и Сатира. Вот и все.
1: Мы ждем от вас новых писем со смешными случаями.
3: Ну, наверное, такие случаи в дни каникул будут происходить с вами дома.
2: Или в пионерском лагере.
3: Или в туристическом походе.
2: Пишите нам.
4: Вот последний дан звонок. Крики, смех и топот ног. И не льются слезы расставания.
1: Спи до осени, портфель. Мы за 3-9 земель убежим к природе на свидание.
4: Ура!

позади учебы год. Год волнений и забот, впереди заманчивое лето. И рюкзак коснется плеч, сколько будет новых встреч, сколько песен будет перед.

0: Начинаем веселый урок.
1: Сегодня, друзья мои, он посвящен...
2: Ой, что такое, Николай Владимирович? Что случилось? Почему свет погас?
1: Не знаю. Не знаю, друзья мои, а что ж...
2: Да что же нам теперь делать?
1: Может быть, монтера вызовем, а?
2: Правильно. Это я мигом. Где тут телефон?
3: Ой, ты что?
2: А что?
3: Поосторожнее, это же не телефонный диск, это мое ухо.
2: Ох, прости, пожалуйста. Здесь такая темнота.
3: Николай Владимирович, Николай Владимирович, ау, Николай Владимирович, где вы?
1: Да здесь я, здесь.
3: Ой,
1: здесь.
3: Николай Владимирович, ну что ж мы будем сидеть в темноте, ведь так и передача кончится. Я, например, про электричество все-таки кое-что знаю, у меня по физике четверка с минусом.
2: Я тоже люблю все ремонтировать. Сейчас отверткой ковырну или там щеткой как дам по пробкам, сразу свет загорится.
1: Подождите, подождите, подождите, друзья мои. Так, вот спичку зажег, все-таки кое-что можно разобрать. Разве вы не знаете, что при работе с электричеством необходимо соблюдать простые, но очень важные правила безопасности? Нельзя чинить электрические приборы, когда они находятся под током. Первое, что надо сделать, это установить причину неисправности, а не ковырять вслепую. Как вы думаете, почему погас свет, а?
2: Ну, это же всем ясно. Потому что в проводах нет электрического тока.
1: Допустим. Допустим. А что такое электрический ток, вы знаете?
2: Да, это то, что по проводам движется.
1: Вы хотите сказать о движении электронов, да?
2: Николай Владимирович, я в этих электронах совсем не разбираюсь. Лучше давайте я там отверткой ковырну с соблюдением безопасности, и все будет в порядке.
3: Подожди ты со своей отверткой. Сейчас я объясню все, что надо делать. Значит так, все тела делятся на проводники и изоляторы. Например, металлы являются хорошими проводниками, а пластмасса, резина – изоляторами.
1: Кстати, мы с вами тоже являемся проводниками электрического тока, поэтому-то и нельзя ремонтировать приборы, которые находятся под током.
2: Ну, я так и говорил, с соблюдением безопасности. Вот сейчас надену калоши.
1: Правильно. Вернее сказать, сядьте в калоши. Вы же не узнали пока причину неисправности и не можете объяснить, почему погас свет.
2: А это пускай вот Алик объясняет.
3: Пожалуйста. Значит, в проводниках имеются свободные электроны. Чтобы получить электрический ток в проводнике, надо создать поле.
2: Да?
3: Да.
2: И что мы на нем будем сеять? Капусту или картошку?
3: Сам ты капуста. Я говорю об электрическом поле. Под действием этого поля свободные электроны придут в движение и возникнет электрический ток, то есть упорядоченное движение электронов. Вот и все.
2: Все?
3: Да.
2: А где же свет? От твоего объяснения он не загорелся. Все знаешь, а мы до сих пор сидим без света.
1: А вы знаете, Алик, мне теперь ясно, почему у вас четверка с минусом. Потому что вы упустили одну очень важную подробность. Для того, чтобы у нас загорелся свет, электрическая цепь обязательно должна быть замкнутой.
3: А, правильно, правильно. Значит, у нас в цепи имеется разрыв, поэтому свет и не горит.
1: Правильно. И, на мой взгляд, скорее всего... перегорели пробки.
2: Вот и пробки надо заменить на новые.
1: Совершенно верно. Одну минуточку. Сейчас. Ну вот!
2: Ура!
1: Вот
3: ура!
1: Вам и свет.
3: Здорово! Свет зажегся, и мы можем начать наш веселый урок.
1: Не начать, а закончить. Урок начался давно, в тот самый момент, когда погас свет. И посвящен он был одному из разделов физики
0: – электричеству. Не трону провод оголенный, я с электричеством знаком –

0: ходит, то сразу лампочка горит.
1: Идет направо, песни заводит, налево сказку говорит.
0: Остудит квас и борщ согреет,
2: себе налей и нам налей.

0: И отутюжит складки брюк.
1: Он развивает нашу память.
2: Я помню прямо, как сейчас, как я в розетку сунул палец, когда ходил в 4-й класс.
0: Видно, здорово досталось.
3: Веселый урок окончен.
0: Мы прощаемся с вами, дорогие ребята.
4: Наступило лето. Вы разъедетесь по разным местам нашей страны, будете купаться в разных реках, озерах, морях, путешествовать по городам.
2: А можно никуда не уезжать, а все равно путешествовать.
5: Как это?
2: А вот, почитайте, что пишет Валя Баранкова из Брянской области.
0: Давайте.
2: Ну-ка.
0: Здравствуй, радионяня. Сегодня, как и раньше, после твоей передачи, я отправилась в путешествие.
2: Так.
0: Сначала я шла по Северному Кавказу и набрела на город с приятным, освежающим названием. Это город прохладный. Потом пошла дальше. Играя в географические пряталки, я стала по-другому смотреть на карту. Стоит приглядеться, и ты попадешь в сказочную страну, где у городов и рек удивительные названия.
4: О, так значит, Валя нашла Николая Владимировича.
0: Не только Валя. Его нашли и Гуля Кузаханова из Казани, и Махадин Адаев из Чечены-Ингушетии, и многие другие.
2: Многие другие и вас тоже нашли, друзья мои. Не беспокойтесь, пожалуйста. Например, Большакова Ира из Ленинграда, Беденко Сережа из Краснодарского края догадались, что вы спрятались в городе Парень, который стоит на реке с тем же названием. Ведь слово «парень» означает то же, что и юноша, не правда ли?
0: Да. А редакторы и режиссеры тоже нашли? Или они сидят до сих пор там, где спрятались?
4: Да нет, их, конечно, тоже нашли. Ребята написали, что город, расположенный в 2 частях света, это Магнитогорск.
2: А вы знаете, друзья мои, некоторые ребята решили, что это Константинополь, потому что он тоже расположен в 2 частях света.
0: Ну нет, они там не могли спрятаться.
4: Это почему?
0: Да потому что они по-турецки разговаривать не умеют.
2: Да, но зато они умеют по-турецки сидеть. А вообще это не важно, ведь географические пряталки – это игра, поэтому нам можно прятаться в любой точке земного шара.
4: Ну, это ребята придумают, где прятаться, а пока Юра Панин приглашает нас к себе. Он живет в городе, расположенном более чем на 40 островах.
5: Это что же за город такой?
2: Более чем на 40 островах?
5: Да.
2: А, я знаю, знаю.
4: Вот тогда вы, Николай Владимирович, туда и поедете. Договорились? Ребята, ищите нашего Николая Владимировича Литвинова в городе, расположенном более чем на 40 островах.
5: Ну, а мы, все остальные?
2: Юра все придумал. Авторы сегодняшней передачи Ефим Смолин, Георгий Галендер и Михаил Либин поедут в Калининскую область купаться в реке, которая называется мальчишеским именем.
4: Так, значит, в Калининской области есть река, которая называется мальчишеским именем.
2: Совершенно верно.
0: Здорово. А редактор Елена Лебедева и режиссер Татьяна Сапожникова будут отдыхать в городе Иркутской области, носящем название любимого напитка всех ребят.
4: Минуточку. Значит, какой-то вкусный напиток называется так же, как и город в Иркутской области.
0: Да,
2: совершенно верно. А ведущие нашей передачи Александр Лившиц и Александр Левинбук спрячутся в городе на Украине, который называется так же, как мое любимое варенье.
0: Ой, ну просто обязательно спрячемся в городе на Украине, чтобы узнать, какое варенье любит радиоволшебник.
2: Вот теперь все. У радионяни, так же, как и у вас, наступают летние каникулы. Но наши передачи будут продолжаться.
4: Да, мы их составим по вашим заявкам. Поэтому пишите, какие песни, веселые сценки и уроки вы хотите услышать.
0: Радионяня желает вам хорошей погоды
2: и веселых каникул.

0: разговор выйдет. Поговорю я с тобой. Вот так.
1: Здорово, Вася, здорово.
0: Думчиво да серьезно, чтобы дошел до тебя мой вопрос. До ума, до сердца, до печенок. И остального твоего гнилого эмбера.
2: Честное и благородное слово, не понимаю.
0: Не понимаешь? Все равно, копченый, твое дело хана. Моя партия. Ну ты же чердачник, копченый, а не мокрушник. Ну кайся скорее, где взял браслет?
2: Не понимаю, о чем вы говорите.
0: О браслетике. Червленой змейкой, одним изумрудным глазком, какой ты маньке подарил, ну?
2: Ничего я ей не дарил.
0: Ай-яй-яй, ну как не стыдно. А ну-ка, покажи-ка свои ручонки. Больно они у тебя интересные.
2: А чего такого интересного в моих ручонках нашли?
0: Вот смотри, копченый, ты же не профессор.
2: Не профессор.
0: И не писатель.
2: Не писатель.
0: И не ученый.
2: Не ученый.
0: А ручки у тебя белые, нежные и гладкие. Почему, спрашивается? Молчишь? Ну так я отвечу. Потому что, отродясь, ничего путного этими руками ты не делал. Прожил ты свои 30 лет и все время что-то жрал, вон. Крепко пил, сладко спал. А в это время целый народ на тебя горбил, обувал тебя, одевал, воевал за тебя, пока ты со своей грыжей липовой в тылу уживался.
2: Воспитываете? Так это зря. Поздно.
0: Ну почему же поздно? На этот раз я постараюсь добыть тебе кайло в руки. Или пилу. Пора тебе, копченый, на лесоповал ехать. Или канал какой-нибудь строить. На мой взгляд, зажился ты в городе, копченый.
3: У вас, кстати, гражданин Жеглов, руки тоже не шахтерские.
0: Это ты верно сказал, копченый. Верно. Потому что я здоровый и умный мужик. Молодой. Трачу свою жизнь на то, чтобы освободить землю от разных смрадных гадов. И хотя руки у меня не в мозолях, но если я за год десяток твоих дружков переловлю, то уже больше своей зарплаты сэкономил, а я, по счастью, много больше вашего брата ловлю. Вот такой тебе будет мой ответ. И знай, копченый, на этот раз рассердил ты меня всерьез.
2: А что, и пошутить нельзя? Ну что не скажешь в шутейном разговоре? Вы пошутили, я тоже посмеялся. А вы к сердцу принимать.
0: Я с тобой не шутил. Говори лучше, откуда браслет?
2: В карты взял. У Верки Мадиски в Буру перекинулись. Котька Кирпич его в 2000 поставил. Денег не было.
0: Так, понял. Партия. А где он сейчас? Ну?
2: Ведь богу не знаю, Глеб Георгиевич. Их свободы не видать.
0: Слушай, Бесеев, а где работает Кирпич?
2: Он в трамвае щипал, в Сокольниках. Так это Кирпич. Сапрыкин. Так что ли фамилия дружка твоего? Не знаю. Не дружок он мне, так, знакомец просто. Знаю, что зовут его все Кирпич.
0: Странный вы народ, блатные. Как собаки-жучки, ни имени, ни роду, одни кликухи поганые. Ну, что можешь сказать про Кирпича, Сапрыкина?
4: Ну, ничего.
0: Как это ничего?
4: Он где-то на Срединке живет. Хаза у него там.
0: Понятно. Слушай. Валентина, а может быть, покатаешься с нами в трамвае?
4: Зачем это еще?
0: Ну, может, встретим Кирпича, дружбу сведем, а?
4: Вы уж совсем меня за сученую держите. Чтобы я блатного кореша уголовки сдал? Да не в жизнь.
0: А ты его и так сдал. Эх ты, басота. Я же ведь не сегодня-завтра Кирпича прихвачу, обязательно скажу ему, как тебя на испуг взял.
4: Эх вы, гражданин Жеглов, злой вы человек. Я вам все по совести, можно сказать, как своему. А вы вот как мне ответили.
0: Эх ты, не ври, не ври. С каких-то пор Жеглов уголовником своим стал. Давил я всю жизнь по мере силы, давить буду до полного искоренения. А рассказал ты мне потому, что знаешь, за браслетом дело мокрое висит. И я с тебя подозрений пока не снимаю, а буду с тобой дальше работать. А если ты мне помочь не хочешь, то посиди пока в КПЗ и про жизнь подумай.
4: Ничего, жизнь она покажет. Проиграл, получите, а в остальном сочтемся со временем.
0: Да ты, видать, и впрямь без ума копченый, чтобы Жиглов твои поганые деньги взял. Ну, о чем с тобой тогда разговаривать? Отведите его в КПЗ, я приеду, разберемся.
4: Да за что в КПЗ-то?
0: За что? Слушай, Пасюк, у него полные карманы денег, а в форме изъятия за нарушение правил игры на бильярде. Вот так, Валентин. Пошли, Шарапов.
5: До свидания.
4: Ну, чего уставились? Чего уставились? Зенки проглядите. Берите, на. Ешьте. Вот они. Кровно заработанные. Давай. Вот они. Бери. Давай.
0: Ерунда это все и пустая трата времени.
5: Почему?
0: Да потому что нужно искать доказательства на Груздева, а не карманник кирпича ловить.
5: Так ведь браслет.
0: Да что браслет? Ты пойми, карманник, щипач, это высшая уголовная квалификация. Она шлифуется годами. Поэтому ни один из них даже близко к мокрому делу не подойдет. И пойми, они с собой на краже даже бритвы не берут, а режут карманы монеты отточены.
5: Забавно. А я раньше думал, что карманники самые ничтожные воришки. Низший сорт.
0: Ошибочка. Ну ты подумай, какая нужна ловкость пальцев, точность движений, какая отточенная, опять же, нервная выдержка, чтобы у нормального человека, который, заметь, не спит, не пьян, не под наркозом, вытащить все из кармана, снять часы, а он ни сном, ни духом. Я тебе ручаюсь, что кирпич никакого отношения к убийству Ларисы Груздевой не имеет.
5: А как же браслет попал к нему?
0: А откуда ты знаешь, что он попал к нему после убийства? Она могла его потерять, подарить, продать, выменить на сливочное масло. Его могли у нее украсть, тот же самый кирпич.
5: Тогда нам нужно найти именно этого человека. Кирпича, значит?
0: Чтобы поймать кирпича, понадобится, бог знает сколько времени. Это ведь я только так ловко пообещал, что завтра возьму кирпича. Если бы это было так просто, мы бы их всех давно переловили.
5: Слушай, Глеб, ведь тебе сейчас все равно от меня толку мало. Но если ты не возражаешь, давай я сам найду кирпича. Вы должна же быть его фотокарточка в архиве.

0: Оля, ты?
1: Да, да, открывай.
2: Здравствуйте. Ой. Вот ордер на обыск. Ты одна дома?
0: Одна.

0: Это еще что, я вот таким пацаном был, под котлами ночевал.
1: Под какими котлами?
0: Каких асфальт варят. Путевку в жизнь помнишь?
1: Ну.
0: Ну вот, беспризорщина.
1: Где живы? Дети спят.
0: Распоряжайся, командуй.
2: Здравствуйте.

0: Маркелова Вера Степановна?
1: Я сама.
0: Да вы проходите, садитесь. Мы вынуждены сделать у вас обыск. Так что, если есть деньги, драгоценности, оружие, просим сдать добровольно.
1: Оружие? Да какое же у меня оружие-то? А ценности? Ценности мои вон, на кровати сопят. А больше у меня ничего нет. Хлебные карточки да денег 40 рублей.
0: Если вы не возражаете, мы сейчас пригласим понятых и начнем обыск.
1: Поищите. Чего найдете, то ваше.
2: А вас не удивляет, гражданка, что обыск у вас делают?
1: А чего удивляться-то? Небось, не ради удовольствия ко мне ночью в хибару пожаловали. Угу. Раз ищете, значит, надо вам.
2: Правильно. Ну, а как живете? На какие средства то и существуете?
1: Портниха я. Вещички перешиваю. Там перезайму. Здесь перехвачу. Вот, перебиваемся.
2: Кому перешиваете? Соседям, знакомым? Адреса, фамилии можете назвать?
1: Да разные люди. Всех разве упомнишь?
2: Не упомнишь? Ну так я напомню, если память у тебя отшибла. Вещички вот эти вот. Берешь ты у жуликов. А спекулянты и барыги, пользуясь нуждой всеобщей, толкают их в скупках и на рынках. Вот так и живете вы на чужой беде.
1: Ну да. Гляди, как на чужой беде ты забогатела. Там и много. Хочешь, с тобой поделюсь?
2: А ты меня не жалоби. Видишь, устроила притон для воровских игр и развлечений. Да что вы тут, Гриша,
3: да
2: с картами разложили?
3: Да я, ну, пасьянс.
1: А вы, товарищ начальник, ищите, что вам надо. А если хотите, спросите. Может, я и сама скажу.
0: Скажите, а когда к вам приходил Фокс?
1: Фокс? Дня два или три тому назад.
0: А зачем он приходил? Что он делал?
1: А ничего не делал. Он у меня вещи свои держит, с женой не живет. Забрал шубу, да ушел.
0: Какие вещи?

0: А шубу вы говорите, какую он взял?
1: Да черный вроде под котик, сложил наволочку и унес.
2: Глеб Егорыч, это же вещи с убийства Груздева.
3: Не торопись ты, Иван. Везет тебе, Шарапов.
2: Ну давай, давай, раскручивай дальше.
0: Скажите, а вот Фокса вы откуда знаете?
1: Знакомая одна привела как-то, сказала, что приятель командировочный, ну а с гостиницами сами знаете. Ну, просила приютить, а он мне платил помаленьку.
0: А Фокс в прошлый раз, когда у вас был, как выглядел?
1: Ну как, человек приличный, одет по-военному, но без погон, конечно.
0: Ну а что вы конкретно можете сообщить?
1: Ну что сообщить? Мужчина культурный, слова плохого не скажет, чтоб с глупостями какими, никогда. Ночевал редко, все больше вещички то а принесет, то опять заберет. Нет, ничего плохого сказать о нем не могу. Приличный гражданин.
2: Чем занимается?
0: Вера Степановна, ну вот конкретно вы могли бы определить...

0: но все-таки в вашем доме было много разных людей, Жорика в том числе, но...
1: Нет, он научной работой занимается.
2: Посмотри, Вера, вот этот?
1: Не, вроде не он.
2: Что значит вроде? Ты что, его не рассмотрела, что ли?
1: А чем мне на него смотреться? Небось, не замуж выходить. Не, Фокс другой, он вроде тебя, ваш шустрый такой, только покрасивше маленько.
0: А про чемодан что сказал? Когда зайдет?
1: Сказал, на днях загляну, тогда я вещи заберу. Перед отъездом.
0: Ага. А вот знакомая, которая Фокса привела, ваша знакомая, а она чем занимается?
1: Модельерша в доме модель работает.
2: Что, тоже ей вещи перешиваешь?
1: Не, она как артистка одевается. Я ей просто не под одеяльники прострачиваю.
0: Можете назвать имя, фамилию, адрес?
1: Ира Соболевская. Божедомка 7.
2: Значит так, Вера. В доме у тебя теперь постоянно будут находиться двое наших сотрудников. Поняла?
1: Это зачем?
2: А затем, что в доме у тебя теперь будет засада. До утра останешься ты и ты, утром сменю.
1: И сколько же это ваша засада будет у меня?
2: А это сколько надо, Вера, пока Фокс не заявится.

0: Деда,
1: а
0: ты всю ночь не будешь спать?
1: Ага.
0: Всю-всю? Я бы так не смог.
1: Зато я не могу кое-чего, что ты можешь.
0: А почему ты днем не спишь?
1: Старый стал. Жалко время на сон терять.
0: А чего его жалеть? Вон его сколько.
2: Ключи. Ключи, дед! Щенка не забудь!

0: Мариной Багдасарян.
1: Добрый вечер, дорогие мои. Сегодня мы с вами отмечаем столетие писателя, драматурга, киносценариста Юрия Павловича Германа. Имя это вам знакомо. Вы читали его книги, вы смотрели фильмы, поставленные по его произведениям. А среди них, конечно же, фильм Иосифа Хейфица «Дорогой мой человек». В основе этой картины германовская трилогия о докторе Устименко. Кто такой? Чем знаменит? Человек долга и чести. Он отвечает за все. А еще у него есть дело, которому он служит, и девушка, которую он любит. В роли Устименко в фильме Алексей Баталов, а в том радиоспектакле, который мы предлагаем вам сегодня, Сергей Юрский. Компания прекрасных, между прочим, актеров. Варюху, Варвару Степанову играет Зинаида Шарко, Веру Николаевну Вересову – Татьяна Доронина, а майора Козырева – Ефим Капелян. Позвольте эпиграф. Собственно, эпиграф германовский как раз к той части трилогии, которая называется «Дорогой мой человек». «Я не стану воздавать хвалу боязливо таящейся добродетели, ничем себя не проявляющей и не подающей признаков жизни, добродетели, которая никогда не делает вылазок, чтобы встретиться лицом к лицу с противником, и которая постыдно бежит от состязания, когда лавровый венок завоевывается среди зноя и пыли». Джон Мильтон. «Кто болеет за дело, тот должен уметь за него бороться, иначе ему вообще незачем браться за какое-либо дело». Йоганн Вольфганг Гёте. Слушаем спектакль.
2: Вы просили пиво? Пожалуйста.
3: Пиво. Have you read this?
4: Пиво. Диголовское.
5: Диголовское. Видал, парень? Союзники. Ага. А ты едешь, значит?
6: Как видите.
5: А че у тебя вид такой заграничный? Подстрижка не наша, плащик фасонный.
6: Я за границей работал. В Монголии. Врачом.
5: Врачом? А ты перестригись. И плащик свой закинь, хотя и фасонный, а не жалей. У нас мальчишки за этим делом здорово следят. Обязательно за шпиона примут. Так, в армию, значит, направляешься?
6: В армию.
5: Не усидел в своей загранице?
6: Не усидел.
7: От советского информбюро.
5: Тише.
7: Сегодня после тяжелых боев наши войска оставили город Киев.
8: Эй, что ты делаешь, а, crazy?
2: Извините.
6: Киев.
5: Да, горе-то. Горе-то сколько. А до войны жили.
6: До войны.

0: Петечка! Вовка Владимир!
1: Ну ладно, Варюха. Я, конечно, скотина, но не такая уж. Вот увидишь, переменюсь в корне, буду чутким и как его... Есть еще всякие сахаринные слова.
2: Я так и сказал. Сахаринные слова.
0: Ты должен объясниться мне в любви. Понимаешь? На микробов и насеченного с пастером у тебя хватает времени, а на Степанову Варвару нет?
1: Я-то предполагал, что все решено.
0: То есть как это?
1: Довольно просто. Мы с тобой женимся.
0: В твое свободное время, да, Володька? Ах ты, Вова Владимир. Иногда мне кажется, что я гораздо старше тебя.
1: Не понимаю, чем я уж так плох?
0: А ты неплох. Только ты беспощадный. Ах, какой ты беспощадный, Вовка. Какой ты мучитель.
2: Так она и сказала. Какой ты мучитель.
0: А в остальном ты даже хорош. Конечно, в твое свободное время. Ах ты, Володечка, Вовка, Владимир.
2: Беспощадный.
0: Ты должен объясниться мне в любви.
2: Мучитель.
0: Микробов и насеченного с пастером у тебя хватает времени? А на Степанова Варвару нет?
3: Следующее сообщение от Советского информбюро. Слушайте в 22 часа.
4: Ох-хо.
5: I'm sure there'll be maskers in that.
6: At last you've got my dog.
5: Yeah, that's...
6: Just you've got.
0: Ваш заказ, пожалуйста.
4: Mm-hmm. Thank you ever so much. Спасибо. Я слышал немецкое радио. Адольф Гитлер затопит Москву водой. На месте столицы страны коммунизма будет море.
7: Сволочь. Фашист.
8: Тише ты, парень. Тише.
4: Я назвал свою статью «После нас хоть потоп». Неплохо? Эта шутка уже летит по радиотелефону в Чикаго, в мою газету. Завтра ее прочтет весь мир.
9: Эй, вы! Шутник! Да вы! Именно вы, я вам говорю! Вы пользуетесь гостеприимством моей страны, которой я имею высокую честь быть гражданином. И я не разрешаю вам так отвратительно и так подло острить по поводу той великой битвы, которую ведет наш народ. Иначе я вас выброшу из этого вагона к чертовой матери!
4: Браво! Браво, мой друг-энтузиаст! Я рад, что пробудил ваши чувства своей маленькой провокацией. Моя телеграмма в газету будет начинаться так. Your old Pete got almost kicked off the train. Вашего старого Пита едва не выкинули на полном ходу из Международного экспресса только за маленькую шутку насчет боеспособности русского народа. О, это будет сенсация. A kind of a sensation, you know. Your old Pete got off the train.
10: Как глупо получилось. Он же надо мной и посмеялся.
11: Каждому человеку свой подход иметь надо, да. А ты, парень, видать, еще молоду зелена. Да.
2: Как глупо получилось.
0: Ты сошел с ума, Вовка. Ты сошел с ума. Ты просто сектант и саможигатель.
9: Варюха, ты пойми, все низкое в жизни начинается с маленьких компромиссиков, с крошечных.
0: Я устала от тебя, Вовик. Прости, я очень устала. Кроме того, мне надоели проповедники. Иди своей дорогой, свети другим, сгорай сам, а я пойду своей тропочкой. Будь здоров и расти большой.
10: Прощай.
0: Володя, Володя, ты не смеешь уходить. Володя! Ты не смеешь уходить.
2: Как глупо получилось.
0: Я устала от тебя, Вовик.
2: Как глупо.
0: Иди своей дорогой.
2: Глупо.
0: А я пойду своей тропочкой.
2: Как же я буду без тебя, рыжая? Мне плохо без тебя.

0: Ладно. Опять пишу.
1: Опять
0: ему?
1: Отстань.
0: Поторапливайся. Капитан разрешил увольнение до 16:00.
1: Ладно. Слушай, выключи свой патефон, мешает.
0: Ой-ой-ой, пожалуйста.
1: Здравствуйте, дрянной, самовлюбленный и совершенно мне посторонний Владимир Афанасьевич Устименко. Это пишет вам одна ваша знакомая, некто Степанова, Варвара Родионовна. А знаете, почему я пишу вам так свободно, будущая знаменитость? Потому что я никогда не отправлю это письмо, так же, как и все другие, написанные вам. Мое солнышко, мой дурачок, обидчивое мое, трудное, несостоявшееся счастье. А потом вы меня бросили по мотивам высокопринципиальным. Такие характеры, как вы, все делают принципиально. И даже хребет людям ломают по причинам своей собственной проклятой принципиальности. И как мне теперь жить с перебитым хребтом? Ты не имел права, идиот паршивый, сомневаться в том, поеду ли я с тобой в твою чертову заграницу или не поеду. И сейчас бы я уже родила тебе девочку с косичками или мальчика. Или девочку и мальчика. Как скажешь. Многоуважаемый товарищ Устименко, напишите мне письмо с таким началом. Варюха рыжая. Понимаешь? Но не будет от тебя, Володька, письма. А может быть, ты приедешь и возьмешь меня к себе на войну? Возьми меня к себе, Володя. Москва, 8 ноября 1941 года. А куда я уезжаю? Это совершенно вас не касается, Владимир Афанасьевич. А может быть, мы с тобой еще встретимся, Володечка? Встретимся там.
0: Варька!
1: Иду. Иду.
2: Давай пожмем.

0: Товарищ майор медицинской службы. Доктор Устименко. Капитан медицинской службы Устименко прибыл в ваше распоряжение.
1: Прибыли. Прелестно. А что вы кланяетесь снарядом? Боитесь? И в каком вы виде, капитан Устименко? На вас стыдно смотреть. Вы не удосужились побриться? И неужели вы даже не могли почистить ваши башмаки? Идите к себе и приведите себя в порядок, капитан Устименко.
2: Вот оно, мое новое начальство. Майор медицинской службы Оганян Ашхен Аванесовна. Обличие нормальной бабы-яги. А со своим пенсне она управляется, как со спаренным пулеметом. Нацелит его на человека и... Тяжелый случай. С этой будет трудно.
1: Зиночка, что капитан Устименко сегодня еще не появлялся?
3: А вон он, идет.
1: Капитан Устименко, вы что, за целый месяц не привыкли к нашим порядкам? Почему вы опоздали?
4: Виноват. Проспал.
1: Ах, проспали. А вы повесть Чехова «Ёныч» читали?
4: Читал.
1: Такие доктора случаются и в наше время. Вы не находите?
4: Не нахожу.
1: Зиночка, ты слышишь?
3: Слышу.
1: Он не находит. Сколько сейчас времени?
4: Виноват, проспал. Но я...
1: Как я предполагаю, Зиночка, Ёныч, наверное, тоже начинал свое скатывание по наклонной плоскости с того, что опаздывал к себе в больницу. Нет, Зиночка, у нынешнего поколения не хватает нравственных устоев.
4: Оставьте мое поколение в покое.
1: В покое? Ты слышишь, Зиночка? Нет, у нашего поколения были свои устои. Вы знаете, Владимир Афанасьевич, что отец Зиночки был действительный тайный советник. Он ее проклял, когда она убежала из дому. Не для того, чтобы стать знаменитостью или прославиться. Она просто хотела приносить пользу людям. Прямо из Сорбонны она приехала в Мордовию. Урядник говорил ей «ты», потому что она была под надзором. Но она никогда не опаздывала к своим больным.
4: Ну хорошо, а я всем плох, я Ёныч. Так послушайте теперь, в какую я передрягу попал.
1: Ты слышишь, Зиночка? Он, оказывается, попал в передрягу.
3: Ашхен, может быть, все-таки мы его выслушаем. Ашхен, ты посмотри, какой он бледный. И даже немножко синюшный.
4: Я не нуждаюсь в вашей жалости.
1: Не нуждаетесь? Прелестно. Становитесь к столу.
2: Трудные дни.
5: Раненых привезли.
1: Капитан Устименко к столу. С черепными ранениями кладите капитану Устименко. Вы что, растерялись, кажется?
4: Я готов.
2: Трудные дни.
5: Раненых привезли.
1: Капитан Устименко, почему вы такой бледный? Вы что, уже на ногах не стоите?
4: Я стою.
1: Зиночка?
3: Да.
1: Сделай Владимиру Афанасьевичу укол кофеином, иначе он упадет.
3: Сейчас.
2: Трудные дни.
5: Раненых привезли.
1: Опять привезли. Многих воителей стоит один врачеватель искусный. Вы искусный врачеватель, Володя?
4: Нет, но я учусь.
1: Ну-ну.
2: Трудные дни.
1: Есть еще раненые?
6: Нету.
1: Ну, теперь можно и отдохнуть. Да, доктор Устименко, здесь не позовешь охрану труда.
3: Ашхен, я тебе тушенку положила.
1: Спасибо.

0: есть художественная жилка. Правда, Ашхен? И она очень, очень красивая.
1: Видала я такую королеву в каком-то иностранном фильме. Не понимаю, что ей делать в нашем Медсанбате.

0: Владимир Афанасьевич, почему вы ничего не едите? Мажьте маслом гуще, выше. А то я пожалуюсь вашей тетечке. Вы же знаете, какая я кляуза.
1: Нет, не понимаю, почему он тогда не прощупался, этот осколок?
0: Владимир Афанасьевич.
2: Потому что положение осколков плечевой кости у старшины вот такое было.
0: А он опять спорит.
2: Вы посмотрите.
3: Упрямый.
2: Нет вариантов.

0: Ты знаешь, Зиночка... Я все время поглядывала на нашего Володю в операционный, когда шел поток.
1: Да?
0: Энергичен, стремителен, осторожен, вдумчив. Какая хватка, Зинуша! Я в его годы была просто мокрой курицей.
1: Ну что ты, что ты, что ты?
0: И знаешь, о чем я подумала?
1: О чем?
0: В этой хватке есть уже немного нашего бессмертия. Например, он наклоняется совершенно как я, а я это делаю, как нас учил Спасо Кукоцкий. Ты улавливаешь мою...

0: Прелестно, прелестно. Владимир Афанасьевич, не правда ли, Вера Николаевна чудесно пела.
1: Оставь его, Зиночка. Ты же видишь, он опять о чем-то спорит.
2: Ашхенова Анисовна, можно я буду с вами откровенна, как с родной мамой? Вы позволите?
1: Попробуйте, доктор Вересова.
2: Я безумно люблю этого человека.
1: Владимира Афанасьевича?
2: Мы работаем с ним бок о бок, но он на меня не обращает внимания. Я для него ничто. Помогите мне, Ашхенова Анисовна. Я готова ради него принять нищету. Я готова идти с ним на край света.
1: Край света не понадобится. И нищета не понадобится. Этому кораблю предстоит большое плавание. Так что вы, Вера Николаевна, ничем не рискуете, одарив его своим чувством. Но такому человеку, как Устименко, нужна очень хорошая жена. Для него все слишком серьезно, понимаете? Он серьезно относится к жизни.
2: А чем я ему плоха? Глупа? Нехороша собой? И специальность, кстати, Ашхенова Анисовна, у нас одна.
1: Разве? Вы тоже врач?
2: Я не понимаю.
3: Вера Николаевна, ну что же вы нас покинули? Ну спойте нам еще, пожалуйста.
2: Извините, Ашхенова Анисовна.
3: Вера Николаевна.
2: Да-да. Соколовский.

0: Зиночка.
1: Да?
2: Что, Ашхен?
1: У цыганки глаза.
0: Ты, наверное, не знаешь по своей святости. Но есть женщины, которые искренне, со всем пылом страсти, любят успех.
1: И была счастливая. Говорят, говорят, ну и пусть говорят, Владимир Афанасьевич, не прячьтесь от нас, идите к нам.
3: А? Что вы сказали?
0: Быть нашему бычку на веревочке, Зиночка.
2: Ты меня просто пугаешь, Ашхен.
1: Говорят, у цыганки глаза изумрудом горят. Говорят, говорят, говорят.
2: Милый, любимый, дорогой мой человек, если бы ты знал, как я тоскую без тебя. Это я плохо выдумала, эти неотправленные письма. От них не легче на душе, а только труднее. Ты знаешь, в меня влюбился один недурной человек. Пусть вам будет хуже, Владимир Афанасьевич, но в меня часто влюбляются. А мне и смешно, и стыдно. Я же выбрала раз навсегда. Это я и сказала майору Козыреву. Это он, недурной человек. И старше меня лет на 15. Если на чистоту, Вовик, он красивее тебя. И как внимателен мой майор Козырев. Володечка, если бы ты мог себе представить. Если бы ты мог себе представить.
4: Можно, Варвара Родионовна? Варвара Родионовна, разрешите вручить вам сапоги. Эти уже будут точно по вашей ножке. 33-й размер.
2: Ой, как же это вы достали. Ведь на складе таких вообще не бывает. Да.
4: Мой саперный сапожник переделал из 44-го размера.
2: Ой.
4: Ну, нельзя же вам воевать вообще без сапог.
2: Ой, спасибо.
4: Ну, не за что. Не за что, Варвара Родионовна.
2: Ой, Володька, как иногда нашей сестре бывает на войне одиноко. Как нам нужно немножко участия сильного и спокойного человека. Вот как Козырев. Хорошо бы тебе поучиться у него месяца два. Только вряд ли бы ты у него чему-нибудь научился. Ты ведь не то, что невнимательный. Ты занятой. Я до сих пор помню, как ты однажды пожаловался, что мозги у тебя устают физически. Помнишь, Вовочка? А Козырев как раз и хорош тем, что никогда не устанут у него мозги. Хотя он и не глуп. Он любит слово и понятие «отдыхать». А ты, Вовик, даже художественную литературу не умел читать просто так. Помнишь?
5: А я тебе говорю, стихи – это Мура.
6: Ах, Мура, да?
2: Помнишь?
6: А Пушкин, а Лермонтов, а Блок и вечный бой покой нам только снится.
5: И вечный бой?
6: А, здорово!
5: Я не про то. Я про другое. Вот бы, знаешь, так прожить свою жизнь, чтобы действительно и вечный бой, покой нам только снится.
6: А ты не сумасшедший?
5: Нет, я нормальный.
6: Ведь тебе сейчас трудно, Вовик. Я знаю. Я знаю, как сбычившись, всю жизнь ты лезешь напролом и ни от чего не уклоняешься. Как трудно тебе от этого. А насколько труднее еще будет. Нет. Уж чего-чего. А обтекаемости житейской в тебе нет ни на копейку. Ты человек нелегкой жизни и не слишком легкой судьбы. И я хочу быть с тобой в твоей судьбе. И тогда это твое дело, дело, которому ты служишь, станет делом моей жизни. И ты со мной ничего не поделаешь, если я тебе такая уродилась. Это все-таки я плохо выдумала. Эти неотправленные письма. От них не легче на душе, а только труднее. А только труднее. Труднее.
7: Что с вами, товарищ майор?
3: Кто сегодня должен был снимать пробу?
7: А доктор Вересова.
3: Так, отлейте мне этого супа в котелок, я возьму его с собой.
7: Владимир Афанасьевич, товарищ майор медицинской службы, я ей-богу не виноват.
3: Разберемся, кто виноват.
7: Так ведь, товарищ майор, Владимир Афанасьевич, товарищ майор, я ей-богу, я, товарищ майор.
8: А я утверждаю, что личный состав госпиталя после перевода Ашхена Ванесовны и Оганян опустился и развалился.
9: Вы уж очень того, товарищ майор.
8: Да. Развалился и заелся. И представляет собой не что иное, как сборище лениво думающих.
9: Владимир Афанасьевич.
8: Или вовсе не думающих малых и больших начальников и их подчиненных. Желающих тоже быть начальниками.
10: Этот припечатает, этот обласкает.
11: С этим сама Ашхен ангелом покажет.
8: Товарищи, я уже приводил факты безобразной работы. Приведу еще. Вера Николаевна. Вы снимали пробу с обеда для раненых?
12: Да, товарищ майор. Мне принесли в землянку обед, и я попробовала. Так часто делается и повсеместно.
8: А теперь попробуйте вот этот суп. Вот этот из котелка у меня на столе. Я жду, Вера Николаевна.
12: Да.
8: Всем ясно. Дальше. Я проверил закладку продуктов. Повар крал у раненых консервы. Его дело я передаю в трибунал.
10: Мучение какое.
12: Можно я скажу? Конечно, история эта противная. А может, все-таки решить ее как-то по-доброму? Зачем же позориться перед всем флотом? У нашего медсанбата, у Ашхена Ванесовны, никто про нас никогда ничего плохого не...
13: Повара, конечно, следует наказать. А ссоры за сбы выносить не надо. Я лично целиком за доброту. Ведь все мы, в конце концов, люди. Только люди.
14: Вот верно. Да, ссоры избы выносить — это последнее дело.
15: Конечно, верно.
8: С поваром мне ясно. Тут я приму решение как командир. Речь идет о другом.

0: а к тому солдату Иванову или Петрову, которого мне в операционную принесут. Как и быть? Подскажите, добренький, научите.
1: Служить так не картавить, а картавить так не служить. Слышал я такую старую пословицу. Иначе дело у нас не пойдет. Собрание закрываю.
2: Пронуиру не дна ему по крышке.
3: Сольются волку овечьи слезы.
4: Да уж, что-что, отношения он портить умеет.
5: Невозможный человек.
1: Слушаю.
6: Владимир Афанасьевич?
1: Да.
6: Владимир Афанасьевич, неужели вы мне выговор закатите?
1: Обязательно.
6: Ну, это же не по-джентльменски. Женщине, которая в вас смертельно влюблена, и вдруг вместо орхидей, или, по крайней мере, ромашек, выговор?
1: У вас ко мне дело?
6: Да, дело. Только что звонили из санитарного управления флота. Вас опять требуют на главбазу, в госпиталь к союзникам. Там объявился какой-то особенный раненый, и ваша слава...
1: Когда выезжать?
6: Немедленно.
7: Hello, Doc.
1: Здравствуйте.
7: Вы опять к нам. Будем делать вам, если хотите, скидку. Все есть. Бекон. Чоколад. Шоколад. Сульфидин.
1: Не надо, не надо. No, thanks.
8: И это союзники. Торговцы.
9: О, док.
1: Здравствуйте, Джим.
9: Спасибо вам, док. Моя рука хорошо. Окей.
1: Я рад, Джим.
9: Hello, доктор Устименко.
10: О, доктор Устименко.
11: How do you do, Dr. Word?
10: Здравствуйте, доктор Уорд.
11: My command has sent me...
10: Мое командование передало мне просьбу вашего командования.
11: Of your command.
9: Oh, we're waiting for you.
10: О, мы вас ждем.
9: Shall we go to the operation?
10: В операционную?
11: Let's go.
10: Идемте.
9: Bring in Lieutenant Neville.
10: Лейтенанта Невилла на стол.
8: Лейтенант Невилл. Какое у него удивительное лицо. Как у бешеной гордой девчонки, которая изо всех сил старается быть похожей на мальчишку. И льняные кудри, как у девчонки.
9: This way, please.
10: Сюда, пожалуйста.
9: Royal Air Force, Lieutenant Neville.
10: Лейтенант Королевской авиации Невилл.
9: Wounded with a large
10: caliber machine gun bullet. Ранен пулей крупнокалиберного пулемета. Обожжен. Переохлажден в вашем Баренцевом море. Терпение. Кстати, сегодня стало известно, что лейтенант награжден крестом королевы Виктории за последний воздушный бой над караваном союзников. О, да замолчали бы вы. Меня просто выворачивает, когда я слышу, как вы скрипите.
9: Ну,
10: лейтенант немного нервничает. У меня распоряжение по госпиталю. Я вас оставлю ненадолго.
12: Здравствуйте, доктор.
1: Вы говорите по-русски?
12: Немного. Вы коммунист?
1: Попробуйте вздохнуть. Больно?
12: Вы коммунист?
1: Почему вас это интересует?
12: Я никогда не видел русских коммунистов. И теперь собираю коллекцию.
1: Какую коллекцию?
12: Впечатлений. Из воды меня вытащили русские коммунисты. Пароход, на который меня вытащили, был коммунистический пароход с названием вашего лидера Александр Пушкин. И теперь меня лечит коммунистический врач. Вот какая у меня коллекция. Это коммунисты.
1: Вам здорово больно. Вы бы взвизгнули пару раз, это помогает.
12: Но Муссолини я тоже видел. И Геринг у нас представляли. Я был тогда самый молодой летчик Европы.
1: Симпатичные у вас знакомые. Просто даже неловко болтать с такой знаменитостью, как вы.
12: Я то, что у вас называется классовый враг.
1: Помолчите.
12: Я ваш враг.
1: Вы мой враг?
12: Да, я лорд.
1: Байрон тоже был лордом, и ничего. Лорд Байрон.
12: Байрон? Да, впрочем, сейчас вы перестанете улыбаться. Меня зовут Лайонел Ричард Чарльз Гей, пятый граф Невилл.

0: Ого, здорово. Я такое видел только в театре в мирное время. Входит официант и докладывает: «Баронесса, к вам его величество».
1: Почему официант?
0: Ну, камердинер.
1: И не камердинер.
0: А кто? Эрцгерцог?
1: Бросьте. Во всяком случае, я вам не товарищ.
0: Мне все эти камердинеры и эрцгерцоги не интересны. Для меня вы просто раненый летчик. Я же для вас врач. И не будем утруждать друг друга всяким вздором. Вы понимаете меня, господин пятый граф Невилл?
1: Ага. Боитесь свободного обмена мнениями? Боитесь даже спорить со мной? Я знаю, мне говорили, у вас тут все как железные.
0: У вас в голове мусор. Помои. Я надеюсь, что когда мы вас поставим на ноги, вы поумнеете, сэр Лайонел.
2: Увезите лейтенанта в палату. Get the lieutenant to his ward.
1: Доктор!
2: Да?
1: Мы еще увидимся?
2: Возможно.
3: Well, Dr. Ustamenko,
4: ну что, коллега?
2: I saw radiographs of
4: Я смотрел рентгеновские снимки лейтенанта Невилла.
2: Nothing encouraging.
4: По-моему, ничего хорошего.
3: Yes. Rather bad radiographs.
4: Да, неприятные снимки.
3: Sorry for the boy.
4: Разумеется, жалко мальчика.
3: Exceedingly rich people.
4: Чрезвычайно богатые люди.
2: Let's get down to business.
4: Перейдем к делу.
2: I think Neville must be
4: Я думаю, что Невилла нужно оперировать.
3: Never.
4: Ни в коем случае.
2: But if I am called for to the patient,
4: Но если я приглашен к больному,
2: you must know my point of view.
4: То вы обязаны знать
2: Do
4: мою точку
2: understand?
4: Зрения. Понимаете?
2: Look.
4: Посмотрите.
2: The bullet is right at
4: Пуля
2: the
4: у самого корня легкого.
2: Can you see?
4: Вы видите?
2: Another hemorrhage
4: Вторичное кровотечение вероятнее всего приведет к катастрофе.
2: Operation is difficult
4: Операция же хоть и опасна,
2: but
4: и трудна, но не абсолютно невозможна.
2: That's why I believe
4: Таким образом, я считаю, что отказ от операции более опасен, нежели сама операция.
3: It would be too straightforward to put the metal
4: Вы очень остро ставите вопрос, док.
3: Only the Admiralty can give a permission
4: Разрешение на такую сложную операцию может дать только британское адмиралтейство.
3: And I cannot insist,
4: а я не смею настаивать.
3: Because the death of the fifth Earl Neville
4: смерть пятого графа Невилла у меня на операционном столе
3: Do you understand this?
4: Будет и моя смерть. Понимаете
3: After
4: вы это?
3: All, we're just people.
4: В конце концов, мы только люди.
3: Well, Lionel mustn't know about it.
4: Разумеется, сэр, Лайонел не должен догадываться.
3: You know, Semenka,
4: Вы же знаете, коллега, врачебная этика запрещает нам пугать больного.
3: You must promise me that.
4: Вы должны мне обещать.
2: All right.
4: Ладно.
2: He will know nothing.
4: Он ничего не будет знать.
3: We are just people.
4: Ведь мы только люди.
3: Where are you going,
4: Куда
3: doctor?
4: Вы, коллега?
2: I want to see Lionel.
4: Я хочу увидеть графа Невилла.

0: А? А my doctor?
1: Да, это опять я. Лежите, лежите.
0: Тише. Слушайте радио. Шостакович. Вы понимаете, доктор? Это взял и написал человек в очках. Таких очках, как у нашего майора Уэрт. Как вам это нравится, доктор? И он там, в Ленинграде, заливает пожары, это Шостакович. Я видел фильм. Нет, но эта часть, это нации. Это все. И Дюнкерк, и битва над Лондоном, и даже раньше. Мюнхен с их пивными кружками. Почему вы так смотрите на меня, доктор?
2: М?
0: Вы хотите мне что-то сказать? Я вижу. Вы что-то хотите мне сказать?
2: Нет. Лежите спокойно, сэр Лайонелл.
3: Мы только люди. Черт бы нас побрал, если мы только люди. Надо сказать этому дурацкому лордику человеческими словами. Вот что, сэр Лайонелл, нынче вы хорошо себя чувствуете, идете на поправку, как вам кажется. Но внутри вас притаилась смерть. Решайте. И нельзя сказать. Не полагается по врачебной этике. Не надо дипломатничать с союзниками. Нельзя ссориться с британским адмиралтейством. Господи, как надоела война!
4: Товарищ майор, вовремя вернулись. Раненых много.
5: Владимир Иванович, девушку привезли. Молоденькая. Ой, только тяжело ранена. Плоха очень.
2: На стол.
4: Пульс?
6: Пульс не видный, Владимир Иванович.
4: Почему темно? Движок сдает, Владимир Афанасьевич.
2: Свечи?
5: Сейчас.
3: Да, доктор Устименко. Здесь не позовешь охрану труда.
5: Господи, она уже синяя вся.
2: Разговоры. Пульс?
6: Нитевидный, с перебоями.
3: Многих воителей стоит. Один врачеватель искусный.
6: Расстройство дыхания.
2: Ввести лабелин.
6: Угу.
2: Кислород.
6: Хорошо.
3: Вы искусный врачеватель, Володя. Нет, но я учусь.
2: Дыхание.
6: Восстанавливается.
3: Ах, девчонка, девчонка. Как это тебя угораздило?
2: Вот он, осколок.
5: Это что-то невероятное, Владимир Афанасьевич. Ведь она уже мертвая была. Сама Ашхена Ванесовна...
2: Она мне сегодня, между прочим, здорово помогла. Ашхена Ванесовна.
5: Будет жить теперь девушка. Смотрите, какая красивенькая. Правда?
2: Да, да.
5: Что с вами, Владимир Афанасьевич?
2: Боже мой. Боже мой. Варюха.
6: Это ваша знакомая?
2: Да.
6: Она была тут в марте. Я, кажется, забыла вам передать.
2: В марте? Еще в марте?
6: Но ведь вас многие спрашивают. Я забыла. Виновата. Убейте. Или посадите на гауптвахту.
5: Вы бы вышли, Владимир Афанасьевич, но вас лица нет. Вас в вашей землянке какой-то подполковник дожидается. Вы идите.
2: Угу. Хорошо. Я пойду.
3: Она есть. Она жива. Она меня искала. И теперь я ее, кажется, вытащил. Мою варюху.
7: До тебя мне дойти.
2: Нелегко. А до смерти 4.
7: Вы меня ждете, товарищ подполковник.
2: Ты Устименко?
7: Я Устименко.
2: Козырев Кирилл Аркадьевич. Будем знакомы. Подранила тут у меня одну барышню. Потребовала непременно к тебе везти. Ну вот, привез. Ты что, вроде Куприянов? Я тебе откровенно скажу, товарищ военврач. Она мне... Это Варя. Не вдаваясь в подробности, самый близкий человек. Ближе нет. В остальном разберешься. Не ребенок. Тут мне моральное разложение пришить старается. Не верь. Война есть война. Все мы люди. А кто судьи? Жар птица она мне. Ясно? Прости, что называется, слеза скупая мужская. Итак, будет жить она?
7: Не знаю.
2: Может, кого потолкую сюда доставить, ежели сам ты еще ничего не знаешь? У меня знакомство имеется в медицинском мире. Я и на главбазу ее доставить в состоянии.
7: Валяйте, везите. Только немедленно. А я спать лягу, потому что мне работать надо вскоре.
2: Ладно. Я уйду. Но попрошу для моей раненой условия создать соответствующие.
7: У нас для всех раненых условия одинаковые.
2: Я проверю, в каких она будет условиях.
3: Боже мой. Боже мой.
5: Я устала от тебя, Вовик.
3: Жар птица.
5: Прости, я очень устала.
3: Что ты, Варюха? С ума сошла, что ли?
5: Мне надоели проповедники.
3: Рыжая, я ж тебя люблю.
5: Иди своей дорогой, а я пойду своей тропочкой.
3: Рыжая. Рыжая! Рыжая!
8: Я уходил тогда в поход в далекие края. Платком махнула.
9: Сестрица!
5: Что, милый?
8: Моя.
9: Попить бы!
5: Несу!
8: Платком махнула у ворот.
5: На-ка, вот попей. Пей, пей.
9: Спасибо, милая.
8: Мане маленько мое, есть карточка одна. Привет, поклон.
10: Ребята,
8: тебе.
10: Ребята, кончай музыку. Владимир Фанасьевич идет с обходом.
6: Раненые Степановы. Температура нормальная. Впрочем, здесь вы уже сами, Владимир Афанасьевич. Я уйду.
5: Володечка.
6: Совершенно нынче не спала.
5: Володечка.
3: Что?
5: Нашла. Нашла. Не понимаешь? Тебя нашла. Володечка.
11: Начинается представление.
12: Добро!

0: Володечка.
1: Спас, это пишут в книжках. Еще там пишут, он будет жить, он или она. Пишут также добрые и умные руки хирурга.
0: Почему ты злишься?
1: А мне надоели пошлости. Ты не можешь себе представить, как мне все это надоело. Мне противили хирурги, играющие на скрипочках, и хирурги, берущие аккорды на рояле. Очень похоже на жар-птицу.
0: Ой.
1: Ничего особенного не произошло. Оперировал тебя, Варюха, я.
0: Ты только выполнил свой долг. Ты только сделал то, что на твоем месте сделал бы каждый. А тебе не кажется, что это похоже на хирурга, берущего аккорды на рояле? Это скромность. Почему ты молчишь? Почему ты молчишь? Больше нам нельзя просто болтать. Я должна тебе на все ответить. И за все.
1: Тебе нельзя сейчас. Ты больна, Варя. Ты будешь нервничать и плакать.
0: А ты думаешь, я каменная? Думаешь, мне не обидно? Как ты смеешь ни о чем меня не спрашивать? Взял тогда и ушел. И не обернулся. Взял и вычеркнул меня, да? Ведь я... Ведь ты... Ведь это же мучительно. Не смей уходить. Слушай, я должна все сейчас тебе рассказать.
1: Нет. Сейчас нельзя. Это преступление, то, что я тебе позволяю.
0: Я умру от говорения, да? А теперь скажи. Скажи, идиотка. Помнишь, как ты говорил, когда я не понимал, чего хочет от всех нас твой великий Сечин?
1: Идиотка.
0: Это свыше сил человеческих. Свыше сил, Володька. Погоди. То, что случилось, случилось. Это вздор. Но то, что мы теряем друг друга, ужасно. Это невозвратимо. Володя, пойми, пожалуйста. Пойми, я знаю. Ты тоже знаешь. Мы приговариваем себя к безбрачию. Потому что как бы ни сложилась наша жизнь, мы будем одиноки. Ужасно одиноки. Ведь это же все невозможно без любви. Это же не считается. Но годы, Володька, годы уйдут, и жизнь будет дурацкой, глупой, как уже была, как есть. Жизнь наполовину, на четверть, не настоящая. Ты не понимаешь, ты ничего не понимаешь. Ты еще не научился понимать. Ты ведь до сих пор не окончательно взрослый. Ты что, уходишь?
1: Да. Я завтра приду. Больше нам нельзя нынче говорить.
0: Вытри мне, пожалуйста, нос. Я вся изревелась. Вон там на тумбочке платок.
2: Разрешите?
1: Да-да. Вам что-нибудь надо от меня, Вера Николаевна?
2: Не хотите меня видеть? Боитесь, буду утешать? Не буду. Не мое дело. Вы так рассуждаете.
1: Примерно так.
2: Вот вам подарок от меня. Я проведала у солдат. Подполковник Козырев женат. Варвара Родионовна, несомненно, вам достанется. Только подождать надо, милый Владимир Афанасьевич. Подождать и смириться.
1: Слушайте, я не желаю.
2: Вам телефонограмма с базы. Приказывают сопровождать в Англию караван союзников. Разобраться, почему среди союзников так много обмороженных. Заодно будете сопровождать домой своего пятого графа Невилла. Выезжать сегодня. Поедете?
1: Так ведь приказ, не приглашение.
2: Да. А какие будут особые распоряжения насчет раненой Степановой?
1: Никаких. Ее надо будет отправить в тыл, как всех тяжело раненых.

0: Мой дорогой доктор.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Давайте знакомиться. Элизбар Шабанович Амираджиби, капитан судна Александр Пушкин. Стало быть, получили назначение к нам.
1: В этом роде.
0: Хорошо. Да, ваш инглиш уже здесь. Скажите, его дела плохи, этого парня?
1: Да.
0: Жаль. Он храбро и умело дрался в тот паршивый день. Мы все следили за этим боем. Он лез, нарывался, понимаете, потому что он хотел нам помочь изо всех своих слабых сил. Да, если бы такие, как он, сидели у них там в Адмиралтействе.
1: Да, верно.
0: Он сейчас на палубе, доктор. Попросился подышать свежим воздухом.
1: Я пройду к нему.
2: А, мой доктор, куда вы так торопитесь?
3: Тороплюсь к своему очень богатому пациенту. У меня есть один раненый и обожженный лорд, классовый враг. Потом я ему напишу счет, и он мне отвалит массу своих фунтов. Я разбогатею, открою лавочку. Вот, оказывается, в чем смысл человеческой жизни.
2: А почему вы так долго не показывались?
3: Война еще не кончилась, сэр Лайонел. И ваши друзья Геринг и Муссолини еще не повешены. Есть и другие раненые, кроме вас. Лорд Лайонел Ричард Гей, пятый граф Невилл.
2: Нет, вы можете называть меня просто Лу, доктор.
4: Сэр Лу.
2: Нет, Лу. Вы же очень старенький по сравнению со мной. И пусть я полежу тут на воздухе, доктор, пока такая отличная погода.
3: А вас не слишком обдувает?
2: Нисколько. Доктор, давайте играть.
3: Играть?
2: Да, я вам насвищу мелодию, а вы отгадаете композитор. Будем играть?
3: Давайте, лейтенант.
2: Но вы старайтесь запомнить, доктор, а то это бессмысленно. Я вас никогда не научу, если вы будете думать о своей девушке. А у вас, кстати... Есть девушка?
3: Нет.
2: Такой старый, еще нет.
3: А у вас?
2: Я не успел, доктор. Я вообще ничего не успел.

0: Скрябин?
1: Доктор, вы ничего не понимаете в музыке. Вы наступили медведю на ухо.
2: Кровь. Товарищ матрос, помогите перенести лейтенанта в лазарет. Скорее.
1: Это вторичное кровотечение, да?
0: Я вас прошу не болтать. И нечего так ужасно волноваться. Все, что вы сейчас потеряли, я вам долью. У меня тут сколько угодно отличной крови.
1: Доктор, ведь я же все знаю. Понимаете? Все. Это вы умеете хранить свою проклятую врачебную тайну, а Уэрт и на это не способен. Он мне все рассказал при прощании, потому что теперь он уже ни за что больше не отвечает. Не тревожьтесь, доктор. Я не стану вас мучить всей этой подлой историей. Я понял другое, главное.
0: Я хотел оперировать вас, Лу.
1: Я знаю, доктор, только не надо мне мешать, а то я могу не успеть. Совсем ничего не успеть. Необыкновенно глупо, что я не увижу, как это все кончится. Может быть, это и самомнение, которым вы меня так часто попрекаете, доктор, но все-таки...
0: Что все-таки?
1: Я бы здорово пригодился после войны, когда они там, в Лондоне, в Вашингтоне, в Париже, топнут ногой и прикажут: теперь довольно валять дурака, довольно всяких маки, сопротивления, партизан и комплиментов русским. Теперь есть законное правительство. Вот тут-то мы бы и пригодились, чтобы помешать им. Но нас очень мало останется, к сожалению, доктор. А те, кто останется, вздохнут и поплетутся старой дорогой.
0: Ну-ну-ну-ну. Вы поправитесь, Лу. Все наладится. Все будет прекрасно.
1: Нева. Никогда. Не надо, мой доктор. Хватит об этом. А завтра... Завтра я напьюсь, чтобы не думать про свою крупнокалиберную пулю.
0: Хорошо, напьетесь.
1: И меня опять уложат на палубе.
0: Как захотите, Лу.
1: А теперь я останусь один?
0: Нет, я буду ночевать тоже здесь, потому что у меня нет другого места. Я скоро вернусь. Постарайтесь заснуть, Лу.

0: мой дорогой доктор. Хотите партию в шахматы?
1: Нет, не хочу, Велизбар Шабанович. У вас перо и бумага есть?
0: Письмо на родину писать будете?
1: Угу. Именно на родину.
2: Варюха рыжая, понимаешь, ты во всем права. Я-то знаю, что не могу жить без тебя. Знаю всегда, понимаю. Но проклятый характер трудно сломить. Вот и теперь почудилось мне предательство. Самое страшное преступление, известное мне на нашей планете. Но это только почудилось. Если на то пошло, я гораздо более виноват перед тобой, чем ты в чем-либо. Ты ведь его не любишь. Ты не ушла с ним от меня. Ты осталась, как тебе почудилось, без меня и махнула на все рукой. Я все понимаю. Но не всегда вовремя. Вот в чем, дружочек мой, несчастье. И слова застревают у меня в горле. Но ты все про меня знаешь лучше, чем я сам. Это не важно, что сейчас мы опять с тобой расстанемся. Мы найдемся. Мы не можем не найтись. Только выгони в Заши своего красавца. Хоть это и глупо, но мне он мучителен. Варюха. Если бы ты знала, как я непоправимо виноват перед одним человеком. Его зовут Лу. Сэр Лайонел Ричард Чарльз Гей, 5-й граф Невилл. 5-й граф Невилл. 5-й граф Невилл. Лу, мальчик мой. Я мог тебя спасти, если бы не послушался Уорда. Пошел на компромисс, проклятый компромисс. Не могу, чтобы ты умирал. Ты не смеешь умирать. Ты только рождаешься, ты только еще будешь. Мальчик, я сказал тебе, все будет прекрасно. А что прекрасного в этом мире, где честное и чистое умирает раньше дрянного и трусливого?
0: Держите себя в руках, Владимир Афанасьевич.
2: И вечный бой.
0: Или вы думали, что война похожа на кино, где даже умирает так, что никого не жалко?
2: Покой нам только снится.
0: Это сволочь фашизм, это сука Гитлер.
2: И вечный бой.
0: Они как коршуны вырывают у живых куски живого сердца.
2: Ваше представление о счастье.
0: Но надо идти, идти. Надо шагать своей дорогой, пока есть силы. И по возможности улыбаться, доктор. Изо всех сил улыбаться, вселяя бодрость в свою команду.
2: Надо. Надо идти. Тут уж ничего не поделаешь. Надо идти и идти.

0: Володечка, Владимир Афанасьевич, наконец-то вы вернулись. О, как от вас за границей пахнет. А я пока тут жила, в вашей землянке. Что так смотрите? А, это письмо вас дожидается. От вашей Степановой. Так вы не сердитесь, что я тут жила?
1: Дайте письмо.
0: О.
2: Я так мучительно ждала тебя, Володька.
3: Я так мучительно ждала тебя. Я все-таки думала, что ты появишься. А ты не появился. Ты, конечно, нарочно ушел, не простив мне невольную вину мою. Ах, Володька, Володька, как надо тебе быть проще и добрее к людям. И как надо тебе научиться понимать не только себя, но и других. И как пора тебе, наконец, понять, где жизнь человеческая, а где жития святых. Да и существуют ли эти жития святых? Вот теперь ты и со мной порвал, потому что опять я не святая. И все-таки спасибо тебе за все. Спасибо не за меня, а за то, что ты есть. За то, что главное, то, что я в тебе всегда буду любить, ты не растерял за эти годы, а, пожалуй, еще и укрепился в этом. Мне очень было нужно именно сейчас, в эти невеселые мои дни, узнать, что на свете существуют такие люди, как ты. Прощай, самый дорогой мой человек.
2: Прощай. Самый дорогой мой человек, Варюха.
1: А что же мое-то письмо она не получила?
0: Вот ваше письмо.
1: Так как же...
0: Разумеется, могла переслать его подполковнику Козыреву. Он-то знает, где Степанова. Сам ее отсюда увозил. Но вряд ли бы вы меня за это похвалили.
2: Потерял ее. Теперь уже навсегда. Потерял.
0: Давайте выпьем лучше. Это очень любезно с вашей стороны, что вы вернулись в день моего рождения.
1: А разве сегодня ваш день рождения?
0: Да. Через 20 минут начнется мое рождение. Я ведь ночью родилась.
1: Ладно, выпьем.
0: Тяжело в этих конвоях.
1: Нет, ничего.
0: А что ваш пятый граф?
1: Умер.
0: Плохо вам. Я же вижу. И ничего-то вы не желаете мне рассказывать. Я знаю. До Степановой бережете.
2: Дорогой мой человек.
0: Только я вас никому не отдам.
2: Спасибо, что ты есть.
0: Я бездарный врач. Думаете, не понимаю? Но я умна, я женщина. И я настоящая жена такому человеку, как вы. Вы пропадете без меня. Вы тупым, бездарным профессорам и ничтожеством карьеристам во имя человеческих идей. Еще потому, что решительно, по-дурацки, нечистолюбивы. Вы им, всяким приспособленцам-идиотам, будете книги писать с благодарностью в предисловии или даже в сноске. Вот что с вами будет без меня.
2: Дорогой мой человек.
0: Я-то вас уже знаю. Я-то нагляделась.
2: Спасибо, что ты есть.
0: А со мной вы в себя поверите. Со мной, с моей помощью. Вы будете открывать конгресс хирургов где-нибудь в послевоенном Париже или Лондоне.
2: В Лондоне. Лондон. Там похоронен мой мальчик, мой Лу. И его я тоже потерял.
1: Понятно, Вера Николаевна. Но только ведь для этого нам еще пожениться нужно, не правда ли?
0: А вы женитесь на мне. Я не гордая. Я подожду.
1: Вы с ума сошли? Руки мне целовать. Перестаньте же, Вера. Верочка, Вера Николаевна, невозможно же это.
0: Вы меня Верухой назовите, это же нетрудно. Или запачкаться боитесь? Не бойтесь, тут бояться нечего. Подполковник Козырев, небось, ничего не боится.
1: Это глупо и низко.
0: Нет, это просто как нищенка на церковной паперти, вот как это. Но я же вам сказала, что я не гордая. Ну, Володечка.
2: Дорогой мой человек, спасибо, что ты есть. А сама жар птица.
1: Ваше здоровье, Вера. И знаете, нам с вами неплохо. То все выпиваем, закусываем.
0: Это вы не мне. Это ведь вы, Владимир Афанасьевич, со Степановой счеты сводите. Ничего. Я вам и тут помогу. Я вам во всем помогу. И с этим вашим чувством справиться тоже помогу. Выпьем.
1: Угу.
0: Важно другое. Важно, гожусь ли я вам.
1: Годитесь. Непременно годитесь.
0: Тогда велись останься.
1: Останься.
0: И, пожалуйста, скажите хоть одно приблизительно ласковое слово. Из вежливости. А я постараюсь поверить, что это правда. Это будет подарок мне в день рождения.
2: А если она меня действительно любит?
1: Верочка. Веруха.
0: Как?
1: Веруха. Веруха!
0: Видишь? Видишь, какой ты у меня щедрый. Спасибо тебе. Не пожалел. Не пожалел. Не пожалел.
4: Раненых привезли.
1: На стол. Быстро.
5: Поздравляем вас, Владимир Афанасьевич.
1: Что? С чем?
5: С семейным счастьем.
1: Глупости, нашли время.
0: Володечка.
6: Владимир Афанасьевич.
7: Доктора ранили.
6: Владимир Афанасьевич на стол. Скорее. Боюсь, что мы его теряем.
0: Владимир Афанасьевич.
2: Меня учили даже в самых печальных случаях быть воздержание на язык.
6: Это характер.
2: Куда я ранен?
0: Только повреждение мягких тканей, Володечка.
2: Не ври. Руки, да? Мои руки. Я больше не смогу оперировать.
0: Тебя отправят в тыл, Володечка.
2: В тыл?
0: Я буду тебе писать. Я буду тебе писать.

0: знакомой дорожке, вдали голубей прицов.
1: Дубль два.
2: Мимо. А вы пустышки.
3: Вот так.
0: Твою
4: больной Иванов на перевязку.
2: Иванов, вообще не
5: ну. Все скучаешь, подполковник. Пошли в домино играть.
6: Видишь, руки даже для домино не годятся.
5: А ты одним пальчиком, пальчиком прихватывай, привыкай. Самое инвалидное дело.
7: А ну, кто в козла сыграет? Есть желающие в козла?
6: Самое инвалидное дело. Отдайте мне мое дело. Слышите? Я не могу без моего дела.
4: Больной Устименко, вам телеграмма.
6: Ага, спасибо. Ждите пятницу 11-го московским пассажирским самолетом. От кого это? От Веры? Тогда почему ждите, а не жди? Оставили бы меня все в покое.

0: Прелестный ресторан.
1: А шхена вон отсюда.
0: Подполковник Устименко, вы должны меня слушаться. Я старше вас по званию.
1: Ашхена Ванесовна.
0: Дедушка.
2: Да-да.
0: Вы официант?
2: Слушаю вас.
0: В вашем ресторане есть коньяк?
2: Найдется.
0: Я прокучу бешеные деньги и разобью трюму. В вашем ресторане есть хороший и дорогой трюму?
2: Найдется для хорошего гостя.
0: Если бы я была мужчиной, Володечка, какие бы кошмарные кутежи я устраивала. И не было бы от меня пощады слабому полу.
2: Прошу.
0: Благодарю. Конечно. Итак, Володечка, мы погружены сами в себя. Мы на письма не отвечаем. Нам две старые старухи пишут, а мы так расхамили, так нянчимся со своими страданиями, что продиктовать несколько слов не можем. Мы особенные, да?
1: Если вы для того сюда прилетели...
0: Сидите и слушайте. Наливайте ему, дедушка.
2: Пожалуйста.
0: Вы же видите, это несчастный инвалид войны. Наливайте скорее и поклонитесь ему низко, дедушка. Вы перед ним виноваты, потому что у вас и ноги, и руки в порядке.
1: Ой.
0: За мое здоровье. Я старая бабка-старуха. Выпейте за меня и слушайте. Почему вы не берете рюмку?
1: Не волнуйтесь. Рюмку я удерживаю.
0: А я и не волнуюсь. Слушайте, знаменитому хирургу Опелю врачи предложили срочно извлечь его глаз, пораженный раком. Опель пришел к себе в клинику, завязал больной глаз платком и, как обычно, приступил к своей очередной операции. Только абсолютно убедившись в том, что оперировать можно и с одним глазом, Опель согласился на собственную операцию. Право остаться хирургом было для него дороже самой жизни.
1: Правильно, правильно. Разве я спорю с этим? Только я-то уже потерял свою профессию.
0: Володя.
1: Я же не мальчик, Ашхена Ванесовна. Я врач и опытный. Я все о себе знаю.
0: Нет, вы мальчик. Я опытнее вас. Вас уже дважды оперировали. И состояние ваших рук, конечно, улучшилось. Нужно еще минимум две операции. Вы сами знаете это. Но главное не операции. Главное вы.
1: Спасибо. Воля, собранность, вера в конечную победу человеческого разума над самим собой. Букет моей бабушки. Все это я и сам умел говорить до поры до времени. А теперь хватит. Спокойной ночи, Ашхена Ванесовна. Спасибо, что вы специально из-за меня прилетели. Но я что-то устал за сегодняшний день.
0: Спокойной ночи, Володечка.

0: Мимо.
1: А мы пустышечку.
2: Вон, а. Больной Харитона на перевязку.
1: Харитона! Коля!
3: Ты все пел это дело. Так поди же попляши. Так теперь попляши. Ты умный, талантливый, подающий такие надежды. Железный, несгибаемый, высокопринципиальный, требовательный до педантизма. Подполковник Устименко. Бывший врач, а теперь инвалид Устименко. Попляши.
4: Рыба. Есть под стол.
0: А куда его с ногой-то?
4: Ну пусть поблеет.
5: Подполковник, чего скучаешь? Иди к нам.
3: А стоит ли тянуть эту лямку? Убивать время. Затруднять других процессом своего доживания.
6: Сестрица!
2: Иду.
3: Ушла. И забыла запереть аптечку. Люминал. Две таблетки «Добрый сон», 50 таблеток «Легкая смерть». Так будет лучше. Правильнее. Раз, два, три. 22. 35. 50. Теперь воды и все.
7: Владимир Афанасьевич.
3: А? Это вы, доктор?
7: Вам не трудно будет дойти со мной до ординаторской?
3: Пожалуйста.
8: Видела. Сейчас будет уговаривать. Будет проводить душеспасительную беседу, объяснять, что такое основные черты характера советского человека. Ну, попробуй, попробуй, дорого это тебе обойдется.
3: Ну, я слушаю вас.
7: Видите ли, доктор, я бы хотела, доктор...
3: Я ворон, а не мельник. Какой я доктор?
7: Нет, вы доктор, я знаю. А у меня еще так мало опыта. И мне нужен ваш совет. Понимаете, ваша консультация. Дело в том, что мне говорила полковник Оганян, и тут как раз такой случай. Вот рентгеновские снимки одного нашего раненого. Пуля у корня легкого. Видите?
3: Да. Пуля у корня легкого.
8: У моего Лу. У моего мальчика также лежала эта проклятая пуля.
7: В общем, короче говоря... У нас тут лежит полковник Саранцев. Он танкист, очень настрадался. И мы, врачи, хотели просить вас на консультацию, поскольку у вас уже был опыт.
3: Идемте. Где он ваш, Саранцев?
7: Сюда, пожалуйста. Вот, посмотрите, Владимир Афанасьевич.
9: Это еще что за чучело?
7: Подполковник Устименко не чучело, а врач. Ведите себя прилично, Саранцев. Не обижайте людей, которые пришли к вам, чтобы...
3: А меня не так уж легко обидеть. Не беспокойтесь за меня, Марья Павловна.
7: Я пойду, у меня перевязки. Так вы нам скажете?
9: Скажу. А я ни на что не жалуюсь. Я требую, я настаиваю на выписке. Но сидит пуля. Ну и пусть сидит. И не с такими кусками железа в ливере люди живут.
3: Пулю вам надо извлечь.
9: Не буду. Риск больно велик. Я тоже тут маленько грамотным стал. Наслушался.
3: Риск, конечно, есть. Но я вам хочу рассказать одну историю. А вы послушайте внимательно.
9: Слезливое не рассказывай. Вот если смешное... Послушаю.
3: Смешного не будет.
8: Я не могу, чтобы ты умирал.
10: Доктор, давайте играть. Я вам насвищу мелодию, а вы угадайте композитор.
8: Я не могу, чтобы ты умирал. Ты не смеешь умирать.
10: Я не успел.
8: Ты не смеешь умирать.
10: Я ничего не успел.
8: Ты должен жить. Ты должен жить. Я не могу, чтобы ты умирал.
10: Вся история с моей операцией, которую мне не разрешили делать.
8: Ты еще только будешь, мальчик.
10: Имеет даже философский смысл. Уорд не виноват.
8: Ты не смеешь умирать.
10: Это просто наша традиционная английская политика.
8: Ты не смеешь умирать. Ты еще только будешь, мальчик.
9: Значит, имеет смысл.
3: полный.
9: Ладно. Оперируйте. Мне бы ее повидать. Понимаешь, военврач? Я танкист. Началось. У меня времени ни минуты не было. От нее теплую из постели вынули. Помню, челка ее к колбу припотела. Теперь пишет. Челка моя пишет, седая. Выбрось свои глупости из головы. А мне смешно, честное слово, подполковник. Смешно. Глупости. Вот освободите мне ливер от пули. Я и такие глупости напомню. Обомрет.
3: Ладно, Саранцев. Я скажу Марье Павловне, чтобы они не тянули с операцией.
6: А сейчас спите.
8: Луни знал про глупости и про то, как припотела челка. И все-таки он помог этому танкисту. Он и я. Я?
2: Больной Савелия на перевязку.
1: Сестра!
2: Аечки!
3: Аптечку надо закрывать. Мне известен случай, когда один идиот украл банку с люминалом, развел таблетки в воде, выпил и заснул навечно. Сестру судили. Понятно?
2: Кошмар какой! Надо же такой человек, он на ночь сказать, с ума сойти можно.

0: Дубль два.
1: Мимо.
0: А мы пустышечку. Ваня, давай не спеши.
2: Подполковнику Семенко жена приехала.
3: Подполковник
0: Владимир Афанасьевич.
4: Другим ведь жены приезжают.
5: Володечка.
6: Вера. Ты?
5: Я. Ну совсем. Меня сюда перевели. Я отделением у вас буду заведовать, милый мой. Это правда, что ты здесь сам лечишь? Неужели правда?
6: Вздор. Просто бывает со мной советуются, это естественно.
5: Послушай, тут тебя все влюблены. И врачи, и раненые. Пока я тут оформлялась, окружили только разговоры. Ваш муж. Я, кстати, ничего не отрицала. Тебе не неприятно? Ведь мы муж и жена. Муж и жена?
6: Ну, жена.
5: Я ведь даже на твою «ну» не обижусь. Ну, скажи мне, как тогда, Веруха? Почему ты ничего не писал, мучитель мой? Если бы ты знал, сколько я слез пролила.
6: Веруха.
5: Жить мы будем на квартире. Тут близко очень миленькая квартирка. Я уже присмотрела. Сегодня и переедем. Хорошо?
6: Хорошо. Хорошо. Хорошо.
5: А вот и я, Володечка. Поцелуй меня.
6: Вера, это не ты ли затеяла историю с этим очерком в газете?
5: Глупый мальчишка. Что в этом дурного? Они там в госпитале все говорят о тебе, как о боге. Это доктор Шамарья Павловна и твой Саранцев. А я и сказала. Ваши слова, дорогие друзья, моему подполковнику на шею не повесить. Напишите о нем письмо в газету. Расскажите о его подвиге.
6: Да подвига не было.
5: Был, дурачок. И помни, жизнь есть жизнь.
6: О, Господи! Как ты всегда не понимаешь самого главного.
5: Не кричи на меня, Володечка.
6: Вера, я получил письмо из моего родного города. Мне предлагают место главврача в больнице.
5: Ой, больница, работа, паденщина. Если уж ехать главврачом, то в Москву. В Москве у тебя перспективы совершенно иные. А твоя военная судьба...
6: Перестань про мою судьбу! Забудь эти слова, понятно? Иначе я скажу тебе, как это все называется. Это твоя деятельность в последнее время. И тогда совсем плохо нам станет.
5: Ну, как?
6: Как? А как, по-твоему, называется организация статей в газетах? Эти пайки, это все пакость. И ты не можешь не понимать, ты не имеешь права не понимать.

0: Но по вялости и по некоторым иным причинам пошел на компромисс. Так что я виноват не в меньшей мере, чем ты. И давай, если можешь, больше не поднимать эту тему. Будем жить каждый по-своему, не мешая друг другу ни в чем.
1: Господи, как льет. Октябрь. Октябрь 1945 года. Сколько лет я его совсем не видела? 3 года. А теперь он вернулся в наш город. И я могу встретиться с ним. А зачем? Он чужой мне. Он совсем чужой человек. Отдельный. И все-таки я должна его увидеть. Я не могу иначе. Только надо так увидеть, чтобы его не огорчить. Не поставить в трудное положение. Я не должна оскорбить его чувство порядочности по отношению к жене и ребенку. Эй, такси!
0: Куда?
1: Не торопитесь. И ответьте мне прежде всего на один вопрос. Сколько вы вырабатываете за смену в самом лучшем случае? Но по-божески, без хамства.
0: По-божески, без хамства. В районе до 1000.
1: Сколько до? 500 до, 600 тоже до.
0: Интересная гражданочка. Вы часом не из органов?
1: Это не имеет значения. И вам совершенно все равно, езда это или стоянка. Плачу чохом так, чтобы вам не было обидно, ясно?
0: Чохом 700.
1: А это не наглый бандитизм с вашей стороны?
0: Смешно. Вы на рынке хлеб покупаете?
1: Ладно. Ленина 23. Рядом с Газбанком. Там подождем. Откуда такой шрам на лице? Солдат?
2: Было дело.
1: Где так паршиво заштопали?
2: А что? Вы доктор, что ли?
1: Нет. Но я знаю одного замечательного доктора. Удивительного. Он все солдату сделает. Он никаких сил не пожалеет. Он один такой.
2: Ревете вы чего? Гражданочка.
1: Не ваше дело. Ой, скорее. Скорее, скорее же. Вон пошел, высокий, в черном плаще, флотский плащ. Видите? Без шапки.
2: Ну, только без ваших штучек. А то, бывает, плеснет серной кислотой, потом разбирается.
1: Идиот, быстрее, а то упустим. Если мы его потеряем, я умру. Правда.
2: Не денется паразит никуда. Ущучим, гражданочка, не переживайте.
1: Мне только смотреть, только смотреть. Мне бы только видеть его, понимаете? Только не упустите, шофер. Миленький, дорогой, не упустите. Я знаю, он к бывшей онкологической клинике идет, к институту. Вот туда, пожалуйста. Будьте такой добренький, не упустите.
2: Задай, гада. Такую девушку истязает.
1: Нет, что вы. Он удивительный. Это я во всем виноват. Я негодяйка. Я ничтожество и дрянь. Это меня задавить надо. Меня, понимаете?
2: Тебя? За чего тебя-то?
1: Остановился. Теперь мимо него. Вот к тому столбу. И мы там остановимся. Видите, столб телеграфный.
0: Яма здесь, черт их дери. Суродовали землю фашистюги.
1: Вы видите его лицо? Видите? Он же этих развалин даже и не замечает. Он-то видит, что будет. Ничего для него нет. Ни развалин, ни дождя, ни усталости. Ничего, кроме дела, которому он служит. Милый, мой единственный, дорогой.

0: мой, мой человек.
1: Вы слушали радиоспектакль «Дорогой мой человек». Спектакль поставлен по трилогии Юрия Германа. Действующие лица и исполнители: Владимир Устименко, Сергей Юрский, Варя Степанова, Зинаида Шарко, Вера Николаевна Вересова, Татьяна Доронина, майор Козырев, Ефим Купелян. В остальных ролях артисты ленинградских театров.
2: Театр ФМ. ФМ. Театр ФМ. С Мариной Багдасарян.
3: Марина Цветаева. Избранная проза. Из дневников и записей 1917-1920 годов. Октябрь в вагоне. Записи тех дней. Двое с половиной суток, ни куска, ни глотка. Горло сжато. Солдаты приносят газеты на розовой бумаге. Кремль и все памятники взорваны. 56-й полк. Взорваны здания с юнкерами и офицерами, отказавшимися сдаться. 16 000 убитых. На следующей станции уже 25 000. Молчу, курю. Спутники один за другим садятся в обратные поезда. Письмо в тетрадку. Если вы живы, если мне суждено еще раз с вами увидеться, слушайте. Вчера, подъезжая к Харькову, прочла «Южный край». 9 000 убитых. Я не могу вам рассказать этой ночи, потому что она не кончилась. Сейчас серое утро. Я в коридоре. Поймите, я еду и пишу вам. И не знаю сейчас. Но тут следуют слова, которых я не могу написать. Подъезжаем к Орлу. Я боюсь писать вам, как мне хочется, потому что расплачусь. Все это страшный сон. Стараюсь спать. Я не знаю, как вам писать. Когда я вам пишу, вы есть. Раз я вам пишу. А потом, ах, 56-й запасной полк, Кремль. Помните те огромные ключи, которыми вы на ночь запирали ворота? А главное, главное, главное вы. Вы сам, вы с вашим инстинктом самоистребления. Разве вы можете сидеть дома? Если бы все остались, вы бы один пошли, потому что вы безупречны, потому что вы не можете, чтобы убивали других, потому что вы лев, отдающий львиную долю. Жизнь всем другим зайцам и лисам. Потому что вы беззаветны и самоохраной брезгуете. Потому что я для вас не важно, потому что я все это с первого часа знала. Если Бог сделает это чудо, оставит вас в живых, я буду ходить за вами, как собака. Известие неопределенное. Не знаю, чему верить. Читаю про Кремль, Тверскую, Арбат, Метрополь, Вознесенскую площадь, про горы трупов. В газете «Курская жизнь» от вчерашнего дня, первого, что началось разоружение. Другие, сегодняшние, пишут обои. Я сейчас не даю себе воли писать, но тысячу раз видела, как я вхожу в дом. Можно ли будет проникнуть в город? Скоро орел. Сейчас около 2 часов дня. В Москве будем в 2 часа ночи. А если я войду в дом, и никого нет, ни души, где мне искать вас? Может быть, и дома уже нет? У меня все время чувство, это страшный сон. Я все жду, что вот-вот что-то случится. И не было ни газет, ничего. Что это мне снится, что я проснусь? Горло сжато точно пальцами. Все время оттягиваю, растягиваю ворот. Сереженька, я написала ваше имя и не могу писать дальше. Трое суток, ни с кем ни звука, только с солдатами купить газет. Страшные розовые листки, зловещие, театральные афиши смерти. Нет, Москва окрасила. Говорят, нет бумаги. Была, да вся вышла. Кому так, кому знак. Кто-то, наконец, да что с вами, барышня? Вы за всю дорогу куска хлеба не съели. С самой Лозовой с вами еду. Все смотрю и думаю, когда же наша барышня кушать начнут? Думаю, за хлебом? Нет, опять в книжку писать. Вы что же, к экзамену какому? Я смутно... Да. Говорящий мастеровой. Черные глаза, как угли. Чернобородый. Что-то от ласкового Пугачева. Жутковат и приятен. Беседуем. Жалуется на сыновей. Новой жизнью заболели, коростой этой. Вы, барышня, человек молодой, пожалуй, и осудите, а по мне вот все эти отребья красные да свободы похабные, ничто иное будет, как самущение Антихристова. Князь он и власть великую имеет, только ждал до поры до часу, силы копил. Приедешь в деревню, жизнь-то серая, баба-то сивая. Черт, шут! Гляди, к черышками закидает. А какой он тебе шут, когда он князь рожденный, свет сотворенный. На него не с кочерыжками надо, а с легионами ангельскими. Подсаживается толстый военный, круглое лицо, усы, лет 50, пошловат, фатоват. У меня сын в 56-м полку, ужасно беспокоюсь, вдруг, думаю, нелегкое понесла. почему-то сразу успокаиваюсь. Впрочем, он у меня не дурак, охота самому в пекло лезть. Успокоение мгновенно проходит. Он по специальности инженер, а мосты, знаете ли, все равно для кого строить, царю ли, республике ли, лишь бы выдержали. Я не выдерживаю, а у меня муж в 56-м.
0: Муж? Вы замужем? Скажите, никогда бы не подумал. Я думал, барышня, гимназию кончаете. А, стало быть, в 56-м. Вы, верно, тоже очень беспокоитесь.
3: Не знаю, как доеду.
0: Доедете и свидитесь. Да помилуйте, имея такую жену, идти под пули. Ваш супруг себе не враг. Он, верно, тоже очень молод.
3: 23.
0: Ну, видите, а вы еще волнуетесь. Да будь мне 23 года, и имея я такую жену... Да я и в свои 53 года и имею вовсе не такую жену.
3: Я мысленно в том-то и дело. Но почему-то все-таки, явно сознавая бессмысленность, успокаиваюсь. Сговариваемся с мастеровым ехать с вокзала вместе. И хотя нам вовсе не по дороге, ему на Таганку, мне на Поварскую, продолжаю на этом строить отсрочку следующего получаса. Через полчаса Москва. Мастеровой оплот. И почему-то мне чудится, что он все знает больше, что он сам из князевой рати, недаром Пугачев. И именно от того, что враг меня спасет, уже спас. И что нарочно сел в этот вагон оградить и обнадежить, и Лозовая ни при чем, мог бы просто в окне появиться на полном ходу среди степи. И что сейчас в Москве на вокзале рассыпется в прах. 10 минут до Москвы. Уже чуть-чуть светлеет. Или просто небо. Глаза к темноте привыкли. Боюсь дороги, часа на извозчике, надвигающегося дома, смерти. Ибо если убит, умру. Боюсь услышать. Москва. Черно. В город можно с пропуском. У меня есть. Совсем другой, но все равно. На обратный проезд в Феодосию, жена прапорщика. Беру извозчика. Мастеровой, конечно, канул. Еду. Извозчик рассказывает. Я отсутствую. Мостовая подбрасывает. 3 раза подходят люди с фонарями. Пропуск. Протягиваю. Отдают, не глядя. Первый звон. Около 5:30. Чуть светлеет. Или кажется. Пустые улицы. Пустующие. Дороги не узнаю, не знаю. Везет объездом. Чувство, что все время влево, как иногда мысль в мозгу, куда-то сквозь. И почему-то пахнет сеном. А может быть, я думаю, что это сенная, и потому сено. Заставы чуть громыхают. Кто-то не сдается. Ни разу о детях. Если «С» нет, нет и меня. Значит, нет и их. Аля без меня жить не будет, не захочет, не сможет. Как я без «С». Церковь Бориса и Глеба, наша поварская. Сворачиваем в переулок, наш Борисоглебский. Белый дом епархиального училища, я его всегда называла вольеры. Сквозная галерея и детские голоса. А налево тот зеленый старинный на вытяжку граноначальник жил, и городовые стояли. И еще один. И наш. Крыльцо против двух деревьев. Схожу. Снимаю вещи. Отделившись от ворот, двое в полувоенном подходят. Мы домовая охрана. Что вам угодно? Я такая-то и здесь живу. Никого по ночам пускать не велено. Тогда позовите, пожалуйста, прислугу из третьей квартиры. Мысль: сейчас, сейчас, сейчас скажут. Они здесь живут и все знают. Мы вам не слуги. Я заплачу. Идут. Жду. Не живу. Ноги, на которых стою, руки, которыми держу чемоданы, так и не спустила, и сердца не слышу. Если б не оклик извозчика, и не поняла бы, что долго, что чудовищно долго. Да что ж, барышня, отпустите или нет, мне еще на Покровскую надо. Прибавлю. Тихий ужас, что вот уедет. В нем моя последняя жизнь до. Однако, спустив вещи, раскрываю сумку. 3, 10, 12, 17. Нужно 50. А где же возьму, если... Шаг. Звук сначала одной двери, потом другой. Сейчас откроется входная. Женщина в платке незнакомая. Я, не давая сказать: «Вы новая прислуга?» «Да». «Барин убит?» «Жив». «Ранен?» «Нет». «То есть как? А где же он был все время?» «А в Александровском, с юнкерями. Уж мы страху натерпелись. Слава Богу, Господь помиловал. Только отощали очень. А сейчас они в Энском переулке у знакомых. И детки там, и сестры бариновы. Все здоровы, благополучны. Только вас ждут. У вас найдется 33 рубля извозчику доплатить». «А как же, вот сейчас только вещи внесем». Вносим вещи. Отпускаем извозчика. Дуня берется меня проводить, захватывая с собой один из двух крымских хлебов. Идем. Битая поварская, булыжники, рытвины. Небо чуть светлеет. Колокола. Заворачиваем в переулок. Семиэтажный дом. Звоню. Двое в шубах и шапках. Причиркающие спички, блеск пенсне. Спичка прямо в лицо. «Что вам нужно?» «Я только что из Крыма и хочу к своим».
0: «Да ведь это неслыханно в 6 часов утра в дом врываться.
3: Я хочу к своим.
0: Успеете. Вот заходите к 9 часам, тогда посмотрим. Тут вступается прислуга. Да и что вы, господа, у них дети маленькие. Да бог знает, сколько не виделись. И я их очень хорошо знаю. Они личность вполне благонадежная. Свой дом на полянке. А все-таки мы вас пустить не можем.
3: Тут я, не выдерживая. А вы кто?
0: Мы домовая охрана.
3: А я такая-то. Жена своего мужа и мать своих детей. Пустите, я все равно войду.
0: И наполовину пропущенная, наполовину прорвавшись, 6 площадок, как не бывало, 7-я.
3: Так это у меня и осталось. Первое видение буржуазии в революции.
0: Уши, прячущиеся в шапках, души, прячущиеся в шубах, головы, прячущиеся в шеях, глаза, прячущиеся в стеклах. Ослепительное, при вспыхивающей спичке, видение шкуры.
3: Снизу голос прислуги. «Счастливо свидится!» Стучу. Открывают. Сережа спит, где его комната? И через секунду с порога. Сережа, это я. Только что приехала. У вас внизу ужасные мерзавцы. А юнкера все-таки победили. Да есть ли вы здесь или нет? В комнате темно. И, удостоверившись, ехала 3 дня, привезла вам хлеб. Простите, что черствый. Матросы, ужасные мерзавцы. Познакомилась с Пугачевым. Сереженька, вы живы? И... В вечер того же дня уезжаем С, его друг и я в Крым. Кусочек Крыма. Приезд в бешеную снеговую бурю в Коктебель. Седое море, огромное. Почти физически жгущая радость Макса В. при виде живого Сережи. Огромные белые хлеба. Видение Макса В. на приступочке башни с Теном на коленях, жарящего лук. И пока лук жарится, чтение вслух С. и мне завтрашних и послезавтрашних судеб России. А теперь, Сережа, будет то-то. Запомни. И вкрадчиво, почти радуясь, как добрый колдун детям, картинку за картинкой всю русскую революцию на 5 лет вперед. Террор, гражданская война, расстрелы, заставы, Вандея, озверения, потеря лика, раскрепощенные духи стихий, кровь, кровь, кровь. С Гцевым за хлебом. Кофейня в Атузах, на стенах большевистские воззвания. У столов длиннобородые татары. Как медленно пьют, как скупо говорят, как важно движутся. Для них время остановилось. 17 век, 20 век. И чашечки те же синие с каббалистическими знаками, без ручек. Большевизм, марксизм. Афиша, все горло прокричите, какое нам дело до ваших машин, Лениных, Троцких, до ваших пролетариатов новорожденных, до ваших буржуазий разлагающихся. У нас ураза, мула, виноград, смутная память о какой-то великой царице. Вот это кипящая смоль на дне золоченных чашечек. Мы вне, мы над, мы давно. Вам быть, мы прошли, мы раз навсегда. Нас нету. Лунные сумерки, мечеть. Возвращение коз, девочка в малиновой до полуюбки, кисеты, старуха, выточенная, как кость, изваянность древних рас. В вагоне обратный путь в Москву 25 ноября. Спор о табаке.
0: Барышня, а курят. Оно, конечно, все люди равны, только все же барышне курить не годится. И голос от того табаку грубеет, и запах изо рта мужской. Барышне конфетки надо сосать, духами прыскаться, чтоб дух нежный шел. А то кавалер с любезностями прыг, а вы на него тем мужским духом пых. Мужеский пол мужского дух терпеть не выносит. Как вы полагаете, а, барышня?
3: Я. Конечно, вы правы. Привычка дурная.
0: Другой солдат. А я, то есть, товарищи, полагаю, женский пол тут ни при чем. Ведь в глотку тянешь. А глотка у всех одинакая, что табак, что хлеб. А кавалеры любить не будут, оно, может, и лучше. Мало ли нашего брата зря хвостячит. Любовь. Кобеля, а не любовь. А полюбит кто? За душу. Со всяким духом примет, даже сам крутить будет. Правильно говорю. А, барышня?
3: Я. Правильно. Мне муж всегда папиросы крутит, а сам не курит.
0: Вру. Мой защитник другому. Так они и не барышни вовсе. Вот, братец, маху дали. А что же, у вас муж из студентов, что ли?
3: Я. Памятую предостережение. Нет, вообще так.
0: Другой поясняя. Своим капиталом, значит, живут. Мой защитник. К нему, стал быть, едете?
3: Я. Нет, за детьми он в Крыму остался.
0: А что же, дача там своя в Крыму?
3: Я спокойно. Да. И дом в Москве.
0: Дачу выдумала.
3: Молчанием.
0: Мой защитник. А, смелые вы, погляжу, мадамочка. Да разве теперь в эдаких вещах признаются? Да теперь каждый рад не только дом, что ли, деньги, себя собственными руками со страху в землю закопает.
3: Я. Зачем самому? Придет время, другие закопают. А, впрочем, это и раньше было. Самозакапыватели. Сами себя живьем в землю закапывали для спасения души. А теперь для спасения тела. Смеются. Смеюсь и я.
0: Мой защитник. А что ж, супруг-то ваш не с простым народом чай?
3: Я. Нет, он со всем народом.
0: Что-то не пойму.
3: Я, как Христос велел, ни бедного, мол, ни богатого, человеческое и во всех Христос. Мой защитник радостно: «То-то и оно! Не повинен ты в княжестве своем, и не повинен ты в низости своей!» С некоторым подозрением: «А вы, барышня, не большевичка будете?» Другой: «Да какая большевичка, когда у них дом свой?» Первый: «А ты не скажи, много промеж них образованного классу, и дворяне тоже, и купцы. В большевики-то все больше господа идут». Вглядываясь неуверенно: «И волоса стриженные». Я: «Это теперь мода такая». Внезапно ввязывается, вернее, взрывается матрос: «И все это вы, товарищи, неверно рассуждаете. Бессознательный элемент. Эти-то образованные, да дворяне, да янкеря проклятые, всю Москву кровью залили. Кровососы, сволочь!» Ко мне: «А вам, товарищ, совет поменьше. О Христах да дачах в Крыму вспоминать. Это время прошло!» Мой защитник испуганно: «Да они по молодости, да какие у них дачи! Так должно, хибарка какая на трех ногах, вроде как у меня в деревне. Вот и полсапожки плохенькие». Об этом матросе: непрерывная матерщина. Другие: «Большевик», молчат. Я, наконец, кротко: «Почему вы так ругаетесь? Неужели вам самому приятно?» Матрос:
0: «А я, товарищ, не ругаюсь. Это у меня поговорка такая».
3: Солдаты грохочут. Я созерцательно: «Плохая поговорка». Этот же матрос у открытого окна в Орле нежнейшим голосом:
0: «Воздушок какой!»
3: Аля, 4 года. «Марина, знаешь, у Пушкина не так сказано. У него сказано: пушки с пристаней палят, кораблям пристать велят. А надо: пушки из дому палят». После восстания. Молитва Али во время из времен восстания. «Спаси, Господи, и помилуй Марину, Сережу, Ирину, Любу, Асю, Андрюшу, офицеров и неофицеров, русских и нерусских, французских и нефранцузских, раненых и нераненых, здоровых и нездоровых, всех знакомых и незнакомых». Москва, октябрь-ноябрь 1917 год. Вольный проезд. Пречистенка. Институт кавалерственной дамы Чертовой, ныне отдел изобразительных искусств. Клянусь Стиксом, что живи я 150 лет назад, я непременно была бы кавалерственной дамой. Нахожусь здесь за пропуском в Тамбовскую губернию для изучения кустарных вышивок. За пшеном, вольный проезд, провоз в 1,5 пуда. Дорога на станцию Усмань Тамбовской губернии. Посадка в Москве. В последнюю минуту точно ад разверзся. Ляск, визг. Я: что это? Мужик грубо: молчите, молчите, видно, еще не ездили. Баба: помилуй нас, Господи. Страх, как перед опричниками, весь вагон, как гроб. И действительно, минуту спустя нас всех, несмотря на билеты и разрешения, выбрасывают. Оказывается, вагон понадобился красноармейцам. В последнюю секунду Н, его друг, теща и я, благодаря моей командировке, все-таки попадаем обратно. Трагически начинаю уяснять себе, что едем мы на реквизиционный пункт и почти что в роли реквизирующих. У тещи сын красноармеец в реквизиционном отряде. Сулят всякие блага, до свиного сала включительно, грозят всякими бедами, до смертоубийства включительно. Мужики озлоблены, бывает, что поджигают вагоны. Теща утешает: уж 3 раза ездила, Бог миловал, и белой пудами. А что мужики злобятся, понятное дело, кто ж своему добру враг? Ведь грабят вчистую. Я и то уж своему Кольке говорю: да побойся ты Бога, ты сам-то хотя и не из дворянской семьи, а все же достаток был и почтенность, ну как же это так человека по миру пускать? Ну, захватил такую великую власть, ничего не говорю, пользуйся, владей на здоровье, такая уж твоя звезда счастливая. Ну, потому что, барышня, у каждого своя планида. Ах, вы не барышня. Ну, пропало мое дело. Я ведь и сватовством промышляю. Такого бы женешка просватала. А муж-то где? Без вести. И детей 2. Ох, плохо, плохо. Так я сын-то... Бери за полцены, чтобы тебе не досадно и ему не обидно. А то что ж, это вроде разбой на большой дороге, право. Оно, барышня, понятно, что это я все, барышня, положение-то ваше хуже вдовье. Ни муж, ни жена, ни друг, ни княжна. Оно, барынька, понятно, парень молодой. Время малиновое, когда и тешится, коль не сейчас. Не возьмет он этого в толк, что в лоск обирать себя разорять. И корову доить разум надо. Жми, да не выжимай. Да. А уж почет-то мне там у него на пункте, ну, ей-богу, что вдовствующий императриц какой. Один того несет, другой того отревет. Но Колька-то мой с начальником отряда хорош. Одноклассники, оба из Реалки, из 4-го класса вышли. Колька в контору, а тот просто загулял. Ну, товарищи, значит. А вот перемена-то это сделала со дна. Всплыл, пузырек вверх пошел, и Кольк мы его к себе вытребовал. Ой, сахару-то, сало-то, яиц. В молоке только что не купаются. 4-й раз езжу. Из вагонных разговоров. И будет это так идти, пока не останется из 1000 муж, из 1000 жена. А есть, товарищи, в Москве церковь Великого Совета Ангел. Ночной спор о Боге. Ненависть солдат к иконам и любовь к Богу. Ну зачем доску целовать? Коли хочешь молиться, молись один. Солдат офицеру, типа бывшего лицеиста, пробор картает. А вы, товарищ, какой веры придерживаетесь? Из темноты ответ. Я спирит социалистической партии. Станция Усмань. 12:00 ночи. Приезд. Чайная. Ломящиеся столы, наганы, пулеметные ленты, сплошная кожаная упряжь. Веселые угощают. Мы, чествуемые, все без сапог, идя со станции, чуть не потонули. Для тещи, впрочем, нашлись хозяйкины полусапожки. Хозяйки — две ехидных перепуганных старухи. Раболепство и ненависть. Одна из них мне.
4: А вы что же, ихняя знакомка будете?
3: Подмигивая на тещина сына. Сын, чичиковское лицо, васильковые свиные прорези глаз. Кожу под волосами чувствуешь ярко-розовой. Смесь голландского сыра и ветчины. С матерью нагло церемонен. Мамаша, вы и, ну, вас совсем ко всем. Я, слава богу, незаметна. Теща, представляя, смутно оговорилась.
4: С их родными еще в прежние времена знакомство водила.
3: Оказывается, она 15 лет назад шила на жену моего дяди.
4: Собственная мастерская была. 4 мастериц держала. Все, честь честью. Да вот муж подкузмил, умер.
3: Словом, меня нет. Я при. Напившись, наевшись, наши 2 спутника вместе с другими уходят спать в вагон. Мы с тещей, теща она приходится приятелю Н, собственно, избившему меня на эту поездку, мы с тещей укладываемся на полу. Она на хозяйкиных подушках и перинах, я просто. Просыпаюсь от сильного удара. Голос свахи.
4: Что такое?
3: 2-й сапог. Вскакиваю. Полная тьма. Все усиливающийся топот ног, хохот, ругань. Звонкий голос из темноты.
4: Не беспокойтесь, мамаша, это реквизиционный отряд с обыском пришел.
3: Чирканье спички. Крики, плач. Звон золота, простоволосые старухи, вспоротые перины, штыки. Рыщут всюду.
4: Да за иконами-то хорошенько, за святыми-то. Боги золото тоже любят-то.
3: Да мы, да не что у нас, сынок, отец, отцом будь.
4: Молчать, старая стерва.
3: Пляшет огарок. Огромные на стене тени красноармейцев. Оказывается, хозяйки чайной давно были на примете. Сын только ждал приезда матери. Нечто вроде маневров флота или парада войск в честь вдовствующей императрицы. Обыск длится до свету. Который раз не просыпаюсь, все то же. Утром, садясь за чай, трезвая мысль. А могут отравить. Очень просто. Подсыплют чего-нибудь в чай, и дело с концом. Что им терять? царские взяты, все потеряно, а расстреляют все равно помирать. И, окончательно убедившись, пью. В то же утро съезжаем. Мысль эта пришла не мне одной. Опричники, еврей со слитком золота на шее, еврей-семьянин, если есть Бог, он мне не мешает, если нет, тоже не мешает. Грузин с Триумфальной площади в Красной Черкеске за гривенник зарежет мать. Мои два спутника уехали в бывшее имение князя Вяземского. Пруды, сады, знаменитая по зверскости расправа. Уехали, не взяли. Остаюсь одна с тещей и с собственной душой. Не помогут ни та, ни другая. Первая уже остывает ко мне, вторая во мне уже закипает. С чайником за кипятком на станцию. 12-летний одного из реквизирующих офицеров адъютант. Круглое лицо, голубые дерзкие глаза, на белых бараном кудрях лихо заломленная фуражка. Смесь амура и хама. Хозяйка, жена того опричника со слитком, маленькая мизгирь, наичернеющая евреечка, обожающая золотые вещи и шелковые материи. Это у вас платиновые кольца? Нет, серебряные. Так зачем же вы носите? Люблю. А золотых у вас нет? Нет, есть, но я вообще не люблю золото, грубо, явно. Ах, что вы говорите? Золото — это ведь самый благородный металл. Всякая война, мне Йоси говорил, ведется из-за золота. Я мысленно, как и всякая революция. А позвольте узнать, ваши золотые вещи с вами? Может быть, уступите что-нибудь? О, вы не волнуйтесь, я Йоси не передам. Это будет маленькое женское дело между нами. Наш маленький секрет. Блудливо хихикает. Мы бы могли устроить в некотором роде... Ведь у меня хорошенькие запасы. Я Йоси тоже не всегда говорю. Если вам нужно свиное сало, например, можно свиное сало. Если совсем белую муку, можно совсем белую муку. Я робко. Но у меня ничего с собой нет. Две пустых корзинки для пшена и 10 аршин розового ситцу. Она почти дерзко. А где же вы свои золотые вещи оставили? Разве можно золотые вещи оставлять, а самой уезжать? Я раздельно. Я не только золотые вещи оставила, но детей. Она рассмешанная. Какая вы забавная! Да разве дети – это такой товар? Да теперь своих детей оставляют, пристраивают. Ну, какие же дети, когда кушать нечего? Сентенциозно. Для детей есть приюты. Дети – это собственность нашей социалистической коммуны. Я мысленно, как и наши золотые кольца. Убедившись в моей золотой несостоятельности, захлебываясь, рассказывает. Раньше владелица трикотажной мастерской в Петрограде. О, ах, у нас была квартира. Ну, конфетка, а не квартирка. 3 комнаты и кухня, и еще чуланчик для прислуги. Я, конечно, не позволяла служанке спать на кухне. Это нечистоплотно, могут волосы упасть в кастрюлю. Одна комнатка была спальня, другая столовая, а третья небесного цвета приемная. У меня ведь были очень важные заказчицы. Я весь лучший Петроград своими жакетками одевала. Мы очень хорошо зарабатывали. Каждое воскресенье принимали гостей. И вино, и лучшие продукты, и цветы. У Йоси был целый курильный прибор. Такой столик филигранной работы, кавказской, со всякими трубками и штучками, и пепельницами, и спичечницами. По случаю у одного фабриканта купили. И в карты у нас играли, уверяю вас, на совсем нешуточные суммы. И все это пришлось оставить. Обстановку мы распродали. Кое-что припрятали. Конечно, Йося прав. Народ не может больше томиться в оковах буржуазии. Но все-таки, имев такую квартиру... Ну что же вы здесь делаете, когда дождь, когда все ваши на реквизиции? Читаете? Да... А что вы читаете? «Капитал» Маркса. Мне муж романов не дает. Станция Усмань Тамбовской губернии, где я никогда не была и не буду. 30 верст пешком по стриженному полю, чтобы выменять ситец розовый на крупу. Крестьяне, 60 изб, 1 порубка. Нет, нет, ничего нет, и продавать не продаем, и менять не меняем. Что было, то товарищи отобрали, дай бог самим живу остаться. Да я же не даром беру, и не советскими платить буду. У меня спички, мыло, ситец. Ситец. Магическое слово. Первое после змея страсть праматери Евы. Загорание глаз, прояснение лбов, тяготение рук. Даже прабабки не отстают. Брызги беззубых уст. Ситчик вы на саван. И вот я в удушающем кольце бабок, прабабок, девок, молодок, подружек, внучек на коленях перед корзинкой роюсь. Корзинка крохотная, я вся на лицо. А мыло духовитое? А простого не будет? А спички почем? А ситец-то носки будет? Манька, а Манька, тебе бы на кофту. А сколько аршин, говоришь? 10. И 8-то нету? Щупание, нюхание, дергание, глажение, того и гляди, на зуб возьмут. И вдруг одна прорывается. Цвет-то! Аккурат, как Катька на прошлой неделе на юбку брала. Тоже одна из Москвы продавала. Ластик, а не шелк, ну, таковыми сборчиками складными. Маменька, маменька, ну, взять, что ли? Ну, почем купчиха за аршин кладешь? Я на деньги не продаю. Не продаешь? А как же это так? Не продаешь? А так? Вы же сами знаете, что деньги ничего не стоят. Да разве ж мы знаем, наша жизнь темная. Вот тоже одна приезжая рассказывала, будто в Москве-то у вас даже очень хорошо идут. Поезжайте, увидите. Молчание.
4: косвенные взгляды носитец. Вздохи. Ну, чего ж тебе надо-то?

0: ровный, редкостный карточный розовый ластик. Я сразу робея. Пол пуда. А учили 3. Пол пуда? Такой и цены нет. Ну что ж, ситец-то у тебя шелковый, что ли? Только и красоты, что цвет. Посмотри, как выстирается, весь водой сойдет. Сколько же вы даете? Твой товар, твоя цена. Но я же сказала, пол пуда. Отлив шепота. Разглядываю избу. Все коричневое, точно бронзовое. Потолки, полы, лавки, котлы, столы. Ничего лишнего, все вечное. Скамьи точно в стену вросли, вернее, точно из них выросли. А ведь и лица, Влад, коричневые, и янтарь на шейной, и сами шеи, и на всей этой коричневизне последняя синь позднего бабьего лета. Жестокое слово. Шепота затягиваются, терпение натягивается и лопается. Встаю и сухо. Что ж, берете или не берете?
1: Да вот, и коли деньгами бы, тогда бы еще можно. А то сама обсуди, какой наш достаток.
0: Сгребаю свой 3 куска мыла, пачка спичек, 10 аршин сатину, затыкаю палочкой корзинку. В дверях. Счастливо. 20 шагов. Босые ноги вдогон.
1: Купчиха, а, купчиха?
0: Не останавливаясь.
1: Ну, хочешь 7 хвунтов?
0: Нет. И дальше, пропустив от ярости 5 изб, в 6-ю. Бывает и по-другому. Сговорились, отсыпано, выложено и в последнюю секунду.
1: А Бог тебя знает, откуда ты. Еще беды с тобой наживешь. И волоса стрижные. Иди себе по добру да по здорову, и ситц твоего не нужно.
0: А бывает и так еще. Ты, вишь, московка, невнятная тебе наша жизнь. Думаешь, нам все даром дается?
1: Да вот это-то пшено, что оно на нас, дождем с неба падает. Поживи в деревне. Поработай нашу работу, тогда узнаешь. Вы, москвичи, счастливее, вам все от начальства идет. Ситец-то чай тоже даровой.
0: Подари к нам коробок спиц, чтобы чем тебя пришлую помянуть было. И даю, конечно, из высокомерия. Из брезгливости, так, как Христос не велел давать. Прямой дорогой в ад даю. За возглас «курочки не несутся» готова передушить не только всех их кур, но их самих всех до 10-го колена. Другого ответа не слышу. Станции Усмань Тамбовской губернии. Последний привет. Москва, сентябрь 1918 год.

0: Эдуард Багрицкий. Этим именем зовется целый мир поэтических образов. Мир голубой и синий сверху, зеленый снизу, где свищут, щелкают и звенят птицы, где море топочет, как рынок, где на дыбы взлетают кони, как вихри степные, где льют ливни, гудят ветры и слышатся влюбленные ячанье лебедей. В этом добротном, цветном и объемном мире веет свежий ветер вселенского переустройства, октябрьский ветер, ветер порывистых страстей, сражений и молодости. Поэзию Багрицкого часто называют романтической. Пусть будет так, если под этим термином понимать влюбленность в реальный мир, бескорыстие, ясность чувств и целомудренность слова. Пусть называется романтикой устремленность Багрицкого из затхлого быта одесской окраины в простор, в море, в степь, к размашистым страстям, к возвышенным поступкам. Для меня этот термин узок, ибо в зелени и голубизне мира поэт Эдуард Багрицкий видит ясные очертания предметов и явлений, умеет с неповторимой точностью запечатлеть их в слове, умеет различать углы и наготу, и глубину трагического переживания. Но в трагедийных стихах Багрицкого не крушение мира, а рождение его в муках. Поэтому нотой жизнелюбия и жизнеприятия, нотой молодости вошел он навсегда в русскую советскую поэзию. Он и сам был молод и не дожил до старости. Ему не было 40 лет, когда он ушел с задушенной астмой. За плечами его было тяжкое детство и одесская юность, и шинель красноармейца гражданской войны, агитпоезда, работа в газете и недолгая поэтическая слава. Истинным призванием его и любовью была поэзия. Он не себя любил в поэзии, а поэзию в себе и, главное, вокруг себя. И, задыхаясь в смертельной болезни, прикованный к постели, он разглядывал рыб в аквариумах, кусочек океана, принесенный в комнату, и читал стихи, свои и чужие, тем, кто приходил к нему за поэзией. Напрасно Эдуарда Багрицкого порой причисляют к поэтам традиционным. В нем новизна времени воплотилась в новизне поэтической интонации, в несуетной новизне поэтического распева, который узнаешь сразу по ритму, по слову, по образу. Багрицкий навсегда вошел в русскую поэзию как высокий поэтический талант, как образец чистого, бескорыстного и влюбленного отношения к поэтическому ремеслу, как одна из самых проникновенных страниц поэзии нашего века.
1: Время, в котором работал Багрицкий, время, которое Багрицкий вместе с другими создавал, было молодое время. Не надо думать, что писатели, поэты сменяют друг друга. Они существуют рядом. Они существуют потому, что они друг друга слушают. И разговор ведется разными голосами. Багрицкий говорил о вещах сюжетных. Он вел в поэзию крупный разговор, рассказ о людях, движущихся людях. У него не лирика закрытой комнаты, у него лирика людей, которые едут, сражаются. Конная лирика. Лирика, говорящая голосом движущегося времени. А время было гениальное. Путь Багрицкого, его быстрое созревание почти до эпической поэмы, появление голоса Апанаса, голоса человека, который выходит в поле не только для того, чтобы сражаться, но и для того, чтобы найти свою дорогу. Апанас не находит своей дороги, но он понимает свое время. Поэтому вещь не пессимистична. Она не говорит об отчаянии, она говорит об надежде. вот этот путь народа, который выезжает, сам не зная куда, а оказывается, что он выезжает на десятилетия и столетия, это голос Багрицкого. Багрицкий, конечно, в поэзии был явлением совершенно отдельным, замечательным. Причем он вышел из этой невнятицы поэтов. Поэты часто пишут о том, что я, мол, буду писать стихи, что стихи зреют. Это стихи о стихах. Это неплохо. Это можно делать. Но у Багрицкого стихи не для стихов, и стихи не о стихах, а стихи о том, что человек вышел, увидел мир, и сам мир сложился в стихи. Ритм жизни Багрицкого, бедность дома, это бедность того времени. Нам некогда было думать о доме. Мы принципиально не тратили время на устройство жизни. Некогда было. Поэзия и вся жизнь была в самом начале похода. И это не анекдотическая неустроенность жизни поэта. Это рассказ о человеке, который бросает свои вещи перед тем, как идти в дальние пути для открытия.
0: Хотя бы потому, что потрясен ветрами мой дом от половиц до потолка. И старая сосна трет по оконной раме куском селедочного костяка. И глохнет самовар, и запевают вещи, и женщиной пропахла тишина. И над кроватью кружится и плещет дымок ребяческого сна. Мне хочется шагнуть через порог знакомый в звероподобные кусты, где ветер осени, шурша снопом соломы, взрывает ржавые листы, где дождь пронзительный, как леденеют щеки, где гнойники на сваленных стволах, и рожи скрежет, и отзыв далекой гусиных стойбищ на лугах, и все болотное, ночное, колдовское, проклятое, все лезет на меня кустом морожки, вкусом зверобоя, дымком ночлежного огня, мглой зыбунов, где не расслышишь шага. И вдруг ладонью по лицу реки расхристанная влага, и в небе лебединый цук. Хотя бы потому, что туловища сосен стоят, как прадедов ряды, хотя бы потому, что мне в ночах не сносен огонь алоницкой звезды, мне хочется шагнуть через порог знакомый, с дороги беспризорная сосна, в распахнутую дверь, в добротный запах дома, в дымок младенческого сна.
2: Я помню молодого Багрицкого в кругу писателей, таких же молодых, как и он. Я должен тут же оговориться, это выражение «молодой писатель» не было в ходу в той среде. Ни Багрицкой, ни его сверстники не требовали скидок на молодость. И у них не было старших товарищей, которые брали бы их за руку и вводили в литературу. А вернее, старшими товарищами Багрицкого были Державин, Пушкин, Каролина Павлова, Случевский, Рабле, Лесков, Маяковский. Когда я вспоминаю Багрицкого таким, каким я увидел его впервые, я вижу высокого худого юношу, Толстая косая прядь русых волос спускается на глаза, а глаза серые, почти всегда веселые, по птичьи зоркие. И глаза эти, и его орлиный нос, и посадка головы чуть на бок делали его похожим на большую сильную птицу. Есть люди закрытые, которых узнаешь исподволь. Багрицкий, напротив, был натурой распахнутой настежь. И немного мне понадобилось времени, чтобы увидеть, что зоркость и сила Багрицкого, и это его как бы постоянная готовность к большому полету, все это было довольно точным физическим отражением его душевных качеств. И если бы кто-нибудь задумал изобразить не поэта, а саму поэзию, он не нашел бы лучшей модели, чем Багрицкий. Вся его жизнь, вся его недлинная жизнь с его экзотическими рыбами и толпой молодых поэтов вокруг него, с его наружностью сильной благородной птицы, с его ошеломительными остротами и боевыми листками, с его неприхотливостью в одежде и пище, с его жизнерадостностью и трагическими поэмами, с его верностью друзьям и бескорыстием, весь его удивительный быт сам был поэзией. Багрицкий был могучим работником. Достаточно посмотреть на его рукописи, исчерканные вдоль и поперек. Как приходили к нему его замыслы? Лев Толстой рассказал, что написал Хаджи Мурад после того, как увидел на вспаханном поле репей, раздавленный, но все еще живой, не сдающийся. Василий Суриков так рассказывал о своей великой трагической картине «Боярыня Морозова». Раз ворона на снегу увидел, сидит ворона на снегу и крыло одно отставило черным пятном, на белом снегу сидит. Так вот, этого пятна я много лет забыть не мог. Закроешь глаза, ворона сидит. Потом боярыню Морозову написал. Как Багрицкий написал «Думу про Апанаса». Вот что он сам рассказал. «Апанас был написан из-за синкоп, врывавшихся, как махновские тачанки, в регулярную армию строк». Конечно, это поэма о верности революции, о преданности родине, но вы явственно слышите эти синкопы во второй и четвертой строках каждой строфы. По откосам виноградник хлопочет листвою, где бежит панько из балты, дорогой степною. Зашумело гуляй-поле от страшного пляса, ходит гоголем по воле скакун Апанаса. Багрицкий умер рано, и все же он успел мощно повлиять на всех писателей, соприкасавшихся с ним. И не только непосредственным литературным влиянием своих произведений, но и самим собой, примером своей жизни, тонкостью своего вкуса, своими пристрастиями, суждениями, взглядами, стилем мышления, своей неслыханной страстью к поэзии, которая оказалась сильнее смерти.
0: Черт знает где, на станции ночной, читатель мой, ты встретишься со мной. Сутуловат, обветрен, запылен, а мне казалось, что моложе он. И скажет он, стряхая пыль травы, а мне казалось, что моложе вы. Так, вытерев ладони о штаны, встречаются работники страны. У коновязи конь его храпит, за сотни верст мой самовар кипит. И этот вечер, встреченный в пути, нам с глазу на глаз трудно провести. Рассядемся, начнем табак курить, как невозможно нам заговорить. Но вот по взгляду, по движению рук, я в нем охотника признаю вдруг. И я скажу, уже на реках лед, как запоздал утиный перелет. И скажет он, не подымая глаз, нет времени охотиться сейчас. И замолчит, и только смутный взор глухонемой продолжит разговор. Пока за дверью не затрубит конь, пока из лампы не уйдет огонь, пока часы не скажут, как всегда, довольно бреда, время для труда.
3: Свежак надрывается, прет на рожон Азовского моря корыто. Арбуз на арбузе и трюм нагружен, арбузами пристань покрыта. Не пить первача в дорассветную стыть, на скучном зевать карауле, три дня и три ночи придется проплыть. И мы паруса развернули. В густой бородач ударяет бурун, чтоб брызгами вдрызг разлететься. Я выберу звонкий, как бубен, кавун, и ножиком вырежу сердце. Пустынное солнце садится в рассол, и выпихнут месяц волнами. Свежак задувает, наотмашь пошел, дубок шевели парусами. Пустыми барашками море полно, и трутся арбузы, и в трюме темно. В два пальца по-боцмански ветер свистит, и тучи сколочены плотно, и ерзает руль, и обшивка трещит, и забраны в рифы полотна. Сквозь волны на вылет, сквозь дождь наугад, свистящим гонимые мыли, мы рыщем на ощупь. На взрытый не влад храпят полотняные крылья, мы втянуты в дикую карусель, и море топочет, как рынок, на мель нас кидает, нас гонит на мель последняя наша путина. Козлами кудлатыми море полно, и трутся арбузы, и в трюме темно. Я песни последней еще не сложил, а смертную чую прохладу. Я в карты играл, я бродягою жил, и море приносит награду. Мне жизни веселой теперь не сберечь, и руль оторвало, и в кузове течь. Пустынное солнце над морем встает, чтоб воздуху таять и греться. Не видно дубка, и по волнам плывет кавун с нарисованным сердцем. Густой бородач ударяет бурун, скумбриная стая играет, низовый на зыбе качает кавун, и к берегу он подплывает. Конец путешествию здесь он найдет, оконченный ветер и качка. Кавун с нарисованным сердцем берет любимая мною казачка, и некому здесь надоумить ее, что в руки взяла она сердце мое. В тучу, в гулкие потемки губы выкатил рожок, с губ свисает на тесемке звука сдавленный кружок, оборвется пропыленный и покатится дрожа на поклонную, с поклонной, выше, выше, намажась, выше, круглый и неловкий, он стремится наугад, у случайной остановки покачнется и назад. Через лужи, через озимь, прорезиненный, живой, обрастающий навозом, бабочками и травой, он летит грозы и предтечи в деревенском блеске бус, он кусты и звезды мечет в одичалый автобус, он хрипит неудержимо, захлебнулся сгоряча, он обдаст гремучим дымом вороненого грача, молния ударит мимо переплет калача, матершинничает в суе, ввинчивает в пыль кусты. Я за приступ голосую, я за взятие, а ты и выносит нас, кривая, раскачнувшись широко над шофером шаровая, молния, как яблоко, все открыто и промыто, камни в звездах и росе, извиваясь в тучи влито, дыбом вставшее шоссе над последним косогором никого, лишь он один, тот аквариум, в котором люди, воздух и бензин, и, взывая, как оратор в 40 лошадиных сил, входит равным радиатор в сочетании светил за стеклом орбиты, хордой, и пригнувший сет и сер, кривобокий, косомордый, давит молнию шофер.
1: На одной из своих первых детских книжек Багрицкий сделал мне такую надпись: «От человека, который хочет писать сказки». Вот что Багрицкий говорит: «Я написал стихотворение «Смерть пионерки» в виде сказки. Я ясно представлял, что его надо написать как можно проще, рассказать о том, почему пионерка Валя дорога мне. Мне хотелось показать, что смерть ее незабываема. И несмотря на то, что Валя умерла, песня о ней останется, будет жить, и с этой песней пойдут пионеры». Подрастал Сева, сын поэта. В доме существовал уже пионерский галстук, уже школьные интересы. Жизнь пионерского отряда стучалась в квартиру, входила в комнаты, подступала все ближе к самому сердцу. Первую в нашей большой литературе сказку о мужестве, о пионерской верности, о преданности революции написал Эдуард Багрицкий, и ребята, пионеры, подхватили ее и понесли вперед, потому что песня не согласна ждать.
4: Валя Валентина, видишь, на юру базовое знамя вьется по шнуру, красное полотнище бьется над бугром. Валя, будь готова, восклицает гром. Прозелень лужайки, капли, как польют, Валя в синей майке отдает салют. Тихо подымается, призрачно легка, над больничной койкой детская рука. Я всегда готова, слышится окрест. На плетеный коврик упадает крест. И потом бессильная валится рука, пухлые подушки в мякоть тюфика. А в больничных окнах синее тепло от большого солнца, в комнате светло. И, припав к постели, изнывает мать. За оградой пеночком нынче благодать. Вот и все. Но песня не согласна ждать. Возникает песня в болтовне ребят, подымает песню на голос отряд, и выходит песня стопотом шагов в мир, открытый настежь бешенству ветров.
5: Славный земляк Багрицкого, писатель Бабель, однажды сказал: усилие, направленное на создание прекрасных вещей, усилие постоянное, страстное, все разгорающееся. Вот жизнь Багрицкого. Жизнью своей он говорил нам, что поэзия есть дело насущное, необходимое, ежедневное. Сказано очень хорошо. Багрицкий, только теперь мог бы ты весело пройти по дорогам, подражая своему любимому герою Тилю Уллиншпигелю, пересвистываясь с птицами и складывая песни, чтобы вечером пропеть их у ближайшего очага. С трубкой во рту рассказывал бы ты внукам сказки Андерсена. Так оно и было бы, если бы болезнь не сгубила певца, а вражеская бомба не убила сына твоего, Всеволода. «Вставай же, Всеволод, и всем володай!» призывал отец в своих стихах, обращенных сыну. Молодой поэт Всеволод Багрицкий, сын Эдуарда Георгиевича, пошел добровольцем и через 2 месяца был убит на фронте при исполнении обязанностей военного журналиста. Над могилой убитого художник вырезал на сосне: «Воин-поэт Всеволод Багрицкий убит 26 февраля 1942 года». В судьбе Всеволода, как, впрочем, и в судьбе всей семьи Эдуарда Георгиевича, есть и огонь, и ветер эпохи, ее лирика, ее драматизм.
6: Мы, молодые поэты начала 30-х годов, произносили имя Багрицкого с обожанием. С печалью и радостью вспоминаю я тот зимний день, когда впервые пришел к Эдуарду Георгиевичу. В редакции журнала «Новый мир» сказали, что он хочет повидать меня. 18-летний юнец со свойственными этому возрасту стеснительностью и самомнением, я, однако, и тогда понимал величину расстояния, отделявшего меня от поэта, известного всей стране. 2-3 раза в неделю я поднимался по лестнице в комнату Багрицкого и проходил его жесткую, точную литературную школу. Как бы исподволь, запросто разговаривая, тяжело дыша, увлеченно смеясь, он старался развить вкус молодого поэта, приобщить к лучшему в мировой поэзии. Вдруг он снимал с книжной полки, прибитой над столом, Лермонтова, Тютчева, Баратынского или Блока и начинал читать вслух, в общем-то, известные стихотворения, становившиеся, однако, в его замечательном исполнении вдвое, втрое прекраснее, чем это казалось раньше.
7: Тяжкий, плотный занавес у входа, за ночным окном туман, где твоя постылая свобода, страх, познавший Дон Жуан, холодно и пусто в пышной спальне, слуги спят, и ночь глуха, и страны блаженной, незнакомой, дальней, слышно пенье петуха. Что изменнику блаженства звуки, миги жизни сочтены, Дон Мама спит, скрестив на сердце руки, Донна Анна видит сны, чьи черты жестокие застыли, в зеркалах отражены. Анна, Анна, сладко ль спать в могиле, сладко ль видеть неземные сны? Жизнь пуста, безумна и бездонна, выходи на битву, старый рок, и в ответ победно и влюбленно в снежной мгле поет рожок, пролетает, брызнув в ночь огнями, черный, тихий, как сова, мотор. Тихими, тяжелыми шагами в дом ступает командор. Настежь дверь из непомерной стужи, словно хриплый бой ночных часов, бой часов. Ты звал меня на ужин, я пришел, а ты готов. На вопрос жестокий нет ответа, нет ответа, тишина. В пышной спальне страшно в час рассвета, слуги спят, и ночь бледна. В пышной спальне холодно и странно, в пышной спальне ночь мутна,
8: Дева Света, где ты, Донна? Анна, Анна, Анна.
7: Тишина, только в грозном утреннем тумане бьют часы в последний раз. Донна, Анна, смертный час твой станет. Анна, Анна, смертный час.
9: Стихи, если только это стихи истинного поэта, обладают своим особым ароматом. Когда при мне произносит Эдуард Багрицкий, я не успеваю подумать о строчках. Меня сразу же овеивает ветер, пахнущий морем и порохом. 20-е годы 20 века дали стране удивительных по силе и страсти поэтов Маяковского, Есенина, Пастернака. Эдуард Багрицкий в их строю. Он подлинное порождение революции. Яростный его темперамент в сочетании с величайшей откровенностью создал незабываемые образы души и природы. Маленькие поэты поют горлом. Эдуард пел грудью. Жаркое его дыхание пронизано музыкой. Если приложить к уху раковину, услышишь шум океана. Если приложить к уху стих Багрицкого, услышишь гул эпохи. Однажды у стола за самоваром поэты, друзья Эдуарда, задали друг другу вопрос: кем бы ты хотел стать, если б не был поэтом? Ответы возникли разные. Один хотел бы стать хирургом, другой генералом, третий послом во Франции. Когда пришлось ответить Багрицкому, он сказал так: если б я не был поэтом, я хотел бы стать поэтом. И действительно, этот человек был создан для поэзии.
10: Карпат на Украину пришел солдат небритый, его шинель в лохмотьях и сапоги разбиты. Пропавший мглой ночлегов и горечью махорки, с георгиевской медалью на рваной гимнастерке, он стал перед простором на брошенном погосте. Четыре ветра кричут к тебе, солдата, в гости. Взывает первый ветер в моем краю хоромы. Еда в стеклянных бочках, в больших машинах гром. Горит вино в стаканах, клубится пар над блюдом. Иди, ты будешь главным над подневольным людом. Второй взывает ветер, в моем краю широком взлетели кверху сабли, рванулась кровь потоком. Там рубят и гуляют, ночуют под курганом. Иди ко мне, ты будешь свободным атаманом. Взывает третий ветер, мой тихий край спокоен. Моя пшеница зреет, мой тучный скот удоен. Когда закроешь веки, жена пойдет за гробом. Иди ко мне, ты будешь достойным хлеборобом. Кричит четвертый ветер, в моем краю пустынном одни лишь пули свистут над брошенным авином. Копытом хлеб потоптан, нет крова и нет пищи. Иди ко мне, здесь братья освобождают нищих. Кружат четыре ветра, рубят листву, сметают, и за четвертым ветром солдат смелей шагает.

Здравствуйте, дорогие друзья. Я всегда очень рад встрече с вами. Желаю вам радости, удачи в вашем нелегком и благородном труде. Я всю свою жизнь чувствовал себя связанным с вами. Родился я в селе. От простых русских скромных людей впервые услышал песню, которая вошла навсегда в мою жизнь. От вас услышал я и то, как надо петь русскую песню, как вы ее поете, просто вкладывая в песню свои переживания. И только тогда она трогает и запоминается. Я с радостью спою для вас.

0: А рассказывал про то, милые вы мои, безрукий солдат при медалях.
1: Да ты не тяни, бабка Фимия. Рассказывай, рассказывай дальше.
0: Ну вот. Есть на свете такая диковинная страна. Называется она Беловодье.
1: Беловодье?
2: Беловодье.
0: Беловодье, милок, Беловодье. И в песнях про нее поется, и в сказках сказывается.
2: И где ж страна-то такая?
1: И где? Да, а бабка Афимия.
0: Ты не торопи, торопыга. В Сибири она, за Сибирью, а еще где-то. Скрозь надо пройти степи, горы, вековечную тайгу, все на восход, к солнцу путь свой править.
1: Так ведь эдак и заплутать можно. Чай за тысячу верст она, а?
0: Можно, да. Афоня, можно. А ты слушай, да на ус наматывай.
1: Ага.
0: И если счастье от рождения тебе дадено, увидишь Беловодье самолично.
1: Ну да.
0: Земли в ней тучные, дожди теплые, солнышко благодатное. Пшеница сама собою круглый год растет. Ни пахать, ни сеять не надо.
1: Да ну.
0: Яблоки, арбузы, виноград. А в цветистом большетравье без конца, без счету стада пасутся. Бери, владай.
1: Да чья же она страна эта?
0: А край тот ничей. В нем вся правда, вся воля искренне живет.
1: Воистину, край диковинный.
2: Да, а не врет бабка Афимия, солдат-то твой, что Беловодье ничье, общее?
0: Нет, сынки, нет. Вот и не Фёд, староста, соврать не даст.
3: Ну вот что, ребятки, Степанушка да Афоня. Всему селу ведомо, други вы закадычные.
4: Но...
3: Оба в самом прыску молодые. Только по обличью не схожи. Так это ничего.
4: Ну так. Правду сказал Нефёд. Вон Афоня. Мужик как мужик. Тихий да задумчивый. Весь в мечтах, в сказках. Точно из крупчатки с мекиной шляпа.
3: Ну, это ведь и хорошо, братцы. Зато глянь, Степан, черту брат, повстречается медведь-стервятник, хватит ножом, как пить дать.
4: Ну, оно так. Степа, самый заправский охотник. Одно слово, медвежатник.
3: Ну, мелки, коль скрутила вас судьба вместе в тугой аркан, выходите в чисто поле и с Богом в путь дороженьку. Так сказала все согласие села нашего недокрытого. Ежели найдете Беловодье, век не забудем вас.
4: Да.
3: Переселимся и работать не дозволим. Сидите себе дома на печи, милуйтесь хозяйками, да малину с медом кушайте. Ей-бо!
5: Да мы что? Мы за раз.
2: Ты, Афонюшка, не торопь.
5: А чё?
2: Ты слухай. Путь-то не близкий.
3: Ну, поклонитесь, путники, всему согласию в ноги. Помолитесь на церковь, на родительские могилки, в сёдла, да и в дорогу.
2: Не забывайте баб-то наших. В случае чёток...
3: С Богом!
4: Езжайте без сумления. Сказано, поможем.

0: Слышь, Стёп, а? Верхами ехали, по реке плыли, а теперь никак до Чугунки добрались. Экие чудеса на свете есть, а?
1: Да это что, Фоня, нам, но не терпеть надо, да поглядывать.
0: Да я чё? А вон человек, гляди, гляди, а? Бывало видать. А всё ж спросить бы, как нам дали-то быть?
1: Да и я про то же.
2: Куда же это ваш путь принадлежит?
0: Правильную землю ищем. Да. Беловодье прозывается.
2: О, Беловодье?
0: Ага.
2: Да. Ну, вот что скажу. До Урала доберетесь, так. Там горы начнутся. Так. А дальше река будет. Да не река, а речища. Обь называется. О. Ну, а далее опять горы пойдут. Сам Алтай, значит. А.
0: Господи помилуй, Господи помилуй. Не ж такая долища.
2: А вообще-то это сказки. Старухи на печи сказывают. Беловодья, братцы, нет.
1: Как так нет? Нет?
2: Как? Ну как нет? Нет.
0: Ты, мил человек, не пугай нас.
2: А чё пугать? Че? Так оно и есть. А езжайте-ка вы, братцы, вот куда. Угу. Езжайте-ка вы прямым трактом в Ангудай. Такое село есть. Ну, а там покажут, куда дальше. Много вашего брата самоходов в этот край прет.
1: А долго ли ехать туда? Туда?
2: Ну, да. А вот минуешь горы, переплывешь реки, потом луга пойдут. О, выше росту трава там. Это земля калмыцкая. Вот оно и есть там село Ангудай.

0: Степан, а? Скоро ли возгудай-то?
1: Какой возгудай? Ангудай. Ну, скоро, Афонюшка, скоро. Вот Урсул река, а там вон на пригорке село. Не ангудай ли?
0: Степа, Иван косит на лугу. Сбросим.
1: Бог помощь. Люди хорошие.
0: Бог помощь.
2: Спасибо,
0: Бог помощь.
2: Спасибо.
1: А скажите нам, далеко ли село Ангудай?
0: Рай, говорят, земной. Край добрый, реки молочные, кисельные берега.
2: А вон оно на пригорке село Ангудай. Оно, конечно, село у нас доброе. Только где это видано, чтоб такая земля была райская? Реки молочные, кисельные берега. Эх вы, лопатоны, не смыслите ничего. Эй, земля, матушка!
0: Да как же это, ведь сказывали...
1: Будет, Афоня. Киселей нам, мил человек, не надо никаких. Мы добрую землю ищем.
0: Да, добрую.
1: От общества. От общества.
2: А, ну так и толкуй. Добрую землю мы вам покажем. Это надо в Уренхайский край идти. Но, однако, не близко.
1: А чей же это край?
2: Да не то сибирский, не то наш. А попросту сказать, ничей.
0: Спасибо, добрый человек.
1: Спасибо.
0: И вот нам и надо. Это самое, беловодье-то ну, есть, оно.
1: Но только мы у вас поживем малость,
2: ну,
1: передохнем.
2: Живите, не жалко.

0: Ну, Афоня, собирайся в дорогу. Почитай, тут прожили целую неделю.
1: Пора.
0: Пора, пора, Афоня.
2: Через горы суток 6 пути будет от Ингудая до Беловодья вашего. Ну что, провиант у вас вдоволь, да. Сухарей, крупы, масло, да и кони, ладно, выносливые, калмыцкие. Их ковать не надо, сталь, а не копыта.
1: А красива ли дорога?
2: Ну, как сказать.
1: А какого цвета горы?
2: Горы, да как...
1: А птицы там какие?
2: Птицы?
1: А гром, как грохочет гром в горах?
2: Ну, Эван...
0: Собирайся, собирайся. Доедешь, все сам оглядишь и услышишь. Поспешай. Иннокентий вот проводит нас.
2: Провожу, провожу. Сомневаюсь.
1: Я что, я мигом?
0: То-то, брат.
1: Вот сказала бабка Афимия, мол, в тех местах летучий змей с хвостов водится, а? Стёп, а?
0: Ну, рассказывала.
1: А ежели заблудимся, да погибать начнем.
2: Ну, тогда, брат, аминь. Кругом безлюдье.
0: Ничего, ни счастья бояться, счастья не видать.

0: Степа, чай за полдень, а все в гору, в гору.
1: Эй, настоящих-то гор еще и не нюхли. А что будет завтра?
0: Снег. Гляди-ка, Степа, снег.
2: А, и верно, снег. Ишь, блесткий какой.
1: Это вечные снега, вечные льды. Ага. Спокон веку так. По-нашему называется белки.
2: Белки.
0: Аж глядеть невозможно.
1: Вот через эти снега вам и придется идти. О, ничего не бойтесь. Вон эту сопочку-то, видите? Вот, чернее. Самое трудное вам до белков добраться. Как белки перевалите, ну, близёхонько и беловодье ваше.
3: О, да до этих белков мы поди завтра и доберемся. Эва на ней, близёхонько, рукой подать.
1: Нет, паря, дай бог на четвертой сутки подойти к белкам-то. По более сотни верст до них.
3: Да ну, да ты одурел. Ведь вон хребты-то совсем близко. Шагни, камнем докину.
1: Не, голубь, не докинешь. Далече они.
2: Слышь, Иннокентий, проводи нас. Ну, что тебе?
3: Уж не оставь, ради бога, Иннокентий.
1: Ну,
3: а?
1: проводи. Каждого провожать подохнешь. Эвна и так сколь с вами валандался. Поди хозяйство у меня. Эх ты, лопотон, что сказал, проводи. Башка с затылком.
2: Ну, ладно. Ничего, Фоня. Сами найдем. Не в таких местах хаживали.
3: Ну да, сами, конечно.
0: Степан!
2: Ну, чего тебе?
0: А где белые-то хребты? Со снегом-то?
2: Со снегом ему.
0: Ой, сбились мы с тобой.
2: Ой, настоящий ты, Афоня. И он как на лошади-то сидишь, будто мешок с отрубями поставлен.
0: Ну ладно, с отрубями. А. Степан! Степан! А это что такое, а?
4: Где?
0: А, кажись, гудит что или плещется.
4: А? Так это ж водопад, Афоня. Водопад! Река с горы падает. Эван, за уступом глянь.
0: Ой ты! Чудо-то какое! Вот так диво! Уйдем, Степан, от греха, уйдем. Бог с ним, с водопадом.

0: Третий день карабкаемся. А конца пути что-то не видать. Степан, что-то я боюсь. А?
1: Афоня, теперь держись. Вот тут пропасть бездонная, а тропка, что хвост коровий, узкая.
0: Держусь.
1: Гляди мне в спину. Да вниз не гляди-то, не оборачивайся.
0: Да куда это мы все вверх? Тропка совсем истончилась. Повернем назад, Степа. А?
1: Да куда назад? Ежели коню-то не оборотиться.
0: Ой, да неужто обратного ходу нет? Ой, Степан, я слезу, я пешком пойду. Глянь, там тень какая, а?
1: Ты стой, стой, дожидай. Не двигайся, а? Я один попробую.
0: Давай.
1: Будь оно проклято, это дьявольское беловодье. Ой, фу ты леший, неужто смерть? Ох ты!
0: Какие страсти, батюшки мои, голова что-то у меня кружится.
1: Ну?
0: Того и гляди, срусь.
1: Да держись ты, а то костей не соберешь.
0: И пресвятая ты моя Богородица, заступница! Браток Степа, срусь! Страшно шевельнуться.
1: Ну, ну, поезжай полегоньку. Если страшно, зажмурься.
0: Ага.
1: Слава Богу, выбираемся.
0: Страшно.
1: Вот, вот только через эту щель перемахнуть проклятую. Но! Да но! Но! А! Ну, ну, слава тебе, Господи. Перемахну.
0: А!
1: Давай, Фоня!
2: Степан!
1: Давай!
2: Помоги!
1: Давай!
2: По Христа, помоги!
1: Да где ты, Афоня? Где ты?
2: Степан! Умираю! Оборвался! И конь тоже!
1: Ты слышишь? И так вижу!
2: Помоги!
1: Коня потеряли!
2: Помилосердствуй!
1: Руки, ноги целы! Ну как же ты так сорвался-то, Афоня?
0: Кажись, целы. И вот не высоко летел, сожень две.
1: Ну, сиди.
0: Бог зашиб голову.
1: Сиди там, дожидайся. Посмотрю, что с конем.
0: Ой, ой, миленькая моя лошадушка, детишка моя, лошадушка.
1: Ну вот, брат, и все. Теперь у нас один конек. Ты полезай в седло, а я уж пешком рядом пойду.
0: Ох, ох ты, незадача. Горюшко мое. Да как же теперь без лошадки-то? Помрем ведь. Ой, ох.
1: Ну, давай, давай, давай. Давай, сиди. Еще наохаемся. А болит, так потерпи. Чай, мужик.
0: Ну, конечно. Так ведь болит.

0: Хоть бы черт повстречался.
1: Что ты такое слово вымолвил? Грех?
0: Грех, грех. Ты все над землей привык порхать, по птичьи. Сказки бы тебе бабьи слушать, а не... Я знаю, о чем ты думаешь.
1: Ну?
0: Вот уж у тебя Богородица или Ангел Божий на крыльях прямо в Беловодье, к кисельным берегам принесет. Нате, мол, кушайте, Афанасий Митрич. Уж, а своими ногами не хочешь потопать?
1: Эх ты, вовсе я даже не об этом думаю. А ты вот скажи мне, Степа, отчего Чалка так рожала? Сердце за нее болит. Это я сгубил ее.
0: Да ничего и не ржала. Тебе пригрезилось. Сразу насмерть зашиблась.
1: А по что выстрел дал? Пристрелил?
0: Да ничего не пристрелил. Козла увидел. Хотел добыть, да промазал.
1: Ну, конечно.
0: Слышь, вот тут, пожалуй, и станем. Гляди-ка, ручеёк какой. Сейчас костерок сварганим.
1: Ага.
0: Ну, давай, давай, слезай.
1: Ой.
0: Слезай. Так, на полушубок мой ложись.
1: По расчету вчера на месте должны быть. А еще и белков не видать.
0: Да, шестые сутки путаемся. А околеешь тут...
1: В Беловодье отдохнем.
0: Ай, в Беловодье. Кажись, сказано тебе ясно, что Беловодья на свете нет.
1: Но куда же оно девалось-то? Есть. Мне видение было. Сон. Вот уснул в беде, а проснулся у молочных рек.
2: Слышь, Афоня.
1: Ну?
2: Кажись, едет кто. Али пригрезилось?
1: Нет. Не пригрезилось. Верховой.
2: Ну, теперь доберемся. Кровь пролью, а лошадь будет наша.
3: Эй!
4: Эй!
3: Куда? В Уренхай, что ли?
4: За хребты!
5: За хребты!
3: Вертайте самоходы назад! В белках вам крышка!
4: Да ничего, выберемся, коли поможешь. Взад оглобли поворачивать нам не с руки.
3: За смертью идете. Вьюга была, путь в снегах перемело, в леднике трещин немало, обманно снегом прикрыты. Шагнешь, могила!
4: А ты продай нам коня, выручи нас!
3: Ты умен, для себя его купил, эван какую путину сломал.
4: Продай, у тебя два коня, на одном доедешь, а не то...
3: Бросай ружье, язвитя, я тебя вперед убью.
5: Дядя, дядя!
3: Мой совет назад, упреждаю, было сказано, садись на мою лошадь и айда.
4: Не. Нам повороту нет.
3: А между прочим, дорогу знаете?
4: Ну, какое тебе дело?
3: Ну, дело ваше. Прощевайте тогда.

0: Степан! Степан! Степан! Клянька! Белки!
1: Никак проспал. Ой, верно. Белки. О,
0: господи! Снег-то вдали какой. Красный. Так бы и погулял там.
1: Где у тебя чайник-то?
0: Чайник?
1: А, вот. Ой, вода в нем замерзла.
0: Да ты

0: беспокойся. Вот помяни мое слово. Чайку попьем, а как в лес ступим, живность найдем. Рябков, либо зайчишек.
1: Ага, верблюда на сосне. Провиант это, тю-тю, кончился. Чё жрать-то будем, а?
0: А, птица вет ягодой кормится.
1: А ты? Ты птица, что ли? Сдохнешь без жратвы.
0: А ты верь, ты верь! Тогда, Стёпушка, все будет хорошо.
1: Господи, дитятка, ты давай хлебай чай, хлебай гольем.
0: Хорошо. А я все думаю. Деды, прадеды эту землю праведную испокон веку, сказывают, искали. И не нашли. Ох ты, горячий какой, а. Да, вот уж, кажись, тут и есть. Уж звоны слышны колокольные. Только бы войти, а нет. Лукавый смутил. Грех вышел, перегрызлись деды, и прости, прощай, земля светлая. А, идут назад ни с чем.
1: Да. А я звону твоих колокольных не ищу.
0: А чё ж ты ищешь-то, а?
1: Чернозём. Да всякое угодье, чтобы. Знаешь, пущай мужики на земле крепко сядут. Отъедятся хоть, отсеются.
0: Брат, брат, ты всё брюхи.
1: Так о чем же еще?
0: А ты о душе бы.
1: А душа-то кому нужна?
0: Кому? Ведь в той земле, в Беловодье, живут народы без греха, по правде. А у нас как? Сердечушка во мне все изболелось. Бывало, уйдешь по весне в бор соловьев ловить, да и думаешь, думаешь. Я люблю думать по ночам.
1: Ночью спят, а днем работают, а ты все в помыслах каких-то бабьих. Чистый архимандрит.
0: Какие вы все обидчики.
1: Ну, рассусоливать нечего, надо идти на добычу. Авось, подстрелю кого, а то хлеб да хлеб сводится, так и ног скоро не потянем.

0: Удачно ли поохотился, Степа?
1: Ой, почитай, весь день прошлёндал по тайге. И вот всего два мелких дятла добыл. Туточки хоть 100 верст пройди, мох да лишайник. А вон и лошади бока от бескормицы ввалились.
0: А я слаб что-то. Все в дрёмы клонит.
1: Так, это не то. Не то. Так все не то. Куда же задевались?
0: А что ищешь, Степ?
1: Да ножичек такой маленький. Да пистоны в коробочке. Проховницу.
0: Ну?
1: Не видал ли?
0: Нет.
1: А то ведь пропадем без пистонов-то. На что, на ружье? Палка и та нужнее будет. Вон только... Только два в кармане завалялись. Все, Афонюшка, теперь шабаш.
0: Куда мне-то? Не брал я?
1: Да. Дело ясное. Это я обронил на прежних стоянках.
0: Чего теперь делать-то?
1: Подымайся. Пойдем на солнце, пока горит.
0: Господи, солнышко красное. Укажи путину верную, легкую.
1: Блаженный, право дело, блаженный.
0: Да ничего, Степанушка. Вот снега перевалим и оживем. Бог поможет. Только бы вот маленечко поесть.
1: Тихо, козел. Ну, судьба.
0: А?
1: Ой, только руки трясет.
0: Не торопись. Не торопись, Степушка, промажешь. Готов!
1: Анафема! Змея, промазал. Ну, теперь еще все. Остался один дробовой заряд. Неизвестно для кого теперь еще его беречь. Для себя, что ли?
0: Сам видел, как он мякнулся. Все оползал. Нету.
1: Да целеханик. На рога пал и умчался. Ой. Они завсегда на рога кидаются.
0: Измаялся я, Степушка. Ой, тяжело мне.
1: Ну, пойдем. Валяться нам некогда. Давай пособлю.
0: Ой, 3 суток не ели мы с тобой.

0: Где мы?
1: Афоня. Афоня. Друг желанный мой. Да ты никак захворал. О, голова-то пылает. Ну, сейчас. Сейчас я мигом вскипячу водицы. Да что-нибудь сварю, хоть бурдамагу какую ни наесть. Ягодки там, травки, коренья какие-то да грибы. Небось и сыты будем. А это с голодухи пупок к спине присох. Исхудал ты у меня, Эван, как старичок дряхлый.
0: Пить.
1: Ой.
0: Пить.
1: Ой. Ой, детинушка. Сидеть бы тебе дома с бабой. Я, черт, дурак, сманил тебя. Пойдем, мол, в чужие края усматривать. Да в могилу ты и завел. Эх. Ой. Да хоть бы ломоть хлеба черствого. Неужели больше не судьба наесться досыта?
0: Я кусочек съел бы. Дай мясца. Горяченького. Козлятинки.
1: А нету, нету, браток. Нету, милый.
0: А ты чё? Чё Степанушка сказал?
1: Да нету, говорю. Какая козлятина?
0: А козёл? Я ведь нашёл. Я притащил. А рога в сапогах. Вон какие.
1: Ты, а? Ты лежи, милок. Лежи.
0: Пить.
1: Ух ты. Пить. Ух ты, какая огневица. Заговаривается. Афоня. Афоня. Афоня. Ты поговори, Афоня. Поговори, может, полегчает. Ночь-то длинная. Он и месяц взошел.
0: Месяц. Месяц. Вот ты куда взобрался, месяц, батюшка. В какую высь. Поди деревню нашу видишь. Известно. Вот и скажи, крикни нашим-то. Ведь рот у тебя и глаза, и нос. Усмотрел, мол, я человеку у костра. Прозывается Афоня Недокрытов. Не ваш или деревни он?
1: Бредит. Завирается.
0: Да ты ничего, ничего плохого такого не сказывай. Эй, месяц, все, мол, честь честью. Очень примечательно. Любовь Афросимьевне скажи, хозяйке моей. Сидит, мол, твой супруг Афанасий Недокрытов у костра, жив, здоров, и таковы-то радостные думы у него во всех мозгах, очень даже радостно у него на кипучем сердечушке. Так все чередом, брат, и обскажи. Могилки тоже посвяти батюшкиной. Пускай не дожидается гостя в сырую землю. Пускай один полежит, пущай. Вот, вот. А ты зубы-то не скаль. Знай, слушай, слушай.

0: Эй! Эй! Кто там ходит колобродить? Не боюсь. Покажись. Кто, черт? Леший? Или душу? Душу продаю. Отрекаюсь. Себя не жаль. Товарища жаль. Бери. Бери, только укажи дорогу. Да брось ты водить. Брось, не озоруй. Бери душу, черт. Сатана с хвостом. Кажи харю. Эй! Эй!
1: Степан! Степан! Какие слова мелешь? Окстись.
2: Тяжело чего-то стало. Тоскливо.
1: Ой.
2: У души ноги ослабели. Не держат. В шат пошли. Ну, пойдем. Пойдем, надо идти. А то сгинем.
1: Все едино.
2: Ведь жалеючи шли. Для миру старались. Мужиков жалели. Что там?
1: Не выдержать мне. Я бы подождал тебя тут, Степ.
2: Нет, нет, пойдем.
1: Как же мы с тобой в снегах-то поплетемся?
2: А? Вставай, вставай тут рядом. А тут рядом, за хребтом, кисельные берега, радуга, петухи индейские, калачи крупичатые на березах.
1: Не пойду, хоть зарежь.
2: Ну, как же так? Как же быть, Афонюшка, надо идти.
1: Силушка кончилась. Нету силушки.
2: Ну.
1: Возворачивайся.
2: Ну, ты бы сам подумал, милок. Назад, без корму. И помыслить страшно. Нежить кругом, безлюдье.
1: Ай, куда уж.
2: А может, тут два шага и жительство? Ведь сказывал крестьянин. Снега-то не широко лежат. А может, и повстречается человек какой, как знать?
1: Может, и повстречается.

0: Вот она. Вот снеговая вершина. Бело-то. Бело.
1: Ты, Стёбушка, припомни, что мужик-то сказывал.
0: Чё?
1: Сказывал, немало трещин. Обманно снегом прикрыты. Шагнешь — могила.
0: А надо друг с другом веревкой связаться, идти гуськом.
1: Может, ночи подождем, а? Нас-то окрепнет.
0: Да куда во тьме-то пойдешь? Как заночуешь без огня?
1: Все уж одно. Степанушка, где ты? Не давай ему, не давай.
0: Опять бредит. На-ка, я тебя снежком остужу. На головушку тебе, на лоб.
1: Мороз на дворе, зима, на печку бы. Вот. Ой. И отходили мы с тобой, Стёпушка, Беловодью. Конец. Умираю. Трудно. Дух сперла. Прости уж меня, грешник.
0: А ты верь, ты верь. Что ж ты хнычешь?
1: Верю, верю.
0: Верь, верь. А вось Бог валенки тебе пришлет. Ангелы в баню поведут. Парься, мол, дура.
1: Смерть так смерть. Когда-нибудь надо же. За мир старались. Трудно. Стёпа, жене моей кланяйся.
0: Ну,
1: кланяйся.
0: Ну, пойдем. Пойдем.
1: Не, не. Сокрой шубы. Перекрести. Ступай.
0: Пойдешь или нет?
1: Алые снега.
0: Ну, ну, давай я тебя понесу. Понесу, пойдем. Пойдем, я тебя, Афония, на закурках. Слышишь? Сейчас солнце закатится.
1: Домой.
0: Слышишь?
1: Домой. Домой. Ай, ковер какой. Жар птица. Сугробы алые. Алые снега.
0: Ну, подожди. Подожди, я сейчас. А вон она, трещина. О, ох и провалища. Тьма. Перепрыгнуть. Перепрыгнуть. Широка прорва. Широка. А? От дьявол. Что это? Не как всадник. Нет. Маячит. Ей-богу, маячит. Там, на той стороне, всадник, всадник внизу на коне. Эй, эй, стой, стой! Черт, не слышит, уходит. А, вот, кажется, тут трещина поуже. Надо перескочить, а то уйдет, уйдет. Стой, стой! Ах, пропадай, душа!

0: пастухи овец гонят, шерсть у овец серебряная. Куда идете? Туда. А я ведь земли-то, братцы, не нашел, сугробы нашел. Пустите! Эй, посторонитесь! Пустите!
1: Ничего, лежи.
2: Ты кто?
1: Лежи. Вот самовар, чай пить надо, мед кушать, поправляться надо.
0: А где товарищ мой? Степан.
1: Какой товарищ? Нету товарища.
0: Как нету? Куда ж девался Степан-то?
1: Плохо дело. Совсем плохо. Уж 10 дней как тащил тебя. Давно.
0: 10 дней?
1: Ничего. Лежи. Такое дело, брат.
0: Он за меня душу положил. Степан-то мой. Собака я.
1: Ай-яй, плохо.
0: Сам сгинул, а я живой.
1: Ну, который за людей пострадал, значит, хороший человек. Настоящий, значит, человек.
0: Из-за меня он. Из-за меня.
1: Ну.
0: Собака я. Сидеть бы мне с собаки дома.
1: Земля шибко богатая тут. О, какая земля! Самая хорошая. Работать на ней любо-дорого. Денег накопи, только трудись.
0: Степа! Степушка, прости! Не хотел я, не хотел.
1: Ну, будет, ладно. Конь твой погиб, дам тебе коня знатного. Работай, братец, трудись, значит.
0: Да что, конь?
1: Ну,
0: Степа!
1: 2 коней тебе дам. Все равно, что звери, все равно, что ветер. Ох, какие, а?
0: Да зачем мне?
1: Ай.
0: А что это там на окне? Никак пороховница? И коробка с пистонами.
1: А.
0: Как?
1: Так при тебе же нашел.
0: Значит, они у меня были?
1: Так.
0: А где же ружье?
1: Нет ружья. Нет Степана.
0: Степа! Степушка! Ведь живой я, живой! Люди!
1: А, то-то, брат. Люди, без них и земли нет, и счастья нет.
0: Домой, в родимые края. Отколь пришел, там корни мои, земля моя, родина. Ей отдам силушки свои, землице родной. Всю силушку, долю свою, кровушку. Прости меня, Степа. Возвернусь. Через силушку возвернусь. В края отчи. Чай там и есть мое беловодье. Мое беловодье.

0: Была пора, и лед потока лежал под снежной пеленой. Недосягаемый для ока таился речки бег живой. Пришла весна, ее дыхание над снежным пронеслось ковром, и стали видны содрогания струи, бегущей подо льдом. И близки дни, когда все блага к нам низведет пора любви, и мне зарей раскроет влага объятия чистые свои.
1: В ленинградской гостинице, в той, где сегодня пишу я, между шкафом стенным и гостиничным тусклым трюмо, я случайно заметил лежавшую там небольшую пачку смятых листов, подзабытое кем-то письмо, без конверта и адреса. Видно, письмо это было из числа неотправленных, тех, что кончать ни к чему. Я читать его стал. Било 10, 11 било. Я не просто прочел, я как путник прошел по письму. Начиналось, как водится, с года, числа, обращения. Видно, тот, кто писал, машинально начало тянул, за какую-то книжку просил у кого-то прощения. Пропустив эти строчки, я дальше в письмо заглянул. Через час небольшим уезжаю с полярным экспрессом. Так мы прочно расстались, что даже не страшно писать. Буду я отправлять, будешь ты получать с интересом и знакомым читать, и в корзинку спокойно бросать. Что ж такое случилось, что больше не можем мы вместе? Где не так мы сказали, ступили не так и пошли? И в котором часу, на каком трижды проклятом месте мы ошиблись с тобой и поправить уже не смогли? Если б знать это место, так можно б вернуться, пожалуй, но его не найдешь, да и не было вовсе его. В нашей жалобной книге не будет записано жалоб. Как ее ни листай, все равно не прочтешь ничего. Взять хоть письма мои, я всегда их боялся до смерти. Разве можно не жечь? Разве можно держать их в руках? Как их вновь не читай, как их вновь не сличай и не мерь ты, только новое горе разыщешь на старых листках. Ты недавно упрямо читала их все по порядку. В первых письмах писалось, что я без тебя не могу. В первых письмах моих, толщиною в большую тетрадку, мне казалось, по шпалам не выдержав, я побегу. Все, что думал и знал, заносил на бумагу сейчас же. Но на третьей отлучке я сам себя в этом ловлю. В письмах день ото дня, по-привычному громче и чаще повторяется раньше чуть слышное слово «люблю». А немного спустя начинаются письма вторые, ежедневная почта для любящей нашей жены. Без особенных клякс и от слез никогда не сырые, в меру краткие и будничные, в меру длинны и нежны. В них не все еще гладко, и если на свет посмотреть их, там гостила резинка, но скоро и ей не бывать. И тогда выступают на сцену последние, третьи умные письма. Их можешь ни жечь и ни рвать. Если трезво взглянуть, Что же кажется страшного в этом? В письмах все хорошо. Я пишу по 2 раза на дню. Я к тебе обращаюсь за помощью и за советом. Я тобой дорожу. Я тебя безгранично ценю, потому что я верю и знаю тебя все короче, потому что ты друг, потому что чутка и умна. Одного только нет, одного не прочтешь между строчек, что без всех потому ты мне просто как воздух нужна. Ты по письмам моим нашу жизнь прочитать захотела. Ты дочла до конца, и тебе не терпелось кричать. Разве нужно ему отдавать было душу и тело, чтобы письма такие на 5-м году получать? Эти письма читать, за плохое бы дело взялись мы. Ну зачем нам следить, как менялось нежны на дружны? Там начало конца, где читаются старые письма, где реликвии нам, чтобы близости вспомнить, нужны. Я любил тебя всю, твои губы и руки отдельно, удивляясь неважным, но милым для нас мелочам, мы умели дружить. И о чем-то совсем не постельном, лежа рядом, часами с тобой говорить по ночам. Эта дружба не та, за которой размолвку скрывают. Это самая первая, самая верная связь. Это дружба, когда о руках и губах забывают, чтобы о самом заветном всю ночь говорить, торопясь. Год назад для работы пришлось нам поехать на север, по старинным церквам, по старинным седым городам. Шелестел на лугах одуряюще пахнувший клевер, и дорожная пыль завивалась по нашим следам. Нам обоим поездка казалась ужасно счастливой. Мой московский заморыш впервые увидел поля и луга, и покосы, и северных речек разливы, и впервые услышал, как черная пахнет земля. Только здесь ты заметила в звездах все небо ночное, красноватые сосны стоят вдоль дорог, как стена. Почему ты на север не ездила раньше со мною? Почему ты на землю привыкла смотреть из окна? Как-то вышло, что здесь ты, всегда мне дававшая руку, ты, с улыбкой умевшая выручить в худшие из дней, ты, которой я слушался, мой поводырь и порука, в нашем добром содружестве бывшая вечно сильней, здесь, далеко от дома, в поездке, ты вдруг растерялась. Ты на все удивлялась, на листья, кусты и цветы. Ты смеялась и пела, все время мне так и казалось, что в ладоши захлопав, как в детстве запрыгаешь ты. Ты попутчицей добрую сделаться мне пожелала, чтоб не портить компании, горькое пиво пила. Деревянное мясо с веселой улыбкой жевала, на туристских привалах спала, как в Москве не спала. Помню это шоссе с торопливой грозой, с облаками. Я хотел отдохнуть, ты сердито пожала плечом и особенно громко стучала в асфальт каблуками, чтобы мне доказать, что усталость тебе нипочем. Что ж, мой верный попутчик, ведь эдак, пожалуй, и нужно, и жевать, что придется, и с жесткой постелью дружить. Жаль одно, что в поездке мы жили подчеркнуто дружно, неурядицы наши, решив до Москвы отложить. Это нам удалось, только это как раз ведь и страшно. То, что распри свои отложить мы впервые смогли. Там начало конца, где, не выдернув боли вчерашней, мы, желая покоя, по-дружески день провели. Помню время, когда мы на людях бывать не умели. Нам обоим мешали их уши, глаза, голоса. На веселой пирушке, где много шумели и ели, было трудно нам высидеть больше, чем четверть часа. Чтобы лекции слушать, нарочно садились не рядом. Впрочем, кто бы и как бы и что бы ни стал нам читать, разве мог помешать он нам взглядом выпрашивать взгляда и, случайно не встретив, смертельной обидой считать? Помню, ты на собрании, жду тебя долго, и трижды то к дверям подхожу, то обрывки ловлю сквозь окно, только б слышать твой голос. Неважно, о чем говоришь ты, пусть о сдаче зачетов, не все ли мне это равно? Что такое привычки? Мы даже не знали сначала. Если знали из книг, то старались о них забывать и друг друга любить. В это время для нас означало каждый день, как впервые, друг другу себя открывать. Было что открывать. Было порознь накоплено каждым, чтобы вдвоем докопаться до самых забытых углов, чтобы всякую мелочь припомнить хотя бы однажды. Нам на первых порах ни часов не хватало, ни слов, но потом нам хватило и слов, и часов, и рассудка, чтоб свои три волнения вести понемногу в русло. Было дело по горло, не виделись часто по суткам, с головой уходя, я в свое, ты в свое ремесло. Мы друг другу за все благодарными были когда-то. Все казалось находкою, все не терпелось дарить. Но исчезли находки, дары приурочены к датам. Все и нужно, и должно, и не за что благодарить. Куча мелких привычек нам будние дни отравляла. Как я ел, как я пил, все заранее знать ты могла. Как я в двери входил, как пиджак на себе оправлял я, как садился за стол, как вставал я из-за стола. Все вдвоем да вдвоем. Уж привычными смотрим глазами, и случайных гостей принимаем все с меньшим трудом. Через год, через два мы уже приглашаем их сами, и друзья, зачастив, не стесняясь, заходят в наш дом. В шумных спорах о вечности весело время теряем, стол газетой накрыв, жидкий чай постуденчески пьем. Но, оставшись одни, в эти дни мы еще повторяем, с ними было отлично, а все-таки лучше вдвоем. Если лучше вдвоем, это значит еще не на смарку, это значит, что ладим, что все еще вместе скрипим. Помню день, когда поняли, словно почтовая марка, наша общая жизнь была проштемпелёвана им. Как на грех выходной, целый день толковали о разном, и, надувшись, засели в углах. Я в одном, ты в другом. Мы столкнулись в тот день с чем-то скучным, большим, безобразным. Нам впервые тогда показалось, что пусто кругом. Говорить не хотелось, довольно уже объяснялись. Спать и рано, и лень застилать на диване кровать. И тогда, как по сговору, Сразу мы оба поднялись и пошли к телефону кого-нибудь в гости зазвать. Вот и гости пришли. Мы особенно шумно галдели. Нашу утлую мебель в два счета поставив вверх дном, мы старались шуметь, чтоб не думать о собственном деле. Мы старались не думать и думали все об одном, что впервые в гостях мы себе облегчение искали, что своими руками мы счастье свое отдаем. Чем тоскливее было, тем дольше гостей не пускали, наконец отпустили и снова остались вдвоем. Много раз нам потом хорошо еще вместе бывало. Мы работали рядом и были довольны судьбой, но я помнил всегда, да едва ли и ты забывала, что однажды вдвоем показалось нам плохо с тобой. Мы, почувствовав это, глядели глазами сухими, понимали, что вряд ли от памяти мы убежим. Там начало конца, где, желая остаться глухими, в первый раз свое горе заткнули мы криком чужим. Помнишь узкую комнату с насмерть продрогшей стеною, с раскладною кроватью, со скрипом расшатанных рам? Ты все реже и реже в нее приезжала со мною, иногда перед сном и почти никогда по утрам. Ты ее не любила за грязные чашки и склянки, и за то, что она ни тепла, ни светла, ни бела, за косое окно, за холодную печку-времянку, и за то, что времянкой вся комната эта была. Я тогда обижался. На время забросив работу, я повесил ковер, я разбитое вставил стекло, я вколачивал гвозди. С мужской неуклюжей заботой я пытался наладить в ней женской уют и тепло. Было все ни к чему. Стало холода меньше и ветра, но остался все тот же бивачный невыжатый дух. Может, просто нам тесно, но 7,5 метров, если все хорошо, разве этого мало для двух? Мы щенятами были. Немало пришлось нам побиться, чтоб понять, что причиной не комната и не кровать, чтоб понять, наконец, как недолго и просто влюбиться, и как сложно с тобой с глазу на глаз нам век вековать. Сколько в этой коморке с тобой мы зубрили зачетов, керосинку внеся, согревались непрочным теплом, сколько ты исправляла моих чертежей и расчетов, терпеливо азы повторяла со мной за столом. Я недавно там был, там при скором отъезде забыто много разных вещей. Там халат твой домашний висит, два кривых костыля в капитальную стену забиты, и на них запыленная длинная рама косит. Так жива эта память, что нам вспоминать даже рано. Было туго с деньгами, неважное было житье. На рождение мое, отыскав эту старую раму, вставив снимки свои, ты на память дала мне ее. 20 снимков твоих. По годам я тебя разбираю. Вот 2-летний голыш, вот девчонка с косичкой смешной, вот серьезный подросток, и около правого краю ты такая, какой в первый раз увидалась со мной. Как я мог позабыть твои карточки в комнате этой? Все висят здесь по-прежнему, так, словно ты не ушла. Там начало конца, где на прежние глядя портреты, в них находят тепло, а в себе не находят тепла. Ну, расстались с тобой, и сидели бы, кажется, молча, понимали бы трезво, что жизнь еще вся впереди. Отчего же пишу я с такой нескрываемой желчью, словно я не забыл, словно крикнуть хочу: погоди, погоди уходить! Что я, проклятый, что ли, в одиночку наши беды считать, в сотый раз повторять, почему? Приезжай, посидим, погрустим еще целую ночку. Раз уж надо грустить, мне обидно грустить одному. Если любишь, готовься удар принимать за ударом, после долгого счастья остаться на месте пустом. Все романы обычно на свадьбах кончают недаром, потому что не знают, что делать с героем потом. Отчего мне так грустно? Да разве мне жизнь надоела? Разве птицы не щелкают, не зеленеет трава? Разве, взявшись сейчас за свое непочатое дело, я всего не забуду, опять засучив рукава? Да и ты ведь такая, ты тоже ведь плакать не будешь, только старый будильник приучишься ставить на 7, станешь вдвое работать, решивши забыть, позабудешь, позабывши не вспомнишь, не вспомнив, забудешь совсем. Отчего ж мне так грустно? Зачем я пишу без помарок все подряд о своих то веселых, то грустных часах? Так письмо тяжело, что еще не придумано марок, чтоб его оплатить, если вешать начнут на весах. Я письмо перечту, я на пальцах еще погадаю, отправлять или нет, и, скорее всего, не пошлю. Я на этих листках подозрительно сильно страдаю для такого спокойного слова, как «я не люблю». Разве я не люблю? Если я не люблю, то откуда эта страсть вспоминать? И бессонная ночь без огня, будто я и забыл, и не скоро еще позабуду, и уехать хочу, и прошу, чтоб держали меня. Телефон под рукой. Стоит трубку поднять с аппарата, дозвониться до станции, проводу вызвать Москву. Порублю за минуту. Какая ничтожная плата за слова, без которых я, кажется, не проживу. Только б слышать твой голос. А там догадаемся оба, что еще не конец, что мы сами повинны кругом, что мы просто обязаны сделать последнюю пробу, сразу выехать оба и встретиться хоть балагом. Только ехать так ехать, да завтра терпения не хватит. Это кончится тем, что я правда тебе позвоню. Я лежу в своем номере на деревянной кровати, жду экспресса на север и мысли пустые гоню. Ты мне смотришь в глаза. Может, знаю я средство такое, чтобы вечно любить, чтобы право такое добыть, взять за ворот любовь и держать ее сильной рукою. Ишь, чего захотела. Да если бы знал я, как быть, разве я бы уехал? Да я бы держал тебя цепко. Разве б мы разошлись? Нам тут жить бы с тобою дожить, если б знать мне. Но жаль, Я не знаю такого рецепта, по которому можно, как вещи, любовь сторожить. Нет, мой добрый товарищ, звонить не хочу и не буду. Все решали вдвоем, и решали, казалось, легко. Чур не плакать теперь. Скоро поезд уходит отсюда. Даже лучше, что ты в этот день от меня далеко. Да, мне трудно уехать, душою кривить не годится, но работа опять выручает меня, как всегда. Человек выживает, когда он умеет трудиться. Так умелых пловцов на поверхности держит вода. Почему ж мне так грустно? Письмо обрывалось на этом. Я представил себе, как он смотрит в пустые углы, как он прячет в карман свой потертый бумажник с билетом «Место в жестком вагоне Мурманской полярной стрелы». Отложивши письмо, я не мешкая вышел в контору. Я седого портье за рукав осторожно поймал. Вы не скажете мне, вы не знаете город, в который выбыл тот, кто мой номер последние дни занимал? Не могу вам сказать. Очень странные люди бывают. С чемоданом в руках он под вечер спустился сюда. И когда я спросил, далеко ли гражданин выбывает, он, запнувшись, сказал, что еще не решился, куда.
2: Когда б жестокосердие человечье могло бы превратиться в снег и лед, была бы на планете стужа вечной, от южных и до северных широт. Когда бы стала доброта людская водою родниковой, то всегда на всей земле от края и до края журчала бы прозрачная вода.
3: В эфире «Веселый Парнас». Сегодня мы проведем его с Антоном Павловичем Чеховым. Не худшая компания, не правда ли? Январь дышит на нас заснеженными просторами, навевает мысли о санях, запряженных тройкой гнедых. Хочется быть веселым и пьяным. Хочется нестись с присвистом и залихватской песней, сбивая снег с обочины дороги. Хочется еще раз встретить загадочного деда в красном кафтане с красавицей Снегурочкой, ходить вместе с ним из дома в дом и дарить подарки, и слушать детский лепет выученных к празднику стихов. Поскольку впереди у нас еще резервный старый Новый год, попытаемся решить проблему с подарками, особенно с громоздкими произведениями искусства, как решил ее чеховский герой. Для этого и придуман второй Новый год, чтобы избавиться от ненужных реликвий.
4: Держа под мышкой что-то, Саша Смирнов пошел в кабинет доктора Кошелькова.
5: Здрасте, Иван Николаевич. Кланялся вам, Иван Николаевич, мамаша и велел благодарить вас. Я единственный сын у матери, и вы спасли мне жизнь, вылечили от опасной болезни, и мы оба не знаем, как благодарить вас.
6: Ну, полный юноша. Я сделал только то, что всякий другой сделал бы на моем месте.
5: Нет, я единственный сын у своей матери. Мы люди бедные и, конечно, не можем заплатить вам за ваш труд. И нам очень совестно, доктор. Хотя, впрочем, мамаша и я, единственный сын у матери, убедительно просим вас принять в знак нашей благодарности вот эту вещь, которая вещь очень дорогая, из старинной бронзы, редкое произведение искусства.
6: Ну, напрасно. Мол, к чему это?
5: Нет, нет, пожалуйста, не отказывайте. Нет, нет, вы обидите отказа и меня, и мамашу. Вещь очень хорошая, из старинной бронзы.
4: Саша развернул вещь и торжественно поставил ее на стол. Это был невысокий канделябр старой бронзы художественной работы. Изображал он группу. На пьедестале стояли две женские фигуры в костюмах Евы и в позах, для описания которых у меня не хватает ни смелости, ни подобающего темперамента. Фигуры кокетливо улыбались и вообще имели такой вид, что, кажется, если бы не обязанность поддерживать подсвечник, то они

0: Да это я все отлично понимаю, милый мой, но я, понимаете, человек семейный. У меня тут детишки бегают, дамы бывают.
1: Нет, доктор, нет, вы своим отказом вы глубоко огорчите и меня, и мамашу. Я единственный сын у матери, вы спасли мне жизнь, и я жалею только, что у нас нет пары для этого канделябра.
0: Ну, спасибо, голубчик, я очень благодарен. Сами посудите, у меня тут детишки бегают, и вот дамы бывают. Впрочем, пусть остается, если вам не втолкуешь.
2: По уходе Саши доктор долго глядел на канделябр, чесал у себя за ухом и размышлял. После долгого размышления он решил подарить канделябр своему хорошему приятелю, адвокату Ухову, которому был должен заведение дела.
0: Вот и отлично. Презентую ему эту вещь. Отвезу-ка я ему эту чертовщину. Кстати же, он холост и легкомыслен. Доктор оделся и поехал к Ухову. Здорово, приятель, я к тебе. Пришел благодарить, братец, за твои труды. Да, денег не хочешь, братец, так вот возьми хоть эту вот вещицу. Вот, братец ты мой, вещица роскошь.
2: Увидев вещицу, адвокат пришел в неописанный восторг.
1: Вот так штука, черт побери, черт побери, придумаешь, черти, такую штуку. Чудесно, восхитительно. Где ты достал такую прелесть? Только ты, брат, это убери свой подарок, я не возьму.
2: Почему? Испугался доктор.
1: А потому у меня бывает тут мать, клиенты, да и от прислуги совестно.
0: Да нет, это что ты, вещь-то художественная. Посмотри, сколько движения, экспрессии, воздуху.
1: Ну, так хоть бы замазано было или фиговые листочки нацепить.
2: Но доктор замахал руками, выскочил из квартиры Ухова и, довольный, что сумел сбыть с рук подарок, поехал домой.
1: По уходе его адвокат осмотрел канделябр, потрогал его со всех сторон пальцами и, подобно доктору, долго ломал голову над вопросом, что делать с подарком. Вот что, поднесу-ка я этот канделябр сегодня вечером комику Шашкину. Каналья любит подобные штуки, да и, кстати, у него сегодня бенефис.
2: Сказано, сделано. Весь вечер уборную комика брали приступом мужчины, приходившие полюбоваться на подарок. Все время в уборной стоял восторженный гул и смех, похожий на лошадиное ржание. Если какая-нибудь из актрис подходила к двери и спрашивала, можно войти, то тотчас же слышался хриплый голос комика.
1: Нет, матушка, я не одет.
2: Но после спектакля комик говорил,
1: ну куда я эту гадость дену? Ведь я на частной квартире живу, у меня артистки бывают. Это не фотографии, в стол не спрячешь.
2: А вы, сударь, продайте, посоветовал парикмахер, разоблачая комика. Тут в предместе живет старуха, которая покупает старинную бронзу. Поезжайте и спросите Смирнову, ее всякий знает. Комик послушался. Дня через два доктор Кошельков сидел у себя в кабинете. Вдруг отворилась дверь, и в кабинет влетел Саша Смирнов.
1: Доктор, представьте мою радость. На ваше счастье нам удалось приобрести пару для вашего канделябра. Мамаш, так счастлив, я единственный сын у матери, вы спасли мне жизнь.
2: И Саша, дрожа от чувства благодарности, поставил перед доктором канделябр. Доктор разинул рот, хотел было что-то сказать, но не сказал ничего. У него отнялся язык.

0: Мы, как дети, радуемся всем праздникам. А пора бы уже понять, что они такие же, как в прошедшем году. Но так хочется верить в чудеса. Помните гадание в крещенский вечерок? И тут нам на помощь приходят они, астрологи и колдуны, медиумы и гипнотизеры.
1: Большая зала светилась огнями и кишела народом. В ней царил магнетизер. Он, несмотря на свою физическую мизерность и несолидность, сиял.

0: блистал и сверкал. Ему улыбались, аплодировали, повиновались. Перед ним бледнели. Делал он буквально чудеса. Одного усыпил, другого окоченил, третьего положил затылком на один стул, а пятками на другой. Одного тонкого и высокого журналиста согнул в спираль. Делал одним словом черт знает что. Особенно сильное влияние имел он на дам. Они падали от его взгляда, как мухи. О, женские нервы! Не будь их, скучно жилось бы на этом свете. Испытав свое чертовское искусство на всех, магнетизер подошел ко мне. Мне кажется, что у вас очень податливая натура, сказал он мне. Вы так нервны, экспрессивны. Не угодно ли вам уснуть?
1: Отчего не уснуть? Изволь, любезный, попробуй.
0: Я сел на стул среди зала. Магнетизер сел на стул визави. Взял меня за руки и своими страшными змеиными глазами впился в мои бедные глаза. Нас окружила публика. Господа! Тише! Утихомирились. Сидим. Смотрим в зрачки друг друга.
2: Спать, спать, спать.
0: Проходит минута.
2: Спать.
0: Две.
2: Спать.
1: Мурашки забегали по спине. Сердце застучало.
2: Спите, спите, спите, спите.
1: Но спать не хотелось. Сидим. Проходит пять минут.
0: Семь.
3: Он не поддается.
1: Браво, молодец, мужчина.
0: Сидим, смотрим. Спать не хочется и даже не дремлется. От думского или земского протокола я давно бы уже спал. Публика начинает шептаться.
2: Ерунда какая-то, пустяки.
3: Не поддается.
2: Не поддается.
0: Говорит тот же голос.
2: Довольно, говорю.
0: Довольно, бросьте.
1: Бруно, говорил же я вам, что все это фокусы.
2: Конечно, фокусы.
0: И вот в то время, когда я, вняв голосу приятеля, сделал движение, чтобы подняться, моя рука нащупала на своей ладони посторонний предмет. Пустив в ход осязание, я узнал в этом предмете бумажку.
3: Мой папаша был доктором, а доктора одним осязанием узнают качество бумажки. По теории Дарвина я со многими другими способностями унаследовал от папаши и эту милую способность.
0: В бумажке я узнал пятирублевку. Узнав, я моментально уснул.

0: Браво, браво, браво, магнетизер, браво. Доктора, бывшие в зале, подошли ко мне, повертелись, понюхали и сказали: да, усыплен. Магнетизер, довольный успехом, помахал над моей головой руками, и я, спящий, зашагал по зале.
1: Стойте!
2: Тише!
1: Стойте!
2: Спите!
0: Тетонируйте ему руку. Тетонируйте, предложил кто-то. Можете. Пусть его рука окоченеет. Магнетизер, неробкий человек, вытянул мою правую руку и начал производить над ней свои манипуляции. Потрет, подует, похлопает. Моя рука не повиновалась. Она болталась, как тряпка. И не думала коченеть. Нет, тетанусер.
3: Разбудите его!
4: Разбудите.
3: Это же вредно. Вредно.
4: Ведь вредно.
3: Разбудите. Разбудите
0: он
3: его.
0: Слабенький, нервный. Тогда моя левая рука почувствовала на своей ладони пятирублевку. Раздражение путем рефлекса передалось с левой на правую. И моментально. Тотально окоченела рука.
3: Браво!
4: Холодная.
3: Как умерть цвета? Чем же это объяснить?
0: Доктор значительно пожал плечами, вздохнул и сказал: мы имеем только факты. Объяснений, увы, нет.
5: Вы имеете факты, а я две пятирублевки. Мои дороже. Спасибо магнетизму и за это. А объяснений мне не нужно. Бедный магнетизер. И зачем ты со мной со спидом связался?

0: Ну что ж, неплохо, когда за свою доверчивость мы получаем еще и вознаграждение. Но какое же Рождество и святки без страшного святочного рассказа? Пожалуйста, мы вам его приготовили. Итак, святочный рассказ «Ночь на кладбище». Расскажите, Иван Иванович, что-нибудь страшное. Иван Иванович покрутил ус, кашлянул, причмокнул губами и, придвинувшись к барышням, начал. Рассказ мой начинается, как начинаются вообще все лучшие русские сказания. «Был я, признаться, выпивший». Встречал я Новый год у одного своего старинного приятеля и нализался, как 40 000 братьев. В свое оправдание должен я сказать, что напился я вовсе не с радости. Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему разумению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый. С той только разницей, что старый год бывает плох, а новый всегда бывает хуже. По-моему, при встрече Нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство. Не надо забывать, что чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистые морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег. Итак, я напился с горя. Когда я вышел от приятеля, то соборные часы пробили ровно 2. Погода на улице стояла подлейшая. Сам черт не разберет, была то зима или осень. Темнота кругом такая, что хоть глаза выколи. Глядишь, глядишь, и ничего не видишь, словно тебя в жестянку с ваксой посадили. Порол дождь. Холодный резкий ветер выводил ужасные нотки. Он выл, плакал, стонал, визжал. Точно в оркестре природы дирижировала сама ведьма. Под ногами жалобно всхлипывала слякоть. Фонари глядели тускло, как заплаканные вдовы. Бедная природа переживала Фридрих Гераус. Короче, была погода, которой порадовался бы Тати-разбойник, но не я, смиренный и пьяненький обыватель. Меня повергла она в грустное настроение. «Жизнь, канитель», — философствовал я, шлепая по грязи и пошатываясь. «Пустое, бесцветное прозябание, мираж. Дни идут за днями и годы за годами, а ты все такая же скотина, как и был. Пройдут еще годы, и ты останешься все тем же Иваном Ивановичем, выпивающим, закусывающим, спящим. В конце концов, закопают тебя, болвана, в могилу, поедят на твой счет поминальных блинов и скажут: хороший был человек, но жалко, подлец, денег мало оставил». Шел я с Мещанской на Пресню. Дистанция для выпившего почтенная. Пробираясь по темным переулкам, я не встретил ни одной живой души, не услышал ни одного живого звука. Боясь набрать в калоши, я сначала шел по тротуару. Потом же, когда, несмотря на предосторожности, мои калоши начали жалобно всхлипывать, я свернул на дорогу. Тут меньше шансов наткнуться на тумбу или свалиться в канаву. Мой путь был окутан холодной, непроницаемой тьмой. Сначала я встречал по дороге 2-3 переулка. Исчезло и это удобство. Приходилось пробираться ощупью. Вглядываясь в потемки и слыша над собой жалобный вой ветра, я торопился. Душу мою постепенно наполнял неизъяснимый страх. Этот страх обратился в ужас, когда я стал замечать, что я заблудился, сбился с пути. Не оглядываясь, боясь взглянуть в сторону, я побежал.
1: Иван Иванович выпил рюмку водки, покрутил другой ус и продолжал.
0: «Не помню, как долго я бежал. Помню только, что в конце концов я ударился о какой-то странный предмет. Видеть его я не мог, а осязавши, я получил впечатление чего-то холодного, мокрого, гладко ошлифованного. Я сел на него, чтобы отдохнуть. Не стану злоупотреблять вашим терпением, а скажу только, что когда немного спустя я зажег спичку, чтобы закурить папиросу, и я увидел, что сидел на могильной плите». Я, не видевший тогда вокруг себя ничего, кроме тьмы, и не слышавший ни одного человеческого звука, увидев могильную плиту, в ужасе закрыл глаза и вскочил. Сделав шаг от плиты, я наткнулся на другой предмет. И представьте мой ужас! Это был деревянный крест. Боже мой! Я попал на кладбище, подумал я, закрывая руками лицо и опускаясь на плиту. Вместо того, чтобы идти в Пресню, я побрел на Ваганьково. Не боюсь я ни кладбищ, ни мертвецов. Свободен я от предрассудков. Давно уже отделался от нянюшкиных сказок, но очутившись среди безмолвных могил темной ночью, когда стонал ветер и в голове бродили мысли одна мрачнее другой, я почувствовал, как волосы мои стали дыбом и по спине разлился внутренний холод. «Не может быть!» — утешал я себя. «Это оптический обман, галлюцинация. Все это кажется мне от того, что в моей голове сидят Депре, Бауэр, Арабажи, Трус». И в то время, когда я бодрил себя таким образом, я услышал тихие шаги. Кто-то медленно шел. Это были нечеловеческие шаги. Для человека они были слишком тихи и мелки. «Мертвец», — подумал я. Наконец этот таинственный кто-то подошел ко мне, коснулся моего колена и вздохнул. Затем я услышал вой. Вой был ужасным, могильным, тянущий за душу. Если вам страшно слушать рассказы нянек про воющих мертвецов, то каково же слышать самый вой? Я отупел и окаменел от ужаса. Депре, Бауэр, Арабажи выскочили из головы, и от пьяного состояния не осталось и следа. Мне казалось, что если я открою глаза и рискну взглянуть на тьму, то увижу бледно-желтое, костлявое лицо, полусгнивший саван. «Боже, хоть бы скорее утро!» — молился я. Но пока наступило утро, мне пришлось пережить один невыразимый и не поддающийся описанию ужас. Сидя на плите и слушая вой обитателя могилы, я вдруг услышал новые шаги. Кто-то, тяжело и мерно ступая, шел прямо на меня. Поравнявшись со мной, новый выходец из могилы вздохнул, и спустя минуту холодная костлявая рука тяжело опустилась на мое плечо. Я потерял сознание. Иван Иванович выпил рюмку водки и крякнул.
2: «Ну?» — спросили его барышни.
1: Очнулся я в маленькой уже квадратной комнате. В единственное решетчатое окошечко слабо пробивался свет.
0: Ну, подумал я, это значит, меня мертвецы к себе в склеп затащили. Но какова была моя радость, когда я услышал за стеной человеческие голоса.
3: «Где ты его взял?» — спрашивал чей-то бас. «Около монументальной лавки Белобрысу, ваше благородие», — отвечал другой бас, «где памятники и кресты выставлены. Гляжу, а он сидит, обнимает памятник, а около него чей-то пес воет. Должно, выпивши».
1: Утром, когда я проснулся, меня выпустили.

Хорошо все то, что добром кончается. В эти дни все извинительно. Помните поговорку: кто празднику рад, тот за неделю пьян. Мы желаем вам преодолеть постновогоднее похмелье, меньше думать о вечном и больше смотреть под ноги, поскольку скользко. Заварить вечером крепкого чаю с мятой и рассказать детям что-нибудь святочное. Наш веселый Парнас, Татьяна Александрова, Владимир Малков, Павел Рыгородский и Дмитрий Майоров прощается с вами. А я, ведущий Олег Форостенко, желаю вам поймать последние мгновения уходящего праздника.

0: В эфире литературные чтения. Сегодня вы услышите повесть Льва Николаевича Толстого «Крейцерова соната». Читает заслуженный артист России Владимир Ермогаев. Запись 1972 года.
1: Это было ранней весной. Мы ехали вторые сутки. В вагон входили и выходили едущие на короткие расстояния. Но трое ехало так же, как и я, с самого места отхода поезда. Некрасивая и немолодая дама, курящая, с измученным лицом, в полумужском пальто и шапочке. Ее знакомый, разговорчивый человек лет 40, с аккуратными новыми вещами. И еще державшийся особняком небольшого роста господин с порывистыми движениями. Еще не старый, но с очевидно преждевременно поседевшими курчавыми волосами и с необыкновенно блестящими глазами, быстро перебегавшими с предмета на предмет. Особенность этого господина состояла еще в том, что он изредка издавал странные звуки, похожие на откашливание или на начатый и оборванный смех. Мне казалось, что он тяготится своим одиночеством, и я несколько раз хотел заговорить с ним. Но всякий раз, когда глаза наши встречались, что случалось часто, так как мы сидели наискоски друг против друга, он отворачивался и брался за книгу или смотрел в окно. Во время остановки, перед вечером второго дня, на большой станции нервный господин этот сходил за горячей водой и заварил себе чай. Господин же с аккуратными новыми вещами, адвокат, как я узнал впоследствии, говорил о том, как вопрос о разводе занимал теперь общественное мнение в Европе, и как у нас все чаще и чаще являлись такие же случаи. «Да, брат-то, в наше время один обман!» – засмеялся седой господин. «Нет, позвольте», – сказал адвокат. «Я говорю только, что существовали и существуют браки». «Существуют, да только от чего они существуют?» «Муж и жена приняли на себя внешнее обязательство жить вместе всю жизнь. И со второго месяца уж ненавидят друг друга, желают разойтись и все-таки живут. Тогда это выходит тот страшный ад, от которого спиваются, стреляются, убивают и отравляют себя и друг друга». Говорил он все быстрее, не давая никому вставить слово, и все больше и больше разгорячаясь. Все молчали. Было неловко. Да, без сомнения, бывают критические эпизоды в супружеской жизни, сказал адвокат, желая прекратить неприлично горячий разговор. Вы, как я вижу, узнали, кто я?
2: Тихо и как будто спокойно, сказал седой господин.
1: Нет, я не имею удовольствия. Удовольствие небольшое. Я Познышев. Тот, с которым случился тот критический эпизод, на который вы намекаете, тот эпизод, что он жену убил, сказал он, оглядывая быстро каждого из нас. Никто не нашелся, что сказать. Все молчали. Так мы проехали молча до следующей станции. На станции этот господин с дамой перешли в другой вагон, о чем они переговаривались еще раньше с кондуктором. Познышев же все курил и пил заваренный еще на той станции чай. Он вдруг с решительностью и раздражением обратился ко мне. «Вам, может быть, неприятно сидеть со мной, зная, кто я? Тогда я уйду». «О, нет, помилуйте, вы не хотите спать?» «Совсем не хочу». Так хотите, я вам расскажу, как я этой любовью самой был приведен к тому, что со мной было? Да, если вам не тяжело. Нет, мне тяжело молчать. Ну, так я расскажу вам. В темноте мне не видно было его лицо, только слышен был из-за дребезжания вагона его внушительный и приятный голос. Я был то, что называется влюблен. Я не только представлял ее себе верхом совершенства, я и себя за это время моего жениховства представлял тоже верхом совершенства. Я женился не на деньгах, корысть была ни при чем. Не так, как большинство моих знакомых женились из-за денег или связи. Я был богат, она бедна. Это одно. Другое, чем я гордился, было то, что другие женились с намерением вперед продолжать жить в таком же многоженстве, в каком они жили до брака. Я же имел твердое намерение держаться после свадьбы единобрачие, и не было пределов моей гордости перед собой за это. Да, свинья я был ужасной и воображал себе, что я ангел. Время, пока я был женихом, продолжалось недолго. Без стыда теперь не могу вспомнить это время жениховства. Какая гадость! Говорить бывало, когда мы останемся одни, ужасно трудно. Какая-то это была сизифова работа. Только выдумаешь, что сказать. Скажешь, опять надо молчать, придумывать. Говорить не о чем было. Все, что можно было сказать о жизни, ожидавшей нас, устройстве, планах, было сказано. А дальше что? Так все женятся, так и я женился. И начался хваленый медовый месяц. Ведь название-то одно какое подлое. Злобой прошипел он. Все время было гадко, стыдно и скучно. Но очень скоро стало еще мучительно тяжело. Началось это очень скоро. Кажется, на третий или на четвертый день я застал жену скучную. Стал спрашивать, о чем? Стал обнимать ее, что, по-моему, было все, чего она могла желать. А она отвела мою руку и заплакала. О чем? Она не умела сказать. Но ей было грустно, тяжело. Она сказала мне, что видит, что я не люблю ее. Я упрекнул ее в капризе. И вдруг лицо ее совсем изменилось. Вместо грусти выразилось раздражение. И она самыми ядовитыми словами начала упрекать меня в эгоизме и жестокости. Я взглянул на нее. Все лицо ее выражало полнейшую холодность и враждебность. Ненависть почти ко мне. Помню, как я ужаснулся, увидав это. «Как? Что?» – думал я. «Любовь, союз душ». И вместо этого вот что. «Да не может быть! Да это не она!» Я попробовал было смягчить ее, но наткнулся на такую непреодолимую стену холодной, ядовитой враждебности, что не успел я оглянуться, как раздражение захватило и меня, и мы наговорили друг другу кучу неприятностей. Впечатление этой первой ссоры было ужасно. Я называл это ссорой, но это была не ссора, а это было только обнаружение той пропасти, которая в действительности была между нами. Началось это с первых дней и продолжалось все время, и все усиливаясь и ожесточаясь. В глубине души я с первых же недель почувствовал, что я попался, что вышло не то, чего я ожидал, что женитьба не только не счастье, но нечто очень тяжелое. Но я, как и все, не хотел признаться себе. Я бы не признался себе и теперь, если бы не конец. И скрывал не только от других, но от себя. Так я удивляюсь, как я не видал своего настоящего положения. Иногда бывали слова, объяснения, даже слезы, но иногда, ох, гадко и теперь вспомнить, после самых жестоких слов друг другу, вдруг молча взгляды, улыбки, поцелуи, объятия, фу, мерзость, как я мог не видеть всей гадости этого тогда. Вы думаете, что я отступаю от рассказа? Нисколько. Это я все рассказываю вам, как я убил жену. На суде у меня спрашивают, чем, как я убил жену. Дурачье. Думают, что я убил ее тогда ножом 5 октября. Я не тогда убил ее, а гораздо раньше. Дети спасали меня и ее. В 8 лет у ней родилось 5 человек детей. И всех она кормила сама. «Где же они теперь, ваши дети?» – спросил я. «Дети?» – испуганно переспросил он. «Извините меня, может быть, вам тяжело вспоминать?» «Нет, ничего. Детей моих взяла моя своячница и ее брат. Они не дали их мне. Я им отдал состояние, а их они мне не дали. Ведь я вроде сумасшедшего. Я теперь еду от них. Я видел их, но мне их не дадут. Нет, я думаю, нет. Я развалина, калека. Ничего я не могу для них сделать. Ничего. Еду к себе теперь на юг. У меня там домик и садик. Вы хоть слушаете, я и то благодарен. Так на четвертый год с обеих сторон решено было как-то само собой, что понять друг друга, согласиться друг с другом мы не можем. Вдвоем мы были почти обречены на молчание или на такие разговоры, которые, я уверен, животные могут вести между собой. Который час? Пора спать. Какой нынче обед? Куда ехать? Что написано в газете? Послать за доктором. Горло болит у Маши. Стоило на волосок выступить из этого до невозможного сузившегося кружка разговоров, чтобы вспыхнуло раздражение. Выходили стычки и выражения ненависти за кофе, скатерть, пролетку. Все дела, которые ни для того, ни для другого не могли иметь никакой важности. Во мне, по крайней мере, ненависть к ней часто кипела страшная. Я смотрел иногда, как она наливала чай, махала ногой или подносила ложку ко рту, шлюпала, втягивала в себя жидкость и ненавидел ее именно за это, как за самый дурной поступок. Так мы и жили в постоянном тумане, не видя того положения, в котором мы находились. И если бы не случилось того, что случилось, и я так же бы прожил еще до старости, я так бы и думал, умирая, что я прожил хорошую жизнь. Ну, не особенно хорошую, но и не дурную, такую, как все. Я бы не понимал той бездны несчастья и той гнусной лжи, в которой я барахтался. А мы были два ненавидящих друг друга колодника, связанных одной цепью, отравляющие жизнь друг другу и старающиеся не видать этого. Жили мы как будто в перемирии. Вдруг начинается разговор о том, что такая-то собака на выставке получила медаль, говорю я. Она говорит, не медаль, а похвальный отзыв. Начинается спор. Начинается перепрыгивание с одного предмета на другой. Попреки. Ну, да это давно известно. Всегда так. Ты сказал, нет, я не говорил. Стало быть, я лгу. Чувствую, что вот-вот начнется та страшная ссора, при которой хочется себя или ее убить. Знаешь, что сейчас начнется, и боишься этого, как огня. И потому хотел бы удержаться, но злоба охватывает все твое существо. Она в том же еще худшем положении нарочно перетолковывает всякое твое слово, придавая ему ложное значение. Каждое же ее слово пропитано ядом. Где только она знает, что мне больнее всего, туда-то она и колет. Дальше больше я кричу «молчи!» Или что-то в этом роде. Она выскакивает из комнаты, бежит в детскую. Я стараюсь удержать ее, чтобы договорить и доказать. И схватываю ее за руку. Она прикидывается, что сделал ей больно. И кричит, дети, ваш отец бьет меня. Я кричу, не лги. Ведь это уж не в первый раз, кричит она или что-нибудь подобное. Дети бросаются к ней, она успокаивает их. Я говорю, не притворяйся. Она говорит, для тебя все притворство. Ты убьешь человека и будешь говорить, что он притворяется. Теперь я поняла тебя, ты этого-то и хочешь. О, хоть бы ты сдохла, кричу я. Помню я, как ужаснули меня эти страшные слова. Я никак не ожидал, чтобы я мог сказать такие страшные, грубые слова. И удивляюсь тому, что они могли выскочить из меня. Так вот, в таких-то мы были отношениях, когда явился этот человек. Приехал в Москву этот человек. Фамилия его Трухачевский. И явился ко мне. Да-с, это был музыкант, скрипач. Я представил его жене. Тотчас же зашел разговор о музыке, и он предложил свои услуги играть с ней. Жена, как и всегда, это последнее время была очень элегантна и заманчива, беспокоище красива. Он, видимо, понравился ей с первого взгляда. Ну и в воскресенье я со вкусом занялся устройством обеда и вечера с музыкой. Я сам накупил вещей для обеда и позвал гостей.
2: Обед был как обед. Скучный, притворный. Довольно рано началась музыка. Ах, как я помню все подробности этого вечера. Помню, как он принес скрипку, отпер ящик, снял вышитую ему дамой покрышку, достал и стал строить. Помню, как жена села с притворно равнодушным видом, под которым я видел, что она скрывала большую робость. Робость преимущественно перед своим умением, с притворным видом села за рояль. И начались обычные ля на фортепиано, пиччиката, скрипки, установка нот. Помню потом, как они взглянули друг на друга, оглянулись на усаживавшихся и потом сказали что-то друг другу. И началось.

Страшная вещь эта соната. И именно эта часть. И вообще страшная вещь музыка.

Что это такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? Говорят, музыка действует возвышающим душу образом. Вздор! Неправда! Она действует, страшно действует, я говорю про себя, но вовсе не возвышающим душу образом. Она действует не возвышающим, не принижающим душу образом, а раздражающим душу образом. Как вам сказать? Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение. Она переносит меня в какое-то другое, не свое положение. Мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую. Что я понимаю то, чего я не понимаю. Что я могу то, чего не могу. Я объясняю это тем, что музыка действует как зевота, как смех. Мне спать не хочется, но я зеваю, глядя на зевающего. Смеяться не о чем, но я смеюсь, слыша смеющегося. Она, музыка, сразу, непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душою и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое. Но зачем я это делаю, я не знаю. Ведь тот, кто писал, хоть бы Крейцерову сонату, Бетховен, ведь он знал, почему он находился в таком состоянии. Это состояние привело его к известным поступкам. И потому для него это состояние имело смысл. Для меня же никакого. И потому музыка только раздражает. Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла. Сыграли плясовую, я проплясал, и музыка дошла. Ну, пропели мессу, я причастился, тоже музыка дошла. А то только раздражение. А того, что надо делать в этом раздражении, нет. И от того музыка так страшна. Ох, так ужасно иногда действует. Ну, разве можно допустить, чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один, другого или многих, и потом бы делал с ними, что хочет. И главное, чтобы этим гипнотизером был первый попавшийся безнравственный человек. А то страшное средство в руках кого попало. Например, хоть бы эту Крейцерову сонату. Первое престо. Разве можно играть в гостиной среди декольтированных дам это престо? Сыграть и потом похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне. Эти вещи можно играть только при известных, важных, значительных обстоятельствах. И тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке, важные поступки. Сыграть и сделать то, на что настроила эта музыка. А то несоответственное ни месту, ни времени вызывание энергии, чувство, ничем не проявляющегося, не может не действовать губительно. На меня, по крайней мере, вещь эта подействовала ужасно. Мне как будто открылись совсем новые, казалось мне, чувства, новые возможности, о которых я не знал до сих пор. Да вот как. Ну, совсем не так, как я прежде думал и жил, а вот как будто говорилось мне в душе. Что такое было то новое, что я узнал, я не мог себе дать отчета. Но сознание этого нового состояния было очень радостно. Все те же лица, и в том числе и жена, и он
представлялись совсем в другом свете. Через 2 дня я уехал в уезд в самом хорошем, спокойном настроении, простившись с женой. В уезде всегда бывала пропасть, дело и совсем особенная жизнь, особенный мирок. 2 дня я по 10 часов проводил в присутствии. На другой день мне в присутствии принесли письмо от жены. Я тут же прочел его. Она писала о детях, о дяде, о нянюшке, о покупках. И, между прочим, как о вещи самые обыкновенные, о том, что Трухачевский заходил, принес обещанные ноты и обещал играть еще, но что она отказалась. Я не помнил, чтобы он обещал принести ноты. Мне показалось, что он тогда простился совсем, и потому это неприятно поразило меня. Но дело было столько, что некогда было подумать, и я только вечером, вернувшись на квартиру, перечел письмо. Кроме того, что Трухачевский без меня был еще раз, весь тон письма показался мне натянутым. Бешеный зверь ревности зарычал в своей конуре и хотел выскочить, но я боялся этого зверя и запер его скорее. «Какое мерзкое чувство это ревность!» — сказал я себе. «Что может быть естественнее того, что она пишет?» Я не заснул всю ночь, и в 5 часов, решив, что не могу оставаться более в этом напряжении, и сейчас же поеду, я встал, разбудил сторожа, который мне прислуживал, и послал его за лошадьми. В заседание я послал записку о том, что я по экстренному делу вызван в Москву. 8 часов я сел в тарантас и поехал. Сколько я не стараюсь вспомнить теперь, я никак не могу вспомнить моего тогдашнего состояния. Что я думал, чего хотел, ничего не знаю. Помню только, что у меня было сознание того, что готовится что-то страшное и очень важное в моей жизни. Я подъехал к крыльцу, не отдавая себе отчета в том, почему есть еще свет так поздно в наших окнах. Я в том же состоянии ожидания чего-то страшного взошел на лестницу и позвонил. Лакей, добрый, старательный и очень глупый Егор, отворил. Первое, что бросилось в глаза, в передней была на вешалке рядом с другим платьем его шинель. Я бы должен был удивиться, но не удивился. Точно я ждал этого. «Так и есть», — сказал я себе. Когда я спросил Егора, кто здесь, и он назвал мне Трухачевского, я спросил, есть ли еще кто-нибудь. Он сказал, «никого-с». «Все ясно. Сомнения нет». Я боялся только одного, как бы они не разбежались, не придумали еще нового обмана и не лишили меня тем и очевидности, и улики, и возможности доказать. И с тем, чтобы скорее застать их, я на цыпочках пошел в залу, где они сидели не через гостиную, а через коридор и детскую. В первой детской мальчики спали, во второй детской няня зашевелилась, хотела проснуться. И я представил себе то, что она подумает, узнав все. И такая жалость к себе охватила меня при этой мысли, что я не мог удержаться от слез. И чтобы не разбудить детей, выбежал на цыпочках в коридор и к себе в кабинет, повалился на свой диван и зарыдал. Я честный человек, я сын своих родителей. Я всю жизнь мечтавший о счастье семейной жизни. Я мужчина, никогда не изменявший ей. И вот, я хотел встать, но не мог. Сердце так билось, что я не мог устоять на ногах. Да, я умру от удара. Она убьет меня. Ей это и надо. Что ж, ей убить? Да нет, это ей было слишком выгодно. И этого удовольствия я не доставлю ей. Да, и я сижу, а они там едят и смеются. И о, когда люди говорят, что они в припадке бешенства не помнят того, что они делают, это вздор. Неправда, я все помнил и ни на секунду не переставал помнить.
Он хотел что-то еще сказать, и не в силах, будучи удержать рыдания, остановился. Собравшись с силами, он продолжал. Я начал понимать только тогда, когда увидал ее в гробу. Он всхлипнул, но тотчас же торопливо продолжал. Только тогда, когда я увидал ее мертвое лицо, я понял все, что я сделал. Я понял, что я убил ее. Что от меня сделалось то, что она была живая, движущаяся, теплая, а теперь стала неподвижная, восковая, холодная. И что поправить этого никогда, нигде, ничем нельзя. Тот, кто не пережил этого, тот не может понять. Вскрикнул он несколько раз и затих. Мы долго сидели молча. Ну, простите. Он отвернулся от меня и прилег на лавке, закрывшись пледом. На той станции, где мне надо было выходить, это было 8 часов утра, я подошел к нему, чтобы проститься. Спал ли он или притворялся, но он не шевелился. Я тронул его рукой. Он открылся, и видно было, что он не спал. «Прощайте», — сказал я, подав ему руку. Он подал мне руку и чуть улыбнулся, но так жалобно, что мне захотелось плакать. «Да, простите», — повторил он то же слово, которым заключил и весь рассказ.

В исполнении заслуженного артиста России Владимира Ермогаева прозвучала повесть Льва Николаевича Толстого «Крейцерова соната», запись 1972 года.

0: Добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели.
1: Здравствуйте, друзья. Итак, Сергей Петрович, о каких удивительных приключениях времен минувших вы нам сегодня поведаете?
0: В приключениях времен минувших? А вы знаете, Николай Иванович, со мной ведь тоже случилось приключение, и не далее, как сегодня вечером, буквально за полчаса до начала нашей передачи.
1: А что такое?
0: Ну, собственно, ничего особенного. Ассоциативные связи.
1: Ничего не понимаю.
0: А вы не заметили, что я пришел в студию позже обычного? На табло уже горела надпись «Приготовиться».
1: Ух, как же заметил, я уже начал было волноваться. А что все-таки случилось?
0: Еду я преспокойненько в автобусе, на радио. Гляжу себе в окно, читаю от нечего делать бегущую световую рекламу.
1: Так.
0: Ну, знаете, на крыше дома угол Невского и Садовой.
1: Ну-ну.
0: А там слова «Вы не забыли подписаться». И я покрываюсь холодным потом.
1: Вы не оформили подписку на газеты и журналы?
0: Нет, не в этом дело, подписаться я не забыл. Я забыл дома портфель, а в нем у меня записи, исторические документы, словом, все, что я приготовил для нашей сегодняшней передачи.
1: Вот так-так.
0: Ну и что делать? Надо возвращаться. А времени-то в обрез.
1: Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Успели?
0: Да, да. Но вы знаете, о чем я подумал?
1: Не представляю.
0: Я подумал, да здравствует световая реклама.
1: И ассоциативные связи.
0: Вот именно.
1: Сергей Петрович, так о ком все-таки вы сегодня расскажете нам?
0: Мы познакомимся сегодня с человеком удивительной судьбы, имя которого украшает многие блестящие страницы истории нашей отечественной науки. Это замечательный путешественник и отважный мореплаватель, дважды объехавший вокруг света, бывший президент Российской академии наук, адмирал Федор Петрович Литке.

0: брата, на шлюпе «Камчатка» 20-летний мичман Федор Литке отправился в свое первое кругосветное плавание. Сбывалась его заветная мечта. Стоя на палубе, он всматривался в горизонт и вспоминал нелегкие годы детства и юношества. Дед его был лютеранским пастором, переселившимся в Россию еще при Петре I. Отец служил в Петербурге в таможенном ведомстве. Детство юного Федора Литке было тяжелым, он рос сиротой. Позже он писал: «17 сентября 1797 года сделался я убийцею своей матери».
1: Как это убийцей, Сергей Петрович?
0: Его мать умерла через 2 часа после рождения сына. На руках у отца осталось 5 детей. Отец женился вторично, но неудачно. Новая молодая жена отравила мужу последние годы его жизни, а юному Литке была жестокой, злой мачехой. В 7-летнем возрасте мальчика отдали в закрытый дешевый пансион, а когда ему было 10 лет, умер отец. Мальчика взял из пансиона его дядя, член Государственного совета Энгель, человек состоятельный, но весьма обеспеченный. Он оставил племянника по существу на произвол судьбы, и только обширная домашняя библиотека скрашивала в эти годы его существование. Переломным годом в жизни юноши стал 1810-й, когда его сестра Наталья вышла замуж за капитан-лейтенанта флота Сульменева, принявшего участие в судьбе юноши. 15-летнего Федю Литке Сульменев определил во флот волонтером, и уже через год юноша участвовал в осаде Данцига. В боевой обстановке он обнаружил находчивость, самообладание, смелость и отличился. Его производят в мичманы и награждают боевым офицерским орденом Анны 4-й степени. И вот теперь 20-летний мичман, опять-таки при содействии Сульменева, получил назначение в большой вояж на шлюпе «Камчатка» под командованием кумира морской молодежи, знаменитого Василия Михайловича Головнина.

0: Все эти картины прошлого одна за другой вставали перед мысленным взором будущего знаменитого мореплавателя, пока легкая волна Финского залива лизала борта шхуны «Камчатка», а за кормой медленно таял на горизонте зеленый купол Кронштадтского собора.
1: Сергей Петрович, а чем знаменит был Головнин?
0: Капитан второго ранга Василий Михайлович Головнин был заслуженный офицер, прекрасный моряк. Его плавания полны головокружительных приключений. Например, во время кругосветного путешествия на корабле «Диана», это было в 1807-1809 годах, он совершил беспримерный по смелости и находчивости поступок. Так, по пути он зашел на мыс Доброй Надежды, не зная, что за время его перехода из Кронштадта началась война. Англичане захватили корабль в плен и продержали его 13 месяцев, пока, наконец, Головнин не вырвался в море, проскочив мимо английских кораблей. Это был изумительно красивый и отважный маневр.
1: Вот это да.
0: Вскоре после этого, во время описи Курильских островов, он снова попал в плен, на этот раз к японцам, и пробыл у них в плену с 1811 до 1813 года. По возвращении он написал записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев. Эта книга имела огромный успех, была переведена почти на все европейские языки. Естественно, что имя Головнина у морской молодежи буквально не сходило с языка.
1: Настоящий герой, молодому Литке крепко повезло с командиром.
0: Очень, очень. В те времена каждое кругосветное плавание сулило неожиданные открытия и опасные приключения –

0: и тяжелую борьбу со стихиями. В этих условиях суровая школа такого авторитетного начальника и прекрасного моряка, каким был Головнин, сыграла большую роль в формировании личности и характера Лидке. В этом плавании у Федора Лидке завязалась и, как оказалось впоследствии, на всю жизнь тесная дружба с будущим замечательным путешественником и полярным исследователем Фердинандом Врангелем. Позже в своей автобиографии Лидке писал: «Для меня было большим счастьем найти такого товарища. Одинакие лета, одинакое направление скоро нас сблизили и положили основание дружбе, более полувека продолжающейся». Эта дружба помогла Лидке перенести трудные условия длительного плавания, к которым он еще не был привычен. В свободное от вахты время приятели уединялись у себя в каюте, и более впечатлительный Федор изливал душу Фердинанду.
1: Эх, давай помечтаем, Федя. Вот, закончим плавание, получим хорошие аттестации и махнем на север, в край нехоженных земель.
2: Хорошо бы. Ты знаешь, капитан, по-моему, не взлюбил меня.
1: Федя, выбрось это из головы. Василий Михайлович справедлив и ко всем одинаков.
2: Я его не виню, я сам виноват. Надо еще ревностнее относиться к службе, по делу мне.
1: Не изводи себя. Ты замечаешь только холодность и строгость командира, а я, Феденька, вижу другое. Именно к тебе он относится особенно внимательно и сочувственно.
2: Ты полагаешь?
1: Да, и вот почему. Он знает, как тебе тяжело было в детстве. Он вообще все про нас знает. И он в тебе видит немного самого себя. Он же тоже рано осиротел, рано узнал горечь одиночества. Он так же, как и ты сейчас, мечтал сделаться отважным исследователем неизведанных стран и морей.
2: Наверное, ты прав.
1: А вот кому он действительно чересчур требователен, так это к самому себе. Ведь он, когда в море, даже спит, сидя в кресле. Ну и другим, конечно, спуску не дает. Слышал, как он отчитывал старшего лейтенанта Муравьева?
2: Нет, расскажи.
1: Вчера на рассвете Головнин приказал позвать к себе Муравьева. Тот долго не показывался. Тогда Головнин сам отправился в офицерскую кают-компанию. Увидел Муравьева, еще не одетым, и с насмешкой спрашивает: «Да никак вы, батенька мой, халат носите? А почему бы вам в таком разе ночной колпак не напялить?» «Да вы, сударь, где находитесь? На море или, быть может, в деревне пребывать изволите? Вы, думается, мне на корабле, а не в опочивальне».
2: А так ему и надо, этому Муравьеву, индюку тут.
1: А еще он пустой близкоманий на корабле не терпит. «Палуба, — говорит, — это вам не танцевальный паркет. И навощивать его до блеска ни к чему. Пусть люди лучше тратят драгоценное время на изучение своего корабля. Надо, чтобы рулевой в любой момент умел заменить марсового, а марсовой – рулевого. Надо, чтобы команда знала, какие страны мы посещаем, что за народ в них проживает и до каких пределов простирается владение Отечества. А то для многих что Аляска, что Алёшки – все едино».
0: Это плавание превратило Лидке в опытного, просвещенного мореплавателя. Он ушел юным, неопытным, плохо подготовленным мичманом, часто получавшим замечания, а вернулся зрелым лейтенантом, умеющим самостоятельно командовать и не теряться в ответственные и трудные моменты. Камчатка обогнула мыс Горн, побывала в Русской Америке, зашла на Гавайские острова, а затем Марианские и Малукские, и, наконец, обогнув мыс Доброй Надежды, бросила якорь на острове Святой Елены.
2: Подождите, подождите, Сергей Петрович. Это ведь 1819 год.
0: Правильно.
2: В таком случае там еще должен был находиться в заточении Наполеон.
0: Однако Николай Иванович должен заметить, что вы неплохо знаете историю. Да, так оно и было. Наполеон содержался там пленником англичан.
2: Интересно, как он там себя чувствовал?
0: Он в ту пору писал собственную историю и, подобно Юлию Цезарю, говорил о себе в третьем лице. Очевидцы свидетельствуют, что во время приема редких посетителей, которых английский губернатор допускал к нему, Наполеон никогда не садился из опасения, чтобы посетитель не посмел сделать того же в его присутствии.
3: Это же настоящая мания величия.
0: По этому поводу Наполеон однажды сказал: «Пусть меня закуют в цепи, но отдают должное уважение». Да, но мы несколько отвлеклись. Осенью 1819 года шхуна «Камчатка» вернулась на кронштадтский рейд. Василий Михайлович Головнин дал блестящую характеристику Литке как прекрасному моряку, полюбившему море и морскую службу, умеющему владеть собой, решительному и смелому в минуты опасности, хорошему товарищу. И вот по рекомендации того же Головнина Фёдор Петрович получает ответственное назначение начальником экспедиции для описания новой земли. Задача была не из легких. Новая земля к началу XIX века практически оставалась на карте белым пятном. Со времен Баренца, побывавшего у западных и частично восточных берегов Новой Земли, в 1594-1595 годах и давшего определенный картографический материал, по существу ничего больше сделано не было. Кстати, уважаемый Николай Иванович, вот что вы знаете о Баренце?
3: Ну, сказать по чести.
0: Я все
3: но
0: понимаю.
3: Но интересно было бы знать.
0: Да, да. Ну, вы знаете, голландский мореплаватель Вильям Баренц пытался пройти по Северному Ледовитому океану в поисках пути из Атлантического океана в Тихий. В 1596 году голландцы снарядили очередную экспедицию на восток. Баренц получил приглашение от купеческой компании участвовать в ней в должности оберштурмана при капитане Гемкере. Как и в прошлое свое плавание, Баренц снова достиг новой земли и обогнул ее с севера. У ледяной гавани на восточном берегу мощные льды взяли корабль в плен. Это произошло недалеко от берега. Высадившись, люди построили себе из плавника хижину, в которую перенесли провиант и оружие. Литке, хорошо изучивший историю плаваний Баренца, писал. Вот, прочтите, пожалуйста, Николай Иванович, прочтите.
3: Существование их было ужасно. Лютые морозы превращали в лед даже крепкое вино. От полярной стужи остановились часы. Метели то и дело заносили хижину, и людям по несколько дней приходилось откапывать себя. Когда удавалось собрать плавнику, зажигали внутри хижины костер и жадно грелись возле него. Привлеченные запахом дыма к хижине сходились целые стада белых медведей. Их разгоняли несколькими ружейными выстрелами, из сала убитых устраивали светильники, а шкуры шли на одеяло. Но патронов было мало, и их надо было беречь. 4 ноября скрылось солнце, и несчастных страдальцев окружила безрассветная полярная ночь. Ну и ну страсти.
0: Ну, читайте, читайте дальше.
3: Белые медведи улеглись на зимнюю спячку. Вместо них к хижине стали приходить песцы. Их ловили капканами, мясо употребляли в пищу, а шкуры на одежду. По мере возможности мореплаватели старались устраивать развлечения, купались в бочках с подогретой водой, состязались в беге и силе, играли в мяч, чтобы размять ноги. На исходе 3 месяца полярной ночи на горизонте показался край солнца. Этот коротко мелькнувший луч зажег надежду на спасение. Полярная ночь длилась еще 2 недели, но солнце задерживалось на небосклоне уже дольше. Между плавучими льдами стали появляться разводья. Люди с жадностью всматривались в необозримые просторы океана. Они определили широту места, в котором находились, 76 градусов, и рассчитали, что в мае, когда море очистится от льда, можно будет пуститься в обратный путь на тех шлюпках, которые удалось снять с судна. Состояние же самого судна было безнадежное. Шлюпки эти старались всячески приготовить к предстоящему плаванию, но при отсутствии строительных материалов и инструментов, а главное, при большой измученности людей, дело подвигалось медленно. Наконец пришел желанный день. Перед отплытием все скрепили своими подписями акт, в котором была описана история плавания и зимовки. Один экземпляр акта спрятали в трубе оставляемой хижины и по одному экземпляру взяли на каждую из двух шлюпок, чтобы в случае гибели одной из них этот документ остался в другой.
0: Так, и дальше?
3: Угу. Плавание этих отважных людей было предприятием гибельным, кольми паче под утесистыми, окруженными льдом берегами и в бурном море.
0: Во время плавания Баренц, уже давно хворавший, скончался. Путешественники остались без опытного начальника. Только спустя месяц, показавшийся вечностью, они добрались до Строгановской бухты, где их спасли русские промышленники.
3: Сергей Петрович, а какова дальнейшая история исследования Арктики?
0: В начале 17 века дважды пытался пробиться на восток англичанин Генри Гудзон. Но из-за непреодолимых льдов он даже до устья Оби доплыть не смог. Позднее Гудзон решил попробовать проникнуть в Тихий океан, пробираясь вдоль берегов Северной Америки. В честь его открытий именем Гудзона названы залив, река и пролив. Во время последнего путешествия отважного мореплавателя, это было в 1610 году, команда корабля взбунтовалась, связала Гудзона, его сына и пятерых верных ему матросов и высадила их в открытом море в шлюпку. Больше их никто не видел.
3: Ну, историю вы рассказываете. Знаете что, Сергей Петрович, давайте лучше вернемся к нашему герою, Федору Петровичу Литке.
0: Ну, я лишь ответил на ваш вопрос.
3: Да, да.
0: Так вот, о Литке перед отправкой в Баренцево море и на Новую Землю ему была вручена инструкция. Читайте, вот, Николай Иванович.
3: Так. Цель припоручения вам делаемого не есть подробное описание новой земли, но единственно обозрение на первый раз берегов Оной и познание величины сего острова по определению географического положения, главных его мысов и длины пролива, маточкиным шаром именуемого. Будь тому не воспрепятствуют льды или какие другие важные помешательства. Вот. Так, еще. Судя по состоянию судна и здоровью экипажа, можете пробыть у новой земли, пока время позволит, а потом возвращаться в Архангельск. Ни в коем случае не должно вам оставаться там на зимовку.
0: Судно экспедиции «Бриг. Новая земля» было специально построено для плавания в северных морях. Оно имело сплошной набор, то есть шпангоуты его были поставлены вплотную друг к другу, щели проконопачены и подводная часть скреплена и обшита медью. «Бриг» вышел в море 27 июля 1821 года. Этим было положено начало замечательным четырехлетним работам Литке, обеспечившим начало его мировой известности.

0: Федор Петрович Литке изучил обширнейшую территорию от Кольского полуострова до Новой Земли, описал и положил на карту побережье многих островов и полуостровов. Исследования проводились в сложнейших условиях, но корабль, его капитан и команда прекрасно справились с испытаниями. Во время плавания Федор Петрович вел дневник. Он записывал:
1: «Пустота нас окружающая превосходит всякое описание. Ни один зверь, ни одна птица не нарушает кладбищенской тишины. К сему месту можно по всей справедливости отнести слова стихотворца: и мнится, жизни в той стране от века не бывало. Чрезвычайная сырость и холод вполне соответствуют такой мертвенности природы. Термометр стоит ниже точки замерзания. Мокрый туман проникает до костей. Все это вместе производит неприятное впечатление на тело, равно как и на душу. Мы начинаем уже воображать, что навсегда отделены от всего обитаемого мира. Невзирая, однако, на то, со свойственной русским мореходцам беспечностью пели или забавлялись по обыкновению, сколько позволяли обстоятельства».
0: Драматический случай произошел в Карских воротах. Карское море было свободно ото льда, и Литке раздумывал, не войти ли в него, чтобы изучить восточный берег Новой Земли. Внезапно налетел сильный северо-западный ветер, пошла крупная волна.

Неожиданно судно ударилось о подводные камни сначала носом, а затем кормой. Удары о камни следовали один за другим. Вышел из строя руль. Судно сделалось неуправляемым. Кругом плавали обломки киля. Корабль трещал по каждому ударе. Гибель казалась неизбежной.

0: Вот запись в дневнике Литке.
1: Греб был раздроблен в лучинки. Все железные скрепления исковерканы, а медные изломаны. В корме киля вовсе не было. Во многих местах, как в носу, так и в корме, шпангоуты были видны. Так что нашим спасением обязаны мы были сплошному набору брига, ибо никакие помпы не могли бы преодолеть течи, если бы обнаружились незаделанные спации. Еще 2-3 подобных удара кормою тронулись бы транцы, и соотчичи наши, вероятно, до сей минуты не знали бы, где и какая постигла нас участь.

выручили прочность судна, искусство капитана и выучка команды. Огромная волна сдвинула судно с камней, с невероятным трудом починили руль, но вскоре шторм его вышиб из петель снова. Брик чудом дошел до Архангельска, и там, войдя в реку Соломбалку, словно тяжело раненое животное, грузно повалился на бок. Но команда была спасена, задание в целом выполнено, были собраны ценнейшие научные данные. Итогом всех этих исследований явилась книга Литке, названная «Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершенное на бриге «Новая Земля» в 1821-1824 годах». Этот труд принес Федору Петровичу мировую известность.

0: По возвращении из четвертой экспедиции на север Литке принял в своем кабинете окна на Неву морской министр маркиз де Траверсе.
1: Присаживайтесь, Федор Петрович, прошу вас.
2: Благодарю вас.
1: Как вы думаете, чем можно объяснить, что препятствия от льдов, постоянно встречаемые мореходцами, бывают столь различны?
2: Я полагаю, что количество льдов в том или ином месте зависит не столько от географической широты места или средней температуры года, сколько от стечения обстоятельств, зачастую почитаемых случайными.
1: Не можете ли назвать их?
2: Думается мне, количество льдов может зависеть от большей или меньшей стужи, царствующей в тех местах в зимние или весенние месяцы, от большей или меньшей жестокости ветров, дувших в разные времена года, от направлений их и даже от последовательного порядка, в каковом они переходили от одного направления к другому. И, наконец, от совокупного действия всех этих причин не только в указанных местах, но и на реках, кое не спосылает к сим местам свои льды.
1: А имеются ли все же средства достичь восточного берега Новой Земли?
2: Не сомневаюсь, ваше высокопревосходительство. Даже с теми средствами, коими я располагал, если бы только употребить на это все лето. Остановившись у маточкиного шара, с первым западным ветром надлежит идти к восточному берегу, покуда ветер сей удалит от него льды. Весьма полезно было бы учредить на каком-либо возвышенном береговом месте сигнальный пост, с коего мореходцы должны извещаться о движении льдов.
1: А если льды внезапно нажмут с востока? Ведь тогда гибель судна неминуема.
2: Вовсе нет. В таком случае экипаж пешком дойдет льдами до Никольского шара, где до самого сентября всегда можно встретить самоедские промышленные карбасы. Они перевезут мореходов на матерый берег. Но есть еще один путь к достижению желаемого.
1: К примеру?
2: Можно предварительно перевести на новую землю потребное количество оленей и устроить зимовку в Никольском шаре. Изобилие выкидного леса не составит зимующим трудностей в ограждении себя от зимних стуж прочным жилищем. С наступлением весны по надежному насту надлежит им двинуться на север. До маточкиного шара они дойдут в весьма ограниченное время, и восточный берег южной части острова смогут осмотреть за 1/3 летнего времени. Остальное теплое время употребить для осмотра берега северной части острова. По протяженности он втрое длиннее. И эта часть исследования представит, несомненно, больше трудностей не только по своим размерам, но и по причине более сурового климата. Однако и сии трудности, почитаю, возможным преодолеть.
1: Продолжайте.
2: Если бы наши отечественные экспедиции располагали судами, могущими смело входить во льды, не опасаясь быть проломленными или раздавленными, то русские мореходцы совершили бы дела, кои, несомненно, превзошли бы достижения иноземцев.
1: Благодарю вас, мой дорогой капитан. Мы подумаем над вашими рассуждениями.

Вскоре Лидке получает новое ответственное задание. Его назначают командующим шлюпа «Синявин», готовящегося в научное кругосветное плавание. Корабль строился на Охтинской верфи под непосредственным наблюдением самого Лидке. По инструкции экспедиция должна была вести гидрографические работы, научные наблюдения, собирать естественно-исторические и этнографические коллекции. Летом Лидке должен был работать в Беринговом море и на Камчатке, а зимой в тропиках в Каролинском архипелаге. 20 августа 1826 года шлюп поднял паруса и вышел из Кронштадта в открытое море.

0: Как только началось плавание, Литке собрал на палубе весь экипаж. 62 человека смотрели на своего капитана, ожидая, что он скажет.
1: Друзья, я хочу поздравить вас не только с выходом в дальнее плавание, но также изъяснить вам те особые обстоятельства, в коих нам предстоит находиться во время вояжа. Я хочу говорить не о вашей исполнительности к службе, которая для меня несомнительна, а о том, чтобы каждый из вас, кроме служебной исполнительности, носил еще в своем сердце любовь к морю, а наипаче всего любовь к своему Синявину. Потому что, коли будете любить свой корабль, то полюбите и службу в море. Обычно говорят, что по шлюпке видно, каков корабль, по кораблю какова эскадра. Но я вам скажу больше того. Помните, что мы идем в кругосветный вояж, что за нами далеко и надолго останется Россия, что с флагом нашим на Синявине мы несем славу, честь, величие и гордость нашей дорогой Родины. И я уверен, что вы высоко будете держать честь нашего военного флага. Я уверен, что всякое дело, какое бы нам ни предстояло, вы выполните с полным старанием и любовью, и потому заранее благодарю.
2: Рад здравствуйте!
1: А теперь, господ офицеров, прошу ко мне в каюту. Вы знаете, господа офицеры, что наш шлюп укомплектован отборную, лучшую во флоте команду, и каждый наш матрос постарается служить превосходнейшим образом. Вы все прекрасно образованные и воспитанные молодые люди. Я полагаю, что ввиду столь удачного подбора личного состава команды шлюпа мы сможем обойтись без рукоприкладства и телесных наказаний. Я далек от мысли ограничивать ваши права, представляя морским дисциплинарным уставом, на основании которого вы можете наказывать линьками провинившихся матросов, но, разумеется, вы сами со мной согласитесь, что лучше не пользоваться буквой старого закона. Как просвещенные гуманные начальники, вы всегда найдете в каждом случае для провинившегося культурные меры воздействия, кое, несомненно, принесут больше пользы службе, нежели грубые и унижающие человека наказания. Я надеюсь, что на Синявине при культурном воздействии начальников на подчиненных служба не только не пострадает, но и выиграет. Надеюсь, моя мысль понятна?
3: Все ясно, Федор Петрович.
4: Сказано верно.
5: Матросы горят усердием.
0: Имеются ли ко мне вопросы?
6: Некоторые молодые члены экипажа плохо переносят качку.
4: Федор Петрович, неужели нет никакого средства от проклятой морской болезни? Посоветуйте. Ведь вы 10 лет не расстаетесь с морем.
0: Средств очень много. Лорд Байрон, например, во второй песне Чарльза Гарольда уверяет, что лучшее средство против этой болезни – бифштекс. Наш судовой доктор рекомендует соленую рыбу с достаточной порцией вина или водки. Другие предлагают 45 капель опиума.
4: Так.
0: В всем средстве есть резон. Человек крепко засыпает, и никакие мучительные позывы не в силах его разбудить. Наши матросы знают еще одно средство, заслуживающее внимания, по крайней мере, своей простотой. Они советуют новичкам запастись достаточным количеством земли или ила, добываемого при подъеме якоря со дна моря, и при первых приступах болезни размешать в воде и выпить. С моей точки зрения, средство сие не более верное, нежели бифштекс лорда Байрона.
6: Так выходит, Федор Петрович, что никаких средств нет?
0: Имеется одно. Надо сойти на сушу, пусть даже на лед в Северном океане. Средство это проверено нами в 4-кратном путешествии на Новую Землю. Но, к сожалению, лекарства этого нет в аптеке Синявина. И я советую другое, очень древнее лекарство, рекомендуемое при любых страданиях.
4: Назовите же его, ради бога.
0: Мужество и терпение. Сию смесь применяли многие знаменитые мореплаватели и, как вы сами знаете, не без успеха.

0: цитирую список членов экипажа по судовому журналу. Капитан-лейтенант Литке, начальник экспедиции, лейтенанты Завалишин, Абалешев, мичманы Ратманов, Майет, Бутаков, Глазенап, гвардейского экипажа юнкер Крузенштерн, штурманского корпуса штабс-капитан Семенов, кондукторы Новиков, Орлов, доктор Мертенс, натуралист экспедиции, адъюнкт-профессор Постельс, минералог и рисовальщик, отставной прусской службы капитан барон Китлиц, унтер-офицеров 5, нижних чинов 41, слуг 2. Всего 62 человека.
1: Минуточку, Сергей Петрович. Вы сказали Крузенштерн. Уж не тот ли самый Крузенштерн, который...
0: Юнкер, да. Павел Крузенштерн был сыном прославленного мореплавателя Ивана Федоровича Крузенштерна, совершившего на шхуне «Надежда» первое в истории российского мореплавания кругосветное путешествие. Да. Так вот, шлюп «Синявин» из Кронштадта до Камчатки должен был идти вместе со шлюпом «Моллер», которым командовал капитан-лейтенант Станюкович, отец известного писателя. По достижении же Камчатки каждый из них должен был работать самостоятельно. Моллер имел лучший ход и часто уходил из вида, а Синявин догонял его на больших стоянках в портах. Таким образом, практически Литке почти все время плыл один. Путь шлюпа Синявин. Копенгаген, Портсмут, Канарские острова, Рио-де-Жанейро, мыс Горн. Здесь во время сильного шторма русские корабли потеряли друг друга, и Литке направился в порт Вальпараисо на западном побережье Южной Америки, а затем на север и к Аляске. В Ново-Архангельск, главный порт русских колонистов в Северной Америке, прибыли 11 июня 1827 года.
1: Сергей Петрович, а что представлял собой этот Ново-Архангельск? Все-таки так далеко от родных мест.
0: О, это очень интересный край. Уже внешний вид берегов привлекал внимание путешественника. С корабля, подходившего к Новоархангельску со стороны океана, прежде всего открывалась гора Эджкомб, потухший вулкан высотой около 1000 метров. Затем корабль входил в целый лабиринт проливов, образованных множеством островов, поросших лесами. И среди них вдруг обнаруживалась на острове Ситка большая крепость, обнесенная бревенчатыми стенами с русским государственным флагом на башне. Близ нее располагались церковь и дома русских колонистов. А недалеко отсюда лежало большое поселение местных жителей – тлинкитов, или колышей, как их тогда называли.

0: Все лето экспедиция посвятила изучению Алеутской гряды и острова Матвея. Затем побывали в Петропавловске на Камчатке, а на зиму отправились в теплые края к Каролинскому архипелагу и островам Бонин-Сима, где обнаружили двух потерпевших кораблекрушение англичан-китобоев.
1: А что, Сергей Петрович, китобоев? Много было в тех широтах? Опасный промысел.
0: Китов истребляли беззастенчиво. На одном из таких кораблей, английском судне «Патридж», Федору Петровичу удалось побывать, и он оставил нам подробное описание китобойного промысла. Парусный корабль имел 7 шлюпок, вельботов. И при обнаружении кита несколько, обычно 4 вельботов, на веслах отправлялись к киту. Подойдя достаточно близко, гарпунер бросал в кита гарпун на тросе, закрепленном на шлюпке, после чего кит обычно начинал стремительно уходить от охотников, таща за собой вельбот. Когда кит изнемогал, его добивали и буксировали к кораблю. Охота эта была опасной и требовала большой смелости, умения и физического напряжения. Техника обработки туши была столь же примитивной, и Литке рассказывает, что жир вытапливался тут же на судне, и на сей конец устроена наверху кирпичная печь с 2 чугунными котлами, каждый ведер на 20. Печь стоит на сводах, имеющих сообщение с деревянным ящиком, окружающим всю печь, который во время работы для безопасности от огня наливается водою.
1: А те двое англичан, что потерпели кораблекрушение?
0: Эти новые робинзоны, Витрин и Петерсон, построили себе из остатков корабля уютную хижину, на которой даже изобразили надпись «Усадьба Витрина». Они ни в чем не нуждались на своем острове, но изнемогали от скуки и тоски по людям. Поэтому, как только они увидели Литке, они сразу упросили его взять их с собой, ну, что и было с охотой исполнено. Экспедиция ни на один день не прекращала научных исследований, широко велись гидрографические работы. Сам Литке, кроме того, выполнял астрономические, магнитные и гравиметрические измерения.

0: начале лета 1828 года началась вторая северная экспедиция шлюпа «Синявин». На исходе был второй год плавания. Экспедиция прошла вдоль побережья Камчатки, Синявин вошел в Берингов пролив и даже вышел в Северный Ледовитый океан. Потом повернули на юг, зашли в залив Лаврентия, Анадырский залив и всюду останавливались у наиболее примечательных мест. Во время одной из таких остановок с Лидке произошло забавное приключение. В течение многих дней он поддерживал дружественные отношения с чукчами, которым пытался дать более ясное представление о том, что за люди русские и как они живут.
1: Чукчи все были ласковые и старались на наши шутки и ласки отвечать так же. Одного весьма дюжего чукчу потрепал я в знак дружбы по щеке и в ответ получил внезапно такую пощечину, от которой едва с ног не свалился. Придя в себя от удивления, вижу передо мной моего чукчу с улыбающимся лицом, выражавшим самодовольствие человека, удачно показавшего свою ловкость и приветливость. Он меня тоже хотел потрепать, но рукою привыкший трепать одних оленей.
2: Ну и шуточки у чукчи.
0: Были и другие случаи, о которых стоит рассказать. Однажды путешественники присутствовали при сцене, когда один из чукчей с большим искусством изображал шамана или колдуна. Он прошел за полог, откуда вскоре послышались похожие на какое-то рычание звуки, сопровождавшиеся легкими ударами китовым усом о бубен. Когда полог поднялся, зрители увидели покачивавшегося из стороны в сторону шамана. Звуки его голоса и удары в бубен, который он держал у самого уха, все усиливались. Через некоторое время он сбросил свою шубу, оставшись по пояс голым, взял гладкий камень, дал его подержать Лидке, забрал обратно, и пока он делал руками какие-то пассы, камень исчез. Указывая на опухоль на локте, чукчи дал понять, что камень находится в этом месте. Затем он заставил опухоль передвинуться вбок, и, извлекши оттуда камень, объявил, что путешествие русских окончится благополучно.
2: Чудеса какие!
0: Между прочим, этот случай, происшедший с Лидке, описывает Жюль Верн в своей книге «Путешественники XIX века». Читаем Жюль Верна дальше. Читайте, Николай Иванович.
2: Так. «Шамана похвалили за искусство и в благодарность подарили ему нож. Взяв его в руки, он высунул язык и принялся резать его. Рот наполнился кровью. Затем, окончательно отрезав язык, он продемонстрировал его в вытянутой руке.
3: Ой.
2: Но тут занавес опустился, так как искусство фокусника дальше этого, очевидно, не шло.
3: Каково, Николай Иванович?
2: Право, не знаю, что и сказать.
0: Да, тогда, с вашего позволения, я продолжу рассказ об экспедиции. В сентябре 1828 года шлюп «Синявин» вернулся в Петропавловск, затем Манила, еще раз Каролинский архипелаг и через Суматру в Индийский океан к южной оконечности Африки. Ну, а потом через Азорские острова во Францию, Гавр, Англию и, наконец, 25 августа 1829 года шлюп «Синявин» с гордо развивающимся вымпелом на мачте и Андреевским флагом на корме появился на Кронштадтском рейде.

0: Литке сразу приступил к обработке огромного собранного материала. За свою книгу под заглавием «Путешествие вокруг света на военном шлюпе Синявин» Федор Петрович был удостоен Академии наук полной Демидовской премии. Он был избран членом-корреспондентом Академии. Награды получила и вся команда. Книга Литке была переведена на все главные европейские языки и еще более укрепила его общепризнанную мировую известность. Но замечательное путешествие Литке на Синявине оказалось против его воли последним в его жизни. Осенью 1832 года император Николай I назначил Литке воспитателем своего второго сына Константина, из которого Николай хотел сделать моряка, и до 1846 года Литке пришлось почти безотлучно находиться при своем питомце. Литке было нелегко. Весьма далекий от придворной обстановки, не любивший ее, Литке в этой чуждой для него атмосфере должен был заниматься не тем делом, которое он так страстно любил и в котором он достиг столь блестящих успехов. Но эти 16 лет жизни Литке дали ему возможность приобрести огромное влияние в тогдашних придворных сферах и использовать его для учреждения Русского географического общества.
1: Литке был первым вице-президентом географического общества. А кто же стоял во главе?
0: Должность председателя была чисто формальной. По традиции ее занимал кто-либо из членов царствующей фамилии. Вообще вклад Литке в развитие отечественной науки исключительно велик. Фактически он стоял во главе общества вплоть до 1873 года с 7-летним перерывом с 1850 по 1857 год. В этот перерыв Литке был командиром сначала Ревельского, а затем Кронштадтского портов. На его плечи легла организация обороны Финского залива в войну 1854-1855 годов от превосходящих морских сил противника. И эту задачу Федор Петрович выполнил блестяще. Он получил чин адмирала и назначение членом Государственного совета. В 1864 году Литке занял пост президента Академии наук, одновременно продолжая руководить и географическим обществом. В Академии он работал до 1881 года, и только потеря зрения и слуха заставила его отказаться от президентства. Да, Федор Петрович Литке прожил долгую жизнь. Он скончался в 1885 году в возрасте 88 лет.
1: Какая незаурядная личность.
0: Жизнь Федора Петровича Литке – это образец воли и настойчивости, умение мужественно переносить трудности, непрестанного стремления всячески содействовать процветанию своей родины. Даже в условиях самодержавного режима, занимая высокое положение в высшем свете, он остался верен науке и интересам своего великого Отечества.
1: Спасибо, Сергей Петрович, за ваш увлекательный рассказ. Пришло время проститься с нашими радиослушателями.
0: До свидания, друзья.
1: До новых встреч в эфире.

0: Познакомьтесь, Татьяна Самойлова. Это имя, еще недавно никому не ведомое, приобрело вдруг широкую популярность. Дочь известного советского актера, она с детства мечтала о сцене.
1: Это было опровержение актерской профессии. Потому что так сыграть вообще нельзя. Это был действительно обнаженный нерв и абсолютная открытость. Там не было ничего сделанного. Там было все открытое, прожитое и тронутое током высокого напряжения. Она, Таня Самойлова, разом в этом фильме вместе с автором, с режиссером, с партнерами, и Баталов, и Меркурьев, и вообще все, что... Она, прежде всего она, это была стрела, которая пробила мировое впечатление, и точкой острия этой стрелы была Таня Самойлова.
2: А что ты мне подаришь завтра?
3: Секрет.
2: Если что-нибудь вкусное, я скоро съем и сразу забуду. Ты мне подаришь что-нибудь такое, чтобы на долгую память достать.
1: Лет через 10 после этого фильма здесь, в Москве, в какой-то компании, я сперва не узнал ее. Потом мы разговорились, и именно как вспышка, я вдруг понял, с кем я говорю. И я помню, что я ее не отпускал от себя, и мы уехали из этой компании и поехали в другие гости уже с ней. Потом я в нее влюбился. Ее открытость, делали все диалоги, общение с ней не похожими на нормальную ступень. Вот мы, помнится, говорили про это, потом про это, потом про это. Сперва было так, потом было так. Это совершенно в другой плоскости. И невозможно запомнить. Не могла себя чувствовать спокойной, самоудовлетворенной. Вот я это сделала, я это хотела, я этого добилась. Теперь нужно из этого произвести следующее. Никаких ступеней, никаких лестниц, по которым можно взойти и прочно встать. Ничего прочного. Одно из сильнейших впечатлений моей жизни – это знакомство с ней и общение с ней. Одно из самых светлых и обязывающих времен моей жизни – это наши с ней прогулки, свидания, встречи с людьми. И это были очень крупные, очень большие люди. Наши иностранцы, Надя Леже, например, которые, я видел это общение, которые ценили ее как нечто, как знаток камней ценит настоящий бриллиант чистой воды.
2: Этих улиц я совсем не знаю. И все дома, дома. А в домах все люди. Люди. Сколько их? Конца нет. И все ненавидят друг друга. Разве все мы не брошены на свет за тем, только чтобы ненавидеть друг друга, и потому мучаем себя и других? Нет, нет. Невозможно.
1: Ивана Некаренина она сыграла, как мне кажется, не то, что чаще всего играют в Каренине, самостоятельную женщину, начало эмансипации, так скажем. Обычно Анна Каренина – это... А я, вопреки всем, все-таки... И даже погибну, потому что я так решила погибнуть. А она сыграла все ту же жертвенность. Опять слово «сыграла» не получается. Она выразила.
2: Я все та же. Но во мне есть другая, не удивляйся на меня. Я хотела возненавидеть тебя, но не могла забыть про ту, которая была прежде. Та не я. Теперь я настоящая.
1: Она ждала некоего знака, что пора выразить. И тогда выражалось, тогда были кадры, которые делали ее великим явлением искусства. Потому что ей нужно все время вот этот обнаженный нерв или обнаженный провод приставлять к железу, чтобы вспышка была чудовищная, это и есть ее работа. Но иногда это не получается. И тогда она угасает и теряется. Она очень хотела попробовать себя в театре и делала такие пробы, но оказалось, что обязательное качество театрального актера – фиксация того, что найдено, умение повторить именно так, как было прочувствовано один раз, еще раз, сегодня ежедневно. Эта фиксация была ей чужда.
2: А я прошу мне объяснить, от чего я не должна ехать в театр?
1: И я чувствую свою вину, так же, как тысячи людей, наверное, тысячи, а может быть сотни тысяч должны чувствовать свою вину перед ней. Вину. За что? За то, что талант такого масштаба заслуживает большей ласки.
3: Стол под клеенкой, масляно-черная зеркальная сковородка с рыжим печеным желтком,

блестит газета. И Степан смотрит на жену грустно и пристально, на ее большие бесшумные руки, расправляющие ворот рубахи, на утреннее полузастегнутое платье и высокую шею, несмуглую, с голубизной. И хочется подойти, обнять ее, огладить длинные незаплетенные волосы, худые под сорочкой плечи, увидеть близко неморгающие, вздрагивающие зеленью зрачки, сказать, что все позабудется, все будет как прежде. Он скосит пшеницу, ну, 3 недели, ну, месяц, загонит на машинный двор исхлестанный избитый комбайн, и они уедут до самых снегов и запустевшей, почерневшей степи в шум и свет городов и мельканье поездов. А когда вернутся, степь будет белой и чистой, как в их первую зиму, когда по утрам трещали сороки и поленья в печи были золотые и красные. «Вот», — сказала жена, протягивая ему сумку с бельем, «я нитки туда положила. Стирай не сильно, а то уж все ветхое». «Я аккуратно», — сказал он, поднимаясь, застегивая ремешки на негнущейся робе. «Счастливо тебе». Она быстро, испуганно передала ему сумку, боясь, чтобы он не обнял ее. Отошла, чуть поклонившись, давая ему дорогу. И Степан топтался на месте, слыша, как мнутся его тяжелые сапоги, тихо позвякивает тарелка на полке. «Тонь, а Тонь, а?» Напряглась она вся. Ему стало так больно, беспомощно. Он теребил перекрученной проволокой лямки у сумки. «Ничего, ничего», — махнул он рукой, чувствуя, что ей тяжело. Она ждет, когда он уйдет, наконец, и исчезнет, чтобы потом присесть облегченно, не двигаясь, долго смотреть на неприбранный стол, сковородку с яичней. И зная, что он должен уйти, невозможно ни на секунду остаться, Степан шагнул тяжело, робко мимолетом коснулся ее на ходу, не достав губами. Сказал, слабо улыбнувшись с порога, «Вернусь, пирог приготовь». И черное небо над степью с ветреными гаснущими звездами, с малиново-черной зарей, дохнуло на Степана бездушной холодной силой ароматами невидимых нив. Он шагал навстречу стучащим моторам, вспыхивающим влажным огням, неся в себе бледнеющий отсвет ее лица. Комбайны плотной гремящей колонной шли по дороге, колыхая растопыренными бортами, крутя мотовилами, словно обнюхивали путь, придорожную светло-медную стену пшеницы, белоснежные бугры под синими небесами в мелькании и разливах ветра. Бригадирский газик медленно катил впереди, сверкая расколотым зеркальцем, водя гудящий рой на первую пробную ниву. Степан, управляясь на мостике, ловил в глаза зайчик бригадирского зеркальца, радовался окружавшему его грохочущему железу, запаху дыма и прохладному духу хлебов. «Хорошо, хорошо. Вольно мне тут, никого не обижу». Крайняя машина двинулась мощно вперед, ударила тупым красным носом застывшую белизну, и поле вздрогнуло от толчка, колыхнулось, пошло кругами и волнами, а машина ломилась в него, прошибала в запруде брешь, оставляя за собой гладкий блестящий ручей срезанного волка, и поле сочилась, мелела, убегала ручьем. Вторая машина, как бык на коротких ногах, боднула край нивы, наворачивая на рога волнистую бахрому, продиралась в хрустящем массиве, оставляя за собой поваленные шевелящиеся

порох, и вдруг ударила белая сила пшеницы, потопила млечной волной. Хорошо, хорошо, это по мне, тут ж я свой. Он вел комбайн, выпугивая белесых волнисто летящих птиц. Ему чудилось, что птицы вылетают из ворота огромной белой рубахи, наброшенной на холмы. И он вдруг понял, что все это время думал о жене непрестанно. Он видел ее теперь исчезнувшей, небывало далекой, как в тот первый год, когда распахивали неоглядную степь, и он вел свой трактор по макам, выворачивая алую землю синей, как черника, изнанкой, и ночами в глазах все текла черно-красная пашня. Она примчалась на стан, привезя из села простыни, наволоки и одеяла, и он увидел ее в открытом кузове, звавшую его на подмогу. Принимал от нее сверху тяжелый сыроватый войлок, стирное полотно, видел близко от глаз пыльные башмачки со стеклянными пуговками, тонкие смуглые косточки на щиколотках. Волосы ее, когда она нагибалась, летели ему навстречу. Тот зыбкий бревенчатый мостик над степной неподвижной речкой с белыми лилиями, с вывороченными ветром зелеными блюдцами листьев, под которыми брызгают искры мальков, проносятся тени рыб. Он говорил ей о чем-то, уверял, избивался, качая мостки, а она слушала, не перебивая, серьезно, пока не накрыла их огненная вечерняя туча, и утки, крутя головами, сели на розовую воду. Они сидели в степи, и он играл на баяне, перебирая гудящие кнопки, а она держала ладони у малиновых, как угли мехов, словно грела их, и смеялась. На них накатилось пыльное стадо овец, окружило плотным лохматым облаком, ревом, горячим запахом, и он играл, что есть мочи, перекрывая баяном блеяние, крики и топот, видя вокруг мерцание глаз, раскрытые рты, языки, и она, хохоча, прижималась к нему. Когда проплыло стадо, и они снова остались одни, он отложил свой баян на разбитую овцами землю, а она протянула ему желтый цветок сурепки. Кроткий полевой крестоцвет продернула его в петлицу рубашки. Степан видел теперь все это, давил рычаги, словно старался догнать. Комбайн плыл над высокой пшеничной гривой, будто разглаживал белый ворот. Степан чувствовал, как с каждым днем высыхает под солнцем его тело, лицо, становясь легким и твердым. Дни мелькали в пестроте пшеничных волков, ночи были мгновенны, когда едва коснулся подушки и уже просыпаешься в темноте от толчков бригадира. Появлялись на поле люди, кто-то вскакивал на мостик, держал перед ним листок с синей молнией, кто-то вешал, снимал красный линялый флажок. Бригадир вливал ему в губы ледяную воду из кружки. И Степан, остужаясь на миг, прозревал, подымая очки, удивленно оглядывал степь. А потом опять, забываясь, лез в бушующее пожарище хлебов. Грузовик стоял под брызгающим шнеком. Сыпалось под стук мотора зерно. Шофер Михаил, работающий со Степаном в паре, отступал от жирной душистой гущи, льющейся из водостока, водил в ней лопатой, загоняя в углы кузова. Степан видел его полное румяное лицо со вздернутым носом, кабину, оклеенную вырезанными из журналов девичьими лицами. Сказал ему, приподнявшись: «Ты в село-то, небось, мотаешься? Как там моя Антонина? Зашел бы».
Поверишь, нет, не был ни разу, вздернул Михаил припудренные пылью брови. Поверишь, нет, к девкам некогда съездить, девки отвыкли. Зимой опять приручать придется. Я говорю бригадиру, хоть на ночь-то. А он раскричался бешеный, гвоздями, говорит, к сиденью пришью. Хотел я ему сказать, да плюнул. «Большой нынче хлеб», — сказал Степан, глядя туда, где невидимое, закрытое скользящими жарами, таилось за горизонтом село. «Большущий!» — радостно согласился Михаил. «Давай молоти, а я тебя не оставлю. Полагайся. Может, и орден дадут, а мне медаль». Сыпалось зерно, брызгало, расходясь кругами. Шофер вытанцовал на нем под белым высоким облаком, осыпавшим его летящей пшеницей. Степан прижимался виском к запыленному седому железу, глядя в бегущие по степи миражи. Треть хлебов была сжата, млела на таках в бетонных колодцах элеваторов. Составы, пыхтя, увозили по железным путям первые вагоны пшеницы. Степан похудел, остроносый, коричневый, в сгоревшей рубахе с проступившими солончаками подпаленными, уцепился за штурвал, молотя стоящую в рост пшеницу. Вода в бочке была теплой, кислой, от нее склеивались губы. Он задыхался от жирной пыли, от острой летевшей за ворот мекины. На висках пульсировали две голубые жилы, и в глазах давились и лопались красные ягоды. Бригадир подвезет холодной воды. Должно, за запчастями угнал. Механизмы не люди, ломаются. Еще недельку и легче. Из соседних совхозов комбайнеров подбросит. У них площадей поменьше, свое уберут и к нам. Водички б холодной остыть. Ему казалось теперь, что рядом не горячая тонкая жесть, а холодная броня корабля, на котором служил сигнальщиком. «Где-то завалялась по углам моя бескозырка», — подумал Степан. «Все берег. Думал, может, сынок поиграет. Ленточки с якорьками». Жена ходила тогда по дому, тяжело наступая на пятки, округлившиеся, с большим животом. Волосы она поднимала в пучок над затылком, и шея ее казалась беззащитной и тонкой, губы припухлые, точно все время шепчут, веснушки на лбу и щеках, а глаза расширенные с влажным блеском, виноватые, кроткие. И вдруг она вся засветится, принимая в лицо серебряную чистоту талых за окошком сугробов, похорошеет непонятной ему красотой, которую он не смеет коснуться, а ходит бесшумно на цыпочках, подавая ей стул или клубок мягкой шерсти или упавшие спицы, глядя, удивляясь, навязанные башмачки, на крохотный колпачок. Или вдруг его охватит забота, и он ни с того ни с сего пригонит к дому трактор с прицепом и разбрасывает по заснеженным грядкам ворохи прелой соломы, или залезет с молотком на крышу и начинает крепить на трубе жестяного кричащего петуха. Кругом над домами высокие дымы, расходятся в степь дороги и низкое солнце за высоковольтными вышками. Ночью он просыпался, тихо шел к ней. Она спала, вздыхала во сне. Поверх одеяла лежала ее белая большая рука, и он смотрел зачарованно, чувствуя, как зреет там новая безымянная жизнь. И хотелось дышать на нее, согревать, прижаться глазами к белой ее руке. Степан, вспоминая, сделал по полю круг, вываливая комья соломы. У дороги ждал его бригадирский газик. В термосах пахли чесноком и теплом, завернутые в газету котлеты. Степан, не выключая двигателя,
жадно глотал ледяную, пахнущую железом и скважиной воду, вяло жевал обед. Бригадир, весь белый, запыленный, линялый, кивал на острые масляные сегменты ножей, лежавших у него на сиденье. «С весны бросаете тросы, говорю, аккуратней с железом. Что упало, встань, подбери. Осенью оно все одно о себе напомнит. Не слушайте, вот летят жатки, вот простой. Ты поглядывай зорче». «Я поглядываю», — ответил Степан. Кругом что-то менялось, из слепой высоты падал ветер. Мигали зорницы, словно у горизонта шарили голубоватые прожекторы. Степан чувствовал, как движутся медленно из северных необъятных пространств тяжелые дожди и ненастья. Степь лежала притихшая, ждала их. Он вел ее в больницу по темной плещущей улице под ночной грозой. В полях мерцало и ахало, сыпало белыми молниями. С каждым слепящим ударом в ней что-то рассекалось, рвалось. Она вскрикивала, приседая, держась за живот. А он защищал ее от небес брезентовой курткой, стучащей под ливнем, и кого-то просил сберечь, сохранить ее, а взять его самого, расколоть сверкающим клином. Тусклая лампочка на больничном крыльце. Он колотит в дощатую дверь. Сонное лицо фельдшерицы. Дурнотный запах тепла. Ее почерневший от страданий и страха взгляд. Она хватается за него, не пускает, а ее отрывают, уводят. Он ходил в темноте под окнами. Железный трактор стоял у обочины. Он прислонился к масляному ледяному железу. Он простоял до мутного сырого рассвета, до первых вороньих криков. Больница стояла в туманном чаду. По улице текли ручьи, трактор стоял весь сальный и потный. Он поднялся к дверям, а фельдшерица, строго глядя круглыми старческими глазами, сказала, что родился мертвый ребенок. И сама едва уцелела, большая потеря крови, и надо было раньше в больницу. Он обошел дом и, цепляясь за косяки, поднялся к окну. За размытым стеклом увидел белое, длинное и недвижимое и знал, что это она. Сыпались дожди, мяли нивы, путали и крутили колосья, свивая их в мокрые косы. Волки лежали набухшие, превращаясь во время ливней в блестящие водостоки. Когда тучи вяло уходили на другие поля, и холодный ветер сушил дороги, комбайны тяжело заезжали на клетки, молотя сырой хлеб. Степан в застегнутом наглухо ватнике, надвинув кепку на лоб, выруливал малиновыми обветренными кулаками. Смотрел, как радуга спектром палила край нивы, и сквозь ее разноцветный воздух сквозила далекая степь с пустой, исчезавшей дорогой. Он знал, еще день-другой, и хлеб уберут. Выхватили его из-под снега, успели. На элеваторах высушат, обогреют, и пойдет степная пшеничка по убеленной снегом земле. А у них в клубе праздник, красные знамена и грамоты. И вернется он к своей Антонине. Он усмехался, глядя на свекольные свои кулаки, радовался завершению жатвы, моросил мелкий дождь, превращаясь в шумящий ливень. Бригадирский газик и черная «Волга» выскользнули из дождя, отражаясь в блестящей дороге. Степан подогнал комбайн. Они стояли под дождем, и вода, стекая из брезентового капюшона, текла секретарю райкома на глаза и брови. Сапоги его были в грязи, а лицо настороженное, неуверенное.
Он глядел на Степана, на бригадира, теребил костяную пуговицу на плаще. «Я же знаю, силы-то у всех на пределе, на тени и порвется. Домой собрались, понимаю. Но помочь-то ведь тоже надо. У них в Воскресенском треть на корню. Что ж, дадим ему пропадать? Не хлеборобы мы, что ли?» Бригадир на тебя указал. Говорит, ты сможешь поехать. Там недолго, недельку-две. Спасать надо хлеб, так, нет? Дождь стучал по брезенту. Радуга уперлась в землю разноцветной головней, выпустив кверху хвост, словно упавшая с неба комета. Степан слушал, кивая головой, а сам вспоминал. Он ждал ее из больницы и припрятал подальше клубки, спицы, крохотные вязаные башмачки. Купил шифоньер кофейного цвета с зеркалом, теплую шаль. Но она ничего не заметила, вернулась чужой, напряженной и замкнутой. Она и на него не смотрела. А когда он хотел, бывало, ее приласкать, сказать, что вдвоем они все одолеют, она подымала враждебно потемневшие, под вздрагивающими бровями глаза, и он терялся, торопился уйти. Копаясь в гараже под низким брюхом комбайна, все чувствовал на себе ее взгляд. Удивлялся ее перемене. Она часто заглядывалась на дорогу, по которой катили машины на станцию. Писала письма родне, получала ответы, прятала их от Степана. Однажды он слышал, как она напевала свои курские песни с переливами, оханьями, кукованиями. Лицо ее было в умильных слезах. Но когда он приблизился, она поднялась раздраженно, ушла в дальний угол. Он не знал, как к ней подступиться. Чувствовал, что она отдаляется, готова взлететь, упорхнуть. И он ходил стороной, боясь спугнуть ее, страдая и мучаясь, и любя ее больше прежнего. Зимой все не было снега, дули сухие колючие ветры, унося в небеса черную пыль. Пашни темнели, стискивая, разрывая морозом остатки корней и трав. Меж оконных рам, проложенных ватой с елочной хрупкой игрушкой, намело серой пыли. Но потом повалили снега, земля убелилась, потекли по степи без конца и без края серебряные шипящие змеи. Степан работал на снегозадержании, возя за трактором окованный железом клин. Целый день громоздил снежные валы, и клин под вечер оставлял на полях след искрящейся красной фольги. Он вернулся под вечер, удивляясь темным окошкам. Дом был нетоплен и пуст. На столе лежала записка. «Уехала в Курск, не вернусь». Он стоял потрясенный, глядя на клочок бумаги рядом с миской краюхой хлеба. Думал, неужели родился, жил на земле для того, чтобы так вот стоять в опустевшем холодном мире, без концов и начал, и что-то пытаться в нем ухватить, но под руками ледяная алюминиевая миска и клочок бумаги, который милая его и любимая бросила ему на прощание. И не веря, не желая мириться, он кинулся из дому, добежал к гаражу, растворил ворота и, выгнав самосвал, пустился в нем по дороге. Он гнал на станцию в город, светя огнями, заносясь на ледяных поворотах, шептал и молил, врезался ревущими тоннами в ночь. Бросив машину на площади перед маленькой станцией с морозными в кругах фонарями, кинулся в зал и увидел ее, укутанную, поджавшую ноги на желтой скамейке под знакомой с детства картиной, на которой охотник бил из кустов фазана.
кинулся к ней под взглядами удивленных людей, обнимал, целовал, гладил ей щеки, плечи, поднял на руки и понес в машину. Она не сопротивлялась, сидела беззвучно рядом на колыхающемся сиденье, а он бережно вел драгоценный свой самосвал, высвечивая наледи. С тех пор они жили молча, будто стеснялись друг друга. Но он ждал, когда растает в ней холод, и она опять возродится. Степан стоял под дождем, слушая, как говорит секретарь, кивал головой в знак согласия. Комбайн ревел, крутил мотовилом, будто звал его на себя. Он убирал в далеком совхозе на чужих незнакомых землях. Но пшеница была не чужой, пшеница была знакомой. Степан то пускал комбайн в прямой обмолот, то подбирал волок, сбавляя газ на ухабах, чтобы снизить потери. Однажды на поле приплыли тучи, темные в глубине, а с края сияющие. От них потянулись летучие косы и бороды. Наутро волки лежали огромными, блестевшими на солнце сосульками. Сквозь лед прозрачно светились усатые стебли, робкие голубые цветочки, неживые стрекозы. Комбайн натыкался на звенящую наледь, отрывал ее от земли и обламывал. Беспомощно молотил пустоту. Степан сокрушенно трогал руками хрустальные ворохи, оплавлял их горячим дыханием. Сзади подкатил грузовик, ткнулся в кочку стертыми седыми баллонами. «Конец?» — спросил шофер Михаил, хлопая дверцей. «На коньках не поедешь, пора по домам. Наши мужики поразъехались. Что мы, костяные или жестяные?» — он говорил зло. «Не румяный, не толстый, как месяц назад, а не бритый, с тощим утиным носом, с черными тенями у рта, щурился на цветные кристаллы льда. Нет сил уже, за рулем засыпаю». Они стояли друг против друга, два земляка, два соседа, среди предзимних полей. Знали все один о другом и об этой земле, на которую выпустило их поколение отцов и дедов. Они знали больше, чем могли рассказать. И только Степан попросил: «Ты того, давай по волку на машине, ты его мни, разбивай, а мне подбирать сподручней». Михаил залез за баранку, повел грузовик по волку, прессуя, дробя пшеничную колею, а Степан двигался за ним след в след, чувствуя, как сыплются в бункер освобожденные зерна. Под утро, когда убрана была последняя нива, и он заглушил мотор, из-за ветра донеслось до него пение трубы. По полю шли к нему пионеры, дули в горн, мелькали красными язычками. Окружили его комбайн, вешали на тонкие рычаги веночки, свитые из пшеничных колосьев и последних осенних цветков, дарили мохнатый шуршащий сноп. И, слушая, как поют они песни, и девочка, запинаясь, читает стихи, а ветер задувает ее большое не по росту пальто, Степан почувствовал, как стало горячо в него на щеках. Стоял почернелый, длинный и плакал, ловил развязавшийся сноп. Он вернулся в село по снегу, поставил в гараж свой схлестанный, обугленный в жатве комбайн, шел по селу, поскальзываясь сапогами. Вот и дом его, и крыльцо.
Сорока стрекочет, перескакивает в голом тополе. Степан, робея и радуясь, отворил свои двери, прошел через сени, шагнул в тепло. Прислонился к стене с кружащейся головой. Жена его, Антонина, стояла перед ним. Стол был под чистой скатертью. На нем золотился пирог. А за окном было бело. На темные сухие подсолнухи насыпало белые шапки.

созданной по воле партии, усилиями всего советского народа, первенец отечественного тракторостроения явился реальным воплощением мечты Владимира Ильича Ленина о 100 тысячах тракторов. Постановление о строительстве тракторного завода было принято в 1925 году на Третьем съезде Советов по предложению Феликса Эдмундовича Дзержинского. А 12 июля 1926 года на окраине Сталинграда был заложен первый камень, фундамент будущего завода. Но только в 1929 году правительство приняло окончательное решение о строительстве завода на выпуск 40 тысяч тракторов в год. Начальником тракторостроя был назначен Василий Иванович Иванов, старый большевик из балтийских матросов, человек неукротимой энергии и большого организаторского таланта.

Строительство завода проходило с участием американских специалистов. Завод был объявлен первой всесоюзной комсомольской стройкой. Она позвала на Волжские берега строить тракторный гигант 7000 юношей и девушек, которые явились опорой партийной организации в борьбе со многими трудностями строительства, подтянули и сплотили сезонников и показали образцы героического труда.

0: О комсомоле тракторостроя рассказывает первый комсомольский вожак Петр Плотников, связавший позднее всю свою жизнь с работой в комсомольских и партийных органах. Работал Петр Федорович Плотников и в аппарате ЦК КПСС.
1: В те далекие времена имя сталинградского тракторного громко звучало на всю нашу страну и на весь мир. Здесь, на Волжской стройке, впервые родились невиданные в истории темпы строительства, в результате чего тракторный был построен в рекордно короткий срок за 11 месяцев. На время строительства комсомол добровольно отказался от выходных дней, удлинил рабочую смену до 12 и даже до 16 часов. А нередко для выполнения наиболее неотложных и важных работ ребята сутками не выходили из цехов и со строительных участков. Сталинградский тракторный создан на энтузиазме молодежи. Он создан энергией этой молодежи.
0: Одной из первых приехала на тракторострой комсомолка Лидия Пластикова, большой организатор молодежи. Ныне Лидия Степановна – почетный ветеран завода.
2: О том, что строится завод на Волге, мы узнали из правды. И тут вскоре узнали о том, что Центральный комитет комсомола принял решение о мобилизации 7000 комсомольцев на строительство первенца пятилетки. Начался отбор. Очень тщательный, добровольцев было очень много. С первого дня сразу начали работать. Рыли котлованы, кирпичи таскали на кладку стен. Черновая строительная работа. Работали столько, сколько хватало сил. Уходили темно и приходили темно. На строительстве еще оставались сезонники. Ну, они сначала встречали нас с ухмылкой, а потом сами зажигались нашим энтузиазмом.
0: Огромный объем строительных работ производился вручную. Однако это никого не пугало. Главное желание молодежи было скорее увидеть плоды своего труда, построить завод и работать на нем. Очень ярко об этом моменте говорит семитысячник Николай Иванович Покусаев.
3: Был один девиз для всех, брошенный когда-то бригадиром Мише Бернику: «Социализм строится при всякой погоде». И строили мы так завод. Если бы вы посмотрели, ребята без спецодежды, в легкой обуви, в ветхих пальто, в ватных фуфайках, без рукавиц. Тяжело было, бесспорно. Но все работали чертовски здорово. На заводе много работало сезонников. Часто отказывались они от работы. Особенно в такую непогоду или за неблагоприятных условий работы. Комсомольцы-семитысячники служили примером своей безотказной, высокопроизводительной работы в любых условиях, при любой погоде, увлекая сезонников, а их было немало на стройке.
0: Ну и такая одержимость молодежи не могла заменить им знания, которых было явно недостаточно. Предстояла нелегкая работа – за короткий срок обучить тысячи юношей и девушек новым профессиям. Строящийся завод превратился в гигантский учебный комбинат. Анатолий Иванович Яковлев, полвека отработавший на рабочих и руководящих должностях в прославленном коллективе кузнечного корпуса, вспоминает.
4: После этой всей учебы нас направили в цех. Молод, здоровый, мы такие маленькие, молодые, что с ним делать, с какой стороны к нему подходить? Ну, несмотря на все эти страсти, желание было невероятно большое, хоть бы вот разок ударить. Хоть бы разочек ударить, вот на педаль бы наступить. Когда вот мы посмотрели на это все хозяйство, вот на молота особенно, чувствуешь себя около него, вроде ты его должен обуздать, конечно, несравнимо было ни с каким станком. Там считали, что это вот, это да. Это кузнец, и звучит громко, так убедительно, что вот это рабочий класс. Штампы поставили, начали мы из металла делать упаковки. Ну, это самое торжественное какое-то время. Вот дадут вам круглый кусок металла, и нужно вот из нее сделать, допустим, вилочку. Как это так? Интересно, скорее хочешь ее сделать. Неплохие были кузнецы. Выработались из нас исключительно хорошие кузнецы. Спасибо нашей партии, что она построила такой тракторный завод и дала нам возможность приобрести специальность и работать, как говорят, для того, чтобы сельское хозяйство тоже получило новую технику и легче обрабатывало свою землю.
0: И снова продолжает Лидия Степановна Пластикова.
2: Нам хотелось скорее знать, что это за сложные станки, и мы их изучали. Потом потребовали от американцев, чтобы они принимали экзамен технический. И они удивились, когда аттестовали уже квалифицированными рабочими, даже наладчиками. И вот, когда проверили знания, нас допустили к станкам. Но не разрешали еще кнопки нажимать, говорят, убьет вас. Так мы палками нажимали кнопки. Вперед-то. А потом посмотрели, почему же их не убивает, что это такое за гипнозом. Попробовали, нас не убивает. И стали нажимать кнопки, как полагается. Станки стали работать.

0: Этот день с волнением вспоминает и сегодня герой социалистического труда, слесарь-сборщик Николай Афанасьевич Цветков, собирающий тракторы все 50 лет.
1: Какая радость была! Народ весь из деревни, все у станках стояли. Все у станках, сборщики с сборщиками, а у станках станки не работали. Митинг был, тут вот митинг, был Иванов, директор завода. И вот когда он открыл, вроде как пускается завод, трактор первый стал сходить, и сразу станки загудели.
0: Интересные воспоминания слесаря-сборщика Якова Ионовича Френкеля, собиравшего и сопровождавшего Москву в подарок 16-му партийному съезду первый трактор.
2: Словно по радио разнеслась весть о том, что в Москву везут первый трактор с конвейера СТЗ. Обступали вагон, забрасывали нас вопросами, пролезали в вагон, щупали трактор. И не верилось им, что сталинградский завод уже начал выпуск тракторов. Ведь о том, что строится сталинградский тракторный завод, знала вся страна. А тут за короткий срок уже начался выпуск. К нам стучали, мы ворчали, но открывали двери. Мы выехали на привокзальную площадь и были поражены. Нас вышли встречать рабочие заводов «Ама», «Динамо», крики «Ура», игра оркестра, заглушали шум мотора. Был устроен митинг. Улицы были заполнены народом. Каждую минуту прибавлялись новые колонны демонстрантов. Начальник нашего цеха, Грибков, который шел за трактором, вскочил на подножку и кричал мне на ухо: «Ты ведешь не трактор, ты ведешь историю». Только через много лет я полностью понял его правоту. У здания Большого театра, где происходил 16-й партийный съезд, к нам вышли делегаты съезда, приветствовали нас и радовались вместе с нами. Трактор был отведен нами в Кремль на промышленную выставку, посвященную съезду, где он гордо встал рядом со своими коллегами, ростовскими сеялками и комбайном коммунаров.

Вся страна с великой радостью приветствовала пуск первенца пятилетки. В этот день номер «Комсомольской правды» вышел с общим заголовком: «Здесь нет героев-одиночек, здесь коллектив-герой».

Перед нами была поставлена задача, и мы стремились ее выполнить во что бы то ни стало. Достичь паспортной мощности оборудования и станка, на котором ты стоишь, на котором ты работаешь. Наконец наступил долгожданный день. В 1932 году завод вышел на проектную мощность 144 трактора в сутки. Провалились окончательно надежды капиталистов, которые на весь мир, на всю Европу твердили, что большевикам никогда не построить завод и не пустить его. А вот пустили. И завод пошел.

0: Так, с быстротой изумивший мир, вырос на Волге гигант советского тракторостроения. Вместе с ним росли, закалялись, совершенствовались в мастерстве новые советские кадры. За станками стояли тысячи самоотверженных рабочих, таких как, например, коммунист Ксения Евтеевна Фадина, бригадир первой хозрасчетной бригады в стержневом отделении литейного цеха.
1: Работа была подчинена освоению новой техники и выпуску 144 тракторов в сутки. В 1932 году за освоение проектной мощности правительство наградило коллектив Сталинградского тракторного завода орденом Ленина.
0: На знамени завода засияла высшая награда Родины – итог героического пути, пройденного первостроителями тракторного. Вместе с заводом орденом Ленина была награждена и многотиражная газета «Даешь трактор», верный помощник партийной организации, коллективный агитатор и пропагандист. Орден Ленина получили 29 лучших работников завода, в числе которых была и Ксения Евтеевна Фадина.

не важен первый шаг. Слышишь, веют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжается бой.

0: Октябрь впереди.
1: Менее 4 лет понадобилось первенцу отечественного тракторостроения, чтобы претворить в жизнь заветную мечту Владимира Ильича Ленина о 100 тысячах тракторов. Юбилейная 100-тысячная машина сошла с конвейера в апрельские дни 1934 года, как символичный подарок тракторостроителей дню рождения вождя.

0: вспоминает молодой специалист тех лет, ныне профессор Абрам Аронович Невелев.
1: Я вспоминаю этот весенний день, как торжественно мы отмечали выпуск конвейера этого красочного юбиляра. Он был доверен в руки самых прославленных наших рабочих, инженерно-технических работников. Вот мы сидели и думали, как же нам его изобразить? Значит, мы изобразили на одном крыле Ленина с поднятой рукой, зовущей вперед нас к новым победам. И на втором крыле мы написали замечательную выдержку. Если бы мы имели 100 тысяч тракторов, снабдить его бензином, то каждый крестьянин сказал бы «я за коммунию», то есть «я за коммунизм». Это было подлинное, такое идущее снизу от сердец каждого рабочего завода соревнование за обеспечение выпуска 100-тысячного ленинского трактора.

0: Сталинградский тракторный прокладывал путь автомобилестроению в нашей стране, говорил впоследствии директор Московского автозавода товарищ Лихачев. «Был он и подлинной школой командиров производства», рассказывает профессор Невелев.
1: Многие создавали позже крупнейшие заводы. Вот такие, как Владимирский тракторный завод, который принял наш сталинградец. К сожалению, сейчас среди нас его нет. Замечательный инженер. Это Георгий Вехов. Липецкий тракторный завод строил наш замечательный технолог Арсений Емельянович Изотов. Эдуард Адамович Сотель, который строил и расширял Новокраматорский завод.
0: Кандидат технических наук Василий Васильевич Морозов тоже прошел школу трудовой закалки на тракторном.
2: И все, кто был в те годы в Сталинграде, вошли в промышленность, вошли в цеха, особенно в годы Отечественной войны, и использовали свой опыт и знания. И мне пришлось годы войны работать в авиационной промышленности и наладчиком, и мастером, и начальником цеха. И в последнее время много лет работал с Сергеем Павловичем Королёвым и рад, что был участником первого выпуска в стране трактора и создания первого в стране и в мире искусственного спутника Земли ПС-1.

Священная война. Недальним эхом пронеслась она над Сталинградом, а беспощадным огненным ураганом, сметая все на своем пути.

0: В дни Отечественной войны завод «Труженик» стал заводом «Воином», а мирные работяги-тракторы уступили место на главном конвейере могучим танкам Т-34, уходящим из ворот завода прямо в бой. Анатолий Николаевич Демьянович работал в то время на Сталинградском тракторном заводе главным инженером.
1: Особенно памятны такие события, когда на площади перед заводом передавали выпускаемые танки танковым батальонам, которые, принимая от наших рабочих, от наших водителей танки, на площади занимали места вместе с нами на трибуне, которая была перед проходной завода. Мы, а также и командование, клялись в том, что отдадим все свои силы на оборону. И надо сказать, что эти танки прямо от ворот завода шли в район Клецкой для того, чтобы отбивать те атаки, которые были в то время на Дону.
0: Тракторный завод превратился в один из неприступных бастионов города. Его рабочие брали винтовки и прямо от станков уходили в бой. Среди них был и работник завода Александр Иванович Талдыкин.
2: Мы уже знали, что тяжелые бои идут у Дона на подступах к Сталинграду. И все-таки война на тракторный завод пришла неожиданно. Воскресный, солнечный, обычный рабочий день, 23 августа 1942 года. Завод еще продолжал выпуск тракторов и сборку танков для фронта. В небе, как огромные воронья стая, кружились немецкие истребители и бомбардировщики. Они расстреливали выбегавших из цехов и бомбили завод. 26 августа по приказу городского комитета обороны все мы пошли в атаку и отогнали фашистов от Мечетки в лесополосу, где пробыли еще 3 дня до подхода наших регулярных войск гороховцев, которые до конца Сталинградской битвы держали оборону на Спартановке. 26 августа я убил первых в своей жизни 3 немцев. А 29 августа вместе с большой группой тракторозаводцев был направлен в Орсад, где формировалась 10-я дивизия войск НКВД. Эта дивизия за 2 недели беспрерывных тяжелых боев сдержала натиск фашистов до подхода войск Родинцева. На завод я вернулся уже после победы в 1947 году.
0: Был на заводе на боевом посту и работник наркомата танковой промышленности Григорий Борисович Фраткин.
3: Делил я с этим коллективом горечь разрушения. На моих глазах разрушали фашистские варвары наш дорогой завод. А был я на заводе с Алексеем Адамовичем Гореглядом. С такими людьми можно было в короткие месяцы освоить выпуск танков. Самые короткие, сложный танк Т-34. И только с ним можно было решать такие большие задачи. Причем немцы продвинулись настолько, что Сталинградский тракторный завод оказался отрезанным от всех баз снабжения. Вы представляете, что это такое?
0: Весь мир, затаив дыхание, следил за битвой на Волге. Казалось, нужны будут годы, чтобы истерзанный завод снова начал работать. Но всего через 2 месяца после окончания Сталинградской битвы, 22 апреля 1943 года, в день рождения Владимира Ильича Ленина, вышел первый танк, отремонтированный на заводе. Первым директором периода возрождения завода был Никита Тимофеевич Просвиров.
4: К этому времени одними из первых побывали нарком Малышев и Горегляд. Быстро они выпустили приказ и решение Государственного комитета обороны по восстановлению Сталинградского тракторного завода. Начинали мы работать в цехах под открытым небом. Первые мы начали делать, собирать танки и восстанавливать их. И эта задача была в то время одной из главных. Следом за фронтом мы начали заниматься трактором. Первые трактора мы собрали из горевших деталей, и 50 тракторов направили в совхозы своих хозяйств, а затем начали делать тракторные детали. Трактора собирать мы подготовили конвейер. Это в 1943 году. В 1944 году мы уже начали собирать тракторы. За 1944 год на приспособленных площадях мы собрали 500 тракторов. И 2 февраля, в день освобождения Сталинграда от фашистов, мы рапортовали правительству о том, что мы восстановили 167 тысяч квадратных метров производственных площадей, восстановили цехи, выпустили 500 тракторов, выпустили 4 танковых бригады танков и изготовили новых 600 дизелей. Первая задача стояла по тракторам, как перспективная наша постоянная продукция, дальнейшее совершенствование. В этот момент мы занимались разработкой и испытанием опытных дизелей. Эти дизеля в дальнейшем стали основой тракторного двигателя ДТ-54,

Трижды орденоносным возвратился завод в строй социалистической индустрии. Рядом с орденом Ленина засияли еще две высокие награды Родины. Орден Трудового Красного Знамени за образцовое выполнение заданий правительства по производству танков и танковых моторов в 1942 году и Орден Отечественной войны первой степени в 1945 году за выдающиеся заслуги перед Родиной в дни Великой Отечественной войны.

здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Это

0: Еще завод не залечил свои раны, а уже в цехах рождался новый дизельный трактор ДТ-54. Об этом периоде вспоминает министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, работавший ранее директором завода, Иван Флегонтович Синицын.
1: Решалась такая крупная задача, как обеспечение целины тракторами ДТ-54. Было специальное поручение коллективу, и он, надо сказать, справился с этой задачей тогда блестяще. Сама организация производства тракторов. В 49-м году коллектив перешел практически без остановки производства на производство трактора ДТ-54. Это было крупное техническое решение. Требовало очень большой мобилизации сил коллектива на выполнение этой задачи. То есть появилась в Советском Союзе тогда впервые современная машина с дизельным двигателем. Еще в мировой практике в то время тракторов с дизелем не выпускали.
0: А в 1963 году с конвейера сходил трактор ДТ-75, более совершенный и надежный.
1: Второй переход на трактор ДТ-75 проводился без остановки производства, с очень небольшими потерями в количественном выпуске. Это тоже крупнейшее такое техническое решение, которое провел коллектив завода. Очень крупная проведена организационная работа коллективу.

0: Об этом периоде рассказывает заместитель министра внутренних дел Иван Тимофеевич Богатырев. Иван Тимофеевич непосредственно работал в коллективе завода, а затем многие годы был связан с жизнью завода, работая в партийных органах.
1: Большое значение для отечественного машиностроения это являлось переход тракторного завода на новый трактор, на ДТ-75 без остановки производства. В практике машиностроения, в мировой даже практике, такие случаи бывают очень редко. Героический коллектив тракторостроителей с этой задачей справился успешно. Тракторостроители этот период помнят. Тракторный завод был перестроен по существу заново. И производственные корпуса, и особенно все оборудование было заменено. Были созданы исключительно большие мощности кузнечно-прессового цеха. Была реконструкция проведена полностью сталелитейного цеха и поставлены печи, даже новые конструкции с конусной футировкой. Был реконструирован чугунно-литейный цех, было установлено много автоматических линий, был построен главный конвейер, который работает в настоящее время.
0: Славная летопись завода. Золотыми буквами вписан в нее январский день 1970 года, когда тракторостроители, досрочно завершив обязательство по достойной встрече столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, сняли с главного конвейера миллионную машину. К знамени завода был прикреплен 4-й орден – орден Ленина. На торжественной встрече по поводу вручения заводу ордена Ленина член Политбюро ЦК КПСС, секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Федор Давыдович Кулаков говорил.
2: Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР поручили мне вручить Волгоградскому тракторному заводу имени Дзержинского высокую награду «Орден Ленина». Этой заслуженной награды ваш коллектив удостоен за успехи, достигнутые в выполнении заданий по обеспечению сельского хозяйства тракторами, значительный вклад в развитие отечественного тракторостроения и в связи с выпуском миллионного трактора. В работе волгоградских тракторостроителей большой интерес проявляет генеральный секретарь Центрального комитета нашей партии Леонид Ильич Брежнев. Перед отъездом в Волгоград он просил меня передать вам, а в вашем лице всему коллективу завода, его горячий привет, его сердечные поздравления в связи с вручением вам ордена Ленина, а также самые добрые пожелания дальнейших успехов в труде и счастья вам и вашим семьям.

0: А в ноябре 1975 года на финише 9-й пятилетки коллектив завода получил личное поздравление Леонида Ильича Брежнева по случаю досрочного выполнения заданий пятилетнего плана. Год 1976, август. С конвейера Волгоградского тракторного завода сошел полуторамиллионный трактор. Митинг на заводской площади открывает секретарь партийного комитета завода Владимир Михайлович Баландин.
1: Дорогие товарищи, сегодня у нашего коллектива большой и радостный праздник. С главного конвейера сошел полуторамиллионный пахотный трактор. Это заслуга всех поколений тракторозаводцев.
0: Выступает генеральный директор объединения, герой социалистического труда, депутат Верховного Совета РСФСР, лауреат государственной премии Валентин Александрович Семенов.
2: Дорогие товарищи, администрация и партийный комитет объединения приняли решение вручить наш юбилейный полуторамиллионный трактор ГТ-75М, который только что сошел с конвейера завода, лучшему механизатору области, лауреату государственной премии Сенкову Владимиру Яковлевичу. Примите, дорогой Владимир Яковлевич, наш трудовой подарок как знак нерушимого союза рабочего класса и советского крестьянства. Пусть этот трактор в ваших умелых руках ударно поработает на наше общее дело, на коммунизм.
3: Большое хлеборобское спасибо за ценный подарок, за оказанное доверие, вручение юбилейного трактора, выпущенного вашим заводом. Получая ключи от полуторамиллионной машины, я обещаю работать на ней с полной отдачей сил. Я буду трудиться так, как это делает ваш прославленный коллектив.

0: большим знаменательным событием коллектив поздравляет член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, герой социалистического труда, первый секретарь Волгоградского областного комитета партии Леонид Сергеевич Куличенко.
1: Полтора миллиона тракторов – это большой и волнующий путь завода «Труженика», завода «Война», свидетельство героического трудового подвига трактора-строителя. Четыре высокие правительственные награды на знамени вашего завода – яркое тому доказательство. С большого конвейера сходят 90-сильные, болотоходные и крутосклонные тракторы, где только не работают мирные машины, созданные вашими руками. Машины с маркой ВГТЗ хорошо известны не только земледельцам нашей Родины, но и далеко за ее пределами. Сейчас у вас разработана и испытывается конструкция нового, более энергонасыщенного 170-сильного трактора маркой ДТ-75С. Опытные образцы его показали высокие результаты в работе. Стать их быстрее – ваш почетный долг. И мы не сомневаемся, что коллектив завода приложит все силы и с успехом выполнить поставленную задачу.

0: Год 1977. Декабрь. На главном конвейере завода собирается 10-миллионный советский трактор.
1: За право выпуска 10-миллионного трактора с большим трудовым подъемом соревновались коллективы всех тракторных заводов. Ударная трудовая вахта символично показала, что в выпуске 10-миллионного трактора участвовала вся страна, все тракторостроители нашей Родины. На главном конвейере плечом к плечу трудились лучшие представители коллективов всех тракторных заводов нашей страны. На большом и славном, почти 50-летнем пути развития завода немало трудностей. Но дзержинцы, благодаря постоянной заботе партии и правительства, областного и городского комитетов партии, всегда выходили победителями из самых трудных испытаний.
0: 170-сильный энергонасыщенный трактор. Он рождается сегодня в цехах завода. Работа на перспективу. Об этом говорят главный конструктор, лауреат Государственной премии СССР, ветеран завода Михаил Александрович Шаров и начальник кузнечного корпуса Виктор Николаевич Скворцов.
2: Трактор ДТ-75С высокоэнергонасыщен, обеспечивает бесступенчатое автоматическое изменение скорости в зависимости от изменений тяги усилия в широком диапазоне при полной загрузке двигателя. Это повышает производительность, упрощает управление трактором, снижает утомляемость тракториста, обеспечивает защиту двигателя от колебаний внешней нагрузки и исключает его заглохание при резком возрастании нагрузок. Снижаются динамические нагрузки в трансмиссии и ходовой части трактора. Использование трактора ДТ-75С обеспечивает повышение производительности машино-тракторного агрегата на 40-90% по сравнению с трактором ДТ-75М. В дальнейшем мощность трактора ДТ-75С может быть увеличена до 200 лошадиных сил. Таким образом, трактор ДТ-75С является перспективной машиной, объектом производства для нашего завода, организация производства которой является главной задачей нашего коллектива на ближайшие годы.
3: В свое время из нашего цеха вышла первая бригада коммунистического труда в Волгоградской области, бригадиром которой был Брызгунов. Сейчас он герой социалистического труда. В последние годы, последние десятилетия мы очень много работали над совершенствованием организации социалистического соревнования и, в частности, над инициативой бригадира Кузнецов Михаила Аркатова. Соревнование за ежедневное выполнение сменных заданий на уровне проектной мощности и требований знака качества. Мы выступили с инициативой, с призывом реконструкции завода, опыт и знания всего коллектива. Причем считаем эту инициативу очень важной и полезной для общего дела завода, так как именно только опыт всего коллектива может помочь заводу избежать целого ряда ошибок, которые часто бывают при реконструкциях.
0: Пятилетка 11-я. Здравствуй! Уверенным шагом идут к твоим рубежам волгоградские тракторостроители. У завода новые заботы, и, как всегда, они определены движением времени, постановлениями партии и правительства, потребностью самой жизни. Четкое определение дает им генеральный директор объединения Валентин Александрович Семенов.
4: Год своего 50-летнего юбилея завод отмечает ударной ленинской вахтой, посвященной 110-й годовщине рождения Владимира Ильича Ленина. С его именем связан весь путь, пройденный первенцем отечественного тракторостроения. В 11-ю пятилетку коллектив завода входит с новыми грандиозными задачами. Мы стоим на рубеже новой реконструкции завода, которая внесет коренные изменения во всю производственную жизнь многотысячного коллектива завода. Это, безусловно, даст возможность перейти в 1984 году На выпуск энергонасыщенного 170-сильного трактора ДТ-75С, который успешно прошел государственные испытания, и его ждут механизаторы нашей страны. Переход на выпуск нового трактора будет вновь осуществлен без остановки производства. Это наша главнейшая перспектива. Она продиктована нам решениями июльского 1978 года Пленума ЦК КПСС. Коллектив нашего завода, как первенец отечественного тракторостроения, с честью должен справиться с этой задачей. Порукой в этом наш полувековой опыт всех поколений тракторостроителей.
0: Богата история тракторного. Это живая легенда поколений. И она не лежит под спудом времени. На ней воспитывается молодежь. По ней сверяет она свой путь в завтра.

как прежде молиться, от ветра не прячем, сердца проверяем, мы в деле горячем, как прежде мы тверже гранита и стали, легенды рассказываем.

0: Сколько я не могу, сколько можно стоять? Сколько можно стоять?
1: Тише, да тише.
0: Что такое? Что это?
1: Кажется, идет автобус.
0: Не-не-не-не-не-не-не. Ой, это такси. Ой, это так и есть, это такси. Ну, наконец-то. Ой.
2: Граждане, граждане, ну как это называется?
0: А что?
2: Ну он даже не остановился. Ну вот уже час на таком солнцепёке ни одного автобуса.
0: Ой,
2: да. Ну так же и расплавиться можно.
0: Я больше не могу.
1: Да, доложу я вам. Жара несусветная, ну и времечко.
2: Слушайте, а этот таксист, ну вы смотрите, он же прямо на пляж въехал.
0: Он на пляж и въехал.
2: Надо узнать, куда он пойдет. Надо выяснить. Товарищ шофер, вы свободны?
3: Граждане, не давите на автомобиль, он же имеет свою гордость.
2: Люди, ну вы посмотрите, он идет купаться.
0: Ой, какой нахал.
2: Как ваша фамилия?
3: Пожалуйста, милая дамочка, вот моя визитная карточка.
2: Вот еще, нужна она мне.
1: Нет, позвольте, дайте-ка ее сюда.
0: Дайте. Так кто он такой,
1: Антон Григорьевич Клямин, водитель первого класса. Центральное городское таксомоторное предприятие.
4: Вы тут знакомые. Адью!
0: Ой, какой нахал! Слушайте, безобразие какое, а! Какое безобразие! Он еще и ушел, слушайте, какое хамство! Ну это просто я не знаю, что это такое, надо жаловаться на него.
3: Серафиму Куприяновичу привет. Привет честной компании.
5: Добрый день. Антоша,
3: здравствуйте. Здравствуйте.
5: А что так припозднился?
3: Да нет, по-моему, самое время по графику вроде.
5: О, а у нас тут азарт. Ух, в лото завелись. Знакомься, Антон.
3: Клямин.
6: Гусаров Виталий Евгеньевич.
5: Можно параграф? Ничего, откликаю.
6: Серафим Куприянович, ну что вы правы?
5: Терпи, Виталий. Люди свои. Ну, впрочем, знаком.
3: Мое почтение, да.
5: Да, однако замешкались.
6: Так. Серафим Куприянович, не томи, вытаскивай.
5: Ой, зануда. Ну, что тебе надо-то? Ну, барабанные палочки. Нет, ты проси как следует. Не привык.
6: А вы привыкли.
3: Серафим Куприянович привык платить, а не просить.
5: Как всегда прав. В точку говоришь.
3: На моих уже половина пятого. Слышь? Серафим, половина пятого. А у меня заказ на 6:30. Еще километров 80 и шачить.
5: Да. Антон, хотел давно спросить. Тебя бабы любят? А?
3: Не пренебрегай.
6: Молодец.
5: Гигант.
3: Учти, Серафим, минут через 10 я уеду, так что дело говори, зачем звал.
5: Да, идешь. Так, параграф, угощай.
6: Что пить будем? Коньяк, джин?
3: Я за рулем.
5: Он за рулем.
6: Я тоже за рулем.
5: Да, мы все
6: за рулем.
3: Слушайте, кончайте игру, а?
5: Вот Роман отыграется. Это не везет, парни.
7: Да не по рукам.
6: В любви везет.
3: Под что играли-то?
5: Под что? Под шалобаны. Но Ромка вот просит на завтра перенести расплату. Голова, говорит, болит. Испортил курорт, подлец, а?
3: Под шалобана, значит. Докатились.
5: Да.
3: Послушайте, Виталий, а вот не могли мы с вами раньше встречаться?
5: Вряд ли. Параграф адвокат. Умница.
3: Ну, знакомое лицо, а не припомню.
5: Адвокат по особо важным поручениям. Голова.
3: Головасти тебе?
5: Ум хорошо, два лучше. Антон, дело есть. Так, пустячок. Пошли, ездочка тут одна. Как раз по пути тебе.

0: ты, Антон, каким ветром?
1: Попутным, Лерочка, попутным. А ты сегодня за стойкой.
0: Как видишь.
1: Покормишь?
0: Обслужу. Но с прошлым, Антон, все, романс исполнил.
1: Ну, все, значит, все. Запиши на мой счет.
0: Запишу, не волнуйся. Да, вот еще что. Антон, мне нужен твой совет.
1: Начинается.
0: Дело очень серьезное. Когда я увидела тебя, я подумала, вот кто мне может помочь.
1: Послушай, Лера, я не хочу менять своих привычек. Мне нравится иногда заходить в этот трактир. А запоминать дни, когда ты не работаешь, сложно. У тебя скользящий график.
0: Ты не хочешь мне помочь?
1: Хочу. Но кто я? Винтик? Блоха городской избущи?
0: С визитной карточкой в кармане.
1: Так, сумасбродство.
0: Ты должен помочь мне, ясно? Я сделала тебе 2 аборта.
1: Но этого я не хотел. Ты ведь помнишь, как я просил тебя сохранить ребенка?
0: Чтоб у него отец ошивался по тюрьмам.
1: Лера, ну о чем ты говоришь?
0: Ну, пока ты на свободе, Антон, ты должен мне помочь. Спиранский хочет убрать меня отсюда.
1: А почему ты решила, что Яков хочет избавиться от тебя?
0: Ну, все идет к этому. Я единственная из тех, кто сидит на теплом месте и в то же время не родственница Яши. Он стал придираться, влепил мне 2-й выговор ни за что, ни про что. И денег требует больше обычного.
1: А за что он тебе влепил выговор?
0: Было задумано. Какой-то босяк устроил мне козу со сдачей, потребовал жалобную книгу.
1: Ну, это само собой.
0: Но ты ведь знаешь, меня не так просто ухватить. Его грамотно натаскали на все мои фокусы. Ты ж понимаешь. Если б Яша хотел прикрыть меня от скандала, он бы взял в оборот греческого бога. Я уж не говорю за босика с ближней головы.
1: Так, так. И что же ты придумала?
0: Ну, у тебя дела с Серафимом. Пусть он замолвит за меня несколько слов Яше.
1: Ух, да ты что? Чтобы Яша шевелил Серафима из-за каких-то глупостей?
0: Для тебя это глупости, Антон, а меня выбросят на улицу.
1: Яша тебе пристроит.
0: Антон, ты болван. Мне надо работать здесь, в баре. А не там, где я с трудом зарабатываю себе на 2 колготок.
1: Все равно выгоднее, чем преподавать историю. И ты, насколько я помню, закончила истфак университета, а, Лерочка? А главное, главную Серафиму одалживаться ничем не хочется.
0: Понимаю. Но ты, Антон, был не в меру болтлив когда-то. И о ваших Серафимом делах мне кое-что известно. Немного, но вполне достаточно.
1: А почему, собственно, мне не обратиться к Серафиму с просьбой? Я и так слишком независимо себя веду. Это тоже может насторожить Серафима. А так я ему буду вроде чем-то обязан.
0: Извини, меня ждут посетители. Так что пусть твой Серафим постарается.
1: Угу. Адью.

0: Ты что ли, Антон?
1: А, ты, дед, что не спишь? Бессонница?
0: Не сплю, вот. Сторожу твою лайбу.
1: Ну, еще не родился на мою ладу угонщик.
0: Покури со мной, Антон. Тяжело что-то на душе.
1: Да я бы не против, дед. Вставай завтра рано. Придется поработать на компанию. Надо подготовиться к дальнему рейсу.
0: Покури. Покури, Антон.
1: Ну, что с тобой поделаешь? Ну, угощай, что ли.
0: Помру я скоро, Антон.
1: Ну, да ты что, бухгалтер, перезимуешь? Ведь еще и смету будущего года не составил по ЖЭКу, а спешишь.
0: Спешу. Надоело все. Скучно, Антон.
1: Вот тебе на.
0: Но в тебя верю, Антон, верю. Ты человек крепкий, знаешь, что почем. Я тут душеприказную бумагу составил. Схорони меня, честь по чести. Денег там хватит, а лишнее возьми себе, распоряжайся.
1: Да, крепко ты сдал, дед, после смерти своей благоверной. А давно ли был? Помнишь, как я заболел пневмонией прошлым летом? Вы же меня на ноги подняли. Больниц ночами дежурили по очереди. Считай, выходили.
0: Так ведь и ты, Антош, нас не обижал. То продуктов завезешь, то лекарств дефицитных достанешь. Чего уж там, как свои стали.
1: Вот ты, дед, и по времени поэтому, а? Раз родственниками сделались. Живи. Куда торопиться-то? Успей еще наряжаться. Однако некогда мне сейчас.
0: Ты поимей в виду сказанное, Антон. Завещание менять не стану. Да и не на кого.
1: Ладно, ладно. Все, пошел спать, поздно уже.
0: Постой, постой, постой. Запамятовал было за разговором. Тут тебе телеграмма.
1: Какая телеграмма? От кого?
0: Да не знаю, вот, запечатанная.
1: Ну-ка. Встречай 30-го, поезд 48-й, вагон 6-й, место 10-й, Наталья из Свердловска. Это уже интересно.

0: Алло.
1: Да.
0: Серафим Куприянович,
1: Допустим.
0: мне надо срочно на вокзал съездить.
1: Кого-нибудь встречаешь?
0: Да, вот получил телеграмму из Свердловска.
1: Ладно, я предупрежу людей, что ты задержишься. На автобазе был?
0: Да, все в порядке. Кстати, путевой лист оформлял какой-то незнакомый тип.
1: Не понял.
0: Ну, я его видел впервые.
1: Ну, встретишь поезд, езжай домой. Жди моего звонка. Все.
0: Ну и сутолока. Ага. Вагон шестой, место десятое. То, что надо. Ну и что же дальше?
2: Это вы, Диана?
0: А вы Наташа?
2: Да, я Наташа. Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Вот вам письмо.
0: А что в нем?
2: Читайте.
0: Пошли. В машине прочитаем. Давайте чемодан.
2: Спасибо. А это ваша машина личная, да?
0: Да. Прошу. Нет, нет, пожалуйста, на переднее сиденье. Как говорится, рядом с шефом. Курите?
2: Нет.
0: Тогда позвольте мне.
2: Пожалуйста.
0: Ну так, что же в этом письме?
2: Так читайте.
0: Так. Так. Привет, Антон. Сынок, тебе надо? Ой, ключи. Интересные пироги. Что-что? Дочь? Скажите, пожалуйста. Нет. Не по адресу. На такую дешевку меня не купишь, красавица. Держите ваше послание. Хорошенькая новость, а? Вспомнили вдруг? Откуда? Что? Кто такие? Да я начисто не помню твою маму. Как говорится, просыпаюсь утром. Здрасте, вижу, нет со мной Насти. Знаем мы эти штуки. Кушали, ясно?
2: Выпустите меня!
0: Стой!
2: Выпустите
0: дура.
2: Меня! Остановите, я выйду!
0: Стой! Ты что? На полном ходу, в плотном ряду.
2: Остановите, я выйду, я не хочу с вами ехать. Отвезите меня на вокзал.
0: Ну, хватит дурить. В письме сказано, что ты собираешься поступать в училище. Но ведь прием давно окончен.
2: Там дополнительный набор.
0: А, это другое дело.
2: Я хочу обратно домой. Отвезите меня на вокзал, пожалуйста. Мы едем на вокзал.
0: Да вот он.
2: Пожалуйста.
0: Твой вокзал. Ей-богу, прямо как в сказке. Какие-то мифические дочки матери. Детский сад, да и только.
2: Остановитесь здесь, пожалуйста. Господи, как я ждала этой встречи. Думала, отец у меня добрый, умный, беззащитный.
0: Добрый, умный? Да что вы обо мне знаете, милое дитя?
2: Да уж спасибо, узнала. Больше ничего не хочу знать.

0: Ну, отже, нет покоя человеку, а? Ну, пиликает и пиликает. С ума сойти можно от такой музыки.
1: Эй, наверху! Додик Борисовский! Ты же только что вернулся из консерватории. Передохни!
0: А черт с тобой, пиликай. Ну, где же альбом? Наш старый семейный альбом, помнится. Как-то я видел его на шкафу. Куда же он запропастился-то? Вот он. Драгоценный. Так. Это не то. Это не то. А. Вот что мне надо. Да. Да, удивительно. Сходство. Только у Натальи тоньше шея, выше лоб. А в целом сходство поразительное. И волосы, и губы. Какой же я олух, а? Это сходство сразу бросалось в глаза при первом же взгляде там, на вокзале. Это Серафим? Алло. Серафим Куприянович? Да, готов. Могу ехать. Наговори адрес, маршрут.

0: Девушка. Девушка.
1: Это вы мне?
0: Да-да, я вам говорю.
1: Да.
0: У нас как-то не принято со своими продуктами в бар заходить.
1: Извините.
0: В соседнем зале подается фирменное блюдо. Бифштекс курортный. Можете заказать. И очереди нет.
1: Извините, пожалуйста, я сейчас уйду.
0: Да ладно, ничего. Сидите. Вы приезжие?
1: Да.
0: Поздновато. Сезон уже закончился. Знаете, у нас бывают очень затяжные дожди. Особенно в октябре.
1: Ну, до этого времени я, вероятно, уеду.
0: Понимаю. Вы остановились на квартире?
1: Да, у хозяйки.
0: О, извините, мне кажется, вызывает к себе начальство. Я сейчас. Вы не уходите, дождитесь меня.
2: А вы горячая женщина, Валерия Семеновна.
0: Не понимаю, Яков Николаевич. О чем вы?
2: А кто это у вас там ползает за стойкой?
0: Мастер. У меня смеситель стал плохо работать.
2: Ага. Левак?
0: Ну, конечно.
2: Заявку подавали?
0: Яков Николаевич, естественно, подавала. Дважды.
2: Балуем отрез. А они нам на голову садятся.
0: Вы о чем это?
2: А вы думаете, мне легко быть хорошим для всех, а? Иногда хочется плюнуть и уйти куда-нибудь совсем из этой системы. Я ведь инженер по образованию. Тепловые электростанции – это мой профиль. Впрочем...
0: Желаете намекнуть, что и я дипломированный историк? Так ведь?
2: Да, ну что вы? Я ведь что хотел? Я хотел организовать такое место, чтобы люди могли отдохнуть. Найти друзей, посидеть, отвести душу. И я создал такой бар. Вы же сами знаете. Но мне надоело. Мне надоело за все кланяться в пояс. Я считаю, если человек получает от меня внимание, то и он должен относиться ко мне с вниманием. А они работают так, как будто сидят на голом окладе. Ну, не нахалы?
0: Я опять что-то вас не пойму. И так, кажется, все под вашим контролем. Каждый бутерброд, каждый грамм кофе, каждый банк сока, не говоря о каждой бутылке коньяку. Ну, так что же вам еще нужно?
2: Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Идите работать. А в следующий раз с заявкой обращайтесь прямо ко мне, как раньше. Ага. Вот вам 10 рублей. Расплатитесь с наладчиком.
0: Да о чем вы, Яков Николаевич? Я сама расплачусь с мастером.
2: Когда у меня не будет, я попрошу у вас. А?
0: Хорошо. Хорошо, я вас поняла.
2: А, кстати, Валерия Семеновна, а откуда вы знаете Серафима Куприяновича Одинцова?
0: Вот оно что. У женщин, Яков Николаевич, могут быть свои... тайны.
2: Разумеется, могут. Конечно, конечно, я понял. Идите работайте. Идите.
3: Ну, слава богу, вы не ушли. А я-то боялась, улизнете.
1: Да что вы, мне как-то неловко. Я, пожалуй, пойду.
3: Ну, вот еще пойду. Сейчас я вас чаем угощать буду. Я завариваю отличный чай. Как вас зовут?
1: Наташа.
3: А я Лера. Вот и хорошо. Значит, познакомились. Так.
1: Спасибо.
3: Вот.
1: А я тут пробовала поступить в медучилище.
3: Ага.
1: Было объявление у нас в Свердловской газете. Дополнительный набор.
3: Ну, и что?
1: Опоздала на 2 дня.
3: Послушайте, Наташ, есть предложение. Вечерами у меня полно работы, нужна помощь. По мелочам. Если вас это устроит, лишний заработок вам не помешает, и мне облегчение.
1: Да, но я как-то не думала об этом.
3: Да соглашайтесь. Начальства вечерами нет. Да и кто спросит? У нас здесь не секретный завод, сами понимаете. Ну, решайте. Работать только вечерами и через день. Словом, если решите, жду вас к 8. До свидания, до встречи.
1: До свидания.

0: Так, подобьем бабки. Все складывается, как задумано, дело сделано. Серафим будет доволен. Теперь домой. Да там ты еще пилить и пилить. Так, это что за село? Вспомнил, кажется, тут рынок есть. Надо бы заехать, старик Николаев заказывал корень колгана. Уважить старика надо.
1: Молодой человек!
2: Ой!
1: Вас, да, молодой человек! Возьмите для своей мамы штрафку. Возьмите. Но. Любую болезнь вытряхивают.
2: Ну ты ври, молодой, ты не забирайся. Так ж любую.
1: Ты что такой неверующий-то? Ты что неверующий-то? Подожди, что язва желудка,
2: но.
1: Что свищ от всего.
2: Слушай, я вот от этой самой-самой, да?
1: А то! И от этой самой, от нее тоже годится.
2: Ну.
1: Только знай, гуляй поменьше, милый. Вот так, сейчас такие бабы пошли. Без колгана и шага делать не смей.
2: Да я о раке говорю, душа моя. Балдела, что ли?
1: Рак, это вообще распрямить, честное
2: слово, как рукой. Ну ладно, возьму пучка три. Я это, соседу. Болеет он.
1: Ой, тогда выбирай любой, парень. О. Вот любой выбирай, раз ты такой душевный.
2: Угу.
1: Ага, бери. Вот,
2: вот эту возьму, да?
1: Парень, ты куда путь-то держишь? А?
2: Вот это еще. Да в Южноморск.
1: Южноморск?
2: Угу.
1: А ты порожней? Или с грузом?
2: А тебе что, порожней?
1: Слушай, парень, шофер, дело есть.
2: Какое еще дело?
1: Ну, есть дело, парень. Ты камень отвезешь?
2: Какой камень?
1: Могильный.
2: О, ты что, сдурела, что ли?
1: Погоди, так не за так же. Не за так же, парень.
2: Ну, извини, что не за так, но он же весит.
1: А что весит-то? Все 1,5 тонны. Подожди, парень, погоди. В Южноморск надо.
2: Да.
1: Мужу на могилу.
2: А.
1: Ну, что тебе стоит-то? Ну, я же не обижу, увидишь. Погоди. Меня зовут Антонина Прокофьевна. Парень, давай, а? Решайся.
2: Ну, ладно, Антонина Прокофьевна. Ну? Гривенник за килограмм.
1: Гривенник?
2: Ну?
1: Это... Да ты что это? Да перестань ты, побойся бога, ты парень. Да что ты, это же... Ты что это? Это же 150 рублей.
2: Ну?
1: Ну, ты же не на горбу его повезешь, на машине. Пятак за кило. Это же, понимаешь, получается... 75 рублей за ничего. Ну, давай по рукам, а?
2: Ты подумай, душа моя.
1: Ну?
2: Ну, как я такую скалу в автомобиль погружу? Ну, ты соображаешь.
1: Так есть люди, шофер, есть же люди, есть. Там техника, они помогут. Деверь мой, подожди. Деверь на тракторе работает, он с подъемным краном, понимаешь? Ну, хорошо, ну, погоди, парень. Ну, накину тебе еще, 15, а? Ну, всего за 90.
2: За сотню. Ну, бензин мой.
1: Ну, черт с тобой. Договорились. Ну, по рукам.

0: Так, что у нас получается на сегодняшний день? Партия дубленок, импортная техника. А любопытно, что было в заколоченных контейнерах. Особенно радовался этим контейнерам тот самый тип, что нашел меня в условленном месте. Однако, что же было в контейнерах? Такое впечатление, что все барахло намного дешевле этих чертовых ящиков. Надо будет как-нибудь грохнуть один. Впрочем, один и так вроде дал течь. Нужно будет собрать в коробочку и отдать Борисовскому соседу. Он вроде химик. Любопытно. Вообще-то надо завязывать. А то влипнешь с ними, не отчитаться будет. Ну, как настроение, королева?
1: Хорошо. Яблочко не хочешь?
0: Да нет, ешь сама.
1: Да ну!
0: Так что, Антонина, кинули камушек и в дорогу. А между прочим, мы с тобой тезки.
1: Ну.
0: Меня Антоном зовут. Антон и Антонина. Вот что мне в тебе нравится, Антонина Прокофьевна? Ну, кроме имени, конечно.
1: А чего?
0: А вот то и нравится, что вмиг собралась и в дорогу. А ведь ехать-то нам за 1000 километров.
1: А чего возиться-то? Взяла денег и в дорогу.
0: А значит, деньги у тебя с собой.
1: Ну.
0: Да? А если я тебе грабану?
1: Грабь. А деверь номер-то твой записал.
0: Да, представляю, сколько ты на своих корешках жизни зарабатываешь.
1: Зарабатываю. Мужа на памятник.
0: Ух ты, а что это он умер-то у тебя?
1: От гриппа.
0: Да?
1: Угу, поехали в отпуск на море и приехали.
0: Ой, кстати, как тебе удалось такой редкий камень-то раздобыть? Красный гранит.
1: А-а-а, катался тут один на стройку, вез издалека, а я его упросила. Скинул у дороги и поехал дальше. А я закидал землей, чтобы не украл кто. Сам понимаешь, да?
0: Да, как стала ты щебень да землю разгребать, ну, думаю, клад копаешь.
1: О, Вова, клад.
0: Любила ты мужа своего?
1: А его все любили. 3 года как помер. Настоящий мужчина был. А, теперь одна мышкара порхает.
0: Чем это он был настоящий?
1: Чем-чем. Ты вперед смотри. Дорога у нас тут плохая.
0: Да, это ты верно заметил, Антонина Прокофьевна.
1: Вот так.
0: Дорога не важнецкая. Но к ночи до областного центра, думаю, доберемся.
1: Ой, хорошо бы.
0: А что, Антонина Прокофьевна, трудно собирать корни жизни, а?
1: А привыкла, Антон Баськович. Я же в деревне выросла. Ой, да полегче ты. Ты же видишь колдобины. И камень расколешь.
0: Чёртова дьявола с ним сделаешь. А вот пол выдавить может. Эх, надо было бы закрепить.
1: Так поначалу надо было бы.
0: Слышь, Антонина, а вот случай был шикарный. Эй, спишь, что ли?
1: Ага, с тобой уснешь. Ой, чуть позвоночник не будешь. Рассказывай давай, давай.
0: Друг у меня есть. Mm-hmm. Так вот, понимаешь, дочка у него объявилась. Ему 40 нет, а ей 20. Mm-hmm. Ну, когда служил в армии, побаловался, а потом демобилизовался, все забыл. А та оказалась дамочкой гордой. Ну, его мать-то этой, дочки, понимаешь? Написала письмо только тогда, когда дочка родилась.
1: Ага.
0: Ну, друг ей ответил, что это быть не может, мало ли вокруг нее крутилось парней. Дамочка обиделась и ушла в подполье. А дочка, значит, росла. И вдруг объявилась. Здрасте, папа. Что скажешь, Антонина?
1: Твоя история, что ли?
0: Нет.
1: И семья у него, у друга-то, да?
0: Да нет, принесло, один как перст.
1: Так чего он боится? Или девка плохая, да?
0: Да кто их поймет? 20 лет, сама понимаешь. Глаза чистые, поди разберись.
1: Ну что, по жизни говорить, что ли?
0: Ну говори, по жизни, как же иначе-то?
1: Так пусть не репенится твой друг. Ради чего он живет-то? Ну, погуляет еще. А дальше-то что? Пенсионерить будет, да?
0: Понимаешь, да какой из него отец? Да еще такая девка. Честно говоря, он на нее смотреть не может иначе, как на женщину. Ты меня понимаешь?
1: А чего ты-то за нее расписываешься, а? Мужики, мужики, сволчи вы все, сволчи. Кобели есть кобели, ох, ненавижу.
0: Да, сама мужу камень на памятник за 1000 километров везешь.
1: Так он единственный был. Настоящий мужчина, единственный, я тебе говорила уже. Один.
0: Да что же он сделал такого настоящего-то, а? Настоящий, настоящий. Что у него?
1: Ой, дурак ты, Антон. И мысли у тебя дурацкие. Если вспоминать об этом, женщина от него радость получала, настоящую, как женщина.
0: Не видали. Да хоть без выхода.
1: Да помолчи ты, Антон.
0: Ну ладно, ладно.
1: Ладно, вот и молчи. Главное, Антон, он был добрым. И дело не в том, что он жалел меня, что никогда на других баб глаза не поднял. Настоящий мужчина может к женщинам слабость иметь, я допускаю. Но добрым он был действительно. Вот как настоящий мужчина. Женщина все может простить, вот, кроме жадности. Но он был добрый в другом смысле, в человеческом.
0: Чудно ты говоришь, бабонька, а? Право, чудно.
1: Да ну,
0: а впрочем,
1: вот он всем помогал, вот чем мог. Вот последним делился с чужим, посторонним человеком, с братьями, своими сестрами. Я даже иногда ругала его. Что ты, говорю, Тимофей, они же совсем ленью обросли. Все на тебя надеются. А он мне отвечает: ты, Антонина, радости не знаешь. Вот в доброте она радость-то. Ну, что с того, что добро-то во мне? Оно же мертвое. Лежит себе, не дышит. Там или деньги, к примеру. Так, бумага. А погляди, какая помощь ты. Ну, что там? Вот таким был мой Тимофей. Не то, что там этот твой друг-приятель. Родную дочь отшивает. Так и сгинет один в мусорной куче.
0: Блаженный он у тебя был.
1: Кто блаженный?
0: Да мужик твой. Потому и памятник ты ему тащишь одна. А родственники все в стороне остались, которых он ублажал. Смеялись, небось, над ним, когда деньги брали. Блаженный и есть.
1: Ну что, и бог им судья.
0: В мусорной куче я не сгину, врешь, дура. А муженек твой покойный блаженный был, блаженненький. И кто тебе еще такой посватается там? Корни она ищет.
1: А я техникум лесной окончила.
0: Ну
1: вот.
0: Иди ты к лешему!
1: Я знаешь, какая была? Я знаешь, какая? Это после смерти я его сдала. Вот так вот.
0: Да ладно!
1: Да, вот так
0: парочка,
1: вот.
0: Баран да Ярочка.
1: Это кто баран? Это он-то,
0: ну!
1: Да? Нет, ты мне погоди. Вот, вот она у меня всегда с собой. Вот она фотография.
0: Давай, давай.
1: Вот она. Вот ты посмотри, какой он был. Это вот он такой был.
0: Бери,
1: а это
0: дура,
1: я такая
0: сахти.
1: Была. Вот, смотри.
0: Убери, говорю.
1: Нет, ты смотри.
0: Дорога.
1: Ты гляди вот так.
0: Убери,
1: вот.
0: Говорю, дорога.
1: Вот
0: так. Черт. Камень пошел!
1: Господи! Господи, что ты делаешь там? Ой, падаю, опрокидываемся!

0: не пооткрывались. А ну-как распахнулись бы, а? Летели бы вдоль всей дороги дензнаки. Да вылезай, нечего ныть-то.
1: Куда мне вылезать-то? Земля с моего боку.
0: Боку, боку, вылезай сюда. Боку.
1: Да ругай ты меня, дура. Несчастная тварь, я просто лесная, Я всем горе приношу.
0: Да. Жадность фраера сгубила. Все мало мне, А толку-то,
1: Я тебя прошу, прости меня. Ради бога,
0: ты отойди меня... ты, хуже будет.
1: Ну, куда уж хуже, Антон. Господи, беда-то какая.
0: Хватит ты, я тебе сказал. Давай, поставим на ноги тарантайку эту. Там видно будет. И не вякай,
1: Ну, ладно.
0: Лучше
1: ладно.
0: Вон охраняй вот чемоданчики.
1: Ладно.
0: Жизнью за них отвечаешь.
1: Ага.
0: Сядь на бревно и не шагу.
1: Ага, я сейчас. Ты не сомневайся.
0: Сейчас важно поставить машину на колеса, пока электролиты не вытекли. А там, кто знает, может, только корпус и покорежило. Эх, дотянуть бы как-нибудь до автобазы какой ни на есть. Я бы с ребятами договорился. Выкрутимся.
1: Молчу.

0: Клямину телефона. Алло.
1: Антон Григорьевич?
0: А, это ты, Серафим Куприянович?
1: Я, Антоша, я. Привет. Ну, как наши дела?
0: Ну, задание выполнил.
1: Да? Все в порядке? Осложнений не было?
0: Да было, в аварию попал.
1: Как?
0: Плиту на дороге кто-то бросил.
1: Какую плиту?
0: Могильную, в 1,5 тонны. Хорошо, порожняком я шел.
1: А где автомобиль?
0: В Ставрополе, в гараже спецавтобазы оставил. Договорился о ремонте.
1: Люди-то надежные?
0: Надежные. Кузовщик 500 за ремонт запросил. Надежный.
1: И где же эта автобаза?
0: В Ставрополе.
1: Антон, ну как же ты мог вернуться без машины? Нехорошо. Надо было переждать.
0: Спешил. Тебя повидать, порадовать.
1: Похвально. Ну, вот мы и повидаемся. Сегодня же. В 2. На пляже в загончике. Там и поговорим. Все понял?

0: Ой, хорошо, а? Виталий, даже не верится.
1: Чудесный воздух. Люди за тысячи верст сюда едут, чтобы недельку тут побыть.
0: Ага, ну вот здесь вроде можно расположиться в загончике. Так, открывай, открывай параграф. Угу. Так.
1: Прошу. Располагайтесь.
0: Вот, ну давай. Антон, рассказывай с самого начала.
2: Ну, что рассказывать? Ты же знаешь, Серафим, своих клиентов.
0: Так.
2: Люди серьезные, оптовики, не мелочатся.
0: Ну, стало быть, не обидели. Доволен.
2: Ну, как сказать?
0: Пакет ты, конечно, тоже доставил. Не растерял? При аварии-то.
2: Привез, в чемодан положил.
0: Так, а ведь параграф, признаюсь, твоя была идея. А я, старый пень, сопротивлялся.
1: Зачем же так, Серафимка, приехал? Не первый раз отправляем.
0: Пусть знает, Антон, ты у нас глава всему. Дай мне урок. Больше тебе, Виталий, доверять и слушаться. Факт. Верно говорю, Виталий.
1: Каждый отвечает за свое дело.

0: работали. Ну, а теперь, друг Антоша, расскажи нам, как же ты такой ас аварию сотворил с казенным автомобилем, а? Ай-яй-яй, только как на духу. Я ведь сквозь землю вижу. Не родился еще человек, который Серафима Одинцова обманет. Так ведь, Виталий?
1: Само собой.
0: Давай, выкладывай, Антон. Но как же ты так? Все камень объехали, а ты не успел. Или он у тебя под носом с неба свалился? Куда ж ты глядел, любезный?
2: Да, Серафим Куприянович, от тебя не утаишься.
0: Ну, то-то.
2: Ну, тогда все по порядку, как на духу. Вдова там одна подрядила, мужу памятник на могилу ставить хочет, а камень среди дороги и пошел. Прокинул Рафик, вот и куковали там, пока солдатики проезжие не выручили.
0: Куковали. Как выкручиваться, думаешь?
2: В Ставрополе машину оставил, 500 рубликов там за ремонт содрали. За конспирацию накинули. Правда, с покраской договорились.
0: Вдова, камень могильный. Да, вот правду говорят, жадность фраера сгубила.
3: Действительно, история.
0: Ну, ладно. Я, Антон, по случаю окончания твоей командировки банкетик тут собирался устроить небольшой у Яшки. Посидеть в его баре без посторонних, при свечах. Заранее, главное, все обговорил. Диковинную еду Яшка обещал на стол выставить. Ну, а теперь отменяю я тебе угощение, Антон. Не время. Пока ты казенный автомобиль в полном порядке в гараж не поставишь.
2: Ладно, через недельку обещаю.
0: Долго, Антон. Ты сегодня же вылетишь в Ставрополь. В деньгах себе не связывай. Понял? Но автомобиль доставь в лучшем виде.
2: Да что за спешка? Починят к сроку.
0: Всех купи, перекупи. Сутки пусть работают, но послезавтра автомобиль должен стоять в гараже. Это не прихоть, Антон. А если увидишь, что не складывается, найми за любые деньги грузовик. Погрузи, накрой брезентом и доставь сюда. Ты и так упустил время.
1: Самолет на Ставрополь идет в 3 часа ночи. Я куплю билет и заеду за вами, Антон. Где-то в 1 час ночи. Дайте ваши паспортные данные.
0: И отдохни, Антон. В Ставрополе не отдохнешь. Ну ладно, иди с параграфом. Перекиньте там чемоданчики с деньгами в мой автомобиль, там и паспорт перепишите.
4: Ой, пойду-ка я поброжу. Воздухом подышу свежим, давно собирался, и все, случая-то не было.
2: Прошу вас, проходите, Виталий.
1: Спасибо.
2: Вы, кажется, собирались заехать с 12 до часу.
1: Ну, у вас крепкий сон, Антон. Не волнуйтесь, я звонил в аэропорт, наш рейс задерживается на 2 часа. Вам повезло, успеете привести себя в порядок.
2: Да, мне больше повезло бы, если бы вообще никуда лететь не надо было.
1: У вас не найдется чего-нибудь ободряющего?
2: Загляните в бар, что-то должно быть. Кажется, остался коньяк, вроде бы неплохой. А я в ванну освежусь.
1: Я не слишком тут хозяйничаю?
2: Да нет, в самый раз.
1: Вы знаете, такой коньяк хранят для особого случая. Букет.
2: Послушайте, Виталий, вы сказали наш рейс. Я вас правильно понял?
1: Да, надеюсь. Мы летим вдвоем. Так решил хозяин. Слишком серьезная ситуация, Антон. Серафим Куприянович не может рисковать.
2: Хо, какая-то хреновина. Прилететь, улететь.
1: Дай ты бог. Отличный коньяк, а? Хочу надеяться, что этим все и ограничится.
2: Хотите кофе?
1: С удовольствием.
2: А вы женаты?
1: Женат. 20 лет как женат.
2: О, стаж.
1: Ну, понимаете, Антон, в нашей семье никто никогда не расходился. Ни деды с бабками, ни дядья с тетками. Мой отец прожил с матерью 45 лет. Всякое между ними было. Но семью блюли, отец был человек высоконравственный, спасибо. Прокурор, сами понимаете, все на виду. К тому же я люблю свою жену.
2: И ни разу не увлекались, не изменили.
1: Вы наносите запрещенные удары. Мы недостаточно с вами близки.
2: Да, мы недостаточно знакомы. Вот однажды я встретил вас случайно во дворе дома, в котором жил мой приятель. Знаете, ужасная история. Он вывалился из окна, упал с 9-го этажа.
1: Ну что вы, Антон, никаких случайностей. Я живу в том доме. Да, ужасная история. Я хорошо знал Михаила. Обращался к нему за помощью. Отличный кузовщик был. Кстати, это я познакомил его с Серафимом Куприянычем, а Михаил сосватал вас. Я живу в том доме. Ужасная история. Я шел на работу вдруг.
2: И так и не выяснили причину гибели. А что говорят в юридических кругах?
1: Самоубийство. Напился, шагнул в окно. Впрочем, я давно не вращаюсь в юридических кругах. Проштрафился. Но это дело прошлое.
2: Да, тем не менее, Виталий, вы знаете обо мне больше, чем я о вас, так мне кажется.
1: Может быть, и больше. Вы мне симпатичны. Я хочу сделать вам, как говорят, замечание из жизни. Не будем держать друг друга за дурака. Вы, Антон, работаете на серьезную организацию. Хотите вы этого или не хотите? Так сложилась ваша судьба. И моя судьба тоже, кстати.
2: Организация? Ха! Я имею дело с Серафимом.
1: Серафим? Серафим – это только кончик организации. Вы меня понимаете?
2: Ну, скажем.
1: И вы, Антон, допускаете, простите, как бы это помягче сказать, некоторое легкомыслие. Словом, иногда Серафим бывает вами недоволен. Мне так кажется.
2: Не замечал.
1: Благодарю. Кофе был прекрасный. Нам пора.

0: Ну что ж, пока все идет по расписанию. Сейчас 8:00, и мы, как говорили, Антон, почти на месте.
1: Да вот она, автобаза. Рукой отсюда подать.
0: Смотри-ка, и вахтер не спит.
1: Граница на замке.
2: Гуляй, гуляй. У нас месячник начался. Видишь плакат? Или неграмотный?
1: Ух ты. Все на борьбу с разбазариванием деталей. Бой халтуре и злоупотреблением.
2: Усвоил?
1: Да, позавчера этого не было. Слушай, отец, Мясоедов Серега на работе, кузовщик?
2: Сказано, гуляй. Серега, Мясоедову ему подавай. Самого, что ни на есть, халтурщика и левака.
1: Ну?
2: Ну, вот тебе через месяц приходи.
1: А может, все же договоримся?
2: Ну, может, и договоримся. Ты жди. Я сейчас.
0: Ну, теперь жди на полчаса, как минимум.
1: Да, настроение падает.
0: А не этот Серега, мордастый в робе.
1: Он! Привет, Серега!
3: Ну?
1: Как дела?
3: Какие дела?
1: Ты что, своих не узнаешь? Позавчера договаривались. Я, правда, вернулся раньше срока. Но обстоятельства. Надо перезаключить договор.
3: Пришел мастер.
1: Не понял.
3: Все накрылось.
4: Слушай, ты мне мозги не пудри. Не за спасибо тебе нанимался. Ты ремонтируешь или нет?
3: Ты вот что, за грудки-то не хватай.
4: Да, зараза.
0: Ну хорошо, ребята, спокойно. Хорошо. О, молодцы, а не погулять ли нам вокруг базы, а? Что?
3: Еще закрыто.
0: Ну, это не страшно.
3: У нас только лимонад.
1: Ничего, мы запасли.
0: Да.
3: Подвел. Меня паразит. Под расстрел подвел.
0: Да ну брось, ты так уж под расстрел.
3: Ну да, лучше простреляли. В масляный бушлат посадили и лишили премиальных. Ой, знал бы, что не так-то ГАИ, разговаривать бы не стал.
0: Ну, двинулись, что ли? Что вас так приварило к месту? А ну-ка, пошли.
2: Серега ты, Серега. Только рабочий день начался, а ты уже... Совесть поимей, Серега.
3: Да иди ты, дед. Но... Вот, пошли сюда, за уголок. Подальше от доброхотов. Ну, значит, дело было так. Вскоре после тебя на базу заявились гаишники.
1: Зачем?
3: Ну, сказали, что разыскивают неизвестный автомобиль. Водитель совершил ночную аварию. Сбил человека и скрылся.
0: Сколько их было?
3: Двое. В звании.
1: А как мой автомобиль им попался на глаза?
3: Как? Иголка, что ли? Тряхнули начальство, ну и пришлось все сказать. Началось дознание. Вызвали экспертов.
0: Да. Ну и где сейчас автомобиль?
1: Да, где?
3: Где? В тот же день его и переправили в городскую автоинспекцию.
0: Куда?
1: Ах ты, гнида, мы же с тобой уговаривались. Ты, Серега Мясоедов, ты же обещал мне ремонтировать,
3: да,
1: аппарат,
3: обещал.
1: В каком-то гараже, а не на базе. Обещал?
3: Ну, обещал, а когда? Говорю, они притащились следом за тобой.
0: Дело, Антон, принимает плохой оборот.
3: Ну, я Реви тут ни при чем. Вы уж сами распутываетесь. Мне не так перепадает от начальства.
1: Ну все, мастер, разбежались. Да. Будь здоров.
3: Ну пока.
0: Не мешкай обратно, Антон, к Серафиму.
1: Направешь.
0: Ах, не знаю.

0: Ты, Антон, допустил промашку. Исправлять надо.
1: Да оплачу я ремонт. О чем речь?
0: Ты не совсем нас понял, Антон. Речь идет не о пустяках.
2: Вникайте, Антон.
1: Ну, слушаю, ну.
0: Я, конечно, попытаюсь кое-что предпринять. Но учти, Антон, дело может принять оборот более серьезный, чем ты предполагаешь. По-дружески предупреждаю. А теперь прощай. Нам пора.
2: Прощайте.
3: Да, крепко видно, я увяз. Что-то не нравится мне этот разговор с Серафимом. Подумаешь, помял автомобиль, делов-то. Нет, видно, пора когти рвать, а то не отлипнешь.

0: Ой, я так рада, Наташа, что ты переехала ко мне. Ты взгляни, у меня даже в комнате как-то светлее стало. Ты будешь жить у меня, пока у тебя все не определится. Да-да, не возражай.
1: Спасибо вам.
0: Ну, смотри, как все хорошо складывается. Ты живешь у меня. Платить за квартиру тебе не надо. Через день ты приходишь в бар к 9 и работаешь до закрытия. Пятерка у тебя в кармане с гарантией.
1: Конечно, для меня это выход.
0: Послушай, Наташ, я вот хотела спросить тебя. Я ведь так толком и не поняла. Зачем это тебе из Свердловска нужно было ехать поступать в медучилище в наш Южноморск? Там, что ли, нет таких?
1: Да вот, разыскивала своего отца. Знала, что он здесь живет. Тетушка моя Шура как-то рассказывала, ну, любопытно стало. Да и дома обстановка не ахти. Как мать с отчимом всю жизнь могла прожить? С Генахой этим не пойму. Его и под старость-то все зовут просто Генахой. Генаха.
0: А как зовут твоего отца? Ну, чем он занимается? Я ведь многих знаю в нашем городе.
1: Как-нибудь в другой раз об этом, ладно?
0: Не хочешь говорить, а жаль. Можно было бы взять его в оборот, твоего папашу.
1: В оборот? Зачем? Да разве ж он обязан меня признавать?
0: Знаешь, если он человек, то да. Если нет, то он не мужик.
1: И зачем я здесь, Валерия Семеновна? Мне бы ехать домой в Свердловск к маме. А я сижу тут, сижу. И зачем, скажите на милость? Не нужна я ему. Да и он-то мне уже теперь не нужен. После слов, которые он мне тогда сказал.
0: Негодяй.
1: И все же мне кажется, что он хороший. Вот странно. Но с этим все. А что касается мамы, так привыкла она уже к своему Генахе. Сколько лет живут?

0: По какому такому праву мне их жизнь разбивать? Что я с дуру в поезд-то села? И Томка, подруга моя, так меня отговаривала. Брось, говорит, не ломай матери жизнь. Привыкла она к генахе своему.
1: Ты думаешь, чего это я к тебе так привязалась? Скучно мне одной, Наташа. С родными отношения натянутые. Ты замужеством не сложилась.
0: Господи, вы такая красивая.
1: Не сложилось. Ну, ты сама понимаешь, были мужчины в этой комнате. Были, да не задержались особенно. Одних я не привечала, другие сами не хотели. Так и осталась одна. Ой. Был тут один таксист. В такси мы и познакомились. Подвез как-то меня... Ой, Господи. Думала, все, укротили Варею Семеновну. Даже переехала к нему, с работы к нему, как в семью. Однажды он мне сказал, хватит, Лера. Я ответила, пора. И расстались, как отрезали. Потом ревела всю ночь, на работу не пошла. Заболела.
0: А он что?
1: Видно, не подал. А что внутри, разве поймешь? Кстати, выручил он меня потом крепко. С места меня хотели прогнать. Он заступился. Правда, не по своей воле. Пригрозила я ему. Много лишнего о нем знаю.
0: Странно. За что же вы его полюбили, если он такой?
1: Разный он, Наташа. А за что полюбил, не знаю. Из жалости. Чувствую, плохо кончит. С компанией дурной связался. Вытащить его хотела, да не получилось.
0: А что, посадили его?
1: Пока нет, но посадят, это точно. Крепко завяз.
0: Странно. Как вы полюбили такого?
1: 2 аборта сделала.
0: Ну вот, разве можно такое прощать?
1: Ой, знаешь, девочка, другое дело, когда мужчина этому противится. А он хотел оставить ребенка. Я действительно его любила. И в то же время...
0: Не понимаю.
1: Любить мужчину одно, а желать, чтобы он стал отцом твоего ребенка, другое.
0: Нет. Мне этого не понять.
1: А это начинаешь понимать потом. Когда ты опустошена и одинока. Наедине со своими мыслями, хоть он и рядом. Только протяни руку. В такие минуты я четко понимала, отцом моего ребенка должен быть другой. Во всяком случае, не такой.
0: Господи, как все это трудно.
1: Понимаешь, Наташ, ты еще очень молодая. Мы многое делаем на потребу хорошему настроению. Часто от скуки. А вот на потребу души. То, о ком я тебе рассказываю, человек разный. В нем уживается и белое, и черное. А бороться за него мне трудно. Чтобы вытащить его, надо и самой быть чистой. А я? Что я? В сущности, мы одного поля ягоды. Только разного срока созревания.
0: Да что вы говорите, Валерия Семеновна? Если вы все видите, понимаете...
1: Ну что ж ты замолчала? Возможно, и тот отец твой. Ты переживаешь, страдаешь, а вдруг бац, и хоть отрекайся от него потом. Вот когда настоящее переживание начнется.
0: Что вы, вовсе не так. Да как вы не можете понять? Хорошенькая сценка. Открывается дверь, входит здоровенная деваха и говорит незнакомому мужчине: «Здравствуй, папа». Любому обморок гарантирован. А он еще держался молодцом, честное слово. А вы мне сразу надо его взять в оборот. Нет, он не такой, я чувствую. Он порядочный человек. Порядочный. Если бы вы видели тогда его лицо. Правда, он всякие глупости болтал. Вот я и психанула.
1: Да. А что ж ты тогда, милая, домой собираешься? Или тоже психанула?
0: Вы все еще не поняли. Это он мне нужен, он. А нужна ли я ему, неизвестно. Вот что меня пугает.
1: Значит, по-твоему, я не права?
0: Ну, почему же? У вас свое представление о жизни.
1: А у тебя свое.
0: А у меня свое.
1: Чем же тебя не устраивает мое представление?
0: Не знаю.
1: Нет, нет, отвечай, раз зашел разговор.
0: Зачем?
1: Я хочу знать.
0: Вот вы мне платите из своего кармана, верно? А сами в месяц получаете не так уж и много, верно?
1: Даже мало.
0: Вот видите, а это нечестно.
1: Господи. Господи, да кто у нас на окладе живет?
0: Многие живут. Мама моя, отчим, все наши знакомые и родственники. Большинство людей, вот.
1: Так вот ты, оказывается, какая?
0: Какая? Нормальная.
1: Так, может быть, поэтому ты хочешь уехать от меня?
0: Вас, Валерия Семеновна, уже не исправить.
1: Слушай, откуда ты взялась такая?
0: Из Свердловска.
1: У вас там все такие?
0: У нас разные. А я такая. Ну что, Валерий Семенович, честное слово, я же не лезу к вам в душу, верно? Спасибо, конечно, что вы мне сочувствуете, но...
1: Что но, дура? Привязалась я к тебе, сама не знаю почему.
0: Вот и я не знаю. Разные мы с вами.
1: Разные. Совсем разные. Ну, давай чай пить.
0: Давайте. Но я завтра съеду от вас. Вы уж не сердитесь.
1: Как ты съедешь?
0: Так будет лучше и вам, и мне. А ему... Отцу, я хочу еще раз позвонить, а может быть и встретиться. Во всяком случае, без этого я домой не уеду.

0: Здравствуйте, Антон Григорьевич.
1: В прошлый раз вы были на Рафика, а сейчас за рулем такси?
2: Да, я работаю в таксопарке.
1: А я вам звонила.
2: В командировке был.
1: И как прошла командировка? Все в порядке?
2: Командировка-то? Кто ищет приключения в свою голову, он их найдет. Ты уже привыкла к нашему городу?
1: Спасибо. Освоилась в общих чертах.
2: Ты, кажется, обо мне узнала.
1: А, тетя моя, Шура, не помните ее, нет? Она сообщила в адресный стол вашу фамилию, имя, отчество. Она же все про вас знала. Еще с Мурманска, когда вы на флоте служили.
2: Надо же.
1: Вот. Мама вышла замуж за Геннадия, когда мне было несколько месяцев, и они переехали из Мурманска в Свердловск.
2: Ну, а дальше что?
1: Ну, однажды Геннаха поругался с матерью из-за меня. А летом окна настежь. Я подходила к дому и услышала, что Геннаха орёт. Ну, что я ему не дочь, и с жалости, мол, пристегнул. Ах, да, и вот еще что. Я тогда работала в управлении железных дорог и только что уволилась. Была причина. А Геннаха полез в бутылку. А в то время у нас гостила, приехала из Мурманска, моя тетя Шура, мамина сестра. Она мне все про вас рассказала.
2: Понятно. Ну что ж, садись, поедем.
1: А куда?
2: Ко мне.
1: А как же ваши домашние?
2: А я живу один.

0: Наталья.
1: Я.
0: Ой, откуда, дитя прекрасное?
1: Есть хочу.
0: Ну, зайди в подсобку. Что действительно как чужая. Все сейчас устрою. Вот так.
2: Имеешь право.
1: Спасибо.
3: Девушка.
2: Все, дорогие, девушка, читать умейте, ну, перерыв, ну, на обед. Ну.
0: Вместе поедим. Я тоже есть хочу.
1: Да.
0: Все, собираюсь. Хорошо, что ты подошла. О, Господи, дай хоть поглядеть на тебя, дезертирка. Ну-ну, и чего тебе не хватало?
1: Нам обоим.
2: Ты особо не рассиживайся. Перерыв 15 минут, стучать начнут. Как дела?
1: Да так себе. Билеты взяла, улетаю.
2: Вот как. Ну-ну. А твоя миссия по воссоединению семьи?
1: Спасибо, миссия окончена. Все встало на свои места.
2: Ты встретилась с ним?
1: Да.
2: И что?
1: Ничего, улетаю.
2: Да.
1: А между прочим, он тоже, оказывается, таксист. Везет нам с вами на таксистов. А в первый-то раз он встречал меня на Рафике.
2: Брось, девонька, выкини с головы. 20 лет прожила без него. Как зовут ты его? Может, я знаю твоего таксиста?
1: Антон Григорьевич Клямин.
2: А,

0: Здравствуйте, Антон.
1: А, сосед. Здравствуйте, Семен.
0: Я еще вчера заходил к вам, вас не было.
1: Да, в командировку гнали. Проходите, пожалуйста.
0: Спасибо.
1: Да.
0: Так вот, Антон Григорьевич, я выполнил вашу просьбу. Я отдал ту самую коробочку с порошком, которую вы мне передали одному толковому лаборанту, и попросил его определить, что это за вещество.
1: Ну и что же?
0: Тот порошок очень ценный материал. Присадка к органическим соединениям. Он придает тканям особый блеск, элегантность. Ткань после обработки этим порошком, как говорится, становится вечной. Не мнется, не рвется. У нас этот порошок пока не выпускают. Очень дорогое, сложное производство. Пока что им заниматься невыгодно. Закупаем небольшими партиями за рубежом.
1: Ну?
0: Вот и ну. Человек, который держит это у себя в квартире, представляет большой интерес для милиции. Вы меня понимаете?
1: Хм.
0: Короче, когда тот лаборант прибежал ко мне, на нем лица не было. Он сказал: «Сема, я вас не видел, вы меня не видели». А вы что, действительно не имели понятия об этом порошке?
1: Ну, конечно.
0: Когда-то южноморские подпольные цеховики могли маму родную продать за килограмм этого импрегнатора. Они изготавливали всякие там кофточки и джинсы из левого товара. А после обработки этим импрегнатором вещь выглядела как заграничная. Даже фирменные бирки печатали и пришивали. Штаны продавались по 200 рублей. Потом цеховиков пересажали, и дело заглохло. По крайней мере, в Южноморске. Что вы делаете большие глаза? Или вы, Антон, газет не читаете?
1: Простите меня, Семен, я не хотел доставлять вам неприятности. Я сам безмерно удивлен.
0: Ну, я пошел тогда. Всего хорошего.
1: Вот так пироги. Клямин слушает.
2: Алло, послушай, Клямин. Ты приходи, брат, на улицу Подольскую, дом 10. Стукни в квартирку 42. Лады? И бегом.
1: Кто это говорит?
2: Хороший человек говорит. И не тяни резину, в твоих интересах завтра будет поздно.
1: А ты Беню знаешь? Так не пойти ли тебе к его родственнице и бегом?
2: Не валяй дурака. Тебе из Ставрополя кланялись. Понял? Вот, то-то.

0: Черт, даже звонок не работает.
1: Кто? Да кто там?
0: Это я, Клямин. Открывайте параграф.
1: Здравствуйте, Антон. Проходите.
0: В чем дело, Виталий? Только короче.
1: Куда уж короче, Антон. Помните тот уволень, кузовщик из автобазы в Ставрополе? Сказал, что ищет виновника аварии.
0: Ну?
1: Пострадало пятеро. Дело передано в милицию. Все транспортные происшествия на этом участке взяты под особый контроль. И вдруг обнаруживается незарегистрированная в ГАИ авария. Тут даже Серафим Куприянович бессилен. Это первое.
0: Но я же не сбивал.
1: Все, что я сейчас рассказываю, Антон, как говорится, сугубо для служебного пользования. Вы мне симпатичны, поверьте.
0: Да ну?
1: Ну так, неосознанная симпатия. Второе. На Северном Кавказе раскрыли организованную группу людей, занятых нелегальным изготовлением трикотажных изделий в промышленных масштабах. Кое-кого задержали. Не стану вдаваться в подробности, но отмечу следующее. Стало известно, что важный компонент, влияющий на качество изделий, этим людям привозит водитель Рафика. Да. Кто-то раскололся на следствии несколько дней назад. Естественно. Ваш автомобиль, находящийся под прицелом в связи с делом о наезде, вызвал особый интерес. Я знаю эту кухню. Автомобиль подвергли тщательному обследованию, и не исключено, что химический анализ случайных следов может навести на любопытные обобщения.
0: Мы что, здесь не одни?
1: Возможно. Давайте не будем отвлекаться. Вернемся к нашим баранам.
0: Хотите, облегчу вашу задачу? Задам сначала такой вопрос. Мишка Горбоносый не по своей воле из окна шагнул?
1: Ну, допустим.
0: Со мной тоже такой расчет?
1: Нет.
0: А, другая ситуация?
1: Да.
0: Я живым нужен Серафиму?
1: Да.
0: Так, так, так. Мишка что-то знал и хотел донести. Его убрали. А мне, значит, разрешили жить. Я выгоден Серафиму живым. Ну, валяй параграф. Рассказывай.
1: Хочу заметить, Антон Григорьевич, я позволяю называть себя этим прозвищем только одному человеку, потому как я от него в сильной зависимости нахожусь.
0: Это я приметил параграф.
1: Так вот, прошу вас мне не тыкать.
0: Да. Плохо я тебя знаю, Гусаров.
1: Ладно. Мы не так настроились, Антон. Вы не находите?
0: Согласен.
1: Так вот, Антон. Ваше легкомыслие поставило под удар судьбы многих людей.
0: Короче, Виталий, ведь я же о многом знаю.
1: Тем хуже для вас. Слушайте меня внимательно. Итак, сейчас сюда войдут двое. Одного вы знаете, другого нет. Они будут выступать свидетелями на суде, против вас будут показывать, Антон. Нам надо прирепетировать.
0: О, уже и суд. Но я пока что ни на что такое согласие не давал.
1: Слушайте, в данной ситуации, Антон Григорьевич, можно рассматривать три основных варианта, что ли. Да, только три. Вариант первый. Вы отправляетесь следом за своим приятелем, Горбоносым Михаилом. Сделать это несложно.
0: Да, для вас это пустяк. Хлоп и как муху.
1: Послушайте, следите за моей мыслью, Антон. Несложно. Но те ребята сразу поймут, что поскольку вы погибли, когда закрутилось дело... Да, стало быть, это не случайно. Выходит, существуют заинтересованные люди, и их надо найти. В каком направлении они поведут работу, одному Богу известно.
0: Значит, убрать меня еще не так просто.
1: Вариант второй. Вы, Антон Григорьевич, завтра ударяетесь в бега. Тогда вас начнут разыскивать. И не только официальные органы, но и другая сторона. Ибо вы представляете потенциальную опасность для организации. И поверьте, ваша судьба будет решена в тот момент, когда вы пересечете городскую черту.
0: Мышеловка. Я, значит, мышка, а вы...
1: Вариант третий. И самый, поверьте, удачный. Вы отсиживаете в тюрьме, взяв на себя всю вину. Пар, как говорится, выпущен. Все довольны. А вам обеспечена спокойная старость. Посудите сами. Разве это не разумный выход? главное, бескровный.
0: Ну, а если суд не поверит вашим мазурикам?
1: Вам, Антон Григорьевич, надо будет доказать суду, что вы ничего не знали о характере перевозимых грузов. Доказать. Это сложно. Если будете рыпаться, то показания свидетелей будут не в вашу пользу. Одному из них терять нечего. Стар выйдет, когда отсидит человеком обеспеченным до конца дней своих, сколько их там у него останется. Другому тюрьма, дом родной, он для Серафима и посидеть может. Вы же получите полную катушку. Гривенник строгача и 5 по рогам. К тому же, Антон, кто знает, можно и не дотянуть до приговора в связи с кончиной обвиняемого, если на карту будет поставлена судьба организации.
0: Знаешь, параграф, о чем я думаю? Я думаю, ты много бы отдал, чтобы оказаться на моем месте, а? Параграф.
1: Устал я с вами. Очень устал.
0: И еще больше отдал бы ты, параграф, чтобы забыть, кто такой Серафим Куприянович Одинцов со всей этой кодлой. Да? Чтобы они тебе приснились, как страшный сон в новогоднюю ночь.
1: Помолчите, Антон, прошу вас. Помолчите.
0: Ладно. Всем нам в кутузке сидеть. А пока дай чистым воздухом подышать. Ворота не заслоняй, обещаю подумать. На денек скатай в одно место.
1: Куда?
0: Да не бойся, вернусь через день.

0: Скажите, пожалуйста, вы не скажете, Серафим Куприянович Одинцов еще на работе?
1: Только что прошел через проходную. Да вон он. Вон, садится в машину.
0: Ага, спасибо. Эй, стойте! Стойте! Стойте!
2: Вы ко мне?
0: К вам, к вам.
2: Какой сюрприз. Но меня зовут Серафим Куприянович Одинцов. Возможно, вас интересует кто-то другой.
0: Нет, нет. Мне нужны именно вы.
2: Ну, очень приятно. Ну, так что ж, коли так, прошу вас. Так, усаживайтесь. Чем могу служить?
0: Я сейчас.
2: Да вы не волнуйтесь.
0: Сейчас, сейчас.
2: Как вас зовут?
0: Наташа.
2: А, простите. Да. Моего приятеля зовут Виталий Евгеньевич.
0: Я знаю.
2: Вот как?
3: Красавица, впервые вижу.
0: Я даже знаю ваше прозвище. Параграф.
2: О. Параграф? Любопытно. А где вы живете, прекрасное дитя?
0: Самолетная 5, квартира 16.
2: Самолетная 5. Самолетная. Где это?
3: Недалеко от рынка.
2: А, ну тогда по дороге. Ну так что скажете, Наталья?
0: Сейчас, сейчас. Я хочу спросить у вас.
2: Так.
0: Где сейчас Антон Григорьевич Клямин?
2: Клямин?
0: Да.
2: И ради этого вы ждали меня после работы? Простите. А кто такой этот Клямин?
0: Антон Григорьевич, шофер. Ну?
2: Подождите. Антон Григорьевич? Виталий
3: что?
2: Евгеньевич, вам знаком такой человек? Вы что-то путаете, Наташа. Мы
3: нет.
2: Впервые слышим эту фамилию.
0: Ну как же? Он работает на вас.
2: На меня?
0: Да.
2: Знаете, сколько шоферов работает в моем учреждении? Армия, голубушка. Разве запомнишь каждого? Вот что. Наведайтесь в отдел кадров. Там вам помогут. Да, к сожалению, ничем не могу вам помочь. А любопытно, чем этот Клямин прославился и откуда вы его знаете?
0: Познакомились.
2: Клямин. Какой-то Клямин. Виталий, а? Еще чего. Ну, вали отсюда, покуда я тебя силой не заставил. Ну, быстро, ну.
0: Что?
3: Милицию ее надо сдать. Разговаривать тут с ней. Милицию!
0: Меня в милицию?
2: Да, да, тебя.
0: Я же все-все знаю о ваших проделках. Да, знаю.
2: Ну, тихо, не рвать.
0: Поверьте, фамилии ваших друзей и в этом городе, и в других местах. Хотите, назову? Хотите?
2: Тихо, я сказал.
0: А за эту историю с шофером Михаилом вам знаете, что будет? В милицию они меня сдадут, а? Вы сдавайте, сдавайте. А, боитесь?
4: А, это уже становится интересно.
0: Да, Клямин рассказывал. Это ужасная история.
2: Какая история?
0: Я имею в виду гибель Горбоносова Михаила. Он чем-то хотел вам насолить. Вообще, Клямин много чего мне рассказывал. А вы хотите его в тюрьму посадить?
2: Тихо.
0: Не выйдет. Оставьте
2: тише,
0: Клямина в покое,
2: ну
0: вы слышите?
2: Так
0: я и в Москву поеду, если надо будет. Я своего добьюсь.
2: Ну.
0: И ничем вам меня не купить.
2: Да, да,
0: я конечно. Не допущу, чтобы он отвечал из-за вас. Ясно? Прощайте.
2: Да. Хитер наш Антон, а? Параграф. И так все вроде наивно выглядит. Какая-то девчонка. Надо форсировать. Виталий Евгеньевич, время работает не на нас.
3: Да-да, форсировать.
2: Да. Она опасна. Эта девчонка. Как думаешь, параграф?
3: Да, вполне.

0: Кто там?
1: Это я. Лера, открой.
0: Лера?
1: Господи, ну я. Уснул, что ли?
0: Ты одна?
1: Одна, но с кем не быть-то? Господи. Что за вид у тебя такой? Случилось что?
0: Сейчас я чуть не умер.
1: Так.
0: Да, чуть не умер. Сердце схватило. Хорошо, соседи помогли. Но это еще не все.
1: Ну, что же еще?
0: Днями или даже сегодня меня могут прихватить и всерьез.
1: Еще чего?
0: Вот такие две новости. Тебе мало? Или не веришь?
1: Верю. В то, что ты рано или поздно сядешь, я всегда верила. Тот-то ты так испугался, когда я пришла.
0: Твои прогнозы сбываются. Я могу просить тебя об одной услуге, Лера?
1: Хочешь, чтобы я взяла к себе твои вещи?
0: Понимаешь, я, конечно, виноват во многом, но обидно, все отнимут. Обидно.
1: Не знаю.
0: Ну, хотя бы часть.
1: Надолго?
0: Не знаю. Если что изменится, я тебе сообщу, кому передать эти вещи. У меня есть дочь, Лера.
1: Дочь.
0: Хотя, если честно, какая она мне дочь? Красивая девчонка, понимаешь? И вдруг представляется дочерью. Ты пойми, Лера, я не только не знал о ней, я и матери-то ее не помню, клянусь. Но мы и встретились.
1: И ты вел себя, как последняя скотина. Как последняя скотина, слышишь ты?
0: Ну, в чем меня можно обвинить? В чем? Я не сделал ей ничего дурного.
1: Не успел.
0: Да нет. А ты что, знаешь о ней? Чувствуешь, что знаешь. Откуда? Где она сейчас?
1: Если б я знала.
0: О, черт, кто там?
1: Да лежи, лежи, я открою. Да не бойся ты так.
0: Я и не боюсь.
1: Тебе гости, Антон, я ухожу. Звони, если что. Буду ждать. Чао, Антон.
0: Ты? Параграф.
2: А, привет, Антон.
0: А с тобой кто?
2: Это Ефрем. Я-то скоро уеду, а он у вас останется, а то ему далеко ехать.
0: Охранять меня? Вот что, Виталий, дружок, мне охрана еще надоест. Не перегибай палку. Пока вы от меня зависите, а не наоборот.
3: Вот подло. Он главный.
0: Ну, тихо, тихо. Не сбегу я, параграф. Я решил, понимаешь? Скажи хозяину, что надо встретиться лично, условия говорить завтра же. Езжай и спи спокойно. И этого плешивого с собой прихвати, а то он с ног валится, служивый.
3: Тише, тише, спокойно.
2: Я могу надеяться?
0: Езжай, езжай, Виталий. Ложись спать. И насчет встречи подумай. У меня есть претензии. Иначе это повлияет на ход следствия.
2: Ладно. Завтра к 8 Ефрем заедет за вами. Свезет к хозяину. Пошли, Ефрем. До завтра, Антон.

0: Вам кого?
1: Антона Григорьевича Клямина хотелось бы видеть.
0: Ну, вот он я. А разве мы знакомы?
1: Нет, нет. Я Геннадий Степанович Ильин. Вам это имя ни о чем не говорит?
0: Нет, ну, проходите. Чего в дверях-то объясняться?
1: Я из Свердловска.
0: Свердловск. Ильин. Погодите, вы...
1: Да, я отчим Наташи.
0: Черт возьми, ну, конечно. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, вот теперь ясно, Геннадий Степанович, так бы и сказали.
1: Я и сказал.
0: Вы проходите, располагайтесь.
1: Судя по всему, вы не в курсе дела. Вас не было.
0: Да, я уезжал. Так не в курсе чего я, простите?
1: Ну, что с Талкой такое случилось.
0: Не понял, с какой Талкой? С Натальей, что ли?
1: Да, да. Вот, приехал я за ней.
0: А что случилось-то?
1: Убили ее. Да что с вами? Что с вами?
0: Кто? Кто ее убил?
1: Неизвестно. Автомобиль сбил где-то на шоссе у пляжа. Говорят, несчастный случай.
0: Где она сейчас?
1: Уже в аэропорту. Телеграмму вручили мне, но я сразу отпросился с работы и в Южноморск. Вот здесь бегал по разным учреждениям. Не просто все это. Звонил вам, но телефон не отвечал. А вас мне рассказывала сестра жены, Шура. Надеялся, что вы поможете чем-нибудь.
0: Чем-нибудь?
1: Я ведь и не знал, что Наталка к вам поехала. Думал так. Блажь в голову ударила, надоела с нами. Жена ведь еще ничего не знает. Там должны ее подготовить. Как она все это переживет? У нее неважное сердце. Я понимаю, вам плохо. Может, мне не стоило к вам обращаться. Вообще-то я к вам... Вот с чем, Антон Григорьевич. Не одолжите мне рублей 30, а? Приеду, вышлю. А ты совсем издержался с этой историей.
0: С какой историей?
1: Как с какой? Со всеми этими делами я поиздержался. Такие расходы, куда ни повернись. Взял с собой 400, как 4 копейки.
0: Извините, Геннадий Степанович. Извините, ради бога.
1: Что извинить?
0: Расскажите мне о ней. Я так мало ее знал. И вот... Вот возьмите, пожалуйста.
1: Вот многовато. Тут больше сотни будет.
0: Берите.
1: Спасибо. Знаете, она всю жизнь меня ненавидела. За что, не знаю. А я любил ее, как дочь, честное слово.
0: Ну, еще говорите.
1: Впрочем, она, вероятно, кое-что вам рассказывала. Она была странная девочка. Такая красивая, такая беспомощная. Все искала что-то, искала. Другой жизни. А жизнь-то везде одинаковая. Я пытался ей это внушить. Нажил врага.
0: Ах, Наталья, Наталья.
1: Ну, мне пора. Спасибо и до свидания.
0: Может, переночуете?
1: Какое там? До свидания.

0: Лера.
1: Ты? Что случилось? Откуда звонишь? Откуда? У тебя такой голос.
0: Да нет, я дома.
1: Все плохо, да?
0: Очень плохо.
1: Ну что ж делать, Антон? Так уж теперь все складывается.
0: Да не то, не то. Лер.
1: Ну?
0: Наташа погибла.
1: Как? Как погибла?
0: Погибла.
1: Не может быть.
0: Нет ее. Несчастный случай. Говорят, наезд. Ко мне приходил ее отчим, понимаешь?
1: Да.
0: Где-то у пляжа это случилось. Он-то вообще сказал, что ее убили.
1: Ой.
0: Вот такие дела, Лера. Алло. Алло, Лера.
1: Да, да, Антон, я здесь. Я еду к тебе, Антон! Слышишь? Еду!

0: Это все из-за меня, Антон. Это все из-за меня. Я так думаю.
1: Ну?
0: Я рассказала Наталье о Серафиме и о тебе.
1: Что?
0: И она очень тебя жалела. Решила, что ты добрый, беспомощный.
1: Да ты с ума сошла, дура.
0: Да я-то познакомилась с ней, когда еще не знала, что она твоя дочь. Понимаешь, ну, так случилось.
1: Ну, говори уж все сразу.
0: Я думала, Антон, надо ли мне признаваться, раз уж все кончено. И решила, надо. Жить как крыса в норе не могу и не хочу.
1: Нет уж, все теперь выкладывай.
0: Ой, Господи. 2 дня назад Наташа мне позвонила. Ну, сказала, что виделась с Серафимом, разыскала его, пригрозила ему, чтобы оставил тебя в покое. Потом ей позвонил какой-то мужчина. Сказал, что может отвезти ее к тебе, повидаться. Назначил ей свидание у Южного шоссе на пляже.
1: Кажется, я догадываюсь, кто это был.
0: Я хотела поехать с ней, Антон, но она заупрямилась. Она ревновала меня к тебе. Так мне кажется, хотела все сделать для тебя сама. Господи, я-то дура, не отговорила ее. Надо было запереть, связать. Да что теперь-то?
1: О, Господи, ревновала.
0: Ой. Вот, обещала позвонить. И пропала. Но с ней это бывало, я особенно не тревожилась. Решила, она уехала к себе в Свердловск. Билет-то был куплен. Ждала ее письма оттуда. Вот и все.
1: Зачем? Ну зачем она это сделала?
0: Ради тебя, Антон.
1: Вот еще.
0: Она, ну, хотела, чтобы ты знала, что тебя ждут, понимаешь? 1, 2, 5 ждут. Чтобы ты там держался, Антон. И она ждала бы, я знаю. Она была такой же одинокой, как и ты. Ну...

0: Женщины есть среди вас?
1: Какие женщины, гад? Совсем на этом свихнулся, открывай.
2: Тьфу, я думал, за мной пришли. А я голый. Только что из душа.
1: За тобой пришел. Забыл, что ли? Сам же хотел с хозяином встретиться.
2: Да. Ты проходи, проходи, пришивый.
1: Напугал ты меня. Думал, все, сбежал.
2: Проходи, располагайся.
1: Здорово.
2: Здорово. Я пойду оботрусь.
1: Особо-то не мешкай.
2: А куда спешить?
1: На кухню.

0: Прошла все. Халат у тебя красивый. У меня тоже такой халат есть, только в полоску. А ты чего босой-то?
1: Шлепанцы в машине оставил, а старые не держу, выбрасываю. Сейчас оденусь.
0: Давай, одевайся, время еще есть. Нас к 8 ждут на южном США у пляжа.
1: Там?
0: Да. Слушай, у тебя журнальчик есть почитать?
1: А ты грамотный?
0: А то. 6 классов одолел. Только по правде мне журнальчик не читать, а смотреть.
1: А, таких не держим. Ты с кем живешь?
0: С маманей. 73 года, а бегает, как девчонка. Хорошо у тебя тут. Слушай, впустишь меня к себе, а? Пока раскручивать срок будешь?
1: Живи, если квартиру не опечатают.
0: Устроим как-нибудь. Хозяин провернет, я попрошу. А то маманя мне вот где сидит. Без конца скулит, жалеет, будто другие лучше меня.
1: А ты ее прихлопни.
0: Ах
1: раз.
0: Ты. Да.
1: Утюгом или что под руку падет. Такую древнюю старуху можно и в форточку выдать. Дело техники.
0: Скажешь, что же. Маманя, так она ж меня породила, хоть и стерва, скажу честно, из-за нее с женой разошелся. Хорошо еще детей не было.
1: И на стороне не было?
0: А черт их знает, может, и бегаю да где. Я почти всю страну сгастролировал. Теперь стал стар. 52-й двинул. Всякого повидал. Ты ни разу не сидел?
1: Нет, впервые собираюсь.
0: Привыкнешь. Я тоже вначале пугался. Привык. Так. Курить есть?
1: Возьми в ящики.
0: Кто это к тебе приходил? Огнида какая-то. Виталий беспокоится, что за человек, вроде ты его впервые видел.
1: Знакомый приходил, денег одолжить.
0: Одолжил?
1: Одолжил.
0: А?
1: Жалко, что ли?
0: А мне так хрен, кто одолжит. Если силой возьму, тогда одалживают.
1: На. Ешь яички в смятку. Пить будешь? Водка, джин, коньяк, ну?
0: Ну, давай водку сподручнее.
1: Ну, водку так водку.
0: Слушай, откуда такие башковитые люди берутся? Года на два он меня всего и старший Серафим. Так, кто я и кто он?
1: Да, не в возрасте дело. Я младше тебя, а умнее раз в 20.
0: Ох, скажешь, раз в 20. У тебя сколько классов.
1: Ладно, пей, ешь, гость мой ненаглядный.
0: Со свиданицем.
1: Давай. Ух. Ну и заправка. Ну и мастак. Где ты так пить-то? Насоботился плешивый.
0: Вот так. Учись.
1: Да, пожалуй, я не умнее тебя, беру слова обратно.
0: То-то же. Видел я пил, кадыга двигался?
1: Нет, вроде. Я не обратил внимания.
0: Не обратил внимания, потому что не двигался. Лил как в раковину на одном дыхании. Знаешь, я сколько тренировался? Хозяин очень любит этот мой

0: фокус. Иногда специально вызывает меня к гостям демонстрировать, а то и раза два за вечер вызовет, если гости требуют.
1: И ты идешь?
0: А то там такая жратва, про язву забываю.
1: А за что ты так предан Серафиму, а? На такие подвиги идешь ради него.
0: На какие такие еще подвиги?
1: Ну, на одном дыхании.
0: Это? Хитер, хитер, Антон. Да на слове не поймаешь.
1: А ты что имел в виду?
0: Сам знаешь. Много болтаешь, Антон, я тебе скажу. Хозяин уже обратил внимание. Про Мишку Горбоносова всех расспрашиваешь. Я ж к тебе хорошо отношусь, придержи язык, к добру не приведет, хуже будет.
1: Да куда уж хуже, сесть должен на срок.
0: Хуже-то, можно и там остаться. У хозяина руки длинные, зароют где-нибудь на далеком кладбище под номером, понял? Так что веди себя умно. В разговоре с хозяином, раз ты умнее меня в 20 раз, понял? И поторопись, через 30 минут надо быть на Южном США.
1: А почему на Южном, Плешивый?
0: Хозяин так хочет. На Южном США сейчас и в будни никого, а сегодня выходной и подавно. Я, пожалуй, и еще налью.
1: Молодец. И через уши можешь?
0: Нет. Через нос могу. Но... сейчас не получится. Простуженный, чихать начну.
1: Ну что ж, соколик, пора.
0: Еще вернемся домой, переночуешь. По выходным они не берут.
1: Возьмут. Если дело пришло, в Южноморск возьмут и выходной. Алло.
2: Это ты виноват во всем. Ты, подонок и негодяй, я ненавижу тебя и твою кодлу. Ты слезы не стоишь этой девочке, мразь.
1: Я
2: все продумала. Завтра пойду куда следует и все расскажу. И о тебе, и о твоей банде. Поеду в Москву, пробьюсь к генеральному прокурору. Скажи своим друзьям, пусть поторопятся, пусть прибьют меня. Мерзавец ты, Антон.
1: Здесь такие не проживают.

0: Ты что, весь город решил объездить? Хозяина ждать не любит.
1: Подождет.
0: Тебе сказано, хозяин будет возвращаться в 8 часов с дачи по Южному США.
1: Слышал уже.
0: Повторяю еще раз, тебе нужно пропустить его в форт, развернуться и ехать следом, а там будет видно, что делать. Хозяин в машине будет не один, с параграфом.
1: С параграфом, говоришь?
0: Чокнутый ты какой-то, белый весь. Хозяина боишься? Слушай, ты не заболел? Глаза, как у психа. На дорогу глядишь, что на меня-то смотреть? Еще врежешься, я пил, а он под балдой. Слушай, что с тобой? Хочешь, я сяду за руль?
1: Сиди.
0: Тише. Кажется, хозяин едет. Он, я его танк где хочешь угадаю.
1: Вижу.
0: Не забыл? Проскочишь мимо, развернешься и двинешь вслед за его фордягой. Ты не спятил, чего гнать-то так?
1: Ты в каком же месте тут придавил девчонку плешевой халуй?
0: Кто ж это тебе стучит, подло? Этот гад Виталий,
1: значит,
0: да?
1: Точно вы это сделали. Все-таки вы. Ну что ж, получите по счету, ты и твой хозяин.

0: Театр «Радио России» представляет цикл документально-драматических радиоспектаклей «Живые голоса».
1: Голос хозяина. Голос хозяина узнает с пластинки даже собака.
0: Андрей Суздальцев, причастный к тайнам. В роли Александра Блока Борис Плотников.

0: 3 мая от 1921 года в Политехническом институте состоялось выступление поэта Александра Блока!
1: Смотрел и слушал, как белое платье пело в луче. И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводи все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели.
2: Александр Блок, вы же уже давно умерли, как поэт! И ваши стихи, это стихи мертвеца!
3: Кто это сказал?
1: Он прав. Я действительно стал мертвецом. Он прав. Ушла музыка, музыка. Я больше ничего не слышу. И голос был сладок, и луч был тонок, и только высоко у царских врат причастный тайнам плакал ребенок о том, что никто не придет назад.
4: И голос был сладок, и луч был тонок, и только высоко у царских врат причастный тайнам плакал ребенок о том, что никто не придет назад. Он стоял один на сцене, рядом с ним никого не было, а может быть, я никого больше не увидал. Он смотрел куда-то поверх толпы, лицо его было спокойно, неподвижно, устало, так устало, как лица мучеников на иконах, когда не чувствуешь боли от пыток, а только смертельную тоску.

вспомнить день, когда это началось. Я называю это глухотой. Но культуру творит мелодический напор. Музыка пронизывает всю историю. Ее только надо научиться слушать.

0: А помнишь, как погиб Титаник? Помнишь, что ты тогда сказал? Титаник погиб. Я счастлив. Есть еще океан.
1: Океан. Звук моря. Неодолимый, свободный, мелодичный, живой. Окрыленная мелодия мира. Да, я радовался. Можно назвать эту радость жестокой. Механическому мотору не удалось заглушить великую музыку стихии. Великую стихию музыки.
0: Ты стал такой нелюдимый, теперь только вот так случайно можно тебя встретить.
1: Я смотрю на эти длинные облака над Адмиралтейством. Они все такие же сияющие, похожие на белоснежные перья, подкрашенные розовым солнцем.
0: Знаешь, как я впервые услышала твои стихи? Тогда я еще не была знаменитой актрисой. Я была просто девочкой-студенткой. Меня пригласили в какое-то артистическое кафе недалеко от мойки. Студенты сидели за столиками, пили вино, пьянели, болтали всякую чепуху и читали стихи. И каждый вечер в час назначенный, и это только снится мне, девичий стан шелками схваченный, в туманном движется окне.
1: Знаешь, что случилось? Я больше не слышу. Музыка ушла.
0: Я сидела, как сейчас помню, невозможно кокетничала и слушала твои стихи. Сначала невнимательно, они почти не выделялись из общей болтовни, но потом меня словно кто-то толкнул в грудь. Я стала слушать. И медленно, пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна, дыша духами и туманами, она садится у окна, и веют древние
1: музыка. Ушла. Я даже не понимаю своих стихов. Они как чужие. Они словно распадаются на звуки. Знаешь, как бабочка, которую замучили дети. Пыльца сошла и прилипла к детской ладошке. Крылья стали голыми, прозрачными. Непонятно, как она летала, горела, цвела.
2: Страурный перья, я и в коль, и в коль,

0: как я одинок. Я говорю, и меня не слышат. Мне кто-то что-то говорит, но все превращается в бессмысленный, безликий хаос звуков. Я мучительно пытаюсь понять, куда девалась музыка, куда она ушла. Знаешь, где мы сейчас стоим? Угол Большой Зеленина и Гейслеровского переулка. Здесь я увидел свою незнакомку, свою пьесу. Да-да, все это происходило здесь. Вот под тем фонарем. Там плясали и Орликин, и Пьеро, и Коломбина. Боже, как мы были молоды. И я, и он, и она. Я привык сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных моему зрению, и уверен, что все они вместе всегда создают единый музыкальный напор. Вначале была музыка. Музыка есть сущность мира. Мир растет в упругих ритмах. Рост мира есть культура. Культура есть музыкальный ритм.
1: Студенты мне рассказали тогда, что девочка Ванда, прогуливаясь у входа в ресторан, зазывала прохожих шепотом: «Я есть незнакомка, хотите ознакомиться?» Представляете?

0: Ахматова зовет читать стихи, а я живу в квартире, и за тонкой перегородкой находится другая квартира, где живет буржуа с семейством. Он обстрижен ежиком, расторопен, пробыл всю жизнь важным чиновником. Под глазами мешки, под брюшком тоже, от него пахнет чистым мужским бельем. Его дочь играет на рояле. Его голос – тенаришка. Во дворе у отхожего места он распоряжается. Господи Боже, дай мне силу освободиться от ненависти к нему, которая мешает мне жить, душит злобой, перебивает мысли. Он такое же плотоядное двуногое, как я. Он лично мне не делал зла. Но я задыхаюсь.
1: Господи Боже, дай мне силу освободиться от ненависти к нему, которая мешает мне жить, душит злобой, перебивает мысли. Он такое же плотоядное двуногое, как я. Он лично мне не делал зла, но я задыхаюсь.
2: А помнишь девочку?
0: Девочку?
2: Да, белое платье.
0: Платье, платье, платье.
2: Платье.
0: Белое платье.
2: Девочку. Помнишь девочку?
0: Нет, не помню.

0: с книжечкой того Блока известного. А я его тоже знала. Поэта Блока. Ой, чудно-то. Как-то прохаживалась по улице. Очень поздно. Осень, знаете, слякоть, туман. На думских часах уже около полночи. Я страшно устала, клиентов не было. Я уже собралась идти домой. Вдруг на углу Итальянской меня приглашает прилично одетый, красивый такой, очень гордое лицо. Я даже подумала, насрать. Пошли пешком, тут недалеко. По каравану 10 комната для свидания. Пришли. Я попросила чаю. Позвонила, у нас слуга не идет. Тогда он сам пошел в коридор. А я так, знаете, устала. Озябла, уснула, сидя на диване. Дождь. Дождь за окном, как море шумело. Потом вдруг проснулась. Вижу, он сидит напротив. Держит голову в руках, облокотясь на стол, и смотрит на меня так строго. Ужасные глаза. Но мне от стыда даже не страшно было. Только подумала, ах, боже мой, должно быть музыкант. Он кудрявый. Я, извините, говорю, сейчас разденусь. А он улыбнулся и отвечает, не надо. Не беспокойтесь. Пересел на диван ко мне, посадил меня на колени и говорит, ну, подремлите и представьте же себе. Я заснула. Скандал. Я, кажется, совсем спала, когда он встряхнул меня осторожно и сказал, ну, прощайте, мне надо идти. И кладет мне на стол 25 рублей. Послушайте, говорю, как же это? А он засмеялся, пожал мне руку и поцеловал. Вежливый такой. Потом ушел. А лакей сказал, что это поэт Блок был. И портрет мне показал в журнале. Ну, когда я вниз спустилась. Боже, думаю... Как глупо вышло. А вы не угостите меня чем-нибудь, господин хороший. Что это у вас там в книжечке написано? Какие стихи? Поэта Блока?
1: Ты взглянула, я встретил смущенный и дерзко, взор надменный и отдал поклон, обратясь к кавалеру, намеренно резко ты сказала, нет, влюблен.
0: И сейчас же в ответ что-то грянули струны, иступленно запели смычки. Но была ты со мной всем волнением и юным, чуть заметным дрожанием руки.
1: Ты взметнулась движением испуганной птицы, ты прошла, словно сон мой легка.
2: И вздохнули духи, задремали ресницы, зашептались тревожно шелка.
1: Но из глубины зеркал ты мне взоры бросала,
2: и, бросая, кричала, лови. Аманиста бренчала, цыганка плясала, и лежала в зале о любви.

0: отрывки из новой революционной поэмы отца великого пролетарского поэта Александра Блока. Прочтет актриса Любовь Менделеева.
1: Товарищ Блок.
2: Вы, Зинаида Николаевна?
1: Вы сильно изменились, Александр Александрович. Во всех, кажется, отношениях.
2: Зинаида Николаевна.
1: Гиппиус, самые злоязычные женщины Петрограда, как говорят. Вы что же, не с концерта ли возвращаетесь? Считали 12 вашим друзьям-красноармейцам. Чем гонорар за выступление выдали? Не сервизом ли? Знаете, у Шаляпина пропал сервиз из пустого дома, а потом он его обнаружил на комиссарском столе в Кремле. Мило, правда?
2: Это была...
1: Комедия для ублажения хамов.
2: Это была музыка. Я последний раз ее подслушал. Музыка гибели старого мира.
1: Не вашей ли собственной? Вы бы уж хоть Господа Христа оставили в покое. В белом венчике из роз расстрелами командует.
2: Вы что же мне теперь и руки не подадите?
1: Отчего же? Наедине вот вам моя рука. Но прилюдно никогда. Извините. Прощайте, Александр Александрович.

0: весь в снегу.
1: Ах, мама.
0: Ну, раздевайся же, ну.
1: Сегодня весь день очень тяжелый.
2: Отовсюду тревожные слухи, мрачные рассказы.
0: Садись, садись, Саша, голубчик.
2: Когда шел сейчас домой, на улицах, из подворотен, подъездов, магазинов, из тех щелей, отовсюду эти звуки омерзительной пошлости. Какие-то отвратительные фокстроты, какая-то цыганщина. Я думал, эти звуки давно и навсегда ушли из нашей жизни. Но они живы, живы. Мама, неужели все это возвращается?
0: Успокойся, Саш, успокойся. Выпей чаю. Вот.
2: Мама?
0: Вот.
2: Вы ничего не замечали? Это страшно. Страшно. Все эти спекулянты, валютчики, этот уголок.

0: Блок? А, Блок получал 3 пайка. По Дому ученых, как писатель. По Большому драматическому театру, как служащий. И еще от журнала «Красный милиционер». Селедка, вобла, мороженая картошка и так далее.
1: Блок, Господи Боже!
0: Ученых, как
1: дай мне силу освободиться от ненависти,
0: как служащий,
1: который мешает мне жить, душит злобой, перебивает мысли. Он такой же плотоядный двуногой, как я. Он лично мне не делал зла, но я задыхаюсь.
2: И когда снег порхает над Петроградом, легкий январский снег, когда он сыплется с невидимых высот из мутной мглы,
3: когда снег порхает над Петроградом, легкий январский снег, когда он сыплется с невидимых высот из мутной мглы, падая на мосты, на умолкнувшие подъезды театров, на горящие на площадях костры, когда он пролетает над торцами улиц, легкий, ненужный, ничей, когда мелькает он над замерзшей Невой с черными дымящимися полыньями, когда вьется вокруг гранитных колонн и покрывает каменные лапы сфинксов, не спрашивай, который теперь год.
2: Не спрашивай, который теперь год и век.
3: Не спрашивай,
2: какие представления и яркие нарядные картины он видел когда-то. Какой музыки был он гонец и служитель, каких стихов и каких пролеток. Не спрашивай его, куда ушел золотой век Александра и куда канул серебряный, и какой идет им на смену.
3: Идет им на смену. Вот он мелькает, и мертвые ангелы плывут в его белизне по воздуху, запрокинув к пустым небесам бледные лица с голубыми, отзвучавшими ртами. А внизу проносится разбитый грузовик с пулеметом, и нет никого в его кабине.
2: Мелькает в тишине снег, неоглушаемый залпами ружей, хрустом мандатов, криком одинокого ночного прохожего. Ибо он свидетель
3: времен.
2: Еще через год, через столетие будет падать он на
3: ветви. И купола, на ветви и ограды, на живых и мертвых, на переулки и шпили, заглушая все, убеляя все, слетая к центру земли, золотому средоточию жизни.
2: О, как шаток и непорочен снег этот!
3: И непорочен.
2: Как летит он пустынно из тех неодолимых высот, где играют звезды, размеренно кружат планеты, и бесплотные сферы, колеблясь и главенствуя, несут каждое свой тон, различимый лишь ангелами и поэтами, образуя божественную музыку. И поэтому, если это не поэт,
3: если
2: и не
3: ты
2: ангел,
3: не поэт,
2: не спрашивай его ни о чем,
3: и не ангел,
2: все равно не расслышишь ответ.
3: Не спрашивай его ни о чем. Все равно не расслышишь ответа, не вымолишь звука, не разгадаешь смысла. А если бы и захотел ты все же различить едва различимые удары, шорохи и касание снега, когда падает он на ткань зонта, стучит по окнам безлюдной гостиной, пробегает по сухим прошлогодним листьям, то ты различил бы его, словно снятым со старинного валика-фонографа, летописца и свидетеля не менее непрочного, чем снег, уносимый шальными порывами ветра. Кто ж знает, куда?
2: Кто ж знает, куда? Кто ж знает, куда?
0: Вот сюда, к раструбу фонографа, Александр Александрович. Я уже записал Кузьмина, Андрея Белого, Гумилева. Очередь за вами. То есть я хотел сказать, что с вас мне следовало бы начать. Все готово? Можно читать.
4: Трудно читать стихи в такие дни, когда ходишь пустым.
0: Александр Александрович, прочитайте что-нибудь из 12.
4: Нет.
0: Ну, тогда и из «Вольной мысли».
4: Нет.
0: Ну, может быть, она пришла с мороза.
4: Нет.
0: Ну, тогда что же?
4: Девушку. Еще. Еще это. Это. И... это.
0: Начинаем.
4: Прежде во времена Овидия были свитки, а теперь валик фонографа. Свитый звук. Мертвый голос.
0: Но он живой, Александр Александрович.
4: Вы думаете?
0: Да, да, да. Он может быть несовершенным, хрипловатым, неразличимым, но он жив. Это одно из самых потрясающих открытий в моей жизни.
4: Жив? Без меня?
0: Ибо все ваши слова запечатлены в снегу, все ваши речи. Проходят века, вырастают новые деревья, под мостами проходят корабли, но однажды снег, о котором мы забыли, растает, выпустит на свободу все звуки, которые вошли в

0: ни один звук, ни один слог. И время заговорило.
1: Река раскинулась.

0: Доволен нам ясен долгий путь, наш путь стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь. Наш путь степной, наш путь в тоске безбрежной, в твоей тоске, о Русь, и даже мглы ночной и зарубежной я не боюсь. Пусть ночь, домчимся, озарим кострами степную даль. В степном дыму блеснет святое знамя и ханской сабли сталь. И вечный бой, покой нам только снится, сквозь кровь и пыль летит, летит степная кобылица и мнет ковыль. Нет конца, мелькает
1: жесткий ручь, как сыновить, идут, идут, испуганные пути, запад стоит. Запад стоит, и сердце кровь струится. Власть сердце, власть, покоя нет. Светлое кобылица несется в пасть.
2: Александр Александрович, зал переполнен. Важный зал переполнен. Важный зал переполнен. Важный зал переполнен. Александр Александрович,
3: что бы я отдал, чтобы услышать этот звук? Единственный.
4: Единственный.
3: Родной.
4: Родной.
3: Звук речи.
4: Звук речи.
3: Или пение птицы. Шум источника. Или шорох платья. Каков он? Где он? Где-то рядом. И я мог бы услышать его, и я бы воскрес. Несколько слов, совсем обычных, совсем простых, не похожих ни на музыку революции, ни на зарево лиловых миров. Я говорю, я вижу, как двигаются в ответ их губы, но я не слышу. Слова звучат, они немо спархивают, как заводные нетопыри, покрытые ветхой пылью, и бессильно падают на землю, умирая заживо на лету, не успев коснуться ни травы, ни ручья.
2: Александр Александрович, нас сцена. Александр Александрович, нас сцена.
3: Я болен. Мама больна. Я ловлю какие-то отзвуки. Я мыслю все еще отчетливо. Но что мне эти слова, слова, слова, сказанные вслед за косноязычным Гамлетом? Андрей Белый устроил скандал вместо лекции о Гоголе. «Я хочу есть первое из глубокой тарелки, а второе из мелкой», — кричал он в зал. «Вот вам и лекция». Несколько слов, и душа моя ожила бы. Я как будто их слышал уже где-то. Они, словно мотылек, вьются рядом, прикасаются к лицу, задевают щеки, касаются волос. Еще миг, и я пойму их смысл, различу. И тогда, тогда все вернется. Но нет. Звуки мира стоят молча. Голоса мужские, женские, мальчишеские. Шум ветра, шум дождя, лай этого подлого мефистофельского пса, шорох листвы. Все выцвело, онемело, угасло.
4: Я
3: не хочу умирать, но у меня отобрали все. Музыку, стихи, свободу. Мировой пожар отпылал. Остался вой пса. Устал.
5: Товарищ Блок, на сцену!
6: Сегодня, в день 84-й годовщины со дня смерти Пушкина, я скажу несколько слов. Покой и воля необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий, не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем. Жизнь потеряла смысл.
0: Вы к нему? Вы к нему? Вас не пустят.
7: Вас не пустят.
0: Они больше никого не пускают.
7: Никого больше не пускают.
0: Я только что от него.
7: Я только что от него.
0: Он умирает.
8: Тот же день двое из них земление, настоящие стадии на
0: 60-х
7: годах, называемые
0: и он все бьет вокруг.
7: Сошел с ума.
8: И разговаривали между собою о всех сих событиях.
0: Я не могу. Сошел с ума. Не могу. Не могу.
8: И сам Иисус, приблизившись, пошел к

0: были удержаны так, что они не узнали его.
1: Но глаза их были удержаны.
2: Девочка, кто-то мне говорил о девочке. Письмо к Чуковскому. Люба измучилась. Я разбил этот проклятый бюст Аполлона. Разбил кочергой об разину. На тысячу кусков. Тоска. Боже мой, какая тоска. Девочка пела. Девочка в церковном хоре. Девочка пела в церковном хоре. От всех усталых в чужом краю. От всех кораблях, ушедших в море. От всех забывших радость свою. Так пел ее голос. Летящий в купол, и луч сиял на белом плече, и каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче. Я бы вышел туда. К морю. Там ветер. Если бы я мог, я бы услышал несколько простых звуков. Может быть, это звук скрипки или крик ночной птицы или просто незнакомые слова. Те, которых я еще почему-то никогда не слышал. Что-то о дожде, о вальсе и снова о дожде.

0: Ты.
1: Я слышу. Я узнаю.
0: Ты. Кто ты?
1: Я лишь твой голос в тишине. Я стерт до безмолвия. Твой шепот глубже, чем океан.
0: Ты.
1: Чище звезды.
0: Да.
1: Звонче родника.
0: Блок.
1: Ты пела. Когда-то пела. Поешь.
0: Пою. Я пою в твоем сердце.
1: О всех усталых.
0: О всех корабля.
1: О всех забывших. Кто ты?
0: Ты знаешь.
1: Жизнь. Музыка. Смерть. Кто ты?
0: Ты знаешь.
1: Кто?
0: Твое бессмертие.
2: Вчера, 7 августа 1921 года, скончался поэт Александр Блок.

Вы слушали радиоспектакль «Причастный тайнам». Автор сценария Андрей Суздальцев. Постановка Дмитрия Николаева. Композитор Борис Соколов. В спектакле участвовали артисты Борис Плотников, Сергей Тарамаев, Надежда Маркина, Ольга Мотина. Над спектаклем работали звукорежиссер Марина Карпенко, музыкальный редактор Ирина Ушанова, ассистент режиссера Евгения Соколова, редактор Татьяна Сахарова. Театр «Радио России».

0: Венчание кончилось. Равин опустился в кресло. Потом он вышел из комнаты и увидел столы, поставленные во всю длину двора. Их было так много, что хвост их вылезал из ворот на Госпитальную улицу. Перекрытые бархатом столы вились по двору, словно змеи, которым на брюхо наложили заплаты всех цветов. И заплаты эти пели густыми голосами. Заплаты из оранжевого и красного бархата. Квартиры были превращены в кухни. Сквозь закопченные двери билось тучное пламя, пьяное и пухлое пламя. В дымных его лучах пеклись старушечьи лица, тряские бабьи подбородки. Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин. Перед самым ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню Крика. Он отозвал Беню Крика в сторону. «Слушайте, король, — сказал он, — я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой». «Ну, хорошо, — ответил Беня Крик по прозвищу Король. — Что это за пара слов?»
1: «В участок вчера приехал новый пристав, — велела вам сказать тетя Хана.
0: Я знал об этом уже позавчера. Дальше.
1: Пристав собрал участок и сказал им речь.
0: Новая метла чисто метет. Он хочет облаву.
1: А когда будет облава? Вы знаете, король?
0: Она будет завтра.
1: Король, она будет сегодня».
0: «Кто сказал тебе это, мальчик?»
1: «Это сказала тетя Хана. Вы же знаете тетю Хану».
0: «Я знаю тетю Хану. Ну, дальше».
1: «Пристав собрал участок и сказал участку речь. Он сказал, мы должны задушить Беню Крика, потому что там, где есть государь-император, там не может быть короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру, и все они будут там, вот сегодня нужно сделать облаву». Ну, дальше. «Тогда шпики начали бояться. Они сказали, если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Беня же осерчает и уйдет много крови. Так пристав сказал, самолюбствие мне дороже».
0: «Ну, иди, — сказал король. —
1: А что сказать тете Хане за облаву?»
0: «Скажи, Беня знает за облаву». И он ушел, этот молодой человек. А за ним последовали человека три из Бениных друзей. Они сказали, что вернутся через полчаса. И они вернулись через полчаса. Вот и все. За стол садились не по старшинству. Глупая старость жалка не менее, чем трусливая юность. И не по богатству. Подкладка тяжелого кошелька сшита из слез. За столом на первом месте сидели жених с невестой. Ну, это их день. На втором месте сидел Сендер Эйхбаум, тесть короля. А это его право. А это, историю Сендера Эйхбаума вам следует знать. Потому что это непростая история.

0: Ну как сделался Беня Крик налетчик, король налетчиков, зятем Рибаума? Ну как сделался он зятем человека, у которого было 60 дойных коров? Без одной. Тут все дело в налете. Всего год назад Беня написал Эйхбауму письмо. «Мосье Эйхбаум, прошу вас, положите завтра утром под ворота на Софиевскую, 17, 20 тысяч рублей. Если вы этого не сделаете, то вас ждет такое, что это неслыхано. И вся Одесса будет о вас говорить. С почтением, Бенни, король». Три письма. Одно яснее другого. Остались без ответа. И тогда Бенни принял меры. Они пришли ночью. 9 человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны просмоленной паклей. 9 огненных звезд зажглись на скотном дворе Эйхбаума. Беня отбил замки у сарая и стал выводить коров по одной. Их ожидал парень с ножом. Он опрокидывал корову с одного удара и погружал нож в коровье сердце. На земле, залитой кровью, расцвели факелы, как огненные розы, и потом загремели выстрелы. Выстрелами Беня отгонял работниц, сбежавшихся к коровнику. Ну, а следом за ним стали стрелять и другие налетчики в воздух. Ну, потому что если не стрелять в воздух, так можно же убить человека. И вот когда 6-я корова с предсмертным мычанием упала к ногам короля, во двор выбежал в одних кальсонах Сендер Эйхбаум и сказал: «Что с этого будет, Беня? Если у меня не будет денег, у вас не будет коров, мосье Эйхбаум. Это 2×2». Зарезанные коровы были поделены ими пополам. Эйхбауму была гарантирована неприкосновенность и выдано в том удостоверение с печатью. Но чудо пришло позже. В ту грозную ночь, во время налета, когда мычали подкалываемые коровы, когда тёлки скользили в материнской крови, когда бабы-молочницы визжали и шарахались под дулами дружелюбных браунингов, в ту грозную ночь во двор выбежала в вырезной рубашке дочь старика Эйхбаума, Циля. И победа короля стало его поражением. Через 2 дня Беня, без предупреждения, вернул Эйхбауму все забранные у него деньги. И вечером явился с визитом. Он был одет в оранжевый костюм. Из-под его манжетки сиял бриллиантовый браслет. Он вошел, поздоровался и попросил у Эйхбаума руки его дочери, Цили. Старика хватил легкий удар, но он поднялся. В старике было еще жизни лет на 20. «Слушайте, Эйхбаум, – говорил ему король, – когда вы умрете, я похороню вас на первом еврейском кладбище, у самых ворот. Я поставлю вам, Эйхбаум, памятник из розового мрамора. Я вас сделаю старостой Бродской синагоги. Слушайте, Эйбаум, я брошу специальность. Я поступлю в ваше дело компаньоном. У нас будет 200 коров. Потому что я убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете, Эйбаум. Ну, я выстрою вам дачу на 16-й станции. И... Ну, слушайте, Эйбаум, вы ведь тоже в молодости не были раввином. Кто подделал завещание? Ну, не будем об этом говорить громко. И зять у вас будет король, а не сопляк. Король, Эйбаум. И он добился-таки своего, Бенни Крик. Ну, потому что он был страстен. А страсть владычествует над мирами. Молодые прожили 3 месяца в тучной Бессарабии среди винограда, обильной пищи, любовного пота. Ну, а потом Бенни вернулся в Одессу для того, чтобы выдать замуж 40-летнюю сестру, свою двойру, страдающую базедовой болезнью. Ну, теперь, когда мы рассказали историю о Сэндре Эйбауме, мы можем вернуться на свадьбу двойры Крик, сестры короля. На этой свадьбе на ужин подали индюков, жареных куриц, гусей, фаршированную рыбу, уху, в которой перламутром отсвечивали лимонные озера. Над мертвыми гусиными головками покачивались цветы, как пышные плюмажи. Но разве жареных куриц выносит на берег пенистый прибой Одесского моря? Все благородное из нашей контрабанды. Ну, все, чем славна земля, из края в край, делала в ту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Нездешнее вино разогревало желудки, сладко переламывало ноги, дурманило мозги и вызывало отрыжку, звучную, как призыв боевой трубы. Черный кок с Плутарха, прибывшего 3-го дня из Порт-Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую мадеру, сигары с плантацией Пирпонта Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима. Вот что выносит на берег пенистый прибой Одесского моря. Эйбаум, расстегнув жилет, со щуренным глазом оглядывал бушующее собрание и любовно икал. Оркестр играл тушь. Это было как дивизионный смотр. Тушь! Ничего, кроме туша. Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, вначале стеснялись присутствием посторонних. Но потом они разошлись. Лёва Кацап разбил на голове своей возлюбленной бутылку водки. Моня-артиллерист выстрелил в воздух. Но своих пределов восторг достиг тогда, когда по обычаю старины гости начали одарять новобрачных. И вот тут друзья Бенни Крика, друзья короля, показали, чего стоит голубая кровь и неугасшее еще молдаванское рыцарство. Небрежным движением руки они кидали на серебряные подносы золотые монеты, перстни, коралловые нити. Аристократы-молдаванки. Они были затянуты в малиновые жилеты. Их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури. Выпячивая животы и вытянувшись во весь рост, бандиты хлопали в такт музыки, кричали «Горько!» и кидали невесте цветы. Она, 40-летняя, двоера Крик, сестра короля, изуродованная болезнью, с раздувшимся зубом и вылезающими из орбит глазами, сидела на горе подушек рядом с женихом, щуплым мальчиком, купленным на деньги Эйхбаума и онемевшим от тоски. Обряд дарения подходил уже к концу, когда над двориком внезапно пронесся легкий запах гари.
1: «Беня», — сказал папаша Крик, старый биндюжник, слывший между биндюжниками грубияном. «Беня, ты знаешь, что мне сдается? Мне сдается, что у нас горит сажа».
2: «Папаша», — отвечал король пьяному отцу, «пожалуйста, выпивайте и закусывайте. Пусть вас не волнует этих глупостей». И папаша Крик последовал совету сына. Он закусил и выпил. Но облачко дыма становилось все ядовитее. Где-то уже розовели края неба, и уже стрельнул в вышину острый, как шпага, язык пламени. Гости, вскочив, стали обнюхивать воздух. Бабы их взвизгнули. Налетчики переглянулись между собой.
1: «Мне нарушают праздник», — сказал Беня Крик. «Дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте».
2: В этот момент на дворе появился тот самый молодой человек, который приходил в начале вечера.
1: «Слушайте, король», — сказал он, — «я имею вам сказать пару слов».
2: «Ну, говори, ты всегда имеешь в запасе пару слов».
1: «Король, это прямо смешно, но участок горит, как свечка».
2: Лавочники онемели. Налетчики усмехнулись. 60-летняя Манька, родоначальница слободских бандитов, вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что соседи ее покачнулись.
1: «Маня, вы не на работе», — заметил я.
2: «Холоднокровней, Маня». Молодого человека, который принес столь поразительную новость, все еще разбирал смех. «Они вышли с участка, человек 40, и пошли на облаву. Так они отошли шагов 15, как уже загорелось. Побежите смотреть, если хотите». Беня запретил гостям идти смотреть на пожар. Отправился он с двумя товарищами. Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, тряся задами, бегали по задымленным лестницам, выбрасывали из окон сундуки. Ну, под шумок разбегались арестованные. Пожарники были исполнены рвения, но в ближайшем кране не оказалось воды. Пристав, он на самой новой метла, которая чисто метет, стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Проходя мимо пристава, Беня отдал ему честь по-военному. «Доброго здоровья, ваше высокоблагородие!
1: А что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар! Ай-яй-яй!»
2: Ну, а когда Беня уже вернулся домой, гости разошлись, фонарики потухли в саду, музыканты дремали, опустив головы на ручки своих контрабасов. Одна только Двойра не собиралась спать. Обеими руками она подталкивала оробевшего мужа к дверям их брачной комнаты и смотрела на него плотоядно, как кошка, которая, держа мышь во рту, легонько пробует ее зубами.

0: сантиментом.
1: Меня могут распять, меня могут убить, но если мне придется умереть в бою с расистами, я хотел бы, чтобы после моей смерти любой негр мог сказать: «Кинг погиб в борьбе с расизмом».
2: Сегодня слова Мартина Лютера Кинга, мужественного борца за гражданские права негров, павшего от руки расистов, звучат как боевой призыв к борьбе. И мир узнает все новые и новые имена лучших сынов и дочерей Америки, ставших на путь борьбы с оголтелым расизмом в стране. Плечом к плечу американцы разных цветов кожи демонстрируют единство в борьбе против расовой дискриминации, произвола, насилия и убийств.
1: Вы слушаете рассказ Светланы Жумариной «Что значит быть негром в Америке?»

0: гляди, ребенок в гетто спит среди крысиных нор, и парень-негр убит на улице в упор. Гляди, как сотни лет назад бич вьется над рабом.
1: Эти стихи написал американский парень Энди Гудмен. Он поехал на юг страны, в штат Миссисипи, помочь неграм в их борьбе за гражданские права.
0: И вновь истошный вопль взрывает мрак ночной. Мой черный брат зовет меня, измученный изгой.
1: Энди все свои силы и время отдавал движению за равноправие негров. Он и его товарищи устраивали митинги, занимались агитацией, ездили в самое логово расистов. Энди Гудмен, Джеймс Ченни, Микки Швернер, отважные активисты движения в защиту прав негритянского населения Америки, были зверски убиты клановцами. Вся прогрессивная Америка была потрясена этим чудовищным преступлением. Все знали, кто убил этих замечательных парней, но преступники остались на свободе. 21 августа нынешнего года в Америке произошло еще одно политическое убийство. От руки расистов-тюремщиков в тюрьме Сан-Квентин пал чернокожий американец Джордж Джексон. Еще юношей он осознал бесправие негров в Соединенных Штатах, понял чудовищную несправедливость американского общества и восстал против нее. Он был человеком, глубоко преданным идеям освобождения порабощенных и обездоленных. Несколько дней тому назад в Нью-Йорке состоялся митинг протеста против преднамеренного убийства борца за права негров Джорджа Джексона. Представитель американских коммунистов Хосе Стивенс сказал: «Убийство Джексона – это часть общей кампании, направленной против негров и их политических активистов и лидеров, цель которых – расширение террора и репрессий против американского народа». После митинга состоялась мощная демонстрация протеста против разгула реакции в стране. На лозунгах и транспарантах демонстрантов надписи: «Наказать убийц Джексона! Молодежь Америки против расизма! Нет расизму! Свободу! Анджели Дэвис!» На этом митинге был организован сбор подписей под петицией, требующей освобождения томящейся в застенках негритянской коммунистки Анджелы Дэвис. Детство Анджелы прошло на юге Америки, в небольшом городе Бирмингеме в штате Алабама. Негритянские кварталы в Алабаме такие же, как и в других американских штатах. Полуразрушенные лачуги, где нет ни парков, ни скверов. Это роскошь не для негритянских детей. Зато в негритянские гетто на каждом шагу ящики с мусором, облокотившиеся о стены домов, где в окнах нет стекол, а в дверях запоров, уносить нечего. Ржавые кровати, лохмотья. Южные штаты Америки – это логово террористов, Ку-клукс-клана. Здесь маги и циклопы, главари этой российской организации, вот уже более 100 лет терроризируют негров и сочувствующих им белых, преследуют, калечат и убивают. Оргии клановцев сопровождаются поджогами ферм, домов, церквей. И почти всегда террористы остаются безнаказаны. Но вот в Бирмингеме судье Томасу Гаррону впервые в истории Америки удалось посадить на скамью подсудимых несколько клановцев за взрыв негритянской школы, а ночью расисты в капюшонах избили его до смерти. Все знали, кто это сделал, но ни один из бандитов не был арестован. Здесь, в Бирмингеме, и прошло детство Анджелы Дэвис.
2: Many examples among the black people, especially the black young leaders like Angela Davis, Bobby Seale, Erica Huggins, Huey Newton.
0: Мне хочется сказать о многих неграх, говорит американский профессор из Бриджпортского университета Гарвард Парсонс. В особенности о молодых негритянских лидерах, таких как Анджела Дэвис, Бобби Сил, Эрика Хаггинс и многих других, о которых не упоминается в наших газетах. Их сотнями бросают в тюрьмы и держат в заключении только потому, что они ведут борьбу за справедливость для своего народа.
1: Что значит быть негром в сегодняшней Америке? Какие чувства испытывают негры в стране расовой дискриминации и сегрегации, в стране, где они лишены элементарных человеческих прав? Многие в нашей стране понимают, что они живут в мире, где происходит бой не на жизнь, а на смерть между борцами за свободу и расистами, говорит один из лидеров движения за равноправие негров, коммунист Уильям Паттерсон. Для тех, кто считает себя частью миролюбивого человечества, жить сегодня в Америке значит быть на переднем крае борьбы за новый мир.

0: Зимой 44-го года я в армейском транспортном грузовике ехал из Люксембурга в прифронтовой германский город Хольцхафен. В грузовике набилось человек 40, все больше пехотное пополнение. Многие возвращались из госпиталей в Англии, где залечивали старые раны, полученные еще в начале войны. Пока было светло, солдаты дружными усилиями пытались развлечься и успокоить воинственный зуд в крови. Видно, так уж все горели нетерпением поскорее снова схватиться с врагом. Играли в шарады, сбившись в две партии в противоположных концах кузова. Распевали песни, бодрые воинственные песни, сочиненные патриотами с Бродвея. Словом, грузовик прямо распирал от веселья, пока вдруг не наступила ночь и не спустили затемнение. И тут то ли все уснули, то ли замерзли насмерть, кроме меня и того человека, который рассказал мне эту историю. У него были сигареты, у меня уши. Вот все, что я знаю об этом человеке. Звали его Радфорд, фамилии не знаю, он не сказал. Радфорд был родом из Эджесбурга, штат Теннесси. Он говорил, что это примерно в часе езды от Мемфиса. Видимо, очень славный городок. Там, например, есть одна улица, называется Мисс Пекер-стрит. Не просто Пекер-стрит, а именно Мисс Пекер-стрит. Детство Радфорд провел в отчим доме необыкновенное. Радфорда натаскивали и школили даже в те годы, когда мальчишкам полагается знать только свои мраморные шарики. Однако к детским годам Радфорда существовало два важных примечания. Их не было в книгах его отца, но они были достаточно близко, чтобы в случае крайней нужды пролить немного живого света. То были взрослый человек по имени Черный Чарльз и маленькая девочка Пегги Мур. Пегги училась с Радфордом в одном классе. Правда, он больше года не обращал на нее никакого внимания. Разве только заметил, что ее всегда первую изгоняли с дополнительных занятий по правописанию. Понимать цену Пегги он начал лишь после того дня, когда увидел, как она прилепила жевательную резинку у себя на шее, в ямке между ключицами. Она сидела напротив него через проход, и он подумал, что это у нее здорово получается. Хотя она и девчонка. Скрючившись под партой, куда он забрался якобы в поисках карандаша, Радфорд шепотом окликнул Пегги. «Эй, ты всегда так прилепляешь резинку?» Юная леди с жевательной резинкой между ключицами обернулась, приоткрыв рот, и кивнула. Она была польщена. То был первый случай, что Радфорд обратился к ней не по делу. «Слушай, хочешь, я тебя познакомлю после школы с одним моим другом?» Пегги прикрыла рот рукой и притворилась, что кашляет. «С кем?» – спросила она. «С Черным Чарльзом». «А он кто?» «Один человек. Играет на рояле на Уиллард-стрит. Мой приятель. Мне не разрешают ходить на Уиллард-стрит. Подумаешь. А ты когда пойдешь?
1: Сразу после школы. Сегодня она нас не будет оставлять. Ей самой-то скучища. Идет?»

0: Про такие заведения родители, глядя сквозь боковое стекло семейного автомобиля, обыкновенно говорят детям: «Дыра, антисанитария». Одним словом, это было отличное местечко. К черному Чарльзу ходили потому, что он играл на рояле как бог. Играл словно какой-нибудь знаменитый пианист из Мемфиса, а может и того лучше. До того, как Радфорд привел Пегги, он был, как видно, самым юным из посетителей черного Чарльза. Он уже больше 2 лет ходил туда один, раза по 2, по 3 в неделю. И всегда днем, по той простой причине, что по вечерам ему не разрешалось уходить из дому. Конечно, на его долю не доставалось той будоражной сутолоки, того гамма и дыма, какими отличалось заведение черного Чарльза в ночное время. Зато и днем он получал кое-что не хуже, а то и получше. Он мог слушать, как черный Чарльз играет все лучшие номера без перерыва. Нужно было только разбудить его. Но в этом-то и была загвоздка. Черный Чарльз днем спал. И спал непробудным сном. Оказалось, что с Пегги бегать на Уиллард-стрит и слушать, как играет черный Чарльз, еще лучше. В общем, она была девчонка, что надо. Хотя Радфорд, конечно, ей этого не говорил. У нее была опасная привычка. Чуть что лезть с нежностями. Даже тогда, кажется, когда никто ей повода не давал. Но надо отдать ей справедливость. Она даже научилась будить черного Чарльза. Однажды, когда они, как обычно, часов около 4 вошли в кафетерий, она сказала: «Радфорд, знаешь что? Можно сегодня я его разбужу?» «Валяй, если только у тебя получится». Пегги подошла к вопросу научно. «Ну что же ты, давай буди». «Погоди, не мешай, я сейчас». «Да, его так просто не растолкаешь. Видала, как я? Нужно выбрать верное место над самыми почками. Ты же видела». «Вот сюда?» Пегги ткнула пальцем чувствительный островок на спине Чарльза, отчеркнутый сиреневыми подтяжками. «Давай, давай!» Пегги размахнулась и ударила. Черный Чарльз чуть пошевелился, но продолжал спать, не переменив даже позы. «Не попала ты! И потом надо гораздо сильнее!» «Не мешай!» И Пегги словно цепом ударила спящего по спине. Удар подействовал. Черный Чарльз испустил истошный вопль и на целых 2 фута подскочил в воздух. Но не успел он приземлиться, как Пегги обратилась к нему с просьбой: «Пожалуйста, Чарльз, будь добр, сыграй мне «Леди-леди».»
1: Чарльз поскреб в голове, опустил свои огромные ступни в носках прямо на усыпанный сигаретными окурками пол и скосил глаза. «О, это ты, Маргарет?»
2: «Да, мы только что вошли. Нас всем классом задержали», — объяснила она. «Пожалуйста, будь добр, сыграй мне «Леди-леди». «С понедельника начинаются летние каникулы», — радостно вставил Радфорд. «Мы сможем приходить каждый день».
1: «Вот как, это здорово», — сказал Чарльз.
0: И не просто сказал, а ему в самом деле было приятно. Он поднялся на ноги, большой добрый великан, и пошел куда-то в том направлении, где стоял рояль.
1: «Ты не туда идешь, Чарльз!» — сказал Радфорд. «Так прямо в дамскую комнату!»
0: «Он еще спит, Радфорд! Стукни его еще разок!» То было, я думаю, хорошее лето. Целые дни, наполненные звуками Чарльзова рояля. Но точно я не знаю. Радфорд ведь рассказывал мне просто одну историю, а не всю свою биографию. Дальше он мне рассказал об одном ноябрьском дне. День был ясный. Радфорд и Пегги сидели верхом на стропилах большого дома, который как раз строился тогда на Мисс Пеккер-стрит. Никого из рабочих поблизости не было, и никто не помешал им забраться на самую высокую и самую тонкую балку. Болтая ногами, сидели они на высоте целого этажа над землей и разговаривали.

0: они поведали друг другу свои мечты. Пегги сказала, что когда она вырастет, то будет военной санитаркой. Радфорд сказал, что он хочет быть только пианистом. Затем последовало состязание, кто дальше плюнет. Но в самый напряженный момент борьбы проигрывающая сторона выронила из кармана джемпера драгоценную пудреницу без зеркала. Карабкаясь за ней по стропилам вниз, Пегги сорвалась и, пролетев метра полтора, с ужасным стуком шлепнулась на свежеструганный деревянный пол. «Цела?» – осведомился ее спутник, не думая покидать своего места на балке. «Ой-ой, Радфорд, голову больно! Умираю?» «Ну да, не ври». «Нет, умираю. Вот и пощупай. Стану я спускаться, чтобы щупать твою макушку». «Ну, пожалуйста», — умолял его дама. И Радфорд, бормоча что-то ядовитое о людях, которые не смотрят под ноги, спустился вниз. Он откинул со лба пострадавшие черные ирландские локоны и деловито спросил, где болит.
1: «Везде».
0: «Ну, знаешь, ничего у тебя нет. Не видно даже нарушений кожного покрова».
1: «Чего не видно?»
0: «Ну, этих нарушений. Крови там, царапин. Даже не опухло нигде». Он поглядел на нее с подозрением и отодвинулся. «Ты, по-моему, вовсе головой не ударялась».
1: «Нет, ударялась. Ты еще посмотри, вот здесь, как раз где твоя рука».
0: «Ничего тут нет, я полез назад».
1: «Подожди», — сказала Пегги. «Сначала поцелуй вот здесь, вот прямо здесь.
0: И не подумаю я тебя целовать. Очень надо».
1: «Ну, пожалуйста, ну хоть здесь». Пегги ткнула пальцем себе в щеку.
0: Радфорду надоело, и он с великим и человеколюбивым снисхождением выполнил эту просьбу.
1: И тут ему было с коварством объявлено: «Теперь мы помолвлены».
0: «Как бы не так. Я ухожу. Зайду к старику Чарльзу».
1: «К нему нельзя. Он ведь сказал, чтоб сегодня не приходить. Он сказал, что у него сегодня гости».
0: «Ничего, он не рассердится. А уж с тобой-то я здесь все равно не останусь. Плеваться ты не умеешь, даже сидеть смирно не можешь. А пожалеешь тебя, так ты лезешь со всякими нежностями».
2: «Я ведь не часто лезу с нежностями».
0: «Я пошел. Пока».
1: «Погоди, я с тобой».
3: Они выбрались с безлюдной, пахнувшей чем-то сладким стройки и побрели по осенним улицам к черному Чарльзу. На елочной улице минут 15 стояли и смотрели, как два гневных пожарника пытались снять с высокой елки подростка-котенка. Какая-то тетя в японском кимоно противным рассерженным голосом давала указания. Дети послушали ее, поглядели на пожарников и, не сговариваясь, стали болеть за кошку. И она не подкачала. Она вдруг спрыгнула с верхней ветки, шлепнулась прямо на голову одному из пожарников и рикошетом отлетела на соседнее дерево. Радфорд и Пегги пошли дальше, задумчивые и даже как-то переменившиеся.

0: Этот день почему-то отныне и навсегда сохранил для них в себе одно дерево, все в золоте и багрянце, каску одного пожарника и одного котенка, который так умел прыгать, будь здоров. «Мы позвоним у двери, когда придем», — сказал Радфорд. «Сегодня нельзя просто так войти». «Ага». Когда Радфорд позвонил, дверь отворил сам черный Чарльз. Он не только не спал, он был даже побрит. Пегги тут же доложила. «Ты сказал, чтобы мы сегодня не приходили, но Радфорду захотелось».
1: «Входите, входите», — сердечно пригласил их черный Чарльз. Он вовсе не сердился.
0: Радфорд и Пегги, смущаясь, последовали за ним, ища глазами гостя.
2: «У меня в гостях дочка сестры», — сказал черный Чарльз. «Только приехала с матерью с юга, из Флориды, из наших мест».
0: «Она играет на рояле?» — спросил Радфорд.
2: «Она певица, малыш, она певица».
0: «А почему шторы спущены?» — спросила Пегги. «Почему ты не поднял шторы, Чарльз?»
2: «Я там на кухне стряпаю, а вы бы вот взяли и помогли мне, ребятки, сами подняли бы шторы». И черный Чарльз снова скрылся на кухню.
0: Ребята разошлись в разные концы зала и стали двигаться друг другу навстречу, впуская через окна дневной свет. Они больше не смущались. Мысли о госте уже их не угнетали. Если тут и был кто-то посторонний, если кто-то чужой и вторгся к черному Чарльзу, то это была всего лишь дочка его сестры. Все равно, что никто.
1: Но когда Радфорд поравнялся с роялем, у него вдруг перехватило дыхание. За роялем сидел кто-то и смотрел на него. Он выпустил шнур, и штора с грохотом подлетела кверху, пошуршала там и затихла.
0: «И изрек Господь, да будет свет», — сказала взрослая девушка, которая сидела на месте Чарльза у рояля. Она была такая же черная, как Чарльз. «Вот так-то, брат», — заключила она спокойно.
1: «Я тут поднимал шторы», — вымолвил, наконец, Радфорд.
0: «Вижу», — сказала она, — «у тебя это хорошо получается». Она улыбалась. Подошла Пегги. «Здравствуйте», — сказала она и заложила руки за спину.
1: «Здравствуйте и вы», — ответила девушка.
0: «Мы сюда часто приходим», — пояснила Пегги. «Мы с Чарльзом самые лучшие друзья».
1: «О, вот это здорово», — сказала девушка и подмигнула Радфорду.
0: Из кухни вышел черный Чарльз, на ходу вытирая полотенце свои большие красивые руки.
2: «Лида, Луиза», — обратился он к девушке, — «это мои друзья, мистер Радфорд и мисс Маргарет». Потом повернулся к детям. «А это дочка моей сестры, мисс Лида Луиза Джонс».
3: «А мы знакомы», — сказала его племянница. «Мы встречались у лорда Плюшезада».
0: «Да-да, на прошлой неделе мы вот с ним», — она кивнула в сторону Радфорда, едва сдерживая смех,
3: «играли в маджонг на веранде».
0: Радфорд, недоумевая, словно ища поддержки, посмотрел на черного Чарльза.
2: «Может, споешь что-нибудь ребятишкам?» — предложил Чарльз.
3: «Ладно. Какую песню они любят?» «Кто, интересно, стянул мои сигареты? Они все время лежали возле меня».
2: «Ты слишком много куришь. Ну, ни в чем ты меры не знаешь». «Пой лучше», — сказал ей дядя. Он уже сидел за роялем.
0: «Тогда ладно», — сказала Лида Луиза и подошла к нему. Она была высокого роста. Радфорду и Пегги, которые уже уселись на полу, пришлось сильно задрать головы.
2: «Какой ключ тебе?»
0: Лида Луиза пожала плечами. «Да любой, все равно», — сказала она и подмигнула детям.
2: «Зеленый будет лучше всего. Подойдет к моим туфлям».

она пела, а у Радфорда по спине бежали мурашки. Кулак Пегги был в кармане его куртки. Он не почувствовал, как она его туда засунула, и не стал говорить, чтобы она его вынула.

0: Теперь, многие годы спустя, Радфорд, сбиваясь, все старался растолковать мне, что голос Лиды Луизы невозможно описать, пока я не сказал ему, что у меня есть почти все ее пластинки, и я знаю, что он имеет в виду. Но, между прочим, сделать попытку, пожалуй, все-таки можно. Голос у Лиды Луизы был сильный и мягкий. Она нежно и ласково раздирала вам душу. Говоря, что голос Лиды Луизы невозможно описать, Радфорд, вероятно, имел в виду, что его ни с чем нельзя сопоставить. И в этом он был прав. На рождественской неделе Лида Луиза начала по вечерам петь в кафетерии своего дяди. В часов в 9, когда народу набилось полно, черный Чарльз вдруг встал из-за рояля и поднял руку.
1: «У меня тут, — объявил он, — гостит дочка моей сестры, Лида Луиза, и она сейчас для вас поет».
0: После этого он сел, а Лида Луиза вышла в своем желтом платье и встала возле рояля. Публика вежливо похлопала, явно не ожидая ничего особенного. Лида Луиза наклонилась к столику Радфорда и Пегги, щелкнула пальцами у Радфорда над ухом и спросила: «Эту же самую?» И они оба ответили: «Да!»
1: Лида Луиза спела эту песню, и все словно вверх дном перевернулось.
0: Пегги так плакала, что когда Радфорд спросил, что с ней, и она сквозь хлипывание ответила: «Не знаю», он вдруг ни с того ни с сего сказал ей тоже сам не свой от волнения: «Я тебя очень люблю, Пегги». И тогда она так разрыдалась, что пришлось ему отвезти ее домой.
1: Наверное, с полгода выступала Лида Луиза по вечерам в кафетерии Черного Чарльза. Но в конце концов, разумеется, ее услышал Льюис Харольд Медоуз и увез к себе в Мемфис. Но пока Эйджерсбург не потерял ее, его молодежь ее превозносила и боготворила. Почти все понимали ей цену, а те, кто не понимал, притворялись, будто понимают. По субботам в городок привозили знакомых поглядеть на нее. Те, кто пописывал для институтских газет, возносили ее до небес в красноречивой прозе. Другие напускали на себя величественный скучающий вид, стоило только кому-нибудь из иногородних студентов упомянуть в разговоре прославленных исполнительниц блюзов, которыми похвалялись уроженцы Гарлема, Нового Орлеана и Чикаго. «Раз в вашем родном городе нет Лиды Луизы, значит, и говорить с вами не о чем. Да и сами-то вы немногого стоите».
0: В ответ на всю эту любовь и поклонение Лида Луиза держалась очень, очень хорошо с эджерсбургскими ребятами. Чтобы и сколько бы раз подряд не просили они ее петь, она улыбалась, говорила «славный мотив» и пела. В один прекрасный субботний вечер какой-то тип в смокинге, говорили, что он студент из Йеля, вышел картинно прямо к роялю и спросил у Лиды Луизы: «Вы случайно не знаете почтовый до Джексонвилля?» Лид Луиза быстро взглянул на него, потом поглядела внимательнее и спросила в ответ: «А вы где слыхали эту песню, молодой человек?»
1: «Мне ее играл один парень в Нью-Йорке».
0: «Цветной?» – спросила Лид Луиза.
1: Студент нетерпеливо кивнул.
0: «Не Эндикот Уилсон?»
1: «Не знаю я. Мозглеватый такой, с усиками».
0: Лид Луиза кивнула. «Он в Нью-Йорке сейчас?» – спросила она.
1: «Почем я знаю, где он сейчас? Наверное, там. Так что же споете, если вы ее знаете?»
0: Лид Луиза кивнула опять и сама уселась за рояль. Она сыграла им и спела «Почтовый до Джексонвилля». По словам тех, кто ее тогда слышал, это была очень хорошая песня, по крайней мере, с оригинальной мелодией. О незадачливом парне, у которого на воротничке рубашки остались следы губной помады. Она пропела ее тогда до конца. И больше, насколько знал Радфорд и насколько знаю я, не пела ее никогда. И записана эта песня, если я не ошибаюсь, тоже не была. Однажды в субботу вечером к Медоузу подкатил большой седан из Чикаго.
1: Среди тех, кто вылез из машины, были Джо и Санни Вариони. А на завтра утром, когда остальные, кто был с ними, уехали, они остались. Они просидели 2 суток в гостинице Пибоди, сочиняя песню. И перед тем, как уехать в Чикаго, они подарили ее Лиде Луизе.

Теперь эту песню в исполнении Лиды Луизы не купишь ни за какие деньги. Там на обороте была запись с каким-то дефектом, и компания выпустила всего несколько пластинок.

Никто не знал наверняка, почему Лида Луиза ушла от Медоуза и уехала из Мемфиса. Радфорд и кое-кто еще не без основания полагали, что ее уход стоял в некоторой, а может быть и в прямой связи с одним происшествием на углу Билл-стрит. В тот день, когда Лида Луиза ушла от Медоуза, ее видели часов 12 на улице, разговаривающей с хорошо одетым цветным джентльменом небольшого роста. Кто бы он ни был, но Лида Луиза вдруг со всего размаху ударила его сумочкой по лицу. Потом вбежала в ресторан Медоуза, прошмыгнула между подавальщиками и оркестрантами и захлопнула за собой дверь своей уборной. Спустя час она уже собралась и была готова к отъезду. Она возвратилась в Эйджерсбург. Она не привезла с собой новых шелковых туалетов, не переехала с матерью на новую большую квартиру, просто возвратилась назад. В день своего приезда она написала Радфорду и Пегги записку. «Дорогие малыши, я вернулась, и у меня для вас есть несколько отличных новых песен, так что заходите поскорее, повидаемся. Искренне ваша, мисс Лида Луиза Джонс». Как раз в сентябре, когда Лида Луиза возвратилась в Эджерсбург, Радфорда отправляли в закрытую школу. Перед его отъездом Черный Чарльз, Лида Луиза, мать Лиды Луизы и Пегги устроили ему прощальный пикник. В субботу утром, часов в 11, Радфорд зашел за Пегги. Тут их подобрал Черный Чарльз в своем старом с мятинами автомобиле и вывез за город к Такетову ручью. Дети ели, пока на еду не наползли муравьи. Тогда Черный Чарльз, оставив последний кусок грудинки для Пегги и последнее цыплячье крылышко для Радфорда, снова аккуратно перевязал все коробки. Миссис Джонс, сестра Черного, растянулась на траве и уснула. А Радфорд лежал в траве на спине и смотрел, как большие ватные облака скользили по небу. Странно, но когда солнце на минуту спряталось, он закрыл глаза и открыл их, лишь только оно снова зарделось сквозь опущенные веки.

0: ее в одно и то же время. «Что она ела? Что она могла съесть?» – истерично допрашивала миссис Джонс брата. «Ничего, она почти ничего не ела», – отвечал подавленно Чарльз. Он все время пытался что-то сделать с неестественно изогнутым телом Лиды Луизы. Тут у Радфорда мелькнуло какое-то воспоминание. Что-то такое из первой помощи для американцев. Он, волнуясь, шлепнулся на колени и двумя пальцами нажал Лиде Луизе на живот. Она откликнулась нечеловеческим воплем. «Это аппендикс! У нее лопнул аппендикс! Или вот-вот лопнет!» – толковал он черному Чарльзу. «Надо ее скорее в больницу!» Уразумев, по крайней мере, части сказанного, черный Чарльз кивнул. «Везем ее к самаритянину на Бентон-стрит», — сказал Радфорд черному Чарльзу. Руки у черного Чарльза так дрожали, что он не мог включить мотор. Радфорд просунул руку между спицами рулевого колеса и повернул зажигание. Машина тронулась. «Самаритянин, это ведь частная больница», — заметил черный Чарльз, заскрежетав рукояткой скоростей. «Ну и что? Только скорее, скорее, Чарльз!» Наконец машина доехала до больницы «Самаритянин» в полутора милях от ручья. «Подъезжай с главного входа!» – успел подсказать Радфорд. Черный Чарльз оглянулся на него. «С главного входа?» – малыш, – переспросил он. «Да с главного же, с главного!» – повторил Радфорд, в нетерпении шлепнув его по колену. Черный Чарльз послушно описал полукруг по гравию у главного подъезда и затормозил перед высокими белыми дверями. Радфорд, не открывая дверцы, выкарабкался через верх из машины и залетел по ступеням в больницу. В вестибюле за столом регистратуры сидела медсестра в наушниках. «Там привезли Лиду Луизу! Она умирает!» – зачастил он перед ней. «Ей нужно немедленно удалить аппендикс!» «Тш!» – сказала сестра, слушая наушники. «Будьте добры! Я же вам говорю, она умирает!» «Тш!» Радфорд стянул с нее наушники. «Простите, – сказал он, – нужно, чтобы кто-нибудь пошел с нами, помог вытащить ее из машины. Она умирает!»
1: «Это которая певица?» – спросила сестра.
0: «Ну да, Лида Луиза!» – многозначительно повторил мальчик, почти счастливый в своей гордости.
1: «Очень сожалею, но правила в нашей больнице не допускают приема пациентов-негров. Мне очень жаль».
0: Минуту Радфорд стоял с разинутым ртом.
1: «Будьте добры, верните мои наушники», — невозмутимо промолвила сестра. Ее не так-то просто было вывести из себя.
0: Радфорд выпустил из рук наушники, повернулся и выбежал вон из больницы. Он снова влез в машину и распорядился: «Едем в Джефферсоновскую, угол Елочный и Фентон-стрит». Черный Чарльз не сказал ничего. Он снова включил мотор, он уже выключил его и рывком пустил машину с места. «А в чем дело? Самаритянин ведь хорошая больница», — недоумевала Пегги, не переставая гладить лоб Лиды Луизы. «Нет, плохая», — отрезал Радфорд, глядя прямо перед собой, чтобы не встретиться нечаянно глазами с черным Чарльзом. Машина повернула на Фентон-стрит и остановилась перед зданием больницы, названной именем Джефферсона. Радфорд опять выскочил на дорожку, сопровождаемый на этот раз Пегги. Внутри был такой же стол регистратуры, но за ним сидела не медсестра, а какой-то мужчина, служитель в белом парусиновом костюме. Он читал газету. «Будьте добры, скорее! Там у нас в машине женщина, она умирает! Наверное, аппендикс у нее лопнул. Только поскорее, пожалуйста!» Служитель вскочил, газета упала на пол. Он поспешил за Радфордом. Радфорд открыл дверцу автомобиля и отступил в сторону. Служитель увидел бледное, искаженное мукой лицо Лиды Луизы на коленях у черного Чарльза.
1: «А-а-а! Я ведь сам не доктор. Подождите минутку.
0: «Да помогите же нам ее внести!» – заорал на него Радфорд.

0: Минутку, повторил служитель. Я сейчас позову дежурного хирурга. И зашагал прочь, держа руку в кармане куртки для непринужденности. Радфорд и Пегги, которые уже примерились поднимать больную, снова ее опустили. Они бросились вслед за служителем. Радфорд первый, Пегги за ним. Они настигли его в тот момент, когда он как раз подошел к телефонному щитку. Рядом стояли две медсестры и женщина с мальчиком, у которого было забинтовано горло. «Слушайте вы, я знаю, вы не хотите ее брать, да?» «Подождите минуточку, сказано вам. Я звоню дежурному хирургу. Ну-ка, отпусти мою куртку. Тут ведь больница, мой милый».
1: «Можете ему не звонить. Можете никого не звать. Мы повезем ее в другую больницу. В хорошую больницу. В Мемфис». И полуослепший от ярости, он повернулся к дверям. «Пошли, Пегги». Но Пегги покинула поле боя лишь минутой спустя. Дрожа с ног до головы, она сказала всем, кто был в приемной: гады вы все!» И побежала за Радфордом.
0: Машина снова тронулась в путь. Но до Мемфиса они так и не доехали. Они не проехали и полпути. Произошло это так. Голова Лиды Луизы лежала у Радфорда на коленях. Пока машина ехала, глаза ее оставались закрытыми. Но вдруг, впервые за всю поездку, черный Чарльз затормозил перед красным светом. В остановившемся автомобиле Лида Луиза открыла глаза и посмотрела на Радфорда. «Эндикот?» – спросила она. Мальчик поглядел на нее сверху вниз и ответил так громко, как только хватило голоса: «Да, дорогая, я здесь». Лида Луиза улыбнулась, закрыла глаза и умерла.

0: У рассказов не бывает концов. Самое большее какое-нибудь удачное место, где рассказчику полагается умолкнуть. Радфорд и Пегги были на похоронах Лиды Луизы. На завтра утром Радфорд уехал в свою закрытую школу. И больше в течение 15 лет он Пегги не видел. Он встретился с Пегги весной 1942 года. Он как раз отработал год ординатуры в Нью-Йорке и ждал теперь, чтобы его призвали в армию. Как-то вечером он сидел в гостиной отеля и поджидал свою знакомую. Сзади него какой-то женский голос во всеуслышание пересказывал роман Тейлора Колдуэлла. Голос принадлежал южанке, но выговор у нее был вовсе не тягучий, не в нос и даже распевный только в меру. Радфорд решил, что она всего вернее из их мест, из Теннесси. Обернулся. Это была Пегги. Не понадобилось даже второго взгляда. Минуту он сидел, соображая, что он ей скажет. В том случае, конечно, если он вообще встанет и подойдет к ее столику, покрыв дистанцию в 15 лет. Пока он размышлял, Пегги его заметила. Никогда ничего заранее не обдумывая, она вскочила и подошла к его столику. «Радфорд!» «Да». Он встал. Без тени смущения Пегги сердечно чмокнула его. Они посидели немного за столиком Радфорда, поговорили о том, как это удивительно, что они друг друга узнали, и как они оба отлично выглядят. Потом Радфорд пошел с ней к ее столику. Там сидел ее муж. Звали мужа Ричард и как-то еще по фамилии. Он был военный летчик. Они все трое уселись за низенький столик, и Пегги восторженно спросила: «Радфорд, ты помнишь тот дом на мисс Пекер-стрит?» «Разумеется, помню». «А знаешь, кто в нем теперь живет?» «Айва Хэббл со своим мужем». «Кто-кто?» – переспросил Радфорд. «Айва Хэббл, ну помнишь, она была в нашем классе. Такая без подбородка, еще ябедничала на всех».
1: «Кажется, помню», – сказал Радфорд. «Хотя ведь 15 лет», – добавил он значительно.
0: «Радфорд», — вдруг сказала Пегги, — «а Лида Луиза?»
1: «Что Лида Луиза, Пегги?»
0: «Не знаю».

0: Я все время думаю о ней. И ты тоже? Спросила Пегги Радфорда. Он кивнул. Во всяком случае, часто. Я в колледже все время заводила ее пластинку. А потом один пьяный дурак наступил на нее. Я проплакала всю ночь. С тех пор не слышала даже.
1: У меня она есть.
0: И она у тебя здесь с собой? Спросила она. В Нью-Йорке?
1: Да, на квартире у моей тетки. Хочешь послушать?
0: Когда? Да когда угодно. Радфорд, сказала Пегги, мы сейчас должны бежать. Послушай, ты не мог бы позвонить завтра? Мы остановились в этом отеле. Позвонишь? Ну, пожалуйста, умоляюще сказала Пегги, просовывая руки в рукава пальто, которым муж опутал ее плечи.
1: Радфорд расстался с Пегги, дав обещание позвонить на завтра утром.

Но он не позвонил и никогда не видел ее с тех пор. Он почти и не заводил эту пластинку в 42-м году. Она уже вся была поцарапана и заиграна. Даже и не узнаешь, что это Лида Луиза.

Маскарад – вершина лермонтовской драматургии, при жизни поэта на сцене не ставился. Царская цензура трижды запрещала пьесу, каждый раз возвращая ее автору для переделок, требуя, чтобы она кончалась примирением между господином и госпожой Арбениными. Бенкендорф усмотрел в драме прославление порока. Арбенин остается ненаказанным. Другой цензор нашел в маскараде неприличные нападки на костюмированные балы и дерзости против дам высшего общества. Сам Лермонтов писал: «Драма «Маскарад» в стихах, отданная мною на театр, не могла быть представлена по причине, как мне сказали, слишком резких страстей и характеров, а также потому, что в ней добродетель недостаточно вознаграждена». В 1852 году были разрешены к постановке отдельные сцены из «Маскарада», и зрители увидели их на сцене Александринского театра. Арбенина играл Каратыгин, но играл в духе семейной мелодрамы, к тому же прибавив к лермонтовским стихам собственную фразу «Умришь и ты, злодей», которую он произносил под занавес, закалывая себя кинжалом. Полностью «Маскарад» с изъятием наиболее обличительных стихов был сыгран на сцене Московского малого театра только в 1862 году. Но дух мелодрамы продолжал витать и над этой постановкой. Ставили «Маскарад» в 1912 и 1914 годах в Московском театре Корша и в Киевском театре Соловцова. Однако и эти спектакли не были удачными. Их пронизывал дух мистицизма. Центральной оказывалась идея бессилия человека перед судьбой, роком. Сценическая история «Маскарада» по существу начинается с постановки лермонтовской драмы на сцене Александринского театра в 1917 году. Ставил спектакль Всеволод Мейерхольд. Декорации писал Александр Головин. Музыка Александра Глазунова.

0: Роль Арбенина на премьере 25 февраля 1917 года и дальше на протяжении всей жизни этого спектакля, а она продолжалась 30 лет, играл замечательный трагический артист Юрьев. «Идею пьесы, — говорил постановщик, — надо искать во взаимном отношении света, толпы и героя. Арбенин с его скептицизмом, с его утомленностью, преждевременной старостью был бы образом неизвестно зачем показанным, если бы не свет в пьесе как фон. Каков бы ни был Арбенин, мы будем бичевать не его, а свет, сделавший его таким. Арбенин не любил света, как и Лермонтов. Я любил все обольщения света, но не свет, в котором я минутами лишь жил, и те мгновения были мук полны. Арбенин, как и Лермонтов, не скрывал своего презрения к свету. И вот его черные силы послали неизвестного, сначала обычное предостережение, а потом убийство. В Юрьеве постановщик нашел актера, который сумел поднять образ Арбенина до трагедийной высоты. «Каков же, в моем понимании, Арбенин?» – писал Юрьев. «Арбенин – неординарная, чрезвычайно сильная, богато одаренная натура, с пытливым умом. Сначала все хотел, – говорит он о себе, – потом все презирал я. Он все видел, все перечувствовал, все понял, все узнал. Он рвется из обыденщины и протестует против нее, не находит себе покоя. Везде он видел зло, и гордый перед ним нигде не преклонился. Презирая все, закон людей, закон природы, он холодно закрыл объятия для чувств и счастья земли. Потеряв вкус к жизни, веру в человека, он ищет для себя какой-либо отдушины и пытается забыться в острых, сильных ощущениях. Он становится игроком. Для Арбенина это не жизнь, а нечто иное, как нагар его метущейся души. И вот, живя в таком чаду, в таком угаре и постоянно ища исхода, какого-либо пристанища, он встречает Нину и чувствует свое перерождение. Чувствует, что черствая кора с души его слетела, мир прекрасный ему открылся не напрасно, и он воскрес для жизни и добра. Но счастье было нарушено боязнью его утратить. Он так дрожал над ним, что одна мысль потерять его отравляла все его существование. Его пугало, что она в огромной книге жизни прочла один заглавный лист, а он все видел, все перечувствовал, все понял, все узнал. Сохранившийся в фондах Ленинградского радио монолог Арбенина Юрьева из третьей картины «Маскарада» дает представление об образе, созданном этим прославленным артистом. Комната Арбенина. Посреди сцены большой овальный стол, на нем несколько книг в богатых переплетах, бронзовый настольный колокольчик. По бокам стола два кресла с высокими спинками, слева у стены шифоньерка с книгами. Чувствуется уют домашнего очага, полная тишина. Некоторое время на сцене никого нет. Наконец входит Арбенин. Дурной осадок от проведенного в маскараде вечера приводит его в мрачное состояние, которое еще более усиливается, когда он узнает, что Нины нет дома.
1: Ну вот, и вечер кончен. Как я рад. Пора хотя на миг забыться. Весь этот пестрый сброд, весь этот маскарад еще в уме моем кружится. И что же я там делал? Не смешно ли? давал любовнику советы, догадки проверял, сличал браслеты и за других мечтал, как делают поэты. Ей-богу, мне такая роль уж не подлет. Кругу обманщиц милых я напрасно и глупо юность погубил. Любим был часто страстно, нежно, но ни одну из них я не любил. Романа не начав, я знал уже развязку и для других сердец твердил слова любви, как няня сказку. И скучно стало мне, и тяжко жить. И кто-то подал мне совет лукавый жениться, чтобы иметь святое право уж ровно никого на свете не любить. И я нашел жену, покорное создание. Она была прекрасна и нежна, как агнец Божий на заклане мной к алтарю была приведена. И вдруг во мне забытый звук проснулся. Я в душу мертвую свою взглянул и увидал, что я ее люблю. И стыдно молвить, ужаснулся. И снова ревность, бешенство, любовь в пустой моей груди бушует на просторе. Изломанный челнок я снова брошен в море. Вернусь ли к пристани я вновь? Ах, здравствуй, Нина, наконец, давно пора. Я жду тебя уж целый час. Нина, послушай. Нас одной судьбы оковы связали навсегда. Ошибкой, может быть, не мне и не тебе судить. Ты молода летами и душой. В огромной книге жизни ты прочла один заглавный лист, и перед тобой открыто море счастья и зла. Иди любой дорогой, надейся и мечтай. Вдали надежды много, а в прошлом жизнь твоя бела. Ни сердца своего, ни моего не знает, ты отдалась мне и любишь, верю я. Но беззачетно чувствами играя и резвясь, как дитя. Но я люблю иначе. Я все видел, все перечувствовал, все понял, все узнал. Любил я часто, чаще ненавидел и более всего страдал. Сначала все хотел, потом все презирал я, то сам себя не понимал я, то мир меня не понимал. На жизни я своей узнал печать проклятья и холодно закрыл объятия для чувств и счастья земли. Так годы многие прошли. О днях отравленных волнением порочной юности моей, с каким глубоким отвращением я мыслю на груди твоей. Так прежде я тебя цены не знал, несчастный, но ныне черство и кора с души моей слетела. Мир прекрасный моим глазам открылся не напрасно, и я воскрес для жизни и добра. Но иногда опять какой-то дух враждебный меня уносит в бурю прежних дней, стирает с памяти моей твой светлый взор и голос твой волшебный в борьбе с собой. Под грузом тяжких дум я молчалив, суров, угрюм, боюсь осквернить тебя прикосновением, боюсь, чтоб тебя не испугал ни стон, ни звук, исторгнутый мучением. Тогда ты говоришь, меня не любит он.
0: Исполнение Юрьева на многие годы осталось образцом проникновения в тайну лермонтовского героя. Причем актер в полном согласии с постановщиком спектакля играл Арбенина как героя социальной трагедии, сближая его судьбу с судьбой самого поэта. И эта традиция прочтения «Маскарада» определила на долгие годы прочтение лермонтовского образа. В 1941 году на экраны страны вышел фильм Сергея Герасимова «Маскарад», в котором роль Арбенина сыграл Николай Дмитриевич Мордвинов.

0: Личная драма Арбенина, писала критик Анна Образцова, словно вырвалась из тесной анфилады комнат барского особняка на простор холодного, казенного, лицемерного Петербурга. Трагическое одиночество Арбенина среди праздничного, веселящегося светского общества и романтический протест против условий жизни составили содержание образа в исполнении Мордвинова. В 1952 году Мордвинов вернулся к роли Арбенина в спектакле «Маскарад», осуществленном Юрием Завадским на сцене Московского театра имени Моссовета. А через 10 лет заново сыграл его в новой редакции спектакля на той же сцене. Мордвинов опирался на свои прежние достижения, но в то же время шел дальше и достиг новых высот в исполнении. Как живая стоит перед глазами эта загадочная фигура с холодным лицом, с пронзительным взглядом, писал Ираклий Андронников в статье «Лучший Арбенин». Вспоминается неторопливый поворот головы и это умение слушать партнера в полоборота, высокая сдержанность, горькая ирония, могучий ум, затаенное глубокое чувство, отчаяние. Все это неотторжимо связалось в нашем воображении и памяти с Николаем Мордвиновым. Во второй редакции спектакля Завадский уходил от камерности, приглушенности первой постановки. Центром спектакля стала не драма ревности и мести, не сострадание к одинокому мятежнику, а трагедия человека, которого, как писал один из исследователей творчества Завадского, к земле прижал сам век. Спектакль пронизывала по-шекспировски масштабная мысль о человеческом падении, о разложении общества, лишенного идеалов. В зыбком свете люди рисовались неясными тенями, коварство таило зловещей черноте, с нелепым хохотом кружились маски, в углах прятались доносчики, и их фигуры бесконечно множились анфиладой зеркал. Всем этим миром руководил введенный театром новый персонаж, дирижер, палочке которого повиновался спектакль «Страсти, стихии и судьбы», как пояснял Завадский. Мордвинов играл, передавая мощь и накал страсти, доводя образ до трагического обобщения. В финале он стоял спиной к зрителям и кричал неизвестному: «Скорей признайся, говори смелей, будь откровенен, зачем ты был жесток?» И его запрокинутые руки отражались в зеркалах, множили фигуру артиста, создавая впечатление множественности людей, прижатых веком. К сожалению, нет радиозаписи этой последней работы Мордвинова в «Маскараде». И мы можем вам предложить только запись первого варианта спектакля, сделанную в 1953 году.
1: Ты странный человек, когда красноречиво ты про любовь свою рассказываешь мне, и голова твоя в огне, и мысль твоя в глазах сияет живо, тогда всему я верю без труда. Но часто...
2: Часто?
1: Нет, но иногда...
2: Я сердцем слишком стар, ты слишком молода, но чувствовать могли б мы ровно. И помнится, в твои года всему я верил безусловно.
1: Опять ты недоволен. Боже мой.
2: О, нет. Я счастлив. Счастлив. Я жестокий, безумный клеветник, далеко, далеко от толпы завистливой и злой. Я счастлив. Я с тобой. Оставим прежнее забвенье тяжелой черной старине. Я вижу, что Творец тебя в вознаграждение своих небес послал ко мне.
3: Арбенин покрывает руки Нины поцелуями и неожиданно замечает, что нет одного браслета.
1: Ты побледнел? Дрожишь? О, Боже!
2: Я... Ничего. где твой другой браслет?
1: Потерян.
2: Потерян.
1: Что же, беды великой в этом нет. Он 25 рублей, конечно, не дороже.
2: Потерян. Но отчего я этим так смущен? Какое странное мне шепчет подозрение. Ужель то было только сон, а это пробуждение?
1: Тебя понять я право не могу.
2: Браслет потерян?
1: Нет, я лгу.
2: Но сходство, сходство.
1: Верно уронила. В карете я его. Велите обыскать. Конечно, я бы его не смела взять, когда бы вообразила...
3: Ходит слуга.
2: Карету обыщи ты вдоль и поперек. Потерян там браслет. Избави Бог тебе вернуться без него. Очисти. О счастье моем тут речь идет. Но если он и там браслета не найдет...
1: Так стало быть, в другом он месте.
2: В другом? И где ты знаешь?
1: Первый раз. Так скупы вы и так суровы. И чтоб скорее утешить вас, я завтра же закажу такой же точно новый.
3: Входит слуга.
2: Ну что? Скорее отвечай!
4: Я перешарил всю карету-с.
2: И не нашел там.
4: Нету-с.
2: Я это знал. Ступай.
4: Конечно, в маскараде он потерян. В маскараде.
2: Так вы были там. Иди. Что стоило бы вам сказать об этом прежде? Я уверен, что мне тогда иметь позволили бы честь вас проводить туда и вас домой отвезть. Я бы вам не помешал ни строгим наблюдением, ни пошлой нежностью своей. С кем были вы?
1: Спросите у людей. Они вам скажут все, и даже с прибавлением. Они по пунктам объяснят, кто был там, с кем я говорила, кому браслет на память подарила. И вы узнаете все лучше во сто крат, чем если б съездили вы сами в маскарад. Смешно. Смешно, ей-богу. Не стыдно ли, не грех из пустяков поднять тревогу?
2: Дай Бог, чтобы это был не твой последний смех.
1: О, если ваши продолжатся бредни, то это верно не последний.
2: Кто знает, может быть. Послушай, Нина, я смешон. Конечно, тем, что люблю тебя так сильно, бесконечно, как только может человек любить. И что за диво? У других на свете надежд и целей миллион. У одного богатство есть в предмете, другой в науке погружен. Тот добивается чинов, крестов или славы, тот любит общество, забавы. Тот странствует, тому игра волнует кровь. Я странствовал, играл, был ветрен и трудился. Постиг друзей, коварную любовь. Чинов я не хотел, а славы не добился. Богат и без гроша был скукою томим. Везде я видел зло.
5: и гордый, перед ним нигде не преклонился.
2: Все, что осталось мне от жизни, это ты. Создание слабое, но ангел красоты. Твоя любовь, улыбка, взор, дыханье. Я человек, пока они мои. Без них нет у меня ни счастья, ни души, ни чувства, ни существования.
5: Но если я обманут, если я обманут, если на груди моей змея так много дней была согрета, если точно я правду отгадал и лаской усыплен, с другим осмеян я заочно. Послушай, Нина, я рожден с душой кипучую, как лава. Покуда не растопится, тверда она, как камень, но плоха забава с ее потоком встретится. Тогда не ожидай прощения. Закона я на месть свою не призову, но сам без слез и сожаления две наши жизни разорву!
1: Не подходи! О, как ты страшен!
5: Неужели? Я страшен. Нет, ты шутишь! Я смешон!
0: Почти одновременно со спектаклем театра имени Моссовета показал «Маскарад» в постановке Варпаховского Московский академический малый театр. Арбенина сыграл Михаил Царев. Арбенин был понят как крупная, безусловно одаренная личность, оказавшаяся в противоречии с пошлым маскарадом жизни, в котором люди рядятся в маски, где нет ни одного живого человека, кроме Нины, писал исследователь творчества Царева. На сцене был Петербург сановный, разолоченный, парадный. Петербург ритуалов, светских обычаев, строго чтимых условностей. Многосвечные люстры лили холодный, рассеянный свет. В прологе спектакля, придуманном режиссером, по кругу двигались, как нескончаемая лента, черно-бело-красные карточные фигуры. Своим равнодушным скольжением они как бы задавали тон всему спектаклю. Над зелеными полями огромных карточных столов клубился дым сигар. В кабинете Арбенина зрители видели массивные колонны, потускневшее золото рам в портретной галерее. На маскараде бездумно кружились в однообразном рисунке маски. Бесшумно передвигались вымуштренные слуги. От всей обстановки спектакля веяло холодом. Становилось ясно, что человек с живым и горячим сердцем здесь может задохнуться. Обобщенный образ русского ампира с его торжественностью, изяществом органично вмещал в себя людей, превратившихся в красивые маски. Тот же стиль был избран для костюма Арбенина. Только два цвета – черный и белый. Строгое изящество линий, благородство общего тона. Арбенин у Царева защищен прочной броней иронии. К его душе нет доступа никому. Одиночество человека гордого ума играл Царев в сценах в Игорном доме и на маскараде. Он бежал из дома в свет, но ощутил одиночество еще сильнее. И Царев смеется над метаниями Арбенина. Только в сценах с Ниной прорывается его живое чувство, но он не верит в прочность счастья и постоянно готов к самому худшему исходу. Когда появился повод усомниться в искренности Нины, он даже не пытается ни в чем разобраться, а сразу встает в позу карающего судьи.
6: Послушай, Нина, я смешон, конечно, тем, что люблю тебя так сильно, бесконечно, как только может человек любить. Все, что осталось мне от жизни, это ты, создание слабое, но ангел красоты. Твоя любовь, улыбка, взор, дыхание. Я человек, пока они мои. Без них нет у меня ни счастья, ни души, ни чувства, ни существования. Но если я обманут, если на груди моей змея так много дней была согрета, если точно я правду отгадал и лаской усыплен, с другим осмеян был заочно. Послушай, Нина, я рожден с душой кипучую, как лава. Покуда не растопится, тверда она, как камень. Но плоха забава с ее потоком встретится. Тогда не ожидай прощения. Закона я на месть свою не призову. И сам, без слез и сожаления, две наши жизни разорву.
1: Не подходи. О, как ты страшен.
6: Неужели я страшен? Нет, ты шутишь. Я смешон. Да, смейтесь же. Зачем, достигнув цели, бледнеть и трепетать? Скорее! Где же он? Любовник пламенный, игрушка маскарада. Пускай потешится, придет. Вы дали мне вкусить почти все муки ада. И этой лишь не достает.
1: Так вот, какое подозрение. И этому всему виной один браслет. Поверьте, ваше поведение не ядно, но осмеет весь свет.
6: Да, смейтесь надо мной вы все, глупцы земные, беспечные, но жалкие мужья, которых некогда обманывал я, которые меж тем живете, как святые, в раю. Увы, но ты, мой рай, небесный и земной. Прощай, прощай. Я знаю все. Прочь от меня, Гиена. И думал я, глупец, что тронута с тоской, с раскаянием во всем передо мной, она откроется, упавши на колено. Да, я б смягчился, если б увидал одну слезу, одну. Нет, смех был мне ответом.
1: Не знаю, кто меня клеветал, но я прощаю вам. Я не виновна в этом.
6: О, замолчи, прошу тебя, довольно.
1: Но слушай, я невинна. Пусть меня накажет Бог, послушай.
6: Наизусть я знаю все, что скажешь ты.
1: Мне больно твои упреки слушать. Я люблю тебя, Евгений.
6: Ну, по чести, признание впору.
1: Выслушай, молю. О, Боже, ну чего ж ты хочешь?
6: Мести.
1: Кому ж ты хочешь мстить?
6: О, час придет, и право мне вы надивитесь.
1: Не мне? Что ж медлишь ты?
6: Геройство к вам не идет.
1: Кому ж?
6: Вы за кого боитесь?
1: Ужели много ждет меня таких минут? О, перестань. Ты ревностью своею меня убьешь. Я не умею просить, и ты неумолим. Но я и тут тебя прощаю.
6: Лишний труд.
1: Однако есть и Бог, он не простит.
6: Жалею. Вот женщина. Вот знаю я давно вас всех, все ваши ласки и упреки, но жалкое познание мне дано, и дорого плачу я за уроки. И то сказать, за что меня любить? За то, что у меня и вид, и голос грозный. Что делает она?
5: Смеется, может быть.
6: Нет, плачет. Жаль, что поздно.

0: На протяжении всего спектакля Царёва Арбенина отличала сдержанность, своего рода непроницаемость игрока, годами выработанная выдержка и умение не выдавать своих чувств и мыслей. Только в сценах с Ниной в его голосе звучит мольба, надежда на то, что Нина удержит его на краю пропасти. Но надежда обманута, и горечь от сознания, что счастье не состоялось, доверие попрано, окрашивает все последние сцены спектакля.
1: Смерть. Ой, это слово здесь, везде. Я им проникнут весь. Оно меня преследует. Безмолвно смотрел я целый час на труп ее немой, и сердце было полно невыразимою тоской. В чертах спокойствия и детская беспечность. Улыбка вечная тихонько расцвела, когда пред ней открылась вечность, и там свою судьбу душа ее прочла. Ужель я ошибался? Невозможно мне ошибиться. Кто докажет мне ее невинность? Ложно, ложно. Где доказательства? Есть у меня они. Я не поверил ей. Кому же стану верить? Да, я был страстный муж, но был судья холодный. Кто же разуверить меня осмелится?
2: Осмелюсь я.
0: И вот финал. Сцена сумасшествия Арбенина.
1: О, Боже, мне прощение, а слезы, жалобы, моления. А ты простил? Ну вот я упал пред вами на колено. Скажите же, не правда ли измена, коварство очевидны? Я хочу, велю, чтоб вы ее сейчас же обвинили. Она невинна. Разве вы тут были? Смотрели в душу вы мою? Как я теперь прошу, так и она молила. Ошибка. Я ошибся. Что ж, она мне тоже говорила, но я сказал, что это ложь. Я это ей сказал. Вот что я вам открою. Не я ее убийца. Ты скорей признайся, говори смелей. Будь откровенен хоть со мною. О, милый друг, зачем ты был жесток? Ведь я ее любил, я б небесам и раю одной слезы ее, когда бы мог, не уступить. Но я тебя прощаю.
2: Приди в себя, опомнись. Уведем его отсюда. Он опомнится, конечно, на воздухе. Арбенин,
1: вечно мы не увидимся. Прощай. Идем.
2: Идем. Сюда! Сюда! Остановите!
3: И этот гордый ум сегодня изнемог.
2: Здесь! Посмотрите! Посмотрите!
1: Я говорил тебе, что ты жесток.
4: Арбенин падает на землю и сидит полулежа с неподвижными глазами. Князь и неизвестный стоят над ним. Перед мутным, обезумевшим взором Арбенина проходят и исчезают костюмированные пары. Дамы, короли, балет.
3: Давно хотел я полной мести. И вот вполне я отомщен.
2: Он без ума счастлив, а я навек лишен спокойствия и чести.

«Маскарад» – классическое произведение русской драматургии. Его сценическая история продолжается более 100 лет. Однако по-прежнему вершинами в сценическом прочтении драмы остаются спектакли, в которых образ Арбенина создавали народные артисты Советского Союза Юрий Юрьев, Николай Мордвинов и Михаил Царев.

0: Николай Сизов. Конфликт в Приозерске. Радиопостановка. Часть первая.
1: Дома, как люди, разные.

0: в мир глядящие, на снег, на мокрые мостовые.
1: События, о которых мы расскажем, произошли в Приозерске. Город этот принадлежит к тем старым русским городам, которые строили на больших торговых путях. Златоглавый собор, каменные лабазы, торговые ряды, раскинувшиеся на взгорье недалеко от речки Серебрянки, составляли центр города. От него сбегали заросшие кленом и черемухой улочки. Наши предки умели выбирать красивые места для поселений. Современный Приозерск из небольшого захолустного городка все стремительней превращался в крупный индустриальный центр. И все острее и острее возникали проблемы благоустройства города. Но особенно остро ощущалось,

0: вообще не понимаю, почему Круглый меня пригласил. Особой близости между нами нет. Чайку попьешь? Я только что заварил.
1: Налей.
0: Свеженького.
1: Ты всегда все усложняешь. Почему пригласил? Слава богу, вы не один год вместе работаете. Институт вместе кончали?
0: Совершенно справедливо. Кончали.
1: Спасибо.
0: Но домами, тем не менее, мы до сих пор не встречались.
1: У тебя, Анатолий, на все найдется причина. Домами не встречали, видите ли. А у нас есть куда людей пригласить? В эту коммуналку, да? А Глеб холост, как тебе известно.
0: Ну, зачем ты сердишься, Полин? Я же не возражал против того, чтобы ты поехала, раз тебе захотелось.
1: Ой, ну еще бы ты возражал. В конце концов, не только ты, но и я работаю с Круглым в одном институте. Кстати, там были и Надя с Сергеем, и твой любимый Дима Ромашко. Хотя, как я понимаю, они домами тоже не встречаются. И было очень весело.
0: Да.
1: Очень.
0: Ну, говорили, конечно, только об архитектуре.
1: Угу. Говорили. И Шуруев сообщил интересную новость. Принято решение о реконструкции города и застройке Левобережья.
0: Да что ты?
1: Да.
0: Наконец-то. Да, вот это новость. Наконец-то. Город давно пора приводить в порядок. А то стоять эти безобразные скороспелки Круглого смотреть тошно. А квартиры в них ведь это ж убожество.
1: У нас, между прочим, и такой нет. Господи, как мне надоело толочься в одной кухне с Надькой.
0: Да будет тебе, Полин. Ну какая Надя соседка? Почти что член семьи.
1: Да тебе все хорошо. Никаких потребностей. Никаких. Я вот сегодня посмотрела, как живут люди. Видел бы ты, какую Глеб дачу отгрохал себе.
0: Ты имеешь в виду Глеба Борисовича Круглого? С каких-то пор он стал для тебя просто Глеб.
1: Ну ладно, ладно. Не придирайся к словам. Ты лучше вот о чем подумай. Шуруев и Круглый уже прикидывают состав группы для работы над проектом застройки.
0: Угу.
1: И они за то, чтобы ты работал над инженерными коммуникациями. Понятно?
0: Да.
1: Да.
0: Сначала надо спроектировать дома.
1: А чего их проектировать? Завод же выпускает готовые конструкции.
0: Ну, это не серьезно, Полин.
1: Что не серьезно?
0: И ты, и я, и даже все сотрудники института видели эскизные разработки Круглого и Шуруева.
1: Ну и что?
0: Секрет они из них не делают. Ну, нельзя же Левобережье застраивать этими уродами из готовых конструкций. Левобережье, это ж такое красотище. Я просто не знаю места красивей.
1: Ну и что, что?
0: Да то, что такие дома годились на первом этапе, когда у людей вообще крыши над головами не было. Когда главным было строить. Строить и как можно быстрее.
1: Ну не знаю, дома как дома.
0: Не-не-не-не-не-не-не. Нет уж. В эти игры Круглого я играть не стану.
1: Послушай, а почему ты позволяешь себе так говорить о работе Шуруева и Круглого, а? Они что, хуже тебя разбираются в красоте? Кстати, директор института не ты, а Шуруев. И в заместители ты не пробился, там Глеб. И, между прочим, вспомни, как в городе плохо было жильем, пока не приехал сюда Глеб. Это ведь он организовал строительный комбинат, и благодаря ему тысячи людей получили квартиры.
0: Не спорю, но повторяю тебе, то, что вчера было хорошо, сегодня уже плохо, а если уж быть совсем точным, то вредно.
1: Ах, вредно. Какие у нас высокие соображения. Ну и сиди с ними. Прекрасно обойдутся, между прочим, и без тебя. Ой, все-таки удивительно разные вы люди с Глебом. Да и Шуруевым тоже. Дай мне сигарету, пожалуйста.
0: Пожалуйста.
1: Они делают дело без пустых фантазий и витаний в облаках. Понимаешь, а ты все мельтешишься, мельтешишься. На словах гораздо, а толку чуть.
0: Держи.
1: Людям нужно жилье, и они его дают. А что ты можешь дать? Что? Разговоры о красоте.
0: Ну что, застроить город некрасивыми и неудобными для жилья домами, это что, по-твоему, дело? Надо ведь создавать современные проекты.
1: Да дворцов теперь вообще не строят, не те времена. Людям нужна просто квартира, понимаешь? И нужна сегодня. Им некогда дожидаться.
0: Не надо дожидаться. Интересные наметки есть.

0: Например, у группы Дима Ромашко.
1: Пока Дима Ромашко свои наметки превратит в реальные проекты, пройдут годы, а поезд уйдет. И деньги, которые выделены Приозерску, отдадут другим. Вот и все.
0: На месте Шуруева я бы дал Диминой группе еще людей, и все было бы в порядке. Все было бы в полном порядке. А если Димин проекты не получится, можно взять в Москве, в Ленинграде, да мало ли где. Что, на нашем институте свет клином сошелся? Ну, разве ведь круглый упустит что-либо из своих цепких ручек? А что настроит, это ему наплевать.
1: Ты просто завидуешь Глебу, завидуешь.
0: Да, есть чему завидовать.
1: Конечно, есть. Он кандидат наук, заместитель директора института, лауреат. А ты? Неудачник.
0: Полин, ну зачем ты так?
1: Да, да, да, неудачник, согласись. Ты бы видел, в каком великолепном платье была жена Шуруева. Я о таком даже мечтать не смею. А в каких сапогах я хожу? Посмотри, не стыдно тебе? Срам ведь.
0: Ну, это ж ты хватило. Сапоги как сапоги. Ну что ты?
1: Да,
0: что
1: да.
0: Ты всю нищенку ты из себя изображаешь?
1: Тебе Шуруев предлагает работать над проектом застройки Левобережья. Ты это понимаешь? Это же престиж, премии. А ты становишься, видите ли, в позу. Не хочешь, потому что проект не отвечает твоим эстетическим взглядам. Ах-ха-хах. А эта убогая комнатка отвечает?
0: Хватит.
1: Что хватит?
0: Хватит. Нечего меня с Круглым сравнивать. Он тебе подходит больше, так скажи. Разыгрывать этот пошлый спектакль нечего.
1: Вот как? Мечтаешь, чтобы мы закончили спектакль? Что, свобода понадобилась, да? А я понимаю, зачем. По соседству смена подросла. А я-то, дура, верила и тебе, и ей. Забыла, что нынче они с молоду-то хватки. Не случайно Надька так бросилась тебя защищать сегодня у Круглого? Нет, не случайно.
0: Что, что, что, кто? Ты о чем говоришь?
1: Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю. Воспитанница она, видите ли, у него. Ах, теперь я понимаю, что это за воспитанница.
0: Это как ты, как же ты можешь? Как тебе в голову-то пришла такая подлость? Боже мой, какая же ты дрянь.
1: Что? Ну, договорился. Значит, я дрянь? Ну, все. Это конец. Немедленно ухожу. Минуты здесь не останусь. Все. Ну, дожила. Ну, дождалась. Дрянь. И после всего я оказываюсь дрянью. Ну, все.

0: Спокойно, дружище, спокойно, у нас еще все впереди. Как шпилем ночной колокольни, беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не кончина, а только ступень для тебя.
1: Возможно, что и эта ссора, одна из многих, которые случались между Анатолием и Полиной, кончилась бы, как все. Устав швырять в чемодан вещи, она села бы на диван и зарыдала. Анатолий стал бы ее успокаивать, и они помирились. Так бы и было, если б не одно обстоятельство. Дело в том, что заместитель директора института Глеб Круглый был влюблен в Полину и довольно часто, хотя и ненавязчиво, говорил ей об этом. Сказал и сегодня, на своем дне рождения, добавив, что просит официальной ее руки. Какая женщина может остаться равнодушной, когда интересный и влиятельный мужчина просит ее выйти за него замуж? И еще это дача. Пожалуй, дача была последней каплей в ноше, которую, по мнению Полины, она несла с неудачником мужем. Однако, выбежав из своего дома с чемоданом в руке, Полина вовсе не побежала к Глебу Борисовичу Круглому. Поймав такси, она поехала к своей ближайшей подруге, Людмиле.

0: тот момент, когда такси завернуло за угол, к подъезду дома подошли сослуживцы Анатолия и Полины, Надя Кравцова и Сергей Коваленко, возвращавшиеся с дачи Круглого.
1: Ну вот, добрались наконец. Ну, чего ты вздумалась от вокзала пешком тащиться? У меня прям ноги как чужие.
2: А воздухом дышать, Надя, полезно. Напоила бы чаем.
1: Стрижовых разбудим.
2: А вон у них свет горит.
1: Ну что, поздно уже. Ну, неудобно.
2: Надюш, не нравится мне все-таки, что Шуруев нашу группу на помощь Круглому хочет бросить.
1: Чего ж тут хорошего? А Ромашко как телок. Совсем соглашается.
2: Угу. Вот помню, Стрижов как-то притчу рассказывал. Путник встречает трех человек, и каждый несет тяжелый камень. И путник каждого спрашивает, что вы делаете? Ну, первый говорит, несу камень.
1: Угу.
2: Второй объясняет, зарабатываю на хлеб.
1: А третий отвечает, а я строю Руанский собор.
2: Вот.
1: Знаю, знаю. Анатолий Федорович мне рассказывал это. Понимаешь, в этом-то и беда. Что для нас, для Димы, для Анатолия Федоровича, для тебя, для меня, застройка Левобережья – это своего рода Руанский собор. А Круглый и Шуруев на этом просто зарабатывают.
2: Да обидно, понимаешь, ну обидно. Место-то какое. Грех здесь строить что-нибудь ординарное, ну грех.
1: Ну что ты замолчал?
2: Надь. А может, Стрижовы все-таки не спят? И ты напоишь меня чаем, а?
1: Да будет тебе, Сереж.
2: Но.
1: Спать пора.
2: Ну, на.
1: Завтра на работу. Все, спокойной ночи.
0: Надя вошла в подъезд и стала подниматься по лестнице. Она тихонько вошла в квартиру и, к своему удивлению, обнаружила, что дверь в комнату Стрижовых распахнута настежь, а сам Анатолий Федорович сидит на кухне и курит, что раньше за ним замечалось редко.
1: Что случилось, Анатолий Федорович? А где Полина Дмитриевна?
3: Ушла.
1: Чаю согреть вам, да?
3: Нет, нет, не хочу. Да глупо все получилось. В общем, рассорились мы с ней.
1: Да помиритесь. Она ведь отходчивая. Анатолий Федорович, может, я вам валерьянки накапаю?
3: Чего-чего? Это еще что такое? Что я, барышня?
1: Тогда марш спать.
3: Я не хочу спать.
1: Да-да-да-да-да. Отправляйтесь спать.
0: Подталкивая Стрижова ладошкой в спину, Надя проводила его до комнаты и пошла в ванну.

Когда Надя была еще девочкой, ее родители, соседи Стрижовых, погибли в автомобильной катастрофе. Анатолий с Полиной решили не отдавать ее в детский дом и взяли на себя попечение над ней. Стрижов следил за тем, как девочка учится, помогал делать уроки, ходил на родительские собрания. Полина же относилась к Наде дружелюбно, но не более. Душевной близости между ними не возникло. Зато к Стрижову Надя привязалась всей душой. С тех пор прошло много лет. Надя выросла, тоже стала архитектором, работала в одном институте со Стрижовыми.

0: На следующий день проектный институт гудел, как потревоженный улей. Еще бы не гудеть. Принято решение застраивать левобережье. Самое красивое место в городе. В коридорах и кабинетах собирались летучие митинги. Всех волновал вопрос, как оно будет застраиваться. Для директора института Шуруева и его заместителя Круглова решение о застройке не было неожиданным. Они принимали немалое участие в хлопотах об этом. Знали они и то, что, коль скоро вопрос о реконструкции решен, неизбежно встанет другой. Как и чем застраивать город? Конечно, могут помочь республиканские организации, предложить один из уже осуществленных проектов, но это, считали Шуруев и Круглый, не лучший вариант. И поэтому давно уже готовили свои эскизные разработки. В институте отношение к разработкам было различным. Многие полагали, что они решаются композиционно неверно, в отрыве от старой сложившейся застройки города. Но самой большой критике подвергались сборные дома, кровное детище Шуруева и Круглого. Над новой разработкой трудилась и группа архитектора Ромашко, человека талантливого, но на редкость непробивного. С точки зрения многих сотрудников института, особенно молодых, работа Ромашко была весьма перспективна. Но двигалась она черепашьим шагом. Группу постоянно отвлекали на бесконечные разовые задания.
1: Анатолий Федорович! Дима! Дим, идите сюда! Мы с Сережей взяли вам обед.
2: Садись.
1: Садись. Я голубцы взяла, хорошо?
3: Замечательно. Голубцы так голубцы. По мне в столовой все блюда на один вкус. О. Не то что дома.
1: Ой, Димка, какой ты избалованный.
3: Я избалован.
2: Анатолий Федорович, а ведь, судя по всему, у Круглого все шансы протолкнуть свой проект.
4: Ну, конечно. Если Дима будет молчать, то безусловно. Сколько раз я тебе говорил, Дима, пойди к Шуруеву.
3: Угу. Бесполезно.
1: Дим, ну нельзя быть таким, нельзя. У тебя ведь прекрасная идея, вполне реальная.
2: Ой, Наденька, не убедишь ты его.
1: Да.
3: Да поймите, ничего не получится. Нет, если уж в институте руководство нас явно не поддерживает, то уж в других-то инстанциях, тем более.
2: Угу.
1: Ну, вот.
4: Ты подожди, подожди. Ты вот что скажи, пессимист. Что ты считаешь в доме, который вы ладите, наиболее перспективным и важным?
3: Да я 100 раз тебе говорил.
4: Ну, еще раз.
3: Угу. Можешь подумать, что ты только сегодня об этом доме узнал. Я тебе все объяснял. Ты с умным видом даже чертежи обнюхил. А теперь, оказывается, ни черта не понял. Или притворяешься?
2: Ага. Он притворяется.
4: Ты можешь ругаться сколько хочешь. Но все же повтори свои объяснения еще раз. Чем хорош твой дом?
3: Да что ты пристал? Чем хорош? Да всем хорош. Свободная планировка, раз. Достаточная высота потолков, два. Да нормальные бытовые службы. Да что рассказывать? Все это повторено, переповторено.
1: Анатолий Федорович, есть все то, что отсутствует в проектах Круглого.
2: Надя, передай хлеб, пожалуйста.
1: Пожалуйста.
2: Спасибо.
4: Ну так почему ж ты, Димочка, так легко отступаешь? Почему все-таки не постараться убедить Шуруева?
3: О, да.
4: Чтобы дали возможности довести дело до рабочего проекта.
3: Вот, попробуй его, убеди.
4: Надо попробовать.
1: Конечно, Дима, нельзя же отступать.
2: Ну, рискни, Дим, ну рискни.
3: Да, ребят, не выйдет ничего, понимаете?
4: Ну, я вам говорю, не выйдет.

0: И все-таки в этот же день Стрижов чуть не силком доставил Ромашко до кабинета Шуруева, строго-настрого наказав ему изложить директору свои соображения и склонить его к убыстрению работы над проектом. Однако Шуруев никак не мог взять в толк, что, собственно, хочет Дмитрий Иванович.
1: Вадим Семенович, стоимость будет нормальная. Ну, если, конечно, поставить на поток.
2: Да, но ведь придется изменить всю продукцию комбината. Где же взять время?
1: Нет, Вадим Семенович, продукция останется прежней. Просто решение другое. Можно сделать очень даже неплохой домишко. И довольно веселый.
2: Я как-то плохо представляю, какое еще решение можно найти, когда панели и все остальные изделия делаются для определенного типа домов.
1: Это не имеет значения.
2: Ну как же не имеет значения, голубчик? Ведь все параметры, размеры, конфигурации, все задано проектом этого дома. Ну что тут можно намудрить? Поменять местами пол и потолок?
1: Да у нас есть конкретное соображение, Вадим Семенович. Из этих деталей может быть, не один и не два, а даже несколько вариантов зданий.
2: Не понимаю, как это можно сделать.
1: Можно. Только для этого я должен располагать продукцией не одного, а всех трех приозерских домостроительных комбинатов.
2: Ну, хорошо, а как же они будут стыковываться?
1: Очень даже хорошо. А то вот ведь говорят, что наши застройки скучны и монотонны.
2: Это кто же так говорит?
1: Да все говорят.
2: Не слышал.
1: А ведь все это происходит от того, Вадим Семенович, что наши комбинаты гонят одну вот эту вот модель. А можно из этого же ассортимента деталей собирать различные типы домов. Ну, как из детских кубиков.
0: Шуруев наконец-то уловил идею Ромашко. Она в чем-то даже понравилась ему. Но как человек, твердо обеими ногами стоящий на земле, он полагал, что время для осуществления этой идеи еще не пришло. Сначала надо каждого человека обеспечить жильем, а потом можно будет заняться архитектурными красотами. Шуруев начал объяснять это Ромашко, подкрепляя свои доводы разными цифрами, параграфами и ссылками на авторитеты.
1: Вадим Семенович, ну а вы, вот лично вы, против этой идеи?
2: Рано, голубчик. И пока я против. И не только я буду против, начальство будет против.
1: Понимаю. Ну, извините, Вадим Семенович.
0: Выйдя из кабинета Шуруева, Дмитрий Иванович Ромашко встретил у дверей поджидавшего его там Стрижова и обреченно махнул рукой.
3: Ну, что он тебе сказал?
1: Нечего и ходить к нему было. Он против.
3: Ты ему толково объяснил?
1: Куда уж толковее.
3: Ну, конечно, идея компоновки домов из унифицированных деталей не нова, но ведь твой домишко, как ты его называешь, имеет преимущество. Ты это ему объяснил?
1: Объяснил.
3: Ну, плохо, значит, объяснил. Нет, Дим, ты все-таки размазня. Ты обязан был убедить Шуруева, понимаешь? Обязан, чтобы он дал тебе возможность довести дело до рабочих чертежей.
1: Попробуй. Убеди его.
4: Нам всем известна истина простая. Чем цель важнее, тем достичь трудней.

0: нелегко дается счастье, характер твой не раз проверит жизнь. Не бойся неудач, напрасно не печалься, и крепче за товарищей держись. Не бойся неудач, напрасно не печалься, а крепче за товарищей держись.
1: Вадим Семенович Шуруев в Приозерске был человеком авторитетным, и Стрижов относился к нему с уважением. Но то, что он не принимал идею Ромашко и упрямо двигал устаревший проект Круглого, удивило Стрижова. Он пытался сам объясниться с директором, заинтересовать его работой Дима Ромашко, но успеха не добился. И тогда он пошел на открытый конфликт с руководством института. Впрочем, ни один Стрижов отрицательно относился к тому, что Левобережье хотят застроить такими же домами, какие стоят по всему городу. Кое-кому не нравился и сам план застройки. В общем, спокойной жизни в эти дни в институте не было.
2: Да, все это, Глеб Борисович, меня весьма и весьма огорчает.
3: А кого не критикуют, Вадим Семенович? Ругать оно ведь легче, чем дома делать.
2: Зря вы отмахиваетесь. Мы же знаем с вами, что эти дома не идеальны.
3: Конечно, у хорошего предела нет, но давайте смотреть на вещи реально. Другой проект мы в столь ограниченные сроки создать не сумеем.
2: Стрижов настроен очень агрессивно.
3: Ох уж этот мне Стрижов. Вы знаете, его дело проектировать инженерные сооружения. А он все носится с идеей, что мы должны строить руанские соборы.
2: Вчера опять поймал меня в коридоре. Убеждал оказать предпочтение проекту Ромашко.
3: Проекта у Ромашко еще нет. Одни идеи. Проект есть у нас, Вадим Семенович. У нас.
2: Да ведь я... Что беспокоюсь? А вдруг до Москвы дойдут слухи, что в планировке и конструкции домов есть кое-какие недостатки? Могут заставить взять какой-нибудь чужой проект. Или еще чего доброго решат конкурс объявить.
3: Зря волнуется, Вадим Семенович, зря.
2: Ну как же зря?
3: Местные власти на конкурс не пойдут. Это же колоссальная оттяжка времени, а его и так в обрез.
2: В обрез.
3: И потом я не понимаю, что вас беспокоит в планировке. По-моему, там все нормально. А дома... Боже ты мой, да что в них сомнительного? Тысячи людей в них живут, и ни один еще не сбежал. Все довольны.
2: Ой, надо как-то убедить людей, чтобы все были за наши предложения, а не только мы с вами.
3: Это я понимаю. Это я понимаю.
2: Мне кажется, мы поспешили с архитектурным советом, Глеб Борисович. Его надо немного отложить. Да-да-да, отложить. А за это время еще раз пораскинуть мозгами и сделать кое-какие усовершенствования в проекте. Решим, что будем менять. Согласуем это с местными властями.
3: Стрижова мы с вами не переубедим. Он все равно будет воду мутить, Вадим Семенович.
2: Да зря вы на него нападаете. Человек он талантливый, работник прекрасный. Ну, не захотел с нами работать, так ведь... Я думаю... Кое-что все-таки надо взять из разработок Ромашко. У него есть кое-какие мыслишки, Глеб
3: Борисович. Вадим Семенович, милый, даже младенцу ясно, в предложенные сроки новый проект создать нельзя. Нельзя.
2: Да. Самое главное сейчас архитектурный совет. Важно, чтобы совет высказался положительно. Разумное учтем, неразумное забудем. Академика Метлицкого обеспечьте на совете. Его слово – закон.
3: Это я понимаю и доставлю лично.
2: Доставить мало. Надо Модесту Петровичу подробно объяснить ситуацию.
3: Вадим Семенович, за это вы не беспокойтесь.

0: Анатолий Федорович, слышали новость?
1: Архитектурный совет перенесли. Что же получается, значит, победа?
2: Перенесли-то перенесли, Сереж. Но до победы, я думаю, еще далеко. Но все равно хорошо. Значит, застройку левобережья Серебрянки будут обсуждать серьезно.
3: А я, ребят, ничего хорошего тут не вижу.
4: Ой, ну ты, Ромашко, как всегда, скептик.
3: Да не скептик я, а просто...
1: По-моему, Дима прав.
4: Почему?
1: Почему? Ведь все равно будут курить фимиам да потопным халупам Шуруева и Круглого. Превозносить примитив.
2: Но ведь приедут академики Пчелин и Метлицкий.
1: Угу. Вот их авторитет как раз и используют для придания весомости решения, которое устраивает Шуруева.
4: Нет, нет, нет, Сереж, ты совсем не прав. Метлицкий с Пчелиным всю обедню могут им испортить.
1: Угу.
4: Ой, лишь бы только разобрались.
3: Да не для этого их зовут, Надюша. Чтобы разобраться, время надо, а его нет.
4: Но ведь, Анатолий Федорович, любому маломальски грамотному человеку видны все изъяны в их предложениях. Ну неужели не разберутся?
2: Я думаю, Надя, вполне может случиться, что архитектурный совет пойдет на поводу нашего начальства.
3: Вот именно.
2: Но ведь... На нашем совете свет клином не сошелся.
1: Угу. Блажен, кто верует.
2: А я, Сережа, верующий. А ты не смейся. Верю в себя, в тебя, в Надю, в Ромашко и во многих других. Так что, ничего, ребятки, поживем, увидим.

0: Возвращаясь из института домой, Стрижов думал не только о разрыве с Полиной. Он находился под впечатлением известия о переносе архитектурного совета, отчетливо понимая, что руководители института хотят подготовиться к нему предельно тщательно. Перед началом совета директор института пригласил Стрижова к себе.
1: Доброе утро, Вадим Семенович.
2: А, доброе утро. Доброе утро. Так, садитесь, Анатолий Федорович.
1: Благодарствую.
2: Так, почему я попросил вас зайти? Завтра, как вы знаете, архитектурный совет. К сожалению, академик Пчелин быть не сможет, но Модест Петрович Метлицкий уже здесь. Так вот, Анатолий Федорович, мне бы хотелось еще раз изложить вам соображения, касающиеся застройки Левобережья.
1: А зачем, Вадим Семенович? Мы обменялись мнениями на партбюро. Они диаметрально противоположны.
2: И тем не менее, Анатолий Федорович, тем не менее. Вот на этом листке я написал все доводы, и положительные, и отрицательные. Ознакомьтесь, пожалуйста.
1: Да. Весьма изобразительная статистика.
2: Усмотрели итог?
1: Конечно.
2: 7 плюсов, 4 минуса. Убедительно? А почему я знакомлю вас с этим? Мне хотелось бы, чтобы вы поняли, что ваши соображения и поддержки у архитектурного совета не найдут.
1: Вадим Семенович, если вы заранее предвидите решение совета, то почему тогда опасаетесь моей точки зрения?
2: А я ничуть не опасаюсь, Анатолий Федорович. Просто не хочется, чтобы на работу института уже на предварительной стадии пала тень сомнения. Если судить объективно, то предложения наши не так уж плохи. И жаль, что вы не хотите замечать этого и станете необоснованно их порочить.
1: Я никого не хочу порочить. Я лишь возражаю против представленной планировки и типа домов. Кстати, так, думаю, не я один. Вы же помните, какие страсти кипели на заседании партбюро? И его решение, между прочим, вас ко многому обязывает.
2: Все замечания мы учитываем, Анатолий Федорович. Но застройка, дело-то все-таки государственное.
1: Правильно, Вадим Семенович. Государственное, верно. И именно поэтому решать его надо по-государственному. Надо рассмотреть все соображения. И за, и против.
2: Ну, а как же иначе? Обязательно рассмотрим. И уверяю вас, Анатолий Федорович, неплохой район получится в Приозерске.
1: Ну что ж, как говорится, поживем, увидим.
2: Кстати, даже Ромашко не настаивает на ином решении.
1: Вы же знаете, что Дмитрий Иванович не борец, на абордаж не полезет.
2: И правильно. Зачем попусту силы тратить?

0: Что еще может быть?
1: Действительно. Вы что-то поздно сегодня.
0: Разве?
1: Вас Сережа ждет. Он на кухне сидит, чай пьет.
0: Он, по-моему, кофе любит.
1: Кофе на ночь вредно.
0: Добрый вечер, Сергей.
2: Добрый вечер, Анатолий Федорович.
0: Ты в самом деле ко мне? Или я только предлог?
2: Я вам журнал со статьей академика Пчелина принес обратно. Вот. Да, великий старик.
0: Великий, великий. Он воевал вместе с моим отцом. Они были друзьями. Отец погиб, а Пчелин после войны нашел меня в детдоме и поставил на ноги. Я многим ему обязан.
2: Анатолий Федорович, завтра архитектурный совет. Все наши очень волнуются. Но неужели Круглый возьмет верх?
0: Взять верх, Сережа, должен здравый смысл. Хотя это не всегда случается сразу.
3: Дома, как люди, разные-разные. Есть большие, есть просто низкие. Дома великие, дома прекрасные, совсем чужие.

0: «Семья Журбиных» – спектакль, поэтически повествующий о трудовой традиции рабочей семьи, о новой социалистической морали. В этом спектакле Журбиных старшего поколения необычайно достоверно и проникновенно исполняли Юрий Владимирович Толубеев и Василий Васильевич Меркурьев.
1: Вот так, Матвей Дорофеевич. Вот этот телефон можно переключить на селекторный аппарат. Вот послушай-ка. Товарищ Журбин, Илья Матвеевич.
2: Я.
1: Как идут дела?
2: Да помаленьку. Корпусная задерживает. Не хватает материала.
1: Ладно, приму меры. Ну вот, видишь, с сыном можешь побеседовать. Вот тебе радио. Оставайся за директора. Распоряжайся заводом до утра. Прощай, Матвей Дорофеевич, я поехал.
3: Все хитришь, Иван Степанович, хитришь. Важные бумаги не у тебя хранятся, в секретной части. А звонят ночью не сюда, в пустой кабинет, а к диспетчеру. Сажаешь меня тут ночным сторожем, а плетешь не весь что, будто в министры меня определяешь. Не в простоте живешь, Иван Степанович, вот что я тебе скажу.
1: Да что ты, Матвей Дорофеевич, не нравится работа, так и скажи. Давай еще подумаем.
3: Что там работа? Ты мне не нравишься.
1: Чего? А, понимаю. Хочешь покритиковать директора? Эх, мало мне попало на заводской партийной конференции. Давай ты.
3: А что, начальников критиковать надо? Не критиковать потворство. А ты знаешь, что Ильич про потворство говорит? Нетребовательность это говорит. А со всех надо требовать, и с начальников. Вот так вот между нами говорят. Попросту, вот скажи, вот ты, например, скажем, вот два автомобиля заимел. На одном, значит, сам, а на другом жена. По базарам да по магазинам бензин жжет. Ведь так?
1: Да что ты, Матвей Дорофеевич, ты же чушь говоришь. Крохоборничать на бензине, да это все равно, что на спичках экономить. Бензина у нас много.
3: Так много, значит, ты его и транжирь. А ты на казенной машине по казенным делам езди, понимаешь? А лишний бензинчик в село отправь. Хлеба больше у родителей.
1: Знаешь,
3: Матвей... А на футбол кататься свою машину. На собственные деньги заимей, и никто тебе слова не скажет.
1: Ну, Матвей Дорофеевич, я всякую критику слыхал. И про невнимание к подсобным цехам, и про общежитие, и про бумажную волокиту. Много слыхал. А ты же говоришь про какие-то мелочи.
3: Мелочи. Ой, Иван Степанович, все оно с мелочей-то и начинается. Ай, вот ты, помнится, прошлую зиму доклад читал. Надо, мол, у Ленина учиться, как жить, как работать, как себя соблюдать. Вот выступать выступаешь правильно, красиво. А с чего эта парикмахерша тебя в кабинете бреет? Ты поди слыхал, как однажды в парикмахерскую зашел Владимир Ильич. И все, кто там был, до единого человека упрашивали, чтобы он сел да побрился без очереди. Упрашивали. А тебя кто просил?
1: Да. Вот работаешь, а тебя все равно полыти не бьют. То на собрании, то в своем же кабинете.
3: Так кто тебя бьет? Тебя учат! Учат! Вот на партийной конференции сколько народу тебя критиковало?
1: Да почти всех, кто выступал. Человек 20.
3: Человек 20, говоришь? Да и в зале поди были такие, что кричали правильно.
1: Были.
3: А тайно голосовать стали, что в ящике получилось?
1: Единогласно.
3: единогласно выбрали в партийный комитет. Вот ты подумай, какой народ вокруг тебя. Ты цени его, а не обижайся. По лысине бьюсь. А верно, намечается, Ванечка, тебя намечается. Ты знаешь это, и на меня тоже за критику не обижайся. Я ведь по-дружески, Ванечка.
1: Я и не обижаюсь.
3: Ну вот, я тебя задержал, езжай домой отдыхать.
1: Ну да. Гараж. Знаешь, я вот все думаю. Эх, сколько меня не критиковали, а вот ты еще добавил. Значит, как много еще не сказано.
3: Ну ты не печалься, помаленьку все скажешь.
4: В ролях классического репертуара ярко заявляет о себе актер. Так одной из последних работ Василия Меркурьева была роль Прибыткова в «Последней жертве Островского». В эту роль, столь по-разному сыгранную многими крупнейшими мастерами разных эпох, Меркурьев сумел вложить мудрость, необычайную глубину и благородство души.
5: Я к вам на днях каретника пришлю. Можно будет старые обменять с придачей.
6: Все это напрасно, Флор Федулыч. Мне ничего не нужно.
5: Не то, что напрасно, обойтись нельзя без этого. Уж если у нас бабы пудов в 7 весом, таких экипажей разъезжает, то вам-то при вашей красоте в забвении быть невозможно. Абонемент на настоящий сезон не имеете?
6: Нет, я еще об этом не подумала.
5: Что прикажете, кресло или билетаж?
6: Не беспокойтесь, если вздумаю, я еще успею достать.
5: Теперь позвольте объяснить, в чем состоит цель моего визита.
6: Сделайте одолжение.
5: Денег приехал занять у вас, Юлия Павловна.
6: Денег? Да на что вам? У вас и своих девать некуда.
5: Мы найдем место, да. Так что определим с пользой. Я вам хорошие проценты дам.
6: А много ли же вам нужно?
5: Да все, пожалуйте, все, что у вас есть.
6: А у меня-то что ж останется?
5: Да вам и не след иметь деньги. Это не женское дело. Женское дело проживать, тратить, а сберегать капитал в настоящее время и для мужчины довольно хитро, а для женщины невозможно.
6: Вы так думаете, Флор Федулович?
5: Не так думаю, наверное, знаю. У женщины деньги удержаться не могут. Их сейчас отберут. А вы, пожалуйте. Ведь, конечно, мне до прочих дел нет. А ведь, ежели мы за вашими деньгами не усмотрим, нам будет грех и стыдно. Ведь, ежели вас оберут, мы заплачем. Да. А вы пожалуйте мне ваши деньги, все бумаги. Я вам сохранную расписку дам и буду вашим кассировать. Капитал ваш останется неприкосновенным. А в случае, сколько понадобится вам на проживание, сколько бы ни понадобилось, всегда можете получить от меня.
6: Но я могу прожить более того, сколько мне следует процентов.
5: Это уже не ваши расчеты. И барыш наш, и убыток наш, на то мои купцы. Ваше дело жить в удовольствии, а наше дело вас беречь и лелеять.
6: Даром я ничьих услуг принимать не желаю. Чем же я заплачу вам за ваши заботы?
5: Разве дети платят что-нибудь своим родителям?
6: Платят, Флор Федулыч, и очень дорого. Платят любовью.
5: Так ведь и мне, кроме этого, ничего не нужно.
6: Я вам очень благодарна за вашу доброту. Но принять вашего предложения решительно не могу.
7: Почему же?
6: Я выхожу замуж.
7: Это дело другого рода. Позвольте полюбопытствовать. Имя, отчество и звание вашего будущего супруга.
6: Я теперь не могу сказать. Еще дело не решено.
7: Хоть не решено, но зачем же скрывать? Тут дурного ничего нет. Я могу быть вам полезен, могу лучше вас разузнать о человеке и вовремя предупредить, если дело неподходящее. Не шутка ж. Счастье и несчастье всей жизни зависит.
6: Нет, Плов Федулыч, в таком деле я на людей полагаться не хочу. Я сама желаю устроить свою жизнь.
7: Как вам будет угодно. Значит, вам мои услуги не нужны.
6: Очень жалею, Плов Федулыч, что не могу принять их.
7: Значит, вы всем довольны и счастливы. Это очень приятно видеть. Ну, хоть какой-нибудь нужды, хоть какой-нибудь надобности нет для вас. Доставьте мне удовольствие исполнить вашу просьбу.
6: Мне решительно ничего не нужно.
7: И дай Бог, чтобы всегда так было. Но ежели, сохрани Бог.
6: Какая бы у меня нужда ни была, я к родным не пойду за милостыней.
7: Не о милостыне речь.
6: Ничего у родных и знакомых, Флор Федулович, ничего. Это мое правило.
7: Во всяком случае, прошу вас не забывать. Милости прошу откушать как-нибудь. Я всякий день дома от 5 до 7 часов. Больше свободного времени не имею.
6: Благодарю вас, постараюсь, Лопедович.
7: Честь имею, кланяться. Росси, изволили видеть?
6: Нет, я ведь совершенно никуда.
7: Хороший актер. Хороший. Она довольно для нас непонятна, но интересно посмотреть.
4: Сегодня сбылась мечта Белинского и Гоголя. Театр стал форумом, трибуной, с которой решаются самые насущные вопросы современности, начиная от глобальных, философских, кончая очень интимными личностями, как жить, как любить, как дружить, как перенести трудности, с которыми так часто встречаемся в жизни.
8: Вы меня вызвали как обвиняемого или как доносчика? Если вами наряжено следствие, пусть мной занимается прокуратура по закону.
9: До прокуратуры дело дойдет, не сомневайтесь. Но пока мы не хотим позорить нашу больницу.
8: Ну вот что, меня больные ждут, может, отпустите по делу.
9: А минуточку. Мы разве не для дела вас сюда пригласили? Мы сами знаем, когда и с кем разговаривать. Если пригласили вас сюда, значит, имеем на это основание. У нас имеется много сигналов о неблагополучии в вашей больнице, на которые мы не можем не реагировать.
8: Глупо, бездарно. Все это выеденного яйца не стоит.
10: Ах, даже так? Ах, даже так? Ах. Ну, хорошо. А расскажите нам, пожалуйста, как нам расценивать историю с бочонком вина.
9: Которую вы, не стесняясь, распивали в служебное время в кабинете главврача.
10: Вот именно. Ведь если такие подношения везутся в открытую, то надо подумать о том, что же делается тайно из рук в руки.
9: Это только надо себе представить.
10: А что это за банкеты, которые вы закатываете в ресторанах? Из каких средств вы их устраиваете, а? Не знаете? Частная практика. Вот это, товарищ Богословский, и есть чуждые нам нравы.
8: Золотом нас осыпают. Борзик щенячил. На тройках раскатываем. В шампанском дело купаем. Чуждые нравы. А совесть у вас есть? Или вовсе нет? 2 часа вы мне тут руки выкручиваете. Был этот дерьмовый бочонок вина был, и все 3 литра мы до дна выпили. Что еще? На Устименко вам донести? Так не дождетесь? Честнейший он человек. Честнейший. Он жизнью рискует для науки. а не обкрадывает ее. И не вам его поносить и чернить. Я все войны за советскую власть воевал. У Устименко руки и ноги побиты на войне. А нас, девчонки, проверяют, какие мы такие.
10: Вы не волнуйтесь, Николай Евгеньевич, не волнуйтесь! Ведь если имеются сигналы, должны вы в них разобраться, должны. И нецензурные слова вы зря в служебное время употребляете. Инна Матвеевна, дама, беседуем мы с вами доброжелательно. Но широкую общественность мы эти факты не выносим.
9: Пока не выносим. Но я не уверена, что мы их не вынесем. Все зависит от вашей искренности.
10: И в том случае, если это никогда, никогда больше не повторится. Ибо вино, скажем, есть вид взятки, ну как вы этого не понимаете? Молчите. Вот то-то и оно. Ах, Николай Евгеньевич, по-вашему, все это выеденного яйца не стоит. Ну вот что же вы сейчас молчите? Ну отвечайте, черт возьми.
9: Евгений Родионович, ему кажется плохо.
10: Плохо, Инна Матвеевна. Я не чувствую пульса. Позовите кого-нибудь. Он, кажется, умирает.
4: Академический театр драмы имени Пушкина в течение многих десятилетий занимается активным поиском образа положительного героя нашей эпохи. Наша сегодняшняя репертуарная стратегия – это напряженный поиск таких произведений, где в самом эпицентре событий и конфликтов находилась бы крупная личность, в судьбе которой отразился сложный путь советского общества.
0: К 26-му съезду КПСС ваш театр осуществил постановку по роману Герасимова «Предел возможного». Советская пьеса занимает основное место в репертуарной политике театра.
11: Спасибо, Игнат Матвеевич, за сегодняшнее. Я в приказе благодарность вынесу, ну и там премию небольшая, но все же.
4: Степан Трофимович, думаю, ведь не только за этим вы сюда пришли. Приказ, приказ, но все же...
11: Да-да, конечно.
4: Ну так смирей.
11: Ну вот что, Игнат Матвеевич, я все о том же. Не может быть на заводе двух директоров. Нельзя, нельзя каждый день слышать чуть что. Пойдите к Ремезу, посоветуйтесь с Ремезом. Так, понимаешь, ваш авторитет раздули. А сейчас этот пожар. Вон в городе у пивного ларька только вашу фамилию слышно. А в меня пальцем тычут.
4: Ну, Степан Трофимович, вам же никто не мешал. Могли бы и вы на трак.
11: Не мог, не сообразил. У вас ведь какой опыт?
4: Да что ж, по-вашему, пусть бы все горело, лишь бы Ремез себе авторитет не набирал.
11: Ну уж это вы зря, это через край, Игнат Матвеевич. Зачем вы мне такое вешаете?
4: Ну, тогда в чем же дело? Все в порядке?
11: Да нет, не все! Да если бы по мне, я вас завтра же главным бы сделал. И верю, было бы толку больше, чем от нынешнего. Да не велят! Сам я на себя такое взять не могу! То, что вы в мастерах, хуже быть не может. На вас сейчас как смотрят? Будто правду и дельное слово только лишь вы и можете сказать. Вот стали бы начальством, на вас иначе бы посмотрели.
4: Ну и как же бы на меня посмотрели?
11: А так же, как и прежде, мы про ваши дела наслышаны. Я на вашем заводе практику проходил. А как бурлило, когда вас снимали. Сюда даже до Ярска волна дошла. Это здесь вы в святых ходите. А по тем временам вас хуже самой войны боялись. По человеческим жизням, как танк, шли. Плевать было на тех, кто у станков помирал, да кто горбушку хлеба на десятерых делил. Иван Митрофанович из-за тебя погиб. Вы и лиц-то, небось, человечек, не различали одни машины. Война, мол, все спишет, а сейчас нет войны. Это каждый понимает, за нее не укроешься. Нынче авторитет умом да добром у рабочего человека завоевывать надо. Откомандовались! Вот ваше время кончилось, вам и дали по шее. Сунь вас сейчас на руководящую. Вы же опять всех нас в бараний рог свернете. А так-то хорошо в ангелах ходить. Уезжайте, Игнат Матвеевич, я вам в ножки кланяюсь.
12: Трус! Ты трус, Бортов! Трус и баба! Человек тебя выручил! А ты все сплетни собрал и приволок, чтобы его в наземе утопить. а самому чистеньким остаться. Ох, и мерзкий же ты человечишь-то, Бортов! Уходи, Степан, уходи, слышишь?
4: Подождите, Леночка. Хорошо, Бортов, я уеду. Только прошу вас, повремените, мне надо кое с кем списаться. Ну, дней 10, не более. Устроит?
11: Будьте здоровы.
12: Что же вы, Игнат Матвеевич, взяли бы, сдались?
4: А хороши вы, Леночка, в гневе. Ну, просто удивительно хороши.
12: Да ну вас.
4: Да нет, Леночка, я не сдался. Просто прикинул. И верно, мне отсюда лучше уехать.
13: Мы сейчас, как никогда, думаем о нашей молодежи. Я надеюсь, что скоро на подмостке старейшего театра России выйдет молодое, однако уже хорошо знакомое нам племя. И понесет оно зрителям большую правду искусства, одухотворенную нетленными традициями русской театральной культуры. Их передают сегодня юным лучшие актеры пушкинской сцены. И именно в этом я вижу молодость старейшего русского театра, которому нынче исполняется 225 лет.

Твой пышный оживляла пир, сердца неслись к ее престолу. Но вдруг на чашей золотой она склонилась и долу поникла дивную головой. И пышный пир как будто дремлет, безмолвный гости хор молчит. Но вновь она чело подъемлет и с видом ясным говорит: «В моей любви для вас блаженство, блаженство можно вам купить. Внемлите мне, могу равенство между вами я восстановить. То, кто к страстному приступит, твою любовь я продаю. Скажите, кто между вами купит ценою жизни ночь

Свекла и ужас всех объемлет, и страстью дрогнули сердца. Она смущенный ропот внемлет холодной дерзостью лица, и взор презрительный обводит кругом поклонников своих. Вдруг из толпы один выходит, вслед за ним и два других. Смела их поступь, ясны очи. Навстречу им она встает. Свершилось купленные три ночи, и ложа смерти их зовет.

благословенные жрецами, теперь изурно роковой пред неподвижными гостями выходят жребий чередой. И первый Флавий, воин смелый, в дружинах римских поседялый. Снести не мог он от жены высокомерного презрения. Он принял вызов наслаждения, как принимал во дни войны он вызов ярого сражения. За ним Критон, молодой мудрец, рожденный прочник Эпикура. Критон, поклонник и певец, Харит, Киприды и Амура. Любезный сердцу и очам, как вешний свет едва разбитый, последний имени векам не передал. Его ланитый пух первый нежно осенял, восторг в очах его сиял. Страстей неопытная сила кипела в сердце молодом. И грустный взор остановила царица гордая на нем. Клянусь, о матерь наслаждений, тебе не слышать.

преданно служу. На ложе страстных искушений простой наявницей скажу. Внемли же, мощный Киприда, и вы, подземные цари, о боги грозные Аида, клянусь, на утренней зари моих властителей желания я сладострастно утолю, и всеми тайнами лобзания, и дивной негой утомлю.

Но только утренней порфирой аврора вечная блеснет, клянусь, под смертною секирой глава счастливцев отпадет.

И вот уже сокрылся день, восходит месяц золоторогий, Александрийские чертоги покрыла сладостный день. Фонтаны бьют, горят лампады, курится легкой тимьян, и сладострастные прохлады земным готовятся богам. В роскошном сумрачном покое, среди ослепительных чудес, под тенью пурпурных завяз, блистает ложе

0: Товарищи, в шестую передачу цикла «Избранные страницы воспоминаний» о Федоре Ивановиче Шаляпине мы включили фрагменты из воспоминаний народного артиста Советского Союза Черкасова. Николай Константинович Черкасов рассказывает о постановках оперы Мусоргского «Борис Годунов» с участием Шаляпина.
1: Каждый из нас, советских актеров, подходил к театру своим путем. Мне довелось вступить на этот путь в первые годы октября, когда революция открыла народу широкий доступ к искусству. И так как к тому времени мои юношеские интересы более всего проявлялись в области музыки, то путь к профессии актера начался для меня на сцене музыкального театра. Самым большим наслаждением были дни спектаклей с Шаляпиным. За 3 года я не пропустил ни одного, и, принимая в них скромное участие, впитывал в себя потрясающие по силе художественного воздействия сцены, творимые гениальным артистом и певцом. По нескольку раз я видел Шаляпина в ролях Мельника, Фарлафа, Дон Базилио, Досифея, Олоферна, Грозного, Еремки, Галицкого, Дон Кихота, Варлаама, Сальери, Мефистофеля и, наконец, Бориса Годунова. Не менее 45-50 спектаклей Бориса с участием Шаляпина я наблюдал с разных точек, стоя на сцене, из-за кулис, в щелочку между декорациями, с колосников сцены, из артистической ложи и из регуляторской будки. Совершенно очевидно, что такое количество спектаклей, просмотренных в течение 3 лет, позволило мне так подробно запомнить их, как будто это было вчера. Уже утром, просыпаясь сознанием того, что сегодня вечером будет Борис Годунов, и ты будешь стоять на сцене рядом с Шаляпиным, я ощущал какое-то особое, строгое и торжественное состояние, которое сопровождало меня весь день. Хотелось быть в театре задолго до начала спектакля, спокойно и не торопясь подготовиться к нему. Войдя со служебного подъезда, я бежал на 4-й этаж, где находились артистические комнаты статистов и мимистов. Там уже были развешаны костюмы рынд, бояр, стрельцов, польские костюмы, народные и так далее. Быстро переодевшись в красный суконный кафтан, софьяновые коричневые русские сапоги, красную рубашку, мы подбегали к зеркалу для того, чтобы наклеить себе такой нос, чтобы тебя не узнали даже близкие товарищи, после чего быстро спускались на 2-й этаж в длинную и узкую гримерную. По всем лестницам с мужской, женской половины потоком спускались на сцену артисты хора, статисты, мимисты. Все они устремлялись на сцену для того, чтобы занять свои места в уже установленной декорации двора Новодевичьего монастыря. А за закрытым занавесом был уже слышен шум и говор зрителей и звуки настройки музыкальных инструментов в оркестре. Вот в зрительном зале уже воцаряется тишина. Помощник режиссера, смотрящий через специальное отверстие в занавесе в зрительный зал, поднял руку, давая сигнал, что спектакль начался. Поднимается занавес. Через несколько секунд выходим на сцену, занимаем свои места. Вот уже поет неповторимую по своему колориту плавную минорную арию думный дьяк Щелкалов. После небольшой паузы за кулисами возникает хор «Калик перехожих». Народ проходит через ворота и устремляется в монастырь. Медленно опускается занавес. На сцене начинается скорая перемена. Из-за кулис появляются новые декорации, а сверху быстро опускается Успенский собор. Наконец все установлено, сцена заливается ярким светом, большие толпы хора, статистов, мимистов устремляются из-за кулис, занимают свои места у Успенского собора. На паперти Успенского собора появляется князь Василий Иванович Шуйский, шустрый, с острой бородкой, в приглаженном на прямой пробор паричке. «Да здравствует царь Борис Федорович! Славьте!» — приказывает он. Народ славит нового царя. Из собора начинается торжественное шествие. Появляются рынды в белоснежных костюмах с золотыми алебардами, топориками на плечах. Вслед за ними торжественно и величаво выходит царь Борис Шаляпин. Это был незабываемый по своей торжественности выход на сцену. Перед нами стояла мужественная, величавая фигура русского царя в тронном парчевом костюме, в бармах с посохом в руках. Из-под шапки мономаха виднелись и сине-черные волосы. На красивом, немного смуглом и румяном лице была черная подвитая бородка. Тонкие черные усы четко обрамляли красивый пухлый рот. Когда аплодисменты начинали стихать, и дирижер Купер давал сигнал оркестру, Шаляпин поднимал правую руку, прикладывал ее к груди и начинал мягко, проникновенно, как бы про себя, свою арию. Сцена и зал театра заполнялись красивым, неповторимым бархатным голосом с едва заметным, присущим только ему внутренним трепетным клокотанием, которое становилось все шире и шире. Удивительное умение пользоваться словом с каким-то необыкновенным произнесением гласных делало каждую фразу выпуклой, рельефной и сразу же точно определяло ее образ. –

В зрительном зале возникал мощный гул оваций. Быстро идет занавес. В антракте, возбужденный, я бежал в гримерную, чтобы поправить грим и сразу же возвратиться на сцену для того, чтобы не пропустить случай увидеть Шаляпина возле его артистической комнаты, посмотреть, как идет подготовка к следующему действию. Вот уже прослушана строгая, благородная ария Пимена, его диалог с самозванцем, вот уже отзвучала в корчме озорная песня Варлаама, и благополучно прошла последующая сцена. Начинается второй акт. Первой заботой было занять место или в кулисе, или в артистической ложе до отказа набитой. Иногда меня впускали к себе осветители в регуляторскую будку, стоящую рядом с суфлерской. Оттуда можно было видеть всю сцену. Счастливый и благодарный за такое превосходное место, я занимал его задолго до поднятия занавеса, ожидал с глубоким трепетом и волнением сцену в кремлевском тереме. Уже прозвучал горестный дуэт Ксении и мамки, весело идет игра Федоров хлёст, входит Борис. Мамка с испуга падает на пол. «Чего?» А лютый зверь на сетку всполохнул. Сурово бросает свою шутку Борис. Он одет в черный, расшитый серебряным узором шелковый кафтан с высоким воротником. Под кафтаном белая шелковая рубашка, подпоясанная широким шелковым поясом. На ногах темно-коричневый, загнутыми вверх носами софьяновые сапоги на высоких каблуках. Прошло 5 лет со дня его коронования на царство. На лице появились глубокие морщины. Яркая седина, оттеняющая бороду, говорит о тяжести, лежащей на его душе. Начинается речитатив и ария. Как бы подводя итог, вдумчиво, рассудительно и спокойно, начинает Борис свою мысль вслух. Постепенно растет тревожное нагнетание атмосферы трагического монолога.

Появляется ближний боярин. Он докладывает о приходе Шуйского, сообщает о заговоре и о приезде гонца из Кракова. Вошедший Шуйский сообщает еще более страшную весть. В Литве явился самозванец. Страшный удар. На секунду Борис теряет самообладание. Выполняя приказ царя, Шуйский начинает елейным голосом свой страшный рассказ. Борис стоит спиной к зрительному залу, но всем понятно, как нестерпимо тяжело ему. Борису становится уже невыносимо слушать дальше, и он кричит: «Довольно!» Шуйский быстро исчезает. Борис тяжело опускается на скамью. На сцене темнеет. Из окошка льется лунный свет, отпечатывая светлый голубой блик на полу. Тупо, глухо и монотонно бьют куранты. Шаляпин под глухой монотонный бой начинал также размеренно и монотонно жалобно скандировать, нарочито подчеркивая каждое слово –

Ежели в тебе пятно единое, единое случайно зрелось, тогда беда и рад бежать. Да некуда, душа сгорит, нальется сердце ядом, и тяжко, тяжко станет, что молотом стучит в ушах, упреком и проклятьем, и душит что-то, душит, и голова кружится, и мальчики, да, мальчики кровавые в глаза. Он там. Что это? Там, в углу. Колышется, растет, близится, крошит и стонет. Чур, чур! Не я твой великодель. Чур, чур, дитя! Не я, не я! Нет, не я! Воля народа!

Медленно-медленно шел занавес. Наступала большая мертвая пауза, после которой начинался гул рукоплесканий в зрительном зале. Потрясенный виденным, я шел за кулисы и, останавливаясь на сцене, видел, каким усталым и опустошенным проходил Шаляпин на авансцену для поклонов. А аплодисменты вновь доносились из-за закрытого занавеса. Я поднимался на четвертый этаж для того, чтобы быстро переодеться в польский костюм. Кончилась сцена у фонтана, отгремела могучая сцена под кромами, замолкло эхо марша самозванца, отзвучала и потухла жалобная песня юродивого. Уже разгримированный, спускаясь вниз, задерживаюсь в коридоре у комнаты Шаляпина. Дверь приоткрыта, и видно, как он, сидя у зеркала, подправляя грим, мирно беседует с гримером Леонтьевым. На сцене ярко освещенная, блистательно придуманная Головиным декорация грановитой палаты. Идет заседание Боярской думы. Бояре стоят вокруг Шуйского, рассказывающего о припадке Бориса. И вдруг, неожиданно для всех, в глубине сцены раздается крик: «Чур, чур, дитя!» Бояре расступаются, и мы видим Бориса, одетого в тронный костюм и бармы, но без шапки мономаха, спиной отступающего из двери и отгоняющего от себя призрак коротким, как бы механическим движением рук. Лицо бледное, испещрено глубокими морщинами. Правая рука судорожно держится за цепочку креста, висящего на груди. И вот уже Пимен начинает свой рассказ в простых, строгих, лучезарных музыкальных красках. На словах Пимена: «Знай, дедушка, Димитрий я, царевич убиенный», по бледному лицу Бориса пробегает искаженная улыбка. Он сидит как бы прикованный к трону, но видно, как руки впиваются в поручни. В этой позе Борис застывает. Дальше его видеть почти нестерпимо. Он тяжело дышит, лицо искажается страшной невыносимой мукой. Борис вскакивает во весь рост, судорожно сжимая горло, с отчаянием останавливает Пимена, неистово крича: «Ой, душно, душно, свету!» Он метнулся к середине сцены и упал. Его подхватили бояре. «Царевича скорее, схиму!» — коротко и безвольно приказывает он. На сцену вбегает Федор. Начинается прощание. Глядя здесь на Бориса Шаляпина, видишь всю его жизнь. Вот он на коронации у Успенского собора, вот он говорит с дочерью и сыном во втором акте, а вот отчаянно мечется на коленях в сцене галлюцинаций. Перед смертью все это промелькнуло у Шаляпина Бориса в его интонациях, в движениях, в выражении глаз.

Наставления и заветы закончены, наступает тишина. Затем в оркестре раздается протяжный глухой удар колокола, и с этим ударом, как в распахнувшуюся дверь, входит на сцену неизбежное.

Товарищо, Боже, смерть, прости меня, вот царь ваш, царь, простите, прости, простите.

Спектакль уже окончен. Опустела сцена. Медленно иду домой, а мысли и чувства все еще живут впечатлениями, полученными от спектакля. Перед глазами, как бы продолжая действовать, стоит живая фигура царя Бориса, созданная Шаляпиным. И только теперь, когда за плечами немало лет работы на сцене, для меня стало ясно и понятно, что сделал и что дал Шаляпин русской оперной сцене. Шаляпин своим талантом и работоспособностью, добиваясь художественной правды в сценическом образе, поднял творчество оперного актера до невиданных высот. А если задать вопрос самому себе, чему ты научился у Шаляпина, на это можно прямо ответить – всему. У него можно было учиться музыкальности, столь необходимой во всех видах и жанрах сценического искусства. У него можно было учиться скульптурной пластической выразительности. У него можно было учиться выразительности слова, которое всегда было объемным. У него нужно было и можно было учиться дару безграничного перевоплощения, учиться свободно владеть зрительным залом, быть хозяином своей реплики, своего монолога. Короче, у Шаляпина можно было учиться всему тому, что соответствовало бы вашей задаче в искусстве, и прежде всего в искусстве трагического образа, где он показывал высочайший класс артистизма, большой вкус и такт. И не скрою, что мне в ролях Ивана Грозного и Дон Кихота во многом помог Шаляпин. Но вместе с тем у него можно было учиться и юмору, сочной комедийности, с которым он так легко лепил образы Дон Базилио и Варлаама. Когда я подхожу к проигрывателю и прослушиваю записанные в исполнении Шаляпина арии, романсы и песни, передо мной возникает величественная фигура гениального певца и артиста, который очаровывает мою душу, согревает ее своим незабываемым искусством.

0: Вы слушали шестую передачу цикла «Избранные страницы воспоминаний» о Федоре Ивановиче Шаляпине. Фрагменты из воспоминаний народного артиста Советского Союза Черкасова читал заслуженный артист РСФСР Владлен Давыдов.
1: Первый мой танк была танкетка Т-60, вес 7 тонн, броня лоб 30 миллиметров, борт 12 миллиметров, пушка 20 миллиметров, авиационная, стреляла лентой, снаряды в ленте были. Спаренный с пушкой Дегтярев танковый пулемет, экипаж 2 человека. Но танк был примитивный, в нем не было мотора поворачивать башню, а просто были стальные дуги, которые входили в плечи командира танка, который плечами поворачивал башню. Фактически это была танкетка. Т-60 было до 40 штук в нашей бригаде, и все время шли новые и новые танкетки эти. А вот нужных для боя 34-х, я вам скажу, в 41-м году в ноябре месяце на полях сражений под Москвой было только 234 во всех танковых бригадах. Но взять нас без серьезного боя было трудно, потому что мы вертелись на поле боя, в нас попасть трудно было. На большой скорости Т-60 маневрировали и давили этих проклятых фрицев. Пушка работала, пулемет работал, и гусеницы работали. Но танк был примитивный. В нем не было танкового переговорного устройства, то есть не было радио. Поэтому командир танка механиком-водителем, а механиком-водителем это был я, командовал просто. Если он валенком ударит по левому уху, я тяну на себя рычаг бортового фрикциона, то есть затормаживаю левую гусеницу, и танк поворачивается налево. Если он ударит по правому уху, я поворачиваю танк таким же образом направо. Если он мне по затылку ударит, я нажимаю на тормоз. Если второй раз, я вперед. Вот так он командовал механиком-водителем. Почему мы и называли «боевая могила» на двоих? Так мы называли шутку. А шутить мы шутили немало. Настроение у нас было не только злое, но и веселое. Вот я бы его назвал «веселая злость», особенно в конце боев, когда мы научились их давить и гусеницами, и бить из пулемета, и пушкой.

А называли мы его, почему боевой могилы на двоих? Потому что они и горели, и их уничтожали авиационными бомбами. И таких танков были сотни под Москвой, подбитых с мертвыми экипажами. Потери в этих танках были очень большие. Я вступил в бой на Волоколамском шоссе в районе Чесмены 16 ноября, а 19 ноября я уже был под авиабомбой, тяжело ранен. Потому что, еще раз повторяю, и ночами нас бомбили, юнкерсы. Нашей авиации истребительной я под Москвой не видел. Она, конечно, была, но проходили бомбардировщики наши. Довольно много их было, но чтобы истребителей нет. Фашистская армия под Москвой превосходила нас по всем видам военной техники и по людскому составу в два раза. У них было больше в два раза солдат и офицеров, больше в два раза танков в среднем, больше в два раза артиллерии, раза в три было больше, если не в четыре, самолетов военных, то есть бомбардировщиков и истребителей. Вот так было в 1941 году.

Ah,

0: Почему не косите?
1: Так ведь уже воскресенье.
0: Где бригадир? Где Любишня, спрашиваю?
2: Вон он косит, вторая косилка слева по бугру. А ты чего расшумелся, председатель? Гляди, как бы голос не сорвал.
0: И почему лодо несете? Я вас спрашиваю.
2: А ты что думал? Ты думал, что мы не люди? Рабочие на заводах имеют выходные?
0: Имеют. Но заводы по воскресеньям не останавливаются. И рабочие в цехах в картишки не перебрасываются.
2: По воскресеньям там, небось, другие смены работают. А мы тут одни, как проклятые. Советская власть что диктует? Что не должно быть разных различий между трудящим народом, да. А вы норовите в свою пользу законы повернуть. Вам бы лишь план.
0: Что ты мелешь? Ну что ты мелешь? Я хочу обеспечить сеном на зиму колхоз. И ваш уже коровенок, понятно? Это моя польза, моя выгода.
2: Ты не шуми, председатель. Шумом хромом ты меня не испужаешь. Я в артиллерии служил, да. Ну, пущай, скажем, для общей пользы ты стараешься. А к чему же из людей жилы тянуть? Заставлять их работать день и ночь? Вот при этом-то самом и план. Ты норовишь перед районным начальством выслужиться. Районное перед краевым. Краевое. А мы за вас расплачиваемся. А народ все видит. Вот и скажи нам. Куда ты наши выходные замотал? Почему в районе служащие барышни по воскресеньям морды намажут, напудрют и гуляют по улицам день-деньской? По вечерам танцы танцуют, кино ходят глядеть. А наши бабы и девки должны по воскресеньям потом умываться.
0: В рабочую пору, лето.
2: А у нас круглый год рабочий.
0: Да подожди ты.
2: Да нечего, зря язык мозолить нечего и сказать тебе нечего.
0: Оп, ты даешь мне сказать.

0: меня не ори. Я тебе не Лушка Нагульного.
1: Трепись на собраниях, сколько влезет. А тут речь мы ведем.
2: Кишка у тебя тонка.
1: Не нравятся наши порядки? Убирайся! Убирайся! Чёртовой матери! Туда! Туда, откуда приехал! Мы без тебя, Бог даст, как-нибудь проживем!

дела. Я тебе не колхозом руководить, а. Никак ударить. А ударить хочешь? Ну давай, попробуй.

тебя, Устин. Нет. Не надейся на это, Белячок. Попался б ты мне лет 10 назад. Это другое дело. Тогда ты мне навеки отговорился бы. Контрик.

0: Ну что же, Устин Михайлович, говоришь в картишке? Пожалуйста. С удовольствием сдавайте факт.
1: Насчет выходных, значит, под сукно положил вопрос.
0: Да, у нас с тобой разговор еще. Впереди.
1: Это как надо понимать. Вроде как ты мне угрожаешь.
0: Да нет, зачем же? Все в карты играть. Значит, посторонние разговоры в сторону.
2: Ha, ha, ha, ha.

0: Какая там к черту игра? Давайте лучше про выходные поговорим. О, да. О! Ты думаешь, об них одни люди беспокоятся, а?
1: Как бы не так. Вчера утречком запрягаю я гнедую кобылу. Она вздохнула от горя и говорит мне человечьим языком.
0: Ну.
1: Да. И эх, Устиности, и что это за колхозная жизнь? И в будни на мне работают, хомута не снимают, и в праздники не выпрягают, да. А раньше было не то. А раньше мне бывало, по воскресеньям не работали, а только либо по гостям ездили, либо, скажем, по свадьбам, да. Раньше жизнь моя не в пример лучше была.
2: Что касается кобыленки, то будь она поумнее, не так ей надо было с тобой разговаривать.
0: Ага, как же?
2: Ей надо было сказать тебе так.
0: Ага.
2: Остин, Остин, кулацкий ты прихвостин. Зимой ты, сукин сын, ни черта не работал, весной больным притворялся, и сейчас не хочешь. Чем же ты меня гнедую, кобылку зима?

0: Жрать-то будешь, и что сам жрать будешь, подохнем мы с тобой с голоду от таких наших трудов.
1: Ложись у стенниц и не поднимай головы, начисто стоптал тебя на вылет.
2: Ну, председатель... Сразил ты меня. Не думал, что так ловко из-под меня вывернешь. А вот насчет кулацкого прихвостня, вот тут уж председатель, извиняй, пожалуйста, но брешь.
3: Ты брось дурака валять. Половина бригады не косит благодаря твоим стараниям. Какие тут к черту шутки.
2: Ну да, про выходные дни сказал и сразу попал в контры, да?
3: За твое поведение нечестное. Ты у стен заруби себе на носу. Бездельников в колхозе мы терпеть не будем. Сколько у тебя трудодней? Это ж позор. И вы все.
4: Чё?
3: Чё? А что вы зимой делали? Да. На теплых печках отлеживались. Такое же вы имеете право устраивать себе выходные в самую горячую пору, когда каждый... Каждый час дорог.
4: Тут Донцы Давыдов правильно гутарит. Наша промашка вышла. А все это ты, Устин, баламутный дьявол.
2: А у тебя, бородатый дура, свой ум при себе есть, или ты его дома забыл?
4: Ну, тот оно, что, как видно, забыл. Мой грех.
2: Вы сбегай в хутор, принеси его.
3: Силен ты на язык. А косить сегодня будешь?
2: После такого приятного разговора обязательно. А то что это? Не успел к стану подскакать, а уже орешь на всю степь, почему не работаете? Кто же по нынешним временам так с народом обращается? Он-то народ свою гордость из сундуков при советской власти достал и не уважает, когда на него кидается с криком. Вам с Нагульного пора бы старые завычки бросать. Вот ты укоротил себе несколько, сменил гнев на милость, согласился в картишки с тобой перекинуться, поговорил толково. И вот уж я весь тут голыми руками, бери меня и на все согласны. И в карты играть, и с ногами тать.
3: Но фактически напрасно налегал на глотку. В этом ты прав, Устин. Ну и хватит об этом. Ступай косить.

0: Спасибо на добром слове, Любушка Давыдов. За то, что зла на сердце супротив него не держишь.
1: Че ты?
0: Че?
1: Че ты мне кланяешься? Я тебе не икона.
0: У нас со старых времен так ведется. Ежели благодаришь, то и кланяешься.

0: Ничего, а?
1: Я так угораздила.
0: Да, ну не суки дали сыны, а? Соседи называются, чтобы ясным огнем сгорели, дышло вам рот.
2: Ты говори толком.
0: А толковее придумать нельзя. Тубянцы, говорю, дармоеды, сейчас приехали и увезли не менее 30 копен нашего сена. На рассвете, гляжу, накладывают наше собственное природное сено, а кругом уже... чистота. Ни одной копны не видно. Я крил. Я говорю, вы что же, делаете? И такие розетки. Да. На каком основании наши сены накладываются? Один из них смеется, гад. Было ваше, стало наше. Ну, я и дал ему разок своей культей промеж глаз, а он и скопылок долой неустойчивый оказался на ногах, да. Тут еще трое подбежали. Ну, одного еще я заставил землю понюхать, а там уж дальше мне их некогда было бить, потому что они мне вчетвером били. А пока наши подоспели, они мне все уже, разукрасили, а. И рубаху начисто сродовали, а? Ну, не гадили.
2: Так не горюй, рубаха дело наживное. А синяк до свадьбы заживет.
0: До чьей свадьбы? До твоей, а?
2: Ну. До первой входа. Ты вот что, ты поди умойся и приведи себя в порядок. А сено мы вернем, Фак.
3: 30 копен сена, это...
2: Просто красота. Что Устин за колхозное сено в драку полез. А не за свое личное, собственное. Это же просто трогательный факт. Не знаю я людей в колхозе. Не знаю, чем они дышат. Но кто же из меня руководитель, к черту, если я их не знаю. И не так-то все это оказывается просто. Эх, матрос, матрос. Узнали бы ребята в цеху, как ты руководишь колхозом. Драйли бы они тебя до белых косточек.
0: Ну как же я в таком кружеве своей бабе на глаза покажусь? Ну как же я... В таком кружеве своей бабе на глаза покажусь. Тьфу.
3: Хорош.
4: Здорово живешь, председатель. И ты, здравствуй, канцелярская крыса.
3: Ну, а ты чего в хутор приехал? Не иначе чего-нибудь просить.
4: Ну, так уж и просить. Да что ж мне нельзя проведать вас или, скажем, по какому-нибудь важному делу? Ты что мне, воспретишь, что ли, крыса Васька?
2: Какое же у тебя важное дело, Гафон?
4: Да нам оно, конечно, важное. А вот как вы на него поглядите, нам окончательно неизвестно. Одним словом, привез я два заявления.
2: Какие? Какие заявления?
4: С ними надо бы к Нагульному податься, но его дома не оказалось. Вот я и порешил передать эти бумажки тебе.
2: Ты о чем? О чем заявление-то?
4: Хотим все мы. То есть двое нас оказалось охотников на такое дело, хотим в партию вступать.

Вот, мы и просим нашу Горемячинскую ячейку принять нас в нашу большевистскую партию. Долго по ночам мы прикидывали и так, и этак, разные прения промеж себя устраивали, но порешили единогласно вступать. Уйдем в степи, начинаем критику один на одного наводить, но все-таки признали один одного к партии годными. Ну уж, как вы вот промеж себя-то порешите. Ну, так оно и будет. Прими наши бумаги, товарищ Давыдов.

Это очень большое событие. И очень трогательный факт. Для вас, товарищ Дубцов, с товарищем... Майданниковым. И для нас, членов Гремячинской партячейки. Сегодня же я ваше заявление передам Нагульнову. А сейчас поезжай в бригаду и предупреди товарища Майданникова, что в воскресенье вечером будем разбирать ваше заявление на открытом партсобрании. Чтобы на собрании явились приодетые, как женихи. Такой брак в жизни один раз бывает. Ведь, милый мой, такое событие. Это как молодость. Раз в жизни.

Слышь, Лукич, товарищи послать дедушку щекаря в рессорных дрожках. Говорю же, такое событие один раз в жизни бывает.

0: Разрешите зайти?
1: Входи. Ты что на ночь глядя явился?
0: Видите, как сказать, люди у партии уступают.
1: Ну?
0: Не забрел что, не нукай.
1: Дальше?
0: А дальше, может, и я хочу вступить. Мне, брат, и всей жизнью при жеребцах не крутиться. Я с ними не венчанный.
1: Так ты чего же хочешь?
0: Сказано, русским языком хочу вступить у партию. Затем и пришел, чтобы узнать, какая мне выйдет должность. Ну и прочее. Ты мне дай такой предмет. Вот, что писать и как писать?
1: Так ты что же? Ты думаешь, в партию ради должностей вступают?
0: Так у нас все партийные на должностях.
1: На Пасху поп к тебе заходил?
0: Поп? Само собой.
1: Жертвовал ему?
0: Ну, конечно, парочку яичков. Натурально кусочек сальца с полфунта.
1: Ты, стал быть, в Бога веруешь и досе?
0: Да, конечно, не дюж, чтоб крепко. Ну, если, конечно, захвораю, а лишо какое неудовольствие, а ли, к примеру, сказать, гром резко вдарить, то тогда молюсь. Натурально прибегаю к Богу.
2: Ступай к черту, старый желудь! Ты что это смешки строишь? Попам яйца жертвуешь? А в каких-то должностях мечтаешь? На черта ты нужен партии такое трепло? Твое дело только языком балабонить, брехни рассказывать, ступай, не волнуй меня. А то я человек нервного расстройства. Мне здоровье не дозволяет с тобой спокойно гутарить. Должно.
0: Не в добрый час попал. Надо бы после обеда прийти.

0: прошу соблюдать всевозможную тишину. И считаю первое открытое партийное собрание Гремячинской ячейки ВКПБ открытым. Слово имеет товарищ Нагульнов, то есть я сам. На повестке дня у нас один вопрос о приеме в партию новых наших членов. Поступило к нам несколько штук заявлений. И в их числе заявления от нашего хуторца Кондрата Майданикова, какового вы все знаете как облупленного. Но порядок и устав партии требуют его обсуждения. Прошу всех, как партийных, так и прочих беспартийных товарищей граждан, высказываться по существу Кондрата. Кто и как вздумает, кто за, а кто, может быть, и против. Противное высказывание называется отводом. Но с первоначала Кондрат расскажет нам про свою автобиографию, то есть про описание своей прошедшей, текущей и будущей жизни. Вы сюда, Кондрат. Задача ясна. Ясна. Действуй.
1: Я Кондрат. Христофоров Майданик. Был по отцу донским казаком, а теперь колхозник. Свел на колхозный баз всю скотину. В 20-м году рубил белополяков и врангелевцев. Защищал свою советскую власть. Я за то, чтобы хлеб ел и траву топтал только тот, кто работает. Бога! Бога не верую, а верю в коммунистическую партию, ведущую трудящих всего мира к освобождению, к голубому будущему.
2: Шпальц смелее, Кондрат! Жатуха у тебя хорошая, чего мнешься, как конь на привязи.
1: Я все сказал.
0: Товарищ Майдаников служил под моей командой в эскадроне. И как тогда был геройским конармейцем, так и за раз колхозник на первом счету.
3: Про него плохое не сбрежешь, не поверишь тебе, правильно?
4: Правильно!
5: Хорош! Хорош, хозяин!
6: Оберегает колхозный интерес.
2: Да тут без прениев, тут дело ясное! Дело ясное!
7: Дорогие граждане и старухи, пою полный отлуп Кондрату.
2: Это что?
7: Я не такой, как другие. По мне, дружба дружбой, а табачок врозь. Вот какой я есть человек. Да, так что тут разрисовали Кондрат, что он не человек, он, а святой угодник. А спрашиваю вас, граждане, ну какой из него можете образоваться святой? Если он и такой же грешный, как и мы, остальные прочие.
0: Ты путаешь, дед, как и завсегда. Мы же не в рай его принимаем, а в партию.
7: Я же не про тебя говорю, не тебе, а клуб делаю. Ну и помолчи. Потому что партия указывает изо всех силов разводить критику.
0: Но...
7: И само критику. А что есть само критика? А это обозначает, что должен ты щипать человека. Как и за какое место... Думаешь, а чтоб не приведут порядки.
0: Стой, дед! Ты не искажай слова, как тебе вздумается. Самокритика – это означает самого себя критиковать. Вот что это такое.
7: Больно уж ты умен, Макарушка. И с какого ж пятерика я стану сам из себя всякую всячину перед? Дураки при советской власти перевелись. Старые перевелись. А вот сколько новых народилось, не счесть. Вот где хотя бы тебя, Макарушка?
4: Дед, не переходи на мою личность, а то я приму меры.
0: Ты говори по существу контрата, а сказать нечего, соткнись и сиди тихо, как все порядочные люди. Раздай!
7: Че ты смеешься, белоглазый? Пух высушил, до полу дошел. Смеешься, рад до смерти. Ты ж председатель сельсовета. Важная личность. А дуйся на собрании от дурацкого смеха и синеешь, как индюк. Чёрт! Тут насчет меня зараз был сзади такой змеиный шип. Дескать, коту делать нечего, так он... И так далее, и тому подобный пакость, сзади меня была сказана шепотом.
8: Ну вы там, которые слабые, шупаться можно и на базу, вдумайте этого.
9: Здесь, товарищи, невеселый спектакль. А партийное собрание, факт.
10: Прошу вас от имени правления.
11: Ну, садитесь, бабочки, скорее, глядите, какая нам честь. Сам председатель просит.
9: Дедушка! Вы будете говорить по существу вопроса, и вам желательно балагурить и дальше.
7: Их тут благурить! И что за такая открытое собрание, когда человек слов нельзя открыть сказать?
0: Дед, кончай! Ты один все время на собрании занимал. Ну надо же, совестно!
7: А ты, Макарушка, лодку мне стыкаешь. Ты твою ложку совестил, пока она тебе потолок не замахала неизвестные края.
8: Дед! Опять ты вильнул в сторону. Сворачивай на дорогу и подляйся по обочинам.
7: Я никому пуску не даю. Вы имеете в виду все, кто хочет партию загрязнять. Я говорю по существу Кондрата, что... Даю ему отлуп. Коммуниста из него не получится ни за что на свете.
0: Почему же, отец, коммуниста из меня не выйдет?
7: Когда ты... вступил в колхоз и гнал сдавать свою пару быков. Кричал ты по ним слизьми или нет?
12: Вопрос к делу не относящий. Пустой! Пустой вопрос!
13: Чего ты тут яичную скорлупу перебираешь?
7: Не, я дел спрашиваю. Какой? И вы доброходы! Заткнить глотки! Может, ты не помнишь, Кондратушка? А я помню, что гнал ты утром быков на пчистный бас, а у самого глаза были по кулаку и красные, как у крыла, и скажем, как у старого кобеля с просонок. Вот и ответствуй, как попу на духу. Было такое дело?
12: Не подаюсь, плакнул. Мне эти быки не от родителя в наследство достались, а нажил их сам, своим горбом. Это дело прошлое, отец. А что тут для партии вредного от моих прошедших слез?
7: Да как это что вредного? Да ты куда со своим быком шел? Ты, милок, в социализм шел. Вот куда с ним направлялся. А после социализма что у нас будет?
12: Чего будет?
7: а будет полный коммунизм. Вот что будет. И это я тебе прямо скажу. Вот тут ты меня одолевает сомнительность, Кадрачка.
14: Шишелин, ты ходил с людьми? Увольтесь! А там с ними? Коммунист, товарищи!
7: А спрошу я вас, граждане, ну на кой нам нужен в партии вот такой слезакат?
11: Разрешите мне сказать.
15: Выходи сюда, чтобы все тебя видали.
11: Неправда. Неправда, ваша дедуй. Плохо вы говорите про товарища Майданникова Кондрата Христофоровича. Да и никто вам не поверит, что он недостойный быть в партии. Ведь я же с весны с ним работала на пахоте. И он пахал лучше всех и больше всех. Он всю силу покладает на колхозной работе, а вы против него идете. Вы старый человек, а рассуждаете, как несмысленное дитё.
16: Сып! Сып ты ему перцу Варька! А то он дымит, как балабон, на шее у телка.
17: Варька правильно ударит. У Кондрата трудодней больше всех в колхозе.
16: Работящий! Он казак! Бабки! Бабки своей дед! Рассказывай по-баски!
15: А ну, уймитесь. Уймитесь, трошки, которые горласты, особенно бабы.
7: Я, пожалуйста!
15: Дед, кончай! Лишаю тебя слова. Кондрат, ежели ты спишь, и во сне бывших своих быков видишь, тогда в партию тебе нельзя. В партию надо идти безо всякой приверженности к собственности. В партию надо идти так, чтобы был ты насквозь чистый и оперенный одной думкой, достигнуть мировой революции.
9: Товарищ Кондрат Майданников, самый фактический ударник, вполне достоин быть в рядах нашей партии. Факт.
18: Какая тут может быть приверженность? Ежели враги за оружие берутся и хотят все на старый лад повернуть, душевно отрекаюсь от всякой жалости к собственности и записываюсь в партию, чтоб стоять за советскую власть в одном строю с коммунистами.
15: Кто за, прошу поднять руки. Единогласно! Следующее заявление от Агафона Дубцова. Выйди сюда, Агафон.
7: Дорогие граждане и старухи, даю полный отлуп Агафону.
16: Кончай, лишаю тебя слова.
7: Здорово я, это самое, критикнул.
15: Кто за, прошу поднять руки. Единогласно. Можно? Можно мне задать один вопросик нашему завхозу Якову Лукичу? Задавай, политсидорач, задавай хоть два. Вот люди вступают в партию, хотят не возле нее жить, а в ней самой. Вместе с ней делить и горе, и радость,
19: А почему ты, Лукич, не подаешь в партии? Хочу я у тебя крепко спросить, почему ты отстаиваешься в сторонке? Или тебя вовсе не касается, что партия, как рыба об лед бьется, тянет нас к лучшей жизни? А ты что?
20: Грамотный я для партии.
19: Ха! Завхозом быть грамотной, а в партии нет. Что ты крутишь? Крутишь-то, Лукич? Не то, не то гутаришь.
20: Нечего мне крутить и не к чему.
19: Нет, крутишь из-за каких-то своих потаенных думок. Не желаешь ты подавать у партию.
20: А какие у меня могут быть скрытые думки? Раз ты все насквозь видишь, так ты и скажи, скажи.
19: Ты сам, Лукич, возьми и скажи про себя. С какой стати, чего ради, я буду за тебя хутарить.
20: Да нечего мне с тобой говорить.
19: А ты не со мной. Ты с народом. С народом поговори.
20: Да чего ты ко мне привязался, Ипполит? А ты сам-то почему? Почему не вступаешь в партию?
19: А кто тебе сказал, что я не вступаю? Раньше не вступала, тогда за раз вступлю. Ежели ты, Яков Лукич, не вступаешь, стал быть, мне надо вступать. А вот ежели бы ты нынче подал заявление, то я бы воздержался. Нам с тобой в одной партии не жить. Разных партий мы с тобой люди. А вот поручателей-то меня и нет. Как надо вылазить из такого положения? Кто из вас, ребятки, за меня поручится?
9: Поручаюсь.
21: Поручаюсь.
9: Поручаюсь.
21: Кто за? Прошу поднять руки. Единогласно! Приметили? А чего бы мне не улыбаться? Приятно на душе, вот и улыбаюсь. Прошу, как секретарь ячейки, подойти ко мне, дорогих товарищей, принятых в нашу великую коммунистическую партию. Хочу вас поздравить с великой честью.

товарищ Браво. Поздравляем. Надеемся все мы, коммунисты, надеемся, что будешь примерным большевиком. Да иначе с тобой и быть не может. Поздравляю, Агафон. Поздравляю всем сердцем. Вот, дядя Ипполит, как здорово оно вышло. Живи, не хворай, и стучи молотом, и шо лет 100 на пользу советской власти и нашего колхоза. Дело идет к тому, что с часу на час подходит мировая революция. Быть может, нам с вами опять придется в одном эскадроне служить, советскую власть отстаивать.

пахнет. И холмы, как волны балтийские, вздыбленные, что...

Матрос, матрос. Недаром ты столько лет воевал, да и теперь работаешь, как вол, днем и ночью. Хорошую жизнь людям построим, факт. Дожить бы, черт я подери, хоть посмотреть бы. И сдохнешь ты, братишечка Давыдов, так останется от тебя вместо потомства Гремячинский колхоз. И смотри, еще назовут его впоследствии имени путиловского слесаря и матроса Семки Давыдова. Ветры степные.

бьет по тебе. Павший в борьбе. Русский солдат.

0: дождался. Давно вас не видал, товарищ Давыдов.
1: Давно, давно не встречались мы с тобой. Варюха, Горюха, ты за это время стала совсем взрослой и красивой. Факт. Где ж ты пропадала?
0: То на прополке, то на покосе, по домашности тоже дела. А вы ни разу не проведали нас. Небось, не вспоминали ни разу.
1: Моя такая обидчивая. Не упрекай, все некогда, все дела. По неделе не бреемся, едим раз в сутки. Вот к нас закрутила перед уборкой. Ну, чего ты меня ждала? Дело какое есть? Не пойму, какая-то ты грустная, что ли? Или я ошибаюсь? Уж не горле какое у тебя? А ну, рассказывай.
0: А вы домой идете?
1: Ну, а куда же еще в такой поздний час?
0: Ну, мало ли куда. Вам дверь везде открытая. Ежели домой, то нам по дороге. Может, проводите меня до нашей калитки?
1: О чем речь? Чудачка ты права. Но когда это матросы, даже бывшие, отказывались провожать хорошеньких девушек? А ну-ка, пошли. Пошли в ногу. Ать, два. Ать, ну, рассказывай, что у тебя за горе беда. Выкладывай все на чистоту. Председатель все должен знать. Все до подноготной. Это и в самом деле раскисло, Варюха. Что с тобой?
0: Меня сватают за Ваньку Обнизова. Мамань день и ночь меня пилит. Выходи за него, они живут справно. Да, господи, что же мне делать?
1: Ну, а ты? Что ж ты, моя Ланюшка?
0: Да не хочу я идти за него, пойми, не хочу.
1: Ну, не уходи за него, факт. Силы-то никто тебя замуж не выдаст.
0: Да пойми же ты, что у матери нас шестеро, остальные все меньше меня. Мать хворая, а одна я такую ораву не прокормлю, хоть задушусь на работе. Как же ты этого не поймешь, родненький мой? Да я скорее... Что там говорить? Был бы отец живой, я и не задумывалась бы ни о чем. Я бы теперь, может, уже школу второй ступени кончала.
1: А что, если помогать вашей семье?
0: Иди ты к черту со своей помощью, понял?
1: Это почему же так?
0: Потому.
1: Ну, все же.
0: Не нуждаюсь я в твоей помощи.
1: Да не моей помощи этот разговор. А колхоз будет помогать твоей матери, как многодетной вдове, поняла? Разумела, Горюха?
0: Не нужна мне колхозная помощь.
1: Ну, странная ты фигура, факт. То он нуждается в помощи, то она не нуждается в помощи. У кого-то из нас мозги сегодня на вихрень, факт. Чего ж ты хочешь, в конце концов? Эй, Варюха, не мудри, я тебя толком спрашиваю, в чем дело?
0: Дурак слепой, слепец проклятый, ничего ты не видишь. Люблю я тебя, с самой весны люблю, а ты ходишь как с завязанными глазами. Надо мной уже все подруги смеются, может, уже все люди смеются, а ты ничего не видишь. А сколько слез я по тебе врагу источила, сколько ночей не спала, а ты ничего не замечаешь. Да как же я приму от тебя помощь или от колхоза милостыню, ежели я тебя люблю? И у тебя у проклятого язык повернулся сказать мне такое. Да я лучше с голоду подохну, но ничего от вас не возьму. Ну вот и все тебе сказала. Добился своего, дождался, а теперь ступает меня к своим лужкам. А мне ты не нужен, ни почем не нужен. Такой каменюка холодный, незрячий, такой слепец прижмурен. Пусти. Пусти, скоро рассветать будет, а мне надо идти корову доить. Слышишь?
1: Спасибо тебе, моя милая Варюха, Горюха.
0: За что же?
1: За счастье, каким даришь, за то, что отругала, слепым обозвала. Но ты не думаешь, что я окончательно слепой? Знаешь, я уже подумал иногда... Приходило на ум частенько, что счастье мое, личное счастье, осталось за кормой в прошлом, то есть. Хоть и в прошлом-то небо было отмерено, кот наплакал.
0: Ну, а мне и того меньше. Поцелуй меня, мой председатель, в первый и последний раз. И давай расходиться, а то уже заря занимается. Нехорошо будет, ежели увидят нас вместе. Стыдно.
1: Не говори, Варюха, все трясется. Но сгадал мне загадку. Но я к утру одолею, Так что отгадаю. Ты матери скажи, пусть она из дома не отлучается. Я зайду к вам завтра с утра пораньше. Будет разговор. И ты будь дома. Провожать тебя дальше не пойду. Не надо, факт. А завтра увидимся. До свидания. До свидания, моя милая Варюха-Горюха. Не обижайся, что ухожу вот так. Надо мне как-то подумать и о твоей судьбе, и о моей тоже. Правильно я говорю? Варюха!
0: Семён! Семён! Сёма!
1: Что тебе?
0: Сёма, миленький мой, не приходи ты к нам завтра. Не говори ни о чем с матерью. Хочешь? Хочешь, я буду жить с тобой. Ну, как Лушка. Поживем год, а потом бросай меня. Я выйду замуж за Ваньку. Он меня всякую возьмет. И после тебя возьмет. Он позавчера мне так и сказал. Ты мне любая будешь мила. Хочешь?
1: Дура! Девчонка! Шалава, ты! Ты понимаешь, что ты говоришь? Ты взбесилась, факт! Подумай, ты по домой пропись, слышишь? А завтра я приду, и ты не вздумай от меня прятаться, я тебя везде найду!
0: Шалава. А что же мне делать, Сём, миленькая?
1: Ты прости меня. Я погорячился. Ну и ты хороша. Тоже мне жертву придумала. Пойди на самом деле, милый Варюха, поспи малость. А завтра увидимся, ладно?
0: Ладно. Ведь уж вовсе рассвело. Ой, пропала я! Пропала я!

0: Ну, здравствуй, мать. Как живешь?
1: Здорово, председатель. Живем помаленьку. Ты что хотел? Какая нужда принесла тебя поутру?
0: Варвара дома?
1: Спит. Вы ж на собраниях засиживаетесь до белого света.
0: Разбуди ее. Разговор есть.
1: Садись. Гостем будешь. Варя.
2: Здравствуйте, товарищ Давыдов. Вот и вы к нам с утра пожаловали в гости.
0: Не в гости я пришел, а по делу. Вот что, мать. Вот что, мать. Варвара любит. Любит меня. Я тоже ее люблю. Решение такое. Нынче же отправлю ее в район учиться на агронома. Есть такой техникум. А осенью, когда справимся с делами, сыграем свадьбу. Тут без меня за ней сваты были от обнизовых. Но ты, девку, не неволь, она сама свою судьбу сыщет. Факт.
1: Варька. Варька.
2: Ой, мамань. Варька. Ой, маманюшка. Родненькая.
0: Ой, мама. Ну, хватит вам сердце разводить.
1: Видать, без материного согласия договорились. Ну что ж, Бог вам судья. Я Варьке зла не желаю.
2: Мама.
1: Но ты, матрос, мою девку не позорь. На нее у меня вся надежда. Ты видишь, что она старшая в доме. Она за хозяина. А я от горя, от детишек, от великой нужды. Ты видишь, какая я стала? Я раньше времени старухой стала.
2: Мама.
1: Ты нашу семью не разоряй. Вас, матросов, я видала в войну, какие вы есть.

0: быть, и верными, и честными, похлеще, чем какая-нибудь штатская сволочь. Заварку ты не беспокойся. Ее я никак не обижу. А касательно того, как нам быть, хочу просить об одном. Если ты согласная на наш союз, то нынче же я ее отвезу в район, устрою в техникум. В техникум. Собирайся, Варвара, в дальнюю дорогу. Фу. Ну что, что, что? Ну что, ну. Сразу глаза на мокрое место поставила. Ну, старая, эй! Вот что, я пока до свадьбы к вам перейду на жительство. У тебя мне будет лучше, чем у чужих людей, потом другое. Как-то я должен теперь вашу семью содержать.
1: Чего?
0: Ну, помогать вам. Ведь ты же без Варвары, ты из сил выбьешься. Вот что я возьму заботу о вас на свои плечи. Они у меня широкие, не беспокойся, выдержат факт. Ну что, договорились? Вот так у нас будет порядок. Больно у вас у женщин слез много. Это, может, самого твердого разжаловать. Ну, старая, как-нибудь проживем. Фактически тебе говорю, что проживем.

0: Это из старых рабочих накоплений. Мне виток на табак. Я ведь редко пьющий. А тебе деньжонки потребуются. Детишкам что-нибудь купишь. Ну, вот все. Да. Вечером вернусь, занесу свой чемоданчика. Валь, ты скоро?
1: А я уже готова. Мой председатель.
2: Ну, то-то. Молодо, зелено. А уж про то, что глупо, и гутарить не приходится.
0: Пора ехать, прощайся. Варвара с матерью, только недолго.
3: Маленькая.
4: Мамочка, родненькая.
0: Мамочка. Хватит. Ну, хватит там сервис разводить, не навек расстаетесь. Ну, как только поеду в район, прихвачу тебя, мамаш, с собой проведать дочь. А какую-нибудь теплую одежду ты с собой берешь?
3: А у меня есть ватная кофтенка, только где же она старенькая?
0: Так сойдет. Не на бал едешь, факт.
3: Присядем хоть.

Все решил Иван Нестеренко быстро и дельно. Тебя, моя Горюха, возьму под свою опеку девчат и тройком комсомолов. До начала приемных испытаний с тобой позанимаются преподаватели. И будешь ты у меня к осени подкована на все четыре ноги. Жить будешь в общежитии, договоренность уже есть. А через 2 года будет у нас свой агроном в колхозе.

0: Вот и станем тянуть рядом. А там... видно будет.
1: А ну, Горюха, перемести глаза на сухое место. Ведь ты у меня уже большая, взрослого не положено плакать. Не надо, милая. Ну? До свидания, моя милая Варюха, Горюха. Не скучай. И хорошенько учись. А мы тут без тебя не пропадем. Ну? Прощай.

Cheers to Blitch. Не надо. Не надо.

0: представитель шахтинского отдела рабочего снабжения, товарищ Бойко. А это мой помощник, товарищ Хижняк.
1: По какому делу ко мне?
0: Покупаем у колхозников скот личного пользования.
1: Документы.
0: Думаете, липа?
1: Да нет, не думаю. С войны примету на щеке носишь.
2: Какой там с войны? Позже заработал.
1: Вот тут и я гляжу, не похоже, что от сабельного удара. А что, жена царапнула?
2: А ты догадлив.
1: Так мне по должности полагается быть догадливым. Шрам у тебя от кинжала, либо от шашки. Мне это знакомое дело. И сам ты, гляжу, я такой же заготовитель, как я, архиерей. И морда у тебя не та, не из простых, да и руки не те. Они за бычьи рога, видать, сроду не держались. Благородные ручки. А то, что ты с кнутом похаживаешь, это дело пустое. Кнутом ты мне очки не вотрешь. Дедушка! Дед!
3: Сбегай-ка за Нагульновым, скажи, чтобы на одной ноге в совете был дел. В совете был, мол, дело срочное есть.
4: 7 минут, Андреюшка.
3: Ну, дед!
4: Я пулей.
0: Вот это бдительность, вот это я люблю. Попался, товарищ Хижняк, попался, как кур в още.
3: Ты чему смеешься? Глядите, как вам обоим плакать в станице не пришлось.
5: Что за люди?
3: А вот ты сам спроси у них.
5: Ну так в чем дело? Приехали люди заготовлять скот. Пущай себе заготовляют.
3: Нет, не будут, пока не выясню их личностей. Мне эти супчики не нравятся, вот в чем дело. Заражу, отправлю их в станицу, проверят их, а потом пущай заготовляют.
6: Товарищ Разметнов, скажи самым рассыльным, чтобы вышел. Есть разговор.
3: Какие у нас с тобой могут быть секреты?
6: Делай, что тебе сказано!
3: Ну, иди.
0: Раз маскарад не удался, карты на стол. На, читай, глазастый черт.
6: Мы сотрудники краеуправления ОГПУ. Приехали к вам для того, чтобы разыскать одного человека. Опасного политического врага, заговорщика и контрреволюционера.
3: А что же сразу не сказали мне, кто вы такие?
0: Условия конспирации, дорогой Разметнов. Ради бога, не обижайтесь, братцы.
7: Можно узнать, кого вы разыскиваете?

0: половца. Александр Анисимович, ЕСАУ Белой Армии, каратель.
1: Один из активных участников готовящегося антисоветского восстания на Дону. Скрывается где-то в вашем районе. Стараемся найти его сослуживцев по полку.
2: На, дядя не из веселых.
3: О нашем разговоре можете сообщить только Давыдову. Встречаться с нами не нужно. Без нужды, разумеется. И последнее. Будьте осторожны, особенно по ночам. Оружие всегда держите при себе.
0: После того, как по мне стреляли, мы уже сготовились к обороне.
4: Александр Анисимович! Александр Анисимович, извиняйте, что не доложился, а к нам дорогие гости.
5: Седой, тот, кто писал вам приказы. Фамилия моя, как вы и полагаете, отнюдь не Седой, а Никольский. Полковник генерального штаба императорской армии.
4: Ваше высокоблагородие, боже ж мой, как вас ждут.
5: Давайте сразу перейдем к делу, времени у меня в обрез. Ваша задача. У вас около 200 активных штыков или сабель. Вам надлежит, перебив местных коммунистов,
6: идти на Миллерово.
5: Захватить имеющиеся там огневые средства и форсированным маршем двигаться на Ростов.
6: Ростов? Господин полковник.
5: Операция рискованная, но у нас нет иного выхода. Если мы не используем возможности, которые дает нам история сейчас, в 30-м году, то тогда прощайтесь с империей и переходите на мелкие террористические акты.
6: Господин полковник!
5: Вы только начните по приказу тех, кто думает за вас. А там...
6: А там?
5: Нам придут на помощь наши силы с Кубани и Терека. А там помощь союзников, и мы уже властвуем на юге. Надеюсь видеть вас, господин Исаул, еще генерал-майором в Новороссийске. Или, скажем, в Москве. Приказ о выступлении будет дан особо. Ждите.
6: Проводи.

0: Вы ко мне, добрые люди? Аль понадобилось вам что из колхозного закрома? И кто вы такие из приезжих?
1: Вы и есть хозяин дома. Здравствуйте, Яков Лукич. Нас направили к вам ваши соседи.
2: Мы заготовители скота, работаем на шахтеров. Заготовляем им скот, как говорится, на дневное пропитание. Платим хорошие деньги, покупаем скот только личного пользования. Нам сказали, что у вас есть тёлка-летошница. Может, продадите, а?
0: Телушка, то есть, имеется у меня. И сытенькая, аж блестит, но она мне самому нужна. Корова престарела, менять надо, а порода на молоко и на сливки дюжи хорошие. Нет, нет, товарищ покупатель, не продам, не продам.
1: Ну что ж, хозяину виднее, извиняйте нас.

0: Он хижняк.
1: Вы уверены, что не обознались?
0: Иисус Мария, как я мог обознаться? Да я этого человека буду помнить до конца жизни. Вы видели у него шрам на щеке? Это я его полоснул, когда меня забирали. А вот этот глаз, он выбил мне на допросе 4 года назад.
1: Ищут они нас. Но ищут на ощупь, вслепую. Потому-то они и прикинулись заготовителями.
0: Чтобы я теперь выпустил его живым? Нет. Пусть у него закроются оба глаза за мой выбитый им глаз. За око 2 ока.
1: Вы с ума сошли.
0: Не беспокойтесь. Я убью хижняка и его приятеля не здесь. Подстерегу где-нибудь за хутором, подальше от гремячего лога. Инсценирую ограбление заготовителей. И шито-крыто. Не думайте меня отговаривать, слышите? Я выхожу сейчас.
1: Я понимаю ваши чувства. Действуйте.
0: Слушаюсь.
1: Желаю удачи.

0: Ведь уже над мертвым смывался какой-то гад. Каблуком глаз ему выбил. Простые разбойнички так не зверуют. Ты понимаешь, Семен, куда дело оборачивается?
1: Не хуже тебя понимаю. Половцев руки приложил или его подручные, факт.
0: Я одного не пойму, как их могли раскусить, кто они такие и кто? Кто это мог проделать? Вот в чем вопрос.
2: Собирайтесь в дело.
0: Неужто налапал?
2: Ну вот, Семен, я тебя упреждал, чтобы коммунисты поменьше спали по ночам. По-моему, и вышло. Доглядел я все-таки одного. Битых две ночи пролежал возле Островновского курения. Но не гляжу. Идет. Идет невысоконько, идет сторожка, прислушивается, оглядывается. Стало быть, кто-то из них, из этих самых супчиков. Припоздал я в секрет, в поле ездил, уже дюжа стемнело. А может, до него еще один прошел? Короче, идем! Ждать тут нечего. Мы их возьмем там у Лукича свеженьких, а нет, так хоть этого одного заберем. Из-за каких-то гадов-поганах весь вывалился в пыли, как щенок.
1: Пошли!

0: Как будем брать? Давай тут обговорим.
1: Дело мне по прошлому знакомое. Надо взять их живьем. Вот в чем задача. Предлагаю такой план захвата. Мы с тобой постучимся, а Андрей ляжет со двора возле окна. Мы двое входим, а ежели какой сигнет в окно на уход, Андрей его стукнет. Заберем этих ночных гостей живьем очень даже просто.
2: Я врага посвернял, факт.
1: Давай, Андрей. Ты будешь стоять чуть сзади меня. Ежели шо, какая заминка выйдет, бей на звук без дальнейших разговоров.
0: Что-то Макар сегодня веселый. За 5 минут уже 3 раза улыбнулся.
1: На веселое дело идем, Сёма, того и посмеивай.

0: И кого это нелегкое носит по ночам?
1: Лукич, извиняй меня, что бужу тебя в позднюю пору, дело есть. Ехать нам с тобой в совхоз, зараз надо, неотложная нужда.
0: Беда, ваше благородие, беда.
1: Ну что же ты, открывай.
0: Дорогой товарищ Нагульнов, поздний гостичек, тут в потемках наши задвижки не сразу разберешься.

Кто-то. Кто-то. Ходючая кровь. Стрелять буду.

запортью. Я за ленинскую партию.

0: Косили. Косили меня Макарушку с Давыдовым. Уняли у меня жизни. С ним, может, и я в лишних год два прожил. А без них что-то тошноват мне стало на белом свете маячить. Детей у меня срод не было, а тут как будто двух родных сынов сразу потерял. Макарушка! Макарушка!
1: Пропала я! Пропала я! Пропала я!
2: Косачка моя! Пришла-таки! Проходи! Проходи, милушка! Побудь им! Ведь он любил тебя. Факт.

0: ジャズ感ドラム。ショーマ。ショーマ。
1: Вот она, наша жизненка. Какими углами поворачивается. А колхоз назовем имени Путиловского слесаря и матроса Семена Давыдова.

0: За свою жизнь я видел многое. Много дорог исходил я с людьми разных племен. Если я говорю сурово о каком-нибудь белом, я знаю, вы не обидитесь на меня. И когда я хвалю кого-нибудь из племени моих отцов, вы не скажете «Ситка Чарли Сиваш». Его глаза видят криво, а язык нечестен. Не так ли? Имя женщины было Пасук. Я честно купил ее у ее племени, которое жило на побережье у одного из заливов с соленой морской водой. Сердце мое не лежало к этой женщине, и моим глазам не было приятно глядеть на нее. Ее взгляд всегда был опущен, и она казалась робкой и боязливой, как всякая девушка, брошенная в объятия чужого человека, которого она никогда до того не видела. Я уже сказал, что ей не было места в моем сердце, но я собирался в далекий путь, и мне нужен был кто-нибудь, чтобы кормить моих собак и помогать мне грести во время долгих поездок по реке. Ведь одно одеяло может прикрыть и двоих. И я выбрал Пасук. Говорил ли я вам, что в то время я состоял на службе у правительства? Поэтому меня взяли на военный корабль вместе с нартами, собаками и запасом провизии. Со мной была и Пасук. Мы поплыли на север, к зимним льдам Берингова моря, и там нас высадили, меня, Пасук и собак. Как слуга правительства я получил деньги, карты мест, на которые до тех пор не ступала нога человеческая, и письма. Письма были запечатаны и хорошо защищены от непогоды. Я должен был доставить их на китобойные суда, которые стояли затертые льдами около Великой Маккензи. Но это все не так важно, потому что то, о чем я хочу рассказать, не имеет отношения ни к китобойным судам, ни к суровой зиме, которую я провел на берегах Маккензи. Весной, когда дни стали длиннее после оттепели, мы с Пасук отправились на юг, к берегам Юкона. И мы плыли вверх по течению, работая то багром, то веслами, пока не добрались до 40-й мили. Там мы высадились на берег. Та зима была очень сурова. Наступили холод и мрак, а вместе с ними пришел и голод. Агент компании выдал всего по 40 фунтов муки и 20 фунтов бекона на человека. Бобов не было вовсе. Собаки постоянно выли, а у людей подводило животы, и лица их прорезали глубокие морщины. Сильные слабели, слабые умирали. В поселке свирепствовала цинга. И вот решено было, что надо послать кого-нибудь к соленой воде, чтобы сообщить о том, как мы тут бедствуем. При этом все головы повернулись в мою сторону, а глаза людей смотрели на меня с надеждой. Все знали, что я опытный путешественник. До миссии Хейнса на берегу моря 700 миль, сказал я, и весь путь нужно прокладывать на лыжах. Дайте мне ваших лучших собак и запасы лучшей пищи, и я пойду. Со мной пойдет Пасук. Люди согласились, но тут встал длинный Джефф, здоровый, крепкий янки. Речь его была хвастлива. Он сказал, что и он тоже отличный ходок, что он словно создан для ходьбы на лыжах и вскормлен молоком буйволицы. Он сказал, что пойдет со мною, и если я погибну в дороге, то он дойдет до миссии и исполнит поручение. Я тогда был молод и плохо знал янки. Откуда я мог знать, что хвастливые речи – первый признак слабости, а те, кто способен на большие дела, держит язык за зубами. И вот мы взяли лучших собак и запас еды и отправились в путь втроем. Пасук, Длинный Джефф и я. Лучшая еда, которую нам дали с собой, была не так уж хороша. И, кроме того, нам пришлось сэкономить ее с первого же дня пути. А лучшие собаки едва держались на ногах, и мы с большим трудом заставляли их тянуть нарты. Когда мы достигли Белой реки, у нас из трех упряжек осталось уже только две. А ведь мы прошли всего 200 миль. Ни человеческого голоса, ни струйки дыма нигде до тех пор, пока мы не пришли в Пелли. Там я рассчитывал пополнить наши запасы, а также оставить Длинного Джеффа, который ослабел в пути и все время хныкал. Но скалы фактории в Пелли были почти пусты. Мы встретили там группу индейцев, но среди них уж не было ни детей, ни стариков, и нам стало ясно, что немногие из оставшихся доживут до весны. Итак, мы отправились дальше с пустым желудком и тяжелым сердцем. До миссии Хэнса оставалось еще идти 500 миль среди вечных снегов и безмолвия. Как я и предполагал, нам все время приходилось идти на лыжах. А от лыж сильно болели ноги, и на них появились незаживающие трещины и раны. Джефф вел себя как ребенок. Мучения в пути и лишний жир сделали его ребенком. Ведь у кого на костях много жира и мяса, тот тяжелее переносит дорогу. Но пасук, в то время как мужчина лежал у костра и плакал, она стряпала, по утрам помогала мне запрягать собак, а вечером распрягать их. Это пасук спасала наших собак. Она всегда шагала на лыжах впереди, утаптывая им дорогу. Пасук, что вам сказать? Я тогда принимал все это как должное и не задумывался ни над чем. Голова моя была занята другим, и к тому же я был молод и мало знал женщин. И только позднее, вспоминая это время, я понял, какая у меня была жена. Джефф теперь был только обузой. У собак и так не хватало сил, а он украдкой ложился на нарты, когда оказывался позади. Пасук сама взяла свести упряжку, и Джеффу совсем было нечего делать. Каждое утро я честно выдавал ему его порцию еды, и он один уходил вперед. А мы собирали вещи, грузили нарты и запрягали собак. В полдень, когда солнце дразнило нас, мы его догоняли. Он брел, плача, и слезы замерзали у него на щеках. И шли дальше. Ночью мы делали привал, откладывали порцию еды для Джеффа и расстилали его меховое одеяло. Мы разводили большой костер, чтобы ему было легче заметить нас. И через несколько часов он приходил, хромая, съедал с жалобными причитаниями свою порцию и засыпал. Так повторялось каждый день. Этот человек не был болен. Он просто устал, измучился и ослабел от голода. Но ведь пасук и я тоже устали, измучились и ослабели от голода. А между тем выполняли всю работу. Он же не работал. Раз мы встретили на дороге двух призраков, странствовавших среди белого безмолвия, мужчину и мальчика. Они были белые. На озере Лебарш начался ледоход. И все их имущество утонуло. Только на плечах у каждого было по одеялу. Ночью они разводили костер и лежали подле него до утра. У них еще осталось немного муки, и они смешивали ее с теплой водой и пили. Путники рассказали нам, что с ними шел индеец, и они честно делились с ним. Но он не мог поспеть за ними. Я не поверил тому, что они честно делились с индейцем. Почему же он тогда от них отстал? Я не мог дать им ничего. И они ушли, эти два призрака, качаясь, как пьяные, ушли в белое безмолвие по направлению к Пелли. Теперь у меня оставалось только три собаки и одни нарты. И собаки были кожа да кости. Мы ели очень мало, и потому мороз сильно донимал нас. Лица у нас были обморожены и почернели так, что родная мать не узнала бы нас. Ноги сильно болели. По утрам, когда мы трогались в путь, я едва сдерживал крик, такую боль причиняли лыжи. Пасук, не разжимая губ, шла впереди и прокладывала дорогу. А Янки все хныкал и выл по-прежнему. В 30-мильной реке течение быстрое. Оно подмыло лед в некоторых местах, и нам попадалось много разводий и трещин, а иногда и сплошь вода. Мы нашли полосу еще крепкого льда. Пасук пошла первой, держа в руках шест на тот случай, если она провалится. Пасук весила мало. Лыжи у нее были широкие, и она благополучно перешла. Затем позвала собак. Но у собак не было ни шестов, ни лыж. Они провалились, и течение сейчас же подхватило их. Я крепко ухватился за нарты сзади и удержал их. Но постромки оборвались, и собаки ушли под лед. Собаки очень отощали, но я все же рассчитывал на них, как на недельный запас еды. И вот их не стало. На следующее утро я разделил весь небольшой остаток провизии на три части и сказал длинному Джеффу: пусть он идет с нами или остается, как хочет. Мы теперь пойдем налегке и потому быстро. Он начал кричать и жаловаться на больные ноги и на всякие невзгоды и упрекал меня в том, что я плохой товарищ. Но ведь ноги у Пасук и у меня тоже болели. Еще больше, чем у него, потому что мы прокладывали путь собакам, и нам тоже было трудно. Длинный Джефф клялся, что он умрет, а дальше не двинется. Пасук молча взяла меховое одеяло, а я котелок и топор, и мы собрались идти. Но женщина посмотрела на порцию, отложенную для Джеффа, и сказала: «Глупо оставлять столько еды этому младенцу. Ему лучше умереть». Я покачал головой и сказал: «Нет, товарищ всегда останется товарищем». Тогда Пасук напомнила мне о людях на 40-й миле. Там были настоящие мужчины, и их было много, и они ждали от меня помощи. Когда я опять сказал «нет», она выхватила револьвер у меня из-за пояса, и длинный Джефф отправился к праотцам. Я бронил Пасук, но она не выказала никакого раскаяния и не была огорчена. И в глубине души я сознавал, что она права. Каждый день нам по пути попадались места, где прямо на снегу ночевали те два призрака. И я знал, что не раз мы будем радоваться такому ночлегу, пока доберемся до соленой воды. Затем мы встретили третий призрак, индейца, который тоже шел к Пелли. Он рассказал нам, что мужчина и мальчик нечестно поступили с ним, обделив его едой. И вот уже три дня, как у него нет муки. Каждую ночь он варил куски своих мокасин и ел их. Теперь от мокасин уже почти ничего не осталось. Индеец этот был родом с побережья и говорил со мной через пасук, которая понимала его язык. Он не просил у нас пищи, потому что видел, что нам самим приходится туго. Пасук смотрела то на индейца, то на меня, как будто не зная, на что решиться. Словно мать-куропатка, у которой птенцы попали в беду. Я повернулся к ней и сказал, с этим человеком нечестно поступили. Дать ему часть наших запасов. Я видел, что в глазах ее блеснула радость. Но она долго смотрела на него и на меня. Ее рот сурово и решительно сжался, и, наконец, она сказала, нет, до соленой воды еще далеко, и смерть подстерегает нас по дороге. Пусть лучше она возьмет этого чужого человека и оставит в живых моего мужа Чарли. И вот индеец ушел в белое безмолвие по направлению к Пелли. А ночью пасук плакала. Я никогда прежде не видел ее слез. И это было не из-за дыма от костра, так как дрова были совсем сухие. Меня удивила ее печаль, и я подумал, что мрак и боль сломили ее мужество. Жизнь – странная вещь. Много я думал, долго размышлял о ней, но с каждым днем она кажется мне все более понятной. Почему в нас такая жажда жизни? Ведь жизнь – это игра, из которой человек никогда не выходит победителем. Жить – это значит трудиться и страдать, пока не подкрадется к нам старость, и тогда мы опускаем руки на холодный пепел остывших костров. Жить трудно. В муках рождается ребенок. В муках старый человек испускает последний вздох. И все наши дни полны печали и забот. И все же человек идет в открытые объятия смерти неохотно, спотыкаясь, падая, оглядываясь назад. А ведь смерть добрая. Только жизнь причиняет страдания. Но мы любим жизнь и ненавидим смерть. Это очень странно. Мы разговаривали мало, пасук и я. Кругом не было ни костра, ни звука, только холод и белое безмолвие. Мы потеряли счет времени и шли точно мертвые. Кончились последние запасы еды, которую мы все время делили поровну. Но пасук падала чаще. И вот около Оленьего перевала силы изменили ей. Утром мы лежали под нашим единственным одеялом и не трогались в путь. Мне хотелось остаться там и встретить смерть рука в руку с пасук, потому что я стал старше и начал понимать, что такое любовь женщины. До миссии Хейнса оставалось еще 80 миль, но вдали, над лесами, великий Чилкут поднимал истерзанную бурями вершину. И вот пасук заговорила со мной, тихо, касаясь губами моего уха, чтобы я мог слышать ее. Теперь, когда она уже не боялась моего гнева, она изливала передо мной душу, говорила мне о своей любви и о многом другом, чего я раньше не понимал. Она сказала: «Ты мой муж, Чарли, и я была тебе хорошей женой. Я всегда разжигала твой костер, готовила тебе пищу, кормила твоих собак, гребла, прокладывала путь и никогда не жаловалась. Я никогда не говорила, что в вигваме моего отца было теплее или что у нас на Чилкате было больше еды. Когда ты говорил, я слушала. Когда ты приказывал, я повиновалась. Не так ли, Чарли?» Я ответил: «Да, это так». Она продолжала: «Когда ты впервые пришел к нам на Чилкат и купил меня, даже не взглянув, как человек покупает собаку, и увел с собой, сердце мое восстало против тебя, и было полно горечи и страха. Но с тех пор прошло много времени. Ты жалел меня, Чарли, как добрый человек жалеет свою собаку. Сердце твое оставалось холодно, и в нем не было места для меня. Но ты всегда был справедлив ко мне и поступал, как должно поступать. Я была с тобой, когда ты совершал смелые дела и шел навстречу большим опасностям. Я сравнивала тебя с другими мужчинами и видела, что ты лучше многих из них, что ты умеешь беречь свою честь, и слова твои мудры, а язык правдив. И я стала гордиться тобой. И вот наступило такое время, когда ты заполнил мое сердце, и все мои мысли были только о тебе. Ты был для меня как солнце в разгар лета, когда оно движется по золотой тропе и ни на час не покидает небо. Куда бы ни обратились мои глаза, я везде видела свое солнце. Но в твоем сердце, Чарли, был холод. В нем не было места для меня». И я ответил: «Да, это было так. Сердце мое было холодно, и в нем не было места для тебя. Но так было раньше. Сейчас мое сердце подобно снегу весной, когда возвращается солнце. В моем сердце все тает, в нем шумят ручьи, все зеленеет и цветет. Слышатся голоса куропаток, пение зарянок, и звенит музыка, потому что зима побеждена, пасук, и я узнал любовь женщины». Она улыбнулась и крепче прижалась ко мне, а затем сказала: «Я рада». После этого она долго лежала молча, тихо дыша, прильнув головой к моей груди. Потом она прошептала: «Мой путь кончается здесь. Я устала, но я хочу еще кое-что рассказать тебе. Заметил ли ты, что у индейца, который шел по направлению к Пелли, на той руке, которую он грел над огнем, не было большого пальца? Это был мой брат. Но я отказала ему в еде, и он ушел в белое безмолвие, без еды». Вот, братья мои, какая это была большая любовь. Ведь женщина пожертвовала своим братом ради мужчины, который тяжелым путем вел ее к горькому концу. Любовь ее была так сильна, что она не пожалела даже себя. прежде чем в последний раз закрылись ее глаза, Пассук взяла мою руку и просунула ее под свою беличью парку. Я нащупал у ее пояса туго набитый мешочек и понял все. День за днем мы поровну делили наши припасы до последнего куска, но она съедала только половину. Вторую половину она прятала в этот мешочек для меня. Пассук сказала: «Вот и конец пути для Пассук. Твой же путь, Чарли, не кончен. Он ведет дальше, через Великий Чилкут, к миссии Хейнса на берегу моря. Он ведет дальше и дальше, к свету многих солнц, через чужие земли и неведомые воды. И на этом пути тебя ждут долгие годы жизни, почет и великая слава. Он приведет тебя к жилищам многих женщин, хороших женщин, но никогда ты не встретишь большей любви, чем была любовь Пассук». И я знал, что она говорит правду. Безумие охватило меня. Я отбросил туго набитый мешочек и поклялся, что мой путь окончен, и я останусь с ней. Но усталые глаза Пассук наполнились слезами, и она сказала: «Среди людей ситка Чарли всегда считался честным, и каждое его слово было правдиво. Разве он забыл о своей чести сейчас, что говорит ненужные слова у Оленьего перевала? Разве он забыл о людях на 40-й миле, которые дали ему свою лучшую пищу, своих лучших собак? Пассук всегда гордилась своим мужем. Пусть он встанет, наденет лыжи и двинется в путь, чтобы Пассук могла по-прежнему им гордиться». Когда ее тело стало холодным в моих объятиях, я встал, нашел туго набитый мешочек, надел лыжи и, шатаясь, двинулся в путь. В коленях я ощущал слабость, голова кружилась, в ушах стоял шум, а перед глазами вспыхивали искры. Забытые картины детства проплывали передо мной. Я сидел у кипящих котлов на пиршестве. Я пел песни и плясал под пение мужчин и девушек, под звуки барабана из моржовой кожи. А Пассук держала меня за руку и шла все время рядом со мной. Когда я засыпал, она будила меня. Когда я блуждал в глубоких снегах, она выводила меня на дорогу. И вот, как человек, лишившийся разума, который видит странные видения, потому что голова его легка от вина, я добрался до миссии Хейнса на берегу моря. Вот, братья мои, какова была любовь Пассук, которая умерла в снегах Оленьего перевала.
1: Столько дней прошло с малолетства, что его вспоминаешь с трудом. И стоит вдалеке мое детство, как с закрытыми ставнями дом. В этом доме все живы, здоровы, те, которых давно уже нет. И висячая лампа в столовой льет по-прежнему теплый свет. В поздний час все домашние в сборе, братья, сестры, отец и мать. И так жаль, что приходится вскоре, распрощавшись, ложиться спать.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В предпраздничном эфире очередной выпуск музыкальной рубрики «Чего старенького». У микрофона ее автор и ведущий Игорь Макаров. Последнее время все больше занимает в эфире и печатных изданиях история Второй мировой войны, ее начало, ход и победоносное завершение. В нашей ретро-рубрике эта тема также не останется без внимания. А в качестве звуковых документов грозной эпохи послужат, как всегда, старые пластинки, сохранившиеся до наших дней, несмотря на прошедшие десятилетия. Слушателям старшего поколения, особенно тем, кто помнит времена 30-40-х годов, наверняка знакомы будут произведения, включенные мною в сегодняшнюю программу. Первая песня так и вообще известна абсолютно всем, потому что в прошлом звучала каждый первомайский праздник. В крайнем случае, ее инструментальный вариант. «Москва майская» — знаменитый марш братьев Покрас на слова Лебедева-Кумача звучит с пластинки 1937 года. Участниками записи были оркестр Большого театра, хор под управлением Дмитрия Покраса и солист Московской филармонии Наум Хромченко.

С довоенной патефонной пластинки звучал знаменитый марш «Москва-майская». Наум Хромченко, хор и оркестр Большого театра. Надо заметить, в 30-е годы на пластинках издавалось множество различных маршей. Помимо военных, разных родов войск, были еще физкультурно-спортивные, железнодорожные, комсомольские, пионерские, да и немало массовых песен имели четко выраженный маршеобразный ритм. Достаточно вспомнить ушедшие в народ шлягеры «По долинам и по взгорьям», «Каховка», «Партизан-железняк», «По военной дороге», «Марш Буденного». Все это, как вы понимаете, посвящено событиям еще Гражданской войны. Летом 1936 года джаз-оркестр Леонида Утесова представил новую концертную программу, в которой прозвучала незадолго до этого написанная песня «Прощальная комсомольская». Тоже в ритме марша и авторы «Братья Покрас» на стихи Михаила Исаковского. Мы послушаем ее с недавно изданного компакт-диска в отреставрированном на компьютере виде. Леонид Утесов и его оркестр.

0: дан приказ ему на запад.
1: Ей в другую сторону уходили комсомольцы на гражданскую войну.
0: Уходили, расставались,

и родная отвечала. Я желаю всей душой, если смерти там мгновенной, если раны небольшой, а всего сильнее желаю я тебе, товарищ мой, чтоб со скорою победой возвратились вы домой. Он пожал подруге руку, глянул в девичье лицо, а еще тебя прошу я, напиши мне письмецо. Но куда же напишу я, как я твою знаю путь? Все равно, моя родная, напиши куда-нибудь. Дам приказ ему на запад.

в записи Леонида Утесова и его оркестра. Летом 1936-го в Испании вспыхнул мятеж генерала Франко против республики, и уже гражданская война охватила Пиренейский полуостров. Как известно, Советский Союз оказывал помощь испанскому правительству, наши добровольцы воевали там. Эти события нашли отклик в мировой литературе, искусстве. Достаточно назвать Эрнста Хемингуэя, Пабло Пикассо, нашего Михаила Кольцова. Солидарность с испанскими антифашистами отразилась в грамзаписи. Было выпущено несколько пластинок с весьма говорящими названиями. «Испания будет свободной», «В бой идем мы», «Бандера Роха», «Но пасаран». Песню «Враг не пройдет» в конце 1937-го записал солист всесоюзного радио Борис Дейнека в сопровождении хора и оркестра под управлением Александра Орлова. Мужественный припев ее выражал чаяние народов Европы в первой схватке с набирающим силу фашизмом. «Рот фронт, все в строю, не покорит враг нас в бою». Увы, эта схватка, как и многие следующие, была проиграна.

прозвучала антифашистская песня «Но пасаран», «Враг не пройдет». Музыка Кочетова, слова Сикорской. Пластинка 1937 года, хора и оркестра Всесоюзного радиокомитета, солист Борис Дейнека. Летом 1938-го относительно мирная жизнь закончилась и для СССР. На Дальнем Востоке, в районе озера Хасан, возник пограничный конфликт с японцами, оккупировавшими к тому времени большую часть Китая. Военные действия длились 2 недели. Захватившие советскую территорию японские войска были отброшены, что также нашло отражение на эстраде. От юмористических куплетов «Акула», «Все хорошо», «Вы не суетесь, самураи», до весьма патетических «Бой у озера Хасан», «Стрелковая заозерная», «Песня о гранате». Даже в репертуаре известной исполнительницы народных песен Ольги Ковалевой появились дальневосточные частушки. Популярны были и на следующий год, когда бои шли на реке Халхин-Гол в Монголии. Слушаем эти злободневные по тем временам припевки.

0: один.
1: Исполнительница народных песен Ольга Ковалева и секстет Домр под управлением Алексея Семенова. Дальневосточные частушки, посвященные событиям на озере Хасан 1938 года. Кстати, если вы помните, та же тема затронута и в ряде довоенных фильмов. Самый запомнившийся, конечно, «Трактористы», песни из которого в то время распевала вся страна. И уж если речь зашла о кино, предложу вам еще одну песню, ушедшую с экрана в народ. Наверняка вспомнят ее те из наших слушателей, кто ходил тогда в школу или даже в детский сад. Задорный марш-фокстрот «Нас не трогай» сочинили композитор Юрий Милютин и известный поэт Василий Лебедев-Кумач. Чуть раньше у них была похожая пионерская песенка «Дружные ребята». Слегка изменив мелодию и написав новый текст, что называется сообразно текущему моменту, авторы включили ее в фильм «Боевые друзья». Необычайно популярна была, особенно в хоровых коллективах. Ставим на проигрыватель пластинку 1938 года ансамбля Центрального дома Красной Армии, солисты Мищенко, Симонов, Коля Кутузов и Шура Конев. «Нас не трогай».

осенний ветер по полю гуляя, по дороге пыль метет. Это наша удалая, удалая конница идет. Нас не трогай, мы не тронем, а затронешь.

патефонной пластинки ансамбля ЦДКА звучала известная в конце 30-х лихая песенка «Нас не трогай». В заключение программы, посвященной предвоенной грамзаписи, предложу вашему вниманию еще один боевой шлягер той поры. Он входил в репертуар государственного джаза СССР. Песня Листова и Рудермана «Махорочка» была записана осенью 1939-го, незадолго до начала финской кампании. Всенародную известность она приобрела через 4 года, когда в разгар уже Великой Отечественной ее напел на пластинку Вадим Козин. Мы послушаем первоисточник. Госджаз под управлением Виктора Кнушевицкого, хор Большого театра, солисты Сергей Стрельцов и Алексей Иванов.

подошел к концу очередной выпуск рубрики «Чего старенького». Сегодня он был посвящен довоенной грамзаписи, в которой, впрочем, оборонная тематика была представлена в больших объемах. В моей коллекции лишь малая часть выпущенных тогда боевых и патриотических песен. Встречаются они гораздо реже, чем эстрадные пластинки. Редактор Тамара Салахитдинова и коллекционер Игорь Макаров прощаются с вами. Хорошего вам отдыха, праздничного настроения. В следующую субботу, в канун Праздника Победы, будем слушать песни Великой Отечественной войны. До встречи в эфире!

Обожествлять не надо даже Бога. Он тоже человек, не царь земной. А лжи и крови так на свете много, что можно вздумать, Бог всему виной. Не сотвори из родины кумира, но и не рвись в ее поводыри. Спасибо, что она тебя вскормила, но на коленях не благодари. Она сама во многом виновата, и все мы виноваты вместе с ней. Обожествлять Россию пошловато, но презирать ее еще пошли.

0: На следующее утро Литвинов отправился в горы. Побродив часа три, он проголодался и направился в кофейную, где за несколько крейцеров можно было получить стакан молока с кофеем. Но не успел он поместиться за одним из столиков, как появилась коляска, из которой вышли дамы и кавалеры. Туалеты дам отличались изысканным щегольством. На кавалерах были сюртуки с иголочки, но во всей их осанке сквозило нечто воинственное. Действительно, они были военные люди. Литвинов попал на пикник молодых генералов, особ высшего общества.
1: Неужели, валерьян, существуют такие животные, на которых действует магнетизм?
2: Одно такое животное, во всяком случае, существует. Вы ведь знаете Миловановского? Клянусь, я его усыпил, и он храпел даже.
3: Ну ты слишком зол, Борис. Я говорил о настоящих животных.
2: Представь себе, я так же. Да, ты знаешь, легче всего поддаются гипнозу, не пугайтесь, Аннет, раки. Они очень нервозны и легко впадают в каталепсию. Я их не раз усыплял.
1: Ах, это ужасно любопытно, я хотела бы взглянуть. Борис, будьте любезны, достаньте рака.
2: Живого или только живо? 7 минуточек, вода.
1: Генерал всегда такой милый, всегда такой остроумный. Но беда, что шалун.
3: Берегите его чар, баронесса.
2: О, вот теперь можно приступить к операции рака.
1: А что же должен сделать ваш бедный рак?
2: А ему надлежит покорно застыть, стоя на своем хвосте.
1: Вот.
3: И не
1: ну от чего же он не засыпает, ваш глупый рак?
3: Увы, он не признает воинской дисциплины.
2: А я сегодня не в ударе, уберите эту гадость.
0: Литвинов расплатился и хотел было проскользнуть мимо.
4: Григорий Михайлович, вы меня не узнаете?
5: Ирина Павловна?
4: А вы узнали меня. А как я рада, как я... Господа, это очень приятная встреча. Позвольте вас познакомить с моим мужем. Валериан, это месье Литвинов, друг детства.
3: Очень приятно.
5: Очень приятно.
4: Валериан Владимирович Ратмиров, мой муж.
3: А вы давно в Бадене?
5: 4 дня.
3: И долго намерены здесь остаться?
5: Я еще пока не решил.
3: А, это очень приятно, очень, очень приятно.
2: Из Франции 2 гренадера.
4: Да что же вы не сядете, Григорий Михайлович? А знаете, вы совсем не переменились.
5: А вот вы переменились.
4: Я постарела.
5: Нет, нет, я не то хотел сказать. По виду вы все такая же.
4: О, я постарела, но я не переменилась. Нет, нет, я ни в чем не переменилась.
1: Прошу вас, господа, прошу.
2: Байришбир! Гутен морген! О, вы уронили платок, шер Аннет, он, как и я, у ваших ног.
1: Ах, шалун, шалун.
2: А что, валерьян, граф Пьер еще там?
3: Временно. Серж на его место.
2: Я не понимаю, что ему была за охота оправдываться, приводить резоны. Ну, прижал купца, ну и что такое?
3: Боялся обличения в журналах.
2: А, это уж последнее дело. Журналы, обличения разные. Нет, нам надо решительно назад воротиться.
3: Но нельзя же совсем воротиться.
2: Совсем, совсем. И чем дальше назад, тем лучше.
5: Уж не до 7 боярщин ли ваше превосходительство?
2: А хоть бы и так. Надо переделать. Да-да, переделать все сделанное.
5: И освобождение крестьян.
2: Ну, насколько это возможно? Вы думаете, сладка народу эта воля?
5: А вы попытаетесь отнять у него эту волю.
2: Ха, из Франции 2 гренадера.
3: Да ты, я вижу, нынче зол, Борис. Тебя б в обер-прокуроры. Не слушайте его, пожалуйста. Комара не зашибет. Князь довольствуется тем, что пожирает дамские сердца.
1: Он, господа, шалун неисправимый, да?
2: Поймите меня правильно, господин Литвинов, если не ошибаюсь. Я не враг прогресса, Госпитали строить или улиц газом, отчего ж не освещать? Но вот эти студенты, разночинцы, вся эта мелюзга, вот что меня пугает. Нет уж, куда лучше по-старому. С дисциплиной оно гораздо вернее. Не позволяйте умничать черни, доверьтесь аристократии, в ней вся сила. А с этими вежливо, но в зубы.
3: Борис, здесь дамы, наконец. Ты что, в государственные люди метишь?
2: Да вовсе нет. Но правду нельзя не признать. А это все в тебе легкий, как пух, либерализм.
3: Ну, от тебя я не ожидал. Зачем здесь, сейчас политические вопросы?
1: Господа, господа, а я очень люблю политические вопросы. А вот Борис всегда говорит глупости.
2: А я всего серьезнее, баронесса, когда говорю глупости.
4: Генерал эту фразу сегодня уже в третий раз говорит.
3: Ты уж лучше пожирай дамские сердца, это у тебя вернее получается.
2: Но когда же вы увенчаете мое пламя, мадам? Я влюблен в вас изумительно и страдаю необыкновенно.
1: Ну вы видите, господа, ну какой это шалун. Шалун, не
5: прошу извинить, господа.
4: Вы уже уходите, Григорий Михайлович. Пусть так. Но вы должны непременно нас посетить. Мы живем в отеле «Европа». Потолкуем старину, вспомним.
5: Я постараюсь, Ирина Павловна.
3: Всего доброго.
5: Прощайтесь. Прощайтесь.
2: Ага, рябчик, вольнодумец. Приползешь еще к нам. Ручку, мол, пожалуйте.

0: гадость. Презренные, пошлые люди. И в этот мир попала Ирина. В нем она вращается, в нем она царствует. Ради него пожертвовала лучшими чувствами своего сердца. Высший свет. Зачем? Зачем я с ними сидел? Что общего между мной, сыном мелкого чиновника, и этими военными петербургскими аристократами? Их шутки плоски, тон невыносим. В самой мягкости их речей возмутительное презрение.
1: Быстрая ходьба успокоила нервы Литвинова.

0: Шли дни. Однажды, возвратясь домой, Литвинов уселся за стол, взял книгу в руки и внезапно ее выронил. Даже вздрогнул. Что с ним случилось? Ничего не случилось с ним, но Ирина удивительным, странным, необычайным вдруг показалось ему его свидание с нею. Возможно ли, он встретился, говорил с тою самою Ириной?
1: Да-да.
2: Вам письмо, Хер Литвинов.
1: Благодарю вас. От Тани. Что за досада? Опять задержка в Дрездене? Дней на пять, на шесть. Узнаю тебя, моя милая, добрая Таня. Одну тебя люблю и век любить буду. А к той я не пойду. Нет, нет. Пусть забавляется со своими генералами. Господи, опять кто-то пришел. Да-да, войдите. Сазонт Иванович, вот это мило, вот спасибо. Садитесь, пожалуйста, прошу вас.
3: Тут маленькое недоразумение. Конечно, я всегда с удовольствием, но меня, собственно, прислали к вам.
1: Кто, позвольте узнать?
3: Госпожа Ратмирова.
1: Как?
3: Вы третьего дня обещались навестить ее и не пришли. Вот она и просит вас к ней пожаловать.
1: Вы знакомы с Ириной Павловной?
3: Как видите.
1: И простите, коротко знакомы?
3: Я до некоторой степени ее приятель.
1: Да. А вам известно, для чего ей угодно меня видеть?
3: Я полагаю, что Ирина Павловна желает возобновить прежнее знакомство.
1: Извините мою нескромность, но вам известно, какого рода это было знакомство?
3: Нет, но я полагаю, что оно было хорошего свойства. Ирина Павловна всегда вас хвалила. Так пойдемте, сударь.
1: Погодите, Сазонт Иванович, погодите. Посидите сперва немного. Мне, признаться, все это кажется весьма странным.
3: Что, смею спросить?
1: Ну, хоть каким образом вы ее приятелем сделались?
3: С моей фигурой, с положением моим в обществе, оно точно неправдоподобно. Но жизнь иной раз шутит над нами. Да вот вам сравнение. Дерево стоит перед вами, и ветра нет. Каким образом лист на нижней ветке прикоснется к листу на верхней? Никоим образом. А вот поднялась буря, все перемешалось, и те два листа прикоснулись.
1: Стало быть, были бури.
3: Еще бы. Без них разве проживешь?
1: Да. Ваша правда.
3: Ну, а теперь нам пора идти. Да о чем вы задумались, сударь мой? Ах, какие нынче стали молодые люди. Прелестнейшая дама приглашает к себе, засылает к ним гонцов, нарочных, а они чинятся.

0: они направились в гостиницу к генеральше Ратмировой. Ирина сидела одна за небольшим столиком и вышивала по канве.
1: Господин Потугин и господин Литвинов.
2: Просите.
3: Вот, Ирина Павловна.
2: Мерси, Сазонт Иванович. Григорий Михайлович, я еще старый друг.
4: Прошу простить, Ирина Павловна, что я...
2: Тебя. А вы куда же?
3: Дело безотлагательное, Ирина Павловна. Моя барышня ждет к обеду.
2: Хорошо, ступайте, Сазонт Иванович. Загляните после.
3: Все непременно.
2: Вот, Григорий Михайлович, мы, наконец, одни, и я могу сказать вам, что очень рада этой встрече, потому что она даст мне возможность попросить у вас прощения.
4: Прощения? В чем?
2: Вы знаете, в чем? Встретив вас так неожиданно, я сказала себе, что мы непременно должны сделаться друзьями, а для этого объясниться, раз и навсегда, не откладывая, чтобы уже потом не было никакой неловкости. Вы должны мне сказать, что меня прощаете, безо всякой злопамятности. Вероятно, вы давным-давно все забыли, но все равно скажите, что вы меня простили.
4: Помилуйте, Ирина Павловна, в чем вам извиняться? То дело прошедшее давно в воду кануло. Мне только остается удивляться, как вы среди всего блеска, который вас окружает, еще сохранили память о товарище вашей первой молодости.
2: Вас это удивляет?
4: Меня это трогает, потому что я никак не мог себе вообразить.
2: А все-таки вы не сказали, что простили меня.
4: Ото всей души желаю вам всего наилучшего на земле.
2: И не помните зла.
4: Я помню лишь те прекрасные мгновения, которым был обязан вам.
2: Ну вот и прекрасно. Моего мужа нет, у него свидание с проезжающим сановником, и мы можем спокойно побеседовать обо всем. Садитесь.
4: Благодарю вас.
2: Ах, какой этот Потугин умница, что привел вас сюда. Это настоящий рыцарь.
4: Вы так близко его знаете?
2: Тут есть особые причины. Но мы отбились в сторону. Я жду вашего рассказа, Григорий Михайлович.
4: Мы не виделись 10 лет. А с тех пор сколько воды утекло?
2: Ни одной воды. Ни одной воды. Так значит, вы тогда сразу уехали в Крым, в ополчение.
4: Вам это известно?
2: Я не теряла вас из виду, насколько это возможно. Но ведь и вы обо мне, наверное, слышали довольно.
4: Вы, Ирина Павловна, занимали слишком видное место в свете, чтобы не возбуждать толков. В особенности в провинции, где всякому слуху верят.
2: А вы им верили? И какого же роду они были?
4: До меня эти слухи доходили очень редко. Я вел образ жизни весьма уединенный. Потом уехал за границу, в учебу. Простите меня, я еще не спросил у вас о вашей матушке.
2: Благодарю, она по-прежнему в Москве.
4: А ваши братья, сестры, младшая Викторенька?
2: Им хорошо. Я их всех пристроила еще до своего замужества.
4: Вы давно замужем?
2: 4-й год.
4: И детей у вас нет?
2: Нет.
4: А до вашего замужества вы постоянно жили у кузена вашей матушки, как без его, графа Рейзенбаха?
2: Нет. А, Валерьян, вот вы уже и вернулись.
5: Господину Литвинову наше почтение.
4: Рад вас видеть.
2: Который же теперь час?
5: Скоро 4, мой дорогой друг, а вы еще не одеты, нас графиня ждать будет. Видно, любезный гость заставил вас забыть время.
2: Ну что, вы видели графа?
5: Как же, видел. Он приказал вам кланяться.
2: Он все глуп по-прежнему, этот ваш покровитель. Вы знаете, глупость вашего графа поразительна. А я уж, кажется, на что успела насмотреться.
5: Но вы же сами меня послали к нему, дорогая. А вы, господин Литвинов, пользуетесь Баденскими водами?
4: Я, слава богу, здоров.
5: Это всего лучше. Но кто страдает нервическим кашлем, как
2: мы
5: я, например?
2: Мы еще с вами увидимся, Григорий Михайлович. А сейчас мне нужно идти переодеваться. Эта старая княгиня Воротынская несносна со своими вечными раутами, где нет ничего, кроме скуки.
5: Вы сегодня строги ко всем.
4: Прощайте, Ирина Павловна.
2: Постойте, Григорий Михайлович. Вы утаили главное.
4: Что такое?
2: Вы, говорят, женитесь.
4: Да, я женюсь.
2: Кто же она?
4: Моя дальняя родственница.
2: А, вероятно, она вам давно известна.
4: Да. С детских лет. Прощайте.
2: Что ж, такая мне, видно, выпала судьба. Я не раскаиваюсь. Да и раскаиваться теперь во всяком случае было бы уж слишком поздно.
5: Мой дорогой друг, я думал, вы уже одеваетесь.
2: Нет, у меня голова болит.
5: Но, графиня...
2: Ах, Валериан, оставьте меня в покое.
5: Я вас так понимаю, Ирина Павловна, что мы не поедем на раут.
2: Ступайте одни.
5: В таком случае позвольте вам вызвать врача.
2: Валериан Владимирович, вы несносны. Сколько же раз мне вам повторять? Я сейчас хочу побыть одна.
5: Понимаю. Наедине со своими мыслями.

Литвинов был весьма недоволен собой. Словно в рулетку проигрался или не сдержал данного слова. День опять прошел тупо и вяло. На следующее утро Литвинов, отправившись в горы, наткнулся на Ирину. Он притворился, что не узнал ее, и быстро прошел мимо.

0: часа через два он возвращался домой. Сидевшая на скамейке дама с синим вуалем на лице проворно встала и подошла к нему.
1: Зачем вы избегаете меня, Григорий Михайлович?
2: Я вас избегаю?
1: Да, вы, вы.
2: Вы ошибаетесь, уверяю вас.
1: Разве утром вот вы меня не узнали и не отвернулись намеренно?
2: Я права, Ирина Павловна.
1: Вы человек прямой. Вы всегда говорили правду.
2: Да. Я узнал вас.
1: А чего же вы не подошли ко мне?
2: Чего, чего? Вы еще спрашиваете? После всего, что произошло там, в Москве.
1: Но ведь вы обещали.
2: Я ничего не обещал. Извините резкость моих выражений, но чему как не кокетству, как не вашему желанию испытать, насколько вы еще властны надо мной, могу я приписать вашу настойчивость. Наши дороги так далеко разошлись. Я все забыл, все во мне переболело. Я совсем другой человек стал. Вы замужем. Пользуйтесь завидным положением в свете. Ну к чему? Зачем это сближение? Что я вам, что вы мне. Между нами решительно нет ничего общего.
1: Григорий Михайлович, поверьте мне, если бы я могла вообразить, что меня осталось наволос власти над вами, я бы первая избегала вас. Если я решилась, несмотря на прошедшую мою вину, возобновить знакомство с вами, это потому что...
2: Почему?
1: Да потому что мне стало уж слишком невыносимо, нестерпимо душно в этом свете, в этом завидном положении. Потому что, встретив вас, живого человека, среди этих мертвых кукол, я обрадовалась вам, как источнику пустыни. А вы называете меня кокеткой, отталкиваете меня под предлогом, что я была перед вами виновата. Но ведь еще больше перед самой собою.
2: Вы сами избрали этот жребий.
1: Сама. Я не имею права жаловаться. Но когда я вас увидела, все мое хорошее, молодое, во мне пробудилось. Все, что лежит там, в той светлой полосе, за этими 10 годами.
2: Но помилуйте, Ирина Павловна, насколько мне известно, светлая полоса вашей жизни началась именно с той поры, как мы расстались.
1: Это очень жестоко. Но я сердиться на вас не имею права. Ни одной минуты счастья я не имела. Вы не знаете, что это за мука жизнь с ними. Ведь эти люди ничего не понимают, ничего не сочувствуют. Даже настоящего ума у них нет. Ни души, ни развития. Одно только лукавство, сноровка и боязнь возможных убытков. Не удивляйтесь, Григорий Михайлович. Не светская женщина стоит теперь перед вами, а бедное существо, достойное сожаления. Мне не до гордости теперь. Я протягиваю к вам руку, как нищая. Поймите же это, наконец, я милости прошу, а вы...
2: Поверьте, Ирина Павловна, если во мне и было чувство злобы, оно прошло.
1: Благодарю вас, Григорий Михайлович. Я знаю, вы скоро женитесь и по склонности, но ведь мы не стали чужды друг другу. Или вы полагаете, я совсем отупела, совсем погрязла в этом болоте? Ах, нет, не думайте так, но прошу вас, дайте мне душу отвести. Но хоть во имя тех прежних дней, если вы их не хотите забыть, будемте друзьями.
2: Друзьями?
1: А если это слишком много, то хорошими знакомыми. Как будто никогда ничего не случилось.
2: Как будто никогда ничего не случилось. Вот вы говорите, я не хочу забыть прежних дней. А коли я не могу.
1: Помните только хорошее. А главное, не избегайте меня. Не огорчайте понапрасну, вы обещаетесь?
2: Да. Но понять я вас все-таки отказываюсь.
1: А это сейчас и не нужно. А впрочем, погодите, вы меня со временем поймете. Приходите сегодня вечером. У меня соберутся гости. Надо же вам знать, каким воздухом я дышу.
3: нет.
1: О, герцогиня меня увидела, я теперь не могу к ней не подойти. Обещайте мне выполнить мою просьбу. Хорошо?
2: Хорошо.
4: А, добрый день, ваша светлость. Как вам спалось?
2: Сазонт Иванович. Сазонт Иванович. Сазонт Иванович. Сазонт Иванович. Посидите здесь со мной. Посидите. Побеседуем, как у меня, давеча.
5: Как угодно. Но только сейчас все предметы представляются мне в преувеличенно скверном виде.
2: Извините меня, Сазонт Иванович, я к вам с вопросом насчет госпожи Ратмировой.
5: Все любопытствуете, как я с ней познакомился?
2: Да нет, не то. Я о той роли, которую она еще недавно играла в Петербурге. Говорили многое. Говорили такое, что в сущности, какая это была роль?
5: А я толком не знаю, Григорий Михайлович. И имею ли я право на такого рода догадки? Правда, я сошелся с Ириной Павловной довольно близко. Тут все дело в девочке, которую я воспитываю, и в которой она принимает самое сердечное участие. Но я в ее мир не заглядывал. И что там происходило, для меня осталось неизвестным. Да я и не любопытствовал. Однако я вижу, она вас занимает.
2: Да, я все спрашиваю себя, искренна ли она?
5: Когда увлекается, искренно, как все страстные женщины. Гордость также иногда мешает ей лгать.
2: А она горда? Я скорее полагал капризно.
5: О, горда как бес. Да это ничего.
2: Мне кажется, она склонна к преувеличению.
5: И это ничего. Все-таки она искренна. Ну, а вообще говоря, у кого захотели вы правды, лучшие из этих барынь испорчены до мозга костей. Ирина Павловна не лишена хороших качеств. Она очень добра, то есть щедра, то есть дает другим то, что ей не нужно. Ну, впрочем, вы сами должны знать ее не хуже меня.
2: Я знавал ее лет 10 назад, а с тех пор...
5: Григорий Михайлович, характер людской разве меняется? Каким в колыбельку, таким и в могилку. Или, может быть... Может, вы ей в руки попасть боитесь? Оно точно. Да ведь чьих-нибудь рук не миновать.
2: Вы полагаете...
5: Не миновать. Мужчина слаб, женщина сильна, случай всесилен. Примириться с бесцветной жизнью трудно. А тут красота и участие, тут теплота и свет. Ну, где же противиться? Вот и побежишь, как ребенок к няньке. Ну, а потом, конечно, холод и мрак и пустота. И все перестанешь понимать. Сначала не будешь понимать, как можно любить, а потом, как жить можно. Ну, Григорий Михайлович, мне домой пора. Прощения просим.
2: Прощайте, Сазонт Иванович. Испорчена до мозга костей, но горда как бес. Она чуть ли не на колени передо мной становится. А может, это каприз? Пойти к ней... Конечно, тут опасности никакой нет и быть не может. Ведь я отлично знаю, с кем имею дело. Да и разве можно полюбить это испорченное светское существо с ее противной, враждебной обстановкой? А посмотреть на них? Отчего? Не посмотреть? Это, пожалуй, любопытно.

0: 1943 году я написал стихи о военном Ленинграде, который потом затерял и считал их безвозвратно пропавшими. Но вот спустя много-много времени я получил письмо от своего старого товарища Леонида Решетникова, поэта, живущего в Новосибирске, который занимался изданием своего земляка, поэта Георгия Суворова, погибшего под Нарвой в 1944 году. Он выехал в Нарву, где погиб Суворов, и в Нарвском музее обнаружил полевую сумку. Полевую сумку, которую не открывали с тех давних военных времен. Полевую сумку вскрыли, и вот там среди разных бумаг обнаружили мое стихотворение. Оказывается, я послал тогда эти стихи Георгию Суворову с другого участка фронта. А Георгий был моим близким товарищем. Блестящий офицер, храбрый человек, талантливый поэт. Он навсегда для меня остался символом боевой молодости. И вот спустя долгое-долгое время, как будто молодость махнула мне оттуда военной фуражкой из далекого далека. Эти стихи мне переслал Леонид Решетников, и я вспомнил, как я их диктовал машинистке в политотделе, а потом пересылал Суворову. Это вот такая короткая и, пожалуй, романтичная новелла, соединяющая давнее прошлое и наше настоящее. А сейчас я прочту вам эти стихи. Утро над Невой. Рассвет напорист и упрям, его стремительность чеканна, зеленоватый по краям, как медь старинного чекана, он разрастается в восход, его ничем не остановишь, он брос над городом встает, и нужен новый Шостакович для улиц и для площадей, им открываемых с размаха, где жизнь и радостней, и злей, хоть так же порохом пропахло. Здесь с бытом бой ходил в равнях, но почерк ленинградских будин уже не в том, что каждый шаг в них сбивчив, горестен и труден, но в том, что бедам обучась и опрокидывая беды, в них без борьбы немыслим час, как день немыслим без победы. И город бурь, и город гроз, он тем еще войдет в преданья, что он не только перенес, но перерос свои страдания. Еще дымится грозовой, понад Невой не стихший ветер, но гордый город над Невой по-прежнему высок и светел. Рассвет, что птень вчистую сместь, чеканщик опытный и спорый оправил в кованую медь его граненые просторы. И светом залита Нева, и над обломками блокады вступает властная в права большое утро Ленинграда.
1: Пять минут ретро с Игорем Макаровым. Ретро.
2: Добрый день. Эту неделю нашего общения на волне «Маяк-24» можно назвать «Только шлягеры». Была на телевидении несколько лет назад передача «Ретро-шлягер». А в наших радио-пятиминутках звучат действительно, как сейчас говорят, хиты. Правда, в 60-х годах, которые мы с вами вот уже дней 10 посещаем, такой термин, как «хит», по крайней мере, у нас в стране еще не получил распространения. «Хит», насколько мне помнится, в переводе на русский означает «удар». Тем не менее, ударные музыкальные произведения во все времена существовали. Какие-то, вынырнув на волне популярности, потом тихо шли ко дну, о них все забывали. Другие надолго оставались в памяти и впоследствии неоднократно перепевались. Вот к последним можно отнести «Песню о счастливой любви», более известную по первой строчке «У моря, у синего моря». Приплыла она к нам из Японии. Две девушки, дуэт сестер Peanuts, записали это сочинение композитора Ясуси Миягавы где-то в начале 60-х годов. Песня выходила на советских грампластинках под названием «Каникулы любви». Мелодия настолько стала популярной, что, как часто бывало, к ней сочинили русский текст. Сделал это наш прославленный поэт-песенник Леонид Дербенев. А спела тоже очень известная певица Нина Пантелеева. Прежде чем фонограмма зазвучит, хочу напомнить радиослушателям, что завтра, в субботу, с 15:35 до 16 часов, я буду в прямом эфире отвечать на ваши вопросы. И, конечно же, станем крутить старые пластинки. Пожалуйста,

0: Дориде. Я верю, я любим, для сердца нужно верить. Нет, милая моя не может лицемерить, все непритворно в ней, желаний томный жар, стыдливость робкая, харит бесценный дар, нарядов и речей приятная небрежность и ласковых имен младенческая нежность.
1: За подмосковным пригородом поле и ласковый июньский небосвод. Там, как певцы, как хор на сцене, стоя, чуть слышно молодая рожь поет. У запевалы теплый голос лета, по-девичьи прозрачен и высок, как не запеть, когда земля согрета, обласкан солнцем каждый колосок. Свидание с этим полем и простором уверенность душе моей дарит. Верно, тем и дорог, что он, как я, с поющим полем слит.

0: как пряно пахнет полдень у кювета, в луга меня дорога увела. Какое замечательное лето, какая щедрость красок и тепла за молодым и тихим перелеском кузнечиков сплошные веера взрываются с сухим и звонким треском. Когда нога вступает в клевера, я называю травы поименно. Вот лютик, вот лисичка, вот пырей, не потому ли все они влюбленно меня зовут? Иди, иди скорей, тут для тебя горошек лиловатый, как кружевница вяжет кружева. Иду счастливой и невиноватой, а счастье в том, что мать еще жива, исток мой главный и родник звенящий. Я чище целебней не найду, если, как поэт, я настоящий, то только потому, что мать люблю. Она мне родина, ручьи и водопады, она мне радость и печаль полей, и все свои заслуги и награды я не себе присваиваю ей.
1: Когда солдат дает присягу хранить отечество свое, так это значит, что ни шагу он не отступит от нее. Он будет преданно и свято беречь родные рубежи, чтобы в надежде на солдата цвели колосья мирной ржи, чтобы смотрелся тихий месяц в свои речные зеркала, чтобы румянец у ровесниц опять война не забрала. Две матери солдата любят: мать родина и просто мать. Вот почему он верно будет свою отчизну охранять.

Не тобой дорожка торена, я сама хожу по ней. Меня в поле кличут Зорина по фамилии моей. Ты сказал, что много гордости, значит, так тому бывать. Я еще на самом возрасте, далеко меня видать. Я как та звезда над хатою, чуть темно, она зажглась. 100 сватов меня посватают, так и знай, что всем отказ. И тебе с твоей сноровкою гнуть лисину в колесо. Рано быть мне со свекровкою, мне у мамы хорошо, у отца родного весело. Любит, учит, бережет. Не пойду я замуж, нечего караулить у ворот. Коль свернуть, свернуть без промаха, мне с девичьей колеи. Вся свобода, вся черемуха, вся весна еще мои.